0: Радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Связь поколений. Почему мне до боли сердечной хочется вызывать в памяти и живо представить, что было с дедом моим в последнюю минуту, с отцом, с теми, кто не вернулся с войны, проникнуться их мыслями, ощутить движение их сердец. Наверное, это и есть связь поколений, которую нельзя терять никогда, ни при каких обстоятельствах.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Веры Пановой «Мое и только мое. О моей жизни, книгах и читателях». 1913 год. Ростов-на-Дону. Вопрос о нашем образовании, моем и брата Леонида, угнетал мою бедную маму. Средства наши после гибели отца были крайне скудны. И для мамы, помню, было большим облегчением, когда одна знакомая старушка высказала желание учить меня бесплатно. Старушка эта, мать папиного сослуживца, Анна Фадеевна Прозоровская, в молодости была учительницей. Помню, как я в первый раз пришла к ней заниматься. Она сидела в кресле в маленькой своей комнате, где было много книг. Анна Фадеевна достала одну из них, раскрыла передо мной и сказала: «Почитай мне вслух». То был Гончаров, фрегат «Паллада». Я стала читать, а Анна Фадеевна объясняла мне прочитанное. Далее тем же способом по романам Загоскина мы проходили историю. Читали Аскольдову могилу, и Анна Фадеевна рассказывала мне о Византии, об Олеге, Святославе, Владимире, Ольге. На ее же примере я поняла, как драгоценна духовная жизнь человека, как украшают его познания, как облагораживает труд. Ее сын создал ей спокойную старость. Ни в чем она не нуждалась, и тем не менее постоянно трудилась. Писала мемуары, отвечала на письма, репетировала каких-то гимназистов. Ни одному педагогу за всю мою последующую жизнь я не старалась так угодить, как Анне Фадеевне, хотя она никогда не повышала на меня голос и даже не делала замечаний. Я воображала, что боюсь ее, но это было только мое восхищение ею, мое благоговение перед ее духовностью.

владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвою и сладкой тишиной. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мной. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.
1: Начало декабря 1827 года было снежным, но теплым. К празднику введения во храм Пресвятой Богородицы в обитель съехалось множество паломников. Приехавшие издалека богомольцы спешили разместиться в уютной, недавно отремонтированной монастырской гостинице. Молодой купец из Рязани стоял посреди монастырского двора и с любопытством оглядывал храмы и другие строения. Он приехал в Оптину впервые и теперь восхищался обителью, о которой столько слышал от близких и друзей. Наконец, осмотревшись, он вошел в здание гостиницы. Сообщив дежурному монаху, что хотел бы на несколько дней здесь остановиться, купец поинтересовался о цене за размещение в паломнической келье. Монах-гостинник с доброй улыбкой указал купцу на медную кружку, стоящую при входе. «Цены никакой нет, а по усердию кто сколько может», — сказал он. «Так наш отец-настоятель, батюшка Моисей, благословил». Купец очень удивился такому порядку. Достал из кошелька купюру и опустил в кружку, украдкой заглянув в нее и заметив, что наполнена она была в основном мелкими монетами, преимущественно медными. «Это что же выходит? Один за рубль место получает, а другой такое же за медную полушку, а то и вовсе даром», — подумал купец. Во время трапезы, глядя на бедно одетых крестьян, сидящих рядом с ним за столом, он продолжал размышлять об этом. А после обеда купца пригласили для беседы и благословения к самому настоятелю монастыря. Отец Моисей принял гостя радушно. Расспросил о делах, о том, надолго ли задержится в Оптиной. И тут купец не выдержал. «Батюшка», — обратился он к отцу Моисею, — «удивляюсь, как у вас в гостинице устроено. Плати, сколько можешь. А не можешь — бесплатно живи. А не боитесь, что этакой все будут жить даром?» Отец Моисей покачал головой. «Что ж», — кротко ответил он, — «не заплатят 99, Бог пошлет сотого, который за всех заплатит». Смирение и любовь, с какими отец Моисей произнес эти слова, поразили купца до глубины сердца. Он вышел от настоятеля и в задумчивости зашагал к гостинице. Там украдкой он положил в кружку крупную сумму денег. На душе у него стало легко и радостно. С того самого дня купец этот стал постоянным и щедрым жертвователем и благодетелем Оптиной пустыни. «Если кому когда милование какое-нибудь сделаете, за это помилованы будете», — говорил старец Моисей Оптинский со временем прославленной церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.

Вера. Светлое радио. Отымите печаль у душ удрученных скорбью, как Господь отъял умерщвление от нашего тела. Святитель Григорий Ниский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги писателя Клайва Льюиса «Просто христианство». Не думайте, что настоящее смирение – вкрадчивость и елейность, когда мы нарочито подчеркиваем собственное ничтожество. Встретив поистине смиренного человека, вы, скорее всего, подумаете, что он веселый, умный, и ему очень интересно то, что вы говорили ему. А если он не понравится вам, то, наверное, потому что вы ощутите укол зависти. Как же ему удается так легко и радостно воспринимать жизнь? Он не думает о своем смирении. Он вообще не думает о себе.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Лучший жертвователь для нужд народных. Такая формулировка была указана в прошении о награждении орденом Николая Смецкого, предпринимателя, общественного деятеля Костромской губернии и национального героя Абхазии. Редкий человек, он по своей природе был благотворителем с большой буквы. Николай Смецкой родился в семье костромских помещиков. Получив юридическое образование, профессией заниматься не стал, а организовал торговлю лесом. Бизнес был беспроигрышный, и вскоре о Николае Николаевиче заговорили как о крупнейшем предпринимателе. Для него же огромные доходы стали возможностью посвятить себя благотворительности. Он начал с того, что построил в селе Мошкино, где у него было имение, больницу из нескольких отделений. Семья Смецких не понаслышке знала о том, что такое чахотка. Ею болела супруга Николая Николаевича. И он вкладывал большие деньги в строительство противотуберкулезных санаториев под Ветлугой и Курском. Но волжский климат губительно сказывался на здоровье жены Смецкого. Врачи советовали ей переехать на юг. И в 1889 году супруги отправились на Кавказ. Пароход, которым они плыли в Батум, делал остановку в порту Сухума. Смецкие сошли на берег прогуляться и были так восхищены открывшимися видами, что решили остаться в Сухуме навсегда. Город тогда был совершенно неблагоустроенным, но природа Абхазии, ее климат, солнце 220 дней в году очаровали Смецких. Супруга Николая Николаевича быстро поправлялась, и он загорелся идеей превратить Абхазию в здравницу для чахоточных больных. На своих новых землях Смецкой заложил мандариновые плантации и виноградники и первым начал оптовую поставку в Россию абхазских вин и фруктов, для чего построил в Сухуме грузовой порт и железнодорожную станцию. Торговля приносила стабильный доход, что давало Смецкову новые возможности благоустраивать свою вторую родину. Огромную, заросшую лесом территорию на берегу моря он превратил в субтропический парк, знаменитый на всю Европу дендрарий, в котором росли пальмы, эвкалипты, акации, камелии и редкие кустарники. Творцом «зеленой Третьяковки» называли Николая Николаевича за создание этого уникального парка. В 1900 году Смецкой приобрел имение в Гульрипше, поселке под Сухумом, где начал строить санаторий для туберкулезных больных. Полную или половинную плату за лечение людей благотворитель брал на себя. Санаторий на 110 мест, получивший название «Белый корпус», открылся спустя всего 2 года и был оснащен всеми удобствами – электричеством, водопроводом, лифтом, телефонной связью. А спустя еще 11 лет свои двери открыла вторая здравница Смецкого – «Красный корпус» на 250 больных. И снова половину расходов за лечение чахоточных Николай Николаевич брал на себя. Третий санаторий на 100 человек Смецкой построил в селе Агудзера. На исполнение своей цели – охраны здоровья народа – Николай Николаевич истратил 5 миллионов рублей и ни копейки не взял у государства. Плата за пребывание больных в лечебницах была до смешного низкой, такой, что денег на содержание санаториев не хватало, и Смецкой каждый год добавлял из своего кармана 40 тысяч рублей. Кроме того, он построил в Сухуме церковь Святого Георгия, школу, женскую гимназию, больницу, родильный дом, ночлежку. Профинансировал строительство Приморского бульвара, подарил городу источники пресной воды. Жизнь сухумцев, благодаря Смецкому, с каждым годом становилась все комфортнее. Он хотел передать в дар государству все свои здравницы, но не успел. Наступил 1917 год. Вскоре после революции в дом Николая Николаевича с обыском пришли вооруженные люди. На вопрос хозяина «Что вы ищете, господа?» ему ответили, что ищут золото, в котором нуждается молодая республика. «Золота у меня больше нет, оно превратилось в этот парк. Заверяю вас честным словом русского дворянина», – сказал Смецкой. И большевики ушли. Даже они уважали этого удивительного человека, который своими руками сотворил в Абхазии чудо и жил для людей, спасая их от страшной болезни солнцем, морем, а главное – любовью.
0: Имена, имена милосердия.

умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. Федор Тютчев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Симеон Богоприимец – один из самых удивительных участников евангельских событий. К моменту Рождества Христова он давно уже перешагнул границы жизни обычного человека. Как повествует предание, ему было около 300 лет. Симеон входил в число 70 переводчиков, которые по просьбе правителя Египта Птолемея Филадельфа осуществили перевод книг Ветхого Завета на греческий язык. Так появилась Септуагинта – перевод 70. Святому Симеону досталась для перевода книга пророка Исаии. Дойдя до фразы «Се дева во чреве примет и родит сына», которая имеет отношение к Рождеству Христа, Симеон смутился и решил написать вместо «дева» «жена». Он не поверил, что дева может родить и остаться девой. В этот момент Симеон был остановлен ангелом, который сказал: «Ты не умрешь, пока своими собственными глазами не увидишь исполнение пророчества». Слова ангела сбылись, и святой Симеон прожил долгую жизнь. Она, надо сказать, не приносила ему радости. Все близкие, родственники и друзья Симеона умерли, а он продолжал жить. Однажды святой Духом Божиим был призван прийти в Иерусалимский храм, где Симеон наконец-то увидел исполнение пророчества Исаии. В тот день в храм Соломона пришла Богородица Мария и принесла туда младенца Христа. О встрече, сретении Спасителя и Симеона рассказывает Кандак, одно из главных песнопений праздника. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Святой Симеон стал одним из главных участников события Сретения. Более того, он явился олицетворением целой эпохи, эпохи Ветхого Завета. В лице святого Симеона древний Израиль, такой же немощный и утомленный многими годами, встретился, наконец, со своим Спасителем, которого Дева Мария принесла для посвящения Богу в Иерусалимский храм. Вот как об этом говорит нам церковнославянский текст Кандака: «Утробу девичью освятивый Рождеством Твоим, и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше предварив, и ныне спаслыси нас, Христе Боже, но умири в обраньях жительства, и укрепи люди, их же возлюбил Иси, едини человеколюбче». В переводе на русский язык этот текст звучит таким образом: «Утробу девы освятив рождением Твоим, и руки Симеона благословив, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже, но огради миром среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, единый человеколюбец». Кандак сообщает нам, что Богомладенец Христос освятил и Богоматерь, и старца Симеона, а в их лице и весь мир.
1: Кандак «Сретению Господню» исполняется несколько раз в течение богослужения и на вечерней службе, и на утренней литургии. В задачу кандака, как типа песнопения, входит сообщать молящимся смысл праздника. Церковь раскрывает значение события Сретения как начало новой эпохи в истории человечества. Послушаем кандак Сретения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Шел снег, падал на мокрую землю, тонкие ветви берез, кустарник. А я все мучился, что же он мне напоминает. Белые зимние шапочки на детских головках или еще что-то чудесное, неуловимое, чему я пока не нашел названия.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Был я пастырем овец, и возвысил ты меня быть пастырем человеком. Находил я овцам пастбище зеленое, и были они довольны. Людям в пищу предлагаю тебя, и многие не хотят вкусить. Щемит сердце мое от скорби, Господи. Глаза мои полны слез, ибо многие не вкушают тебя, но ищут пищи на нивах голода. Не туда, братья мои, не туда, куда грядете вы, то нивы глады и только умножат голод ваш. И, обезумев от голода, друг на друга броситесь и поглотите, и не насытитесь. Овцы, приходящим от Бога, питаются. Вы же потому люди, чтобы Богом питаться. Если люди станут питаться пищей овечьей, для чего было Богу создавать и овец, и людей? Что есть овца, если не пища, которой питается? А вы призваны богами быть, оттого Бог предлагает себя в пищу вам. Господи мой, падаю на колени пред Тобою и молю о милости. Оскудели верой священники Твои, потому многие люди Тебя не хотят вкусить. И пустует пастбище Твое богатое. Хороший пастырь овец нехорош для людей. Зачем не оставил ты меня быть хорошим в малом, но поставил быть негодным в большом? Когда я был пастырем овец, и тогда я был священником твоим. Каждой травинки касался посох мой пастырский, и, припадая грудью к земле, вслушивался в дыхание ее и лежал на спине, глядя на грозное пламя небесное. И касался челом росистой листвы в горных лесах, и обнимал с жалостью ели высокие, грозой сломленные, и читал имя Твое, написанное пламенем по всей земле, и чувствовал, как горит подо мной каждая пять, и говорит: «Я есть алтарь Всевышнего», и величие Твое наполняло меня восхищением. И луга, и дубравы, все воды и суши наполнялись восхищением моим. А когда возрос, то познал с невыразимой дрожью, что ты еще ближе мне, чем предчувствовал я в полях детства моего. Познал я, Господи, что я есть земля, в которой ты горишь и глаголишь. Познал я, Владыка мой, что странник я в самом себе, а ты — хозяин и господин. И познание сие повергло меня в ужас, пронизавший до мозга костей. И сказал я себе: не свой дом осквернял ты, но чужой. И не на себя навлекал позор, но на другого. И не себя оскорблял, но хозяина, в чьем доме ты гость. И бросал грязью не в свечу, а в солнце внутри себя. Какое крещение смоет позор мой пред Тобой? Какое покаяние грех мой пред Тобой изгладит? Помоги мне истребить себя грешного и родиться заново, словно чистому младенцу без прошлого. Помоги мне, Отче мой! Идолы языческие требуют от жрецов своих известной меры мудрости. Сколько же мудрости потребно священнику Бога жизни?

Идолы требуют известной меры чистоты. Сколько же чистоты солнечной потребно тому, кто служит Богу богов? Идолы требуют известной меры сил от служителей своих. Какой же силою должен быть припоясан служитель Вседержителя Всесильного? Всевышний Отче мой, очисти жизнь мою и сотвори ее жертвой на Твоем жертвеннике. Когда был я пастырем овец, плакал я над каждым ягненком закланным. Сотвори меня невинным, как ягненок, и сожги меня на алтаре Твоем, Господи и Боже мой».

0: Радио «Вера». Ольга Благодарева. Литературные эскизы. Читает Тутта Ларсен.
1: Здравствуй, новый день. Красота. Дышать бодрящим, морозным воздухом, что как живительный бальзам, который надо пить маленькими глоточками, не торопясь. Настоящий, бесценный дар зимы для нашего организма. А душа, хоть и холодина на улице, после такой прогулки и впрямь, словно отогревается, поет, обновляется. Уходят вчерашние обиды и печали, и хочется снова смеяться, радоваться жизни и любить весь мир, такой прекрасный. И каждый день разный.

0: В эфире радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевого очерка писателя Ивана Шмелева «Старый Валаам». Я вспоминаю, что на Валааме строго запрещено даже замахиваться кнутом на лошадей. Тут даже и кнута не найти. Как говорил мне отец Антипа, у нас все лаской, и лошадка ласку понимает и слово Божье. Заупрямится или трудно ей, а у вас в Питере сейчас ломовик ей в брюхо сапогом или кнутом по глазам сечет, а у нас слово Божье. Скажешь ей: «Ну, с Господом, отдохнула, теперь берись». Она и берется весело.
0: Голоса

Хвалите Господа с небес и славьте, человеки! Воскрес Христос! Христос воскрес! И смерть попрал навеки! Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Стефан Филейский.
1: В лесу, неподалеку от села Филейки, что под городом Вятка, громко щебетали птицы, радуясь новому утру. Был апрель 1866 года. Яркое солнце освещало поросший елями овраг, на склоне которого стояла маленькая бревенчатая хижина. Здесь жил монах-отшельник по имени Стефан. Он поселился в лесу, ища уединенной жизни, и день и ночь проводил в молитвах. Утро застало Стефана на коленях перед иконами. Спал он обычно совсем мало, всего пару часов в сутки. А сегодня и вовсе не ложился. Какое-то тревожное чувство охватывало его сердце. Монаху отчего-то все время представлялось лицо царя Александра II. Не представляя, что бы это могло значить, Стефан решил молиться за государя. Долго монах не вставал с колен, вознося молитвы Господу и Богородице и повторяя: «Боже, спаси и сохрани царя!» На следующее утро у хижины Стефана собрались крестьяне из Филейки. Люди часто приходили за добрым советом к монаху, которого в округе почитали как усердного молитвенника. На этот раз гости были чем-то сильно взволнованы. Лишь только Стефан появился на пороге своей кельи, они бросились к нему. «Батюшка, ты слышал? Государя-то нашего вчера чуть не убили!» — наперебой кричали люди. «Какой-то Каракозов стрелять в него хотел!» Монах остолбенел. «Так вот что значила его вчерашняя тревога!» «И что же вышло?» — спросил Стефан. «А ничего не вышло!» — радостно отвечали гости. «Один наш брат, крестьянин, рядом стоял. Заметил у убивца револьвер, да и выбил у него из руки. Он и стрельнуть не успел». Монах перекрестился и, упав на колени, стал благодарить Бога. «Хорошо о себе молиться, а о других во сто крат лучше», — говорил старец Стефан Филейский, которого церковь прославила в лике своих святых как преподобного. «Сильна у Господа молитва за ближних».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Стефан Филейский.

Радио «Вера». Светлое радио. Даже само имя смерти изменил Христос. Она теперь называется уже не смертью, но успокоением и сном. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Тэфи «Моя летопись». Надо мной посмеиваются, что я в каждом человеке непременно должна найти какую-то скрытую нежность. Это говорят, как в рассказе Бориса Пантелеймонова: «Каждый кому-то не Иван, а Ванечка». Но тем не менее в каждой душе, даже самой озлобленной и темной, где-то глубоко на самом дне чувствуется мне присушенная, пригашенная искорка. И хочется подышать на нее, раздуть в уголек и показать людям: не все здесь тлен и пепел.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена милосердия.
1: Николай Терещенко, почетный гражданин двух городов, Глухова и Киева, был одним из самых известных дореволюционных российских предпринимателей и не менее известным благотворителем, одним из тех, кого в старые времена почтительно именовали истинными патриотами и людьми высокого гражданского долга. Он родился в Глухове, небольшом городке Черниговской губернии. Родители Николая хотели дать сыну хорошее образование, вот только денег на это у них не было. И Глуховское уездное училище Николай, по его словам, окончил буквально на медные пятаки. Потом торговал хлебом, солью и рыбой. Честнейший человек, Николай Артемьевич ни разу не нарушил ни одного пункта своих договоров, а потому ему доверяли и старались иметь дело именно с ним. В 32 года Терещенко избрали бургомистром родного города, после городским головой. На этом посту он проработал 12 лет. Порядок в Глухове при Терещенко был образцовым. А сам Николай Артемьевич, к тому времени уже ставший владельцем трех сахарных заводов на Украине, упорным трудом и бережливостью составил себе капитал, давший ему широкую известность и независимое положение. Миллионы же сахарные тратил на добрые дела. Возвел в Глухове храм и больницу. В 1874 году добился разрешения на открытие в городе педагогического института и пожертвовал на его строительство крупную сумму. Сам подбирал штат преподавателей, пригласил в Глухов лучших педагогов России и своих средств оплачивал их работу. Финансировал экскурсии студентов в Киев, Крым, Петербург. Мужская и женская гимназии Глухова, городское и ремесленное училище, банк, приют для сирот, бесплатная больница были построены на деньги Николая Артемьевича. Все эти учреждения обошлись Терещенко в 2 миллиона рублей, космическую тогда сумму. Николай Артемьевич был тонким ценителем живописи и коллекционером. В 1875 году он переехал в Киев и купил особняк, в который перевез бесценные полотна Ивана Шишкина, Николая Ге, Василия Верещагина, собрание старинных икон. Сейчас эта вторая Третьяковка, как называли коллекцию Терещенко, хранится в Киевском музее русского искусства. Кстати, с Павлом Третьяковым Николай Артемьевич вел невольное соперничество. Критик Стасов в одном из своих писем упрекнул Павла Михайловича за то, что он не успел приобрести картину Верещагина. На что Третьяков ответил: «Я очень рад, что настоящая вещь попала в эти руки. Он пойдет по моим стопам. Его коллекция станет достоянием Киева». Терещенко поселился в Киеве, будучи известным человеком, одним из самых богатых в России. Николаю Артемьевичу шел уже шестой десяток, а отдыхать он не собирался. Наоборот, удвоил старания. Построил в Киеве Мариинский детский приют, бесплатную ночлежку, больницу для чернорабочих, гимназии, школы, народный дом. В том числе и на деньги Терещенко возводился Владимирский собор. Николай Артемьевич служил старостой при храме Первой Киевской гимназии. При поддержке Терещенко эта церковь стала одной из лучших в городе. А для гимназистов, многие из которых учились бесплатно, были построены больницы и пансион. 150 тысяч рублей благотворитель пожертвовал на строительство Политехнического института. В 1903 году журнал «Нива» писал: «Общая сумма пожертвований Николая Терещенко составляет более 5 миллионов рублей. Около 1,5 миллиона он пожертвовал на больницы, приюты, санатории и другие благотворительные учреждения. 1,5 миллиона – на дома трудолюбия и попечительство над глухонемыми и слепыми. И, наконец, 100 тысяч были выделены на единовременные пособия». Необходимо упомянуть и о внесенном капитале в 61 тысячу рублей на вечные времена для выдачи процентов из него бедным жителям города Глухова и окружающих сел на помощь к Рождеству и Пасхе. Добрые дела, о которых поведал журнал «Нива», с благодарностью хранились в памяти людей. Одним из ярких свидетельств такой благодарности является тот факт, что улицу, на которой жил Николай Артемьевич, переименовали в Терещенковскую.
0: Имена милосердия.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: О свете тихий, Боже правый, ты ниспошли свои лучи в покой таинственной оправы, алмазы сердца заточи. Измучен я немым страданием, не знаю, чем душа полна. Так пусть тобой, твоим сиянием, навек исполнится она. Владимир Полей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона благоразумного разбойника довольно редко встречается в православных храмах. На ней изображен человек вместе со Христом, вошедший в Царство Небесное. Благоразумным разбойником принято называть преступника, распятого вместе со своим подельником в тот же день, что и Спаситель. Кресты злодеев находились справа и слева от Христа. Разбойник, висевший по левую руку от Иисуса, глумился над ним. Другой сначала ругал Христа, а затем раскаялся и стал жалеть Спасителя. Перед смертью он сказал такие слова: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». Христос воодушевил разбойника, проявившего благоразумие, не только пообещав ему прощение грехов, но и возможность первым войти в рай. Евангелие, к сожалению, не сохранило имени этого человека. Он так и вошел в историю как благоразумный разбойник. Но этого оказалось вполне достаточно, ведь преступник, пожалевший Христа, стал символом того, насколько сильно может покаяние изменить судьбу каждого из нас. Поступок благоразумного разбойника нашел отражение в церковных песнопениях. Например, в молитвословии, названном по первым словам «Разрушилась и крестом твоим смерть», о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
1: Песнопение «Разрушил еси крестом твоим смерть» не только рассказывает нам о счастливой участи благоразумного разбойника, попавшего в рай, но и кратко описывает подвиг, совершенный Христом. Вот как выглядит церковнославянский текст песнопения: «Разрушил еси крестом твоим смерть, отверзл еси разбойнику рай, мироносицам плач приложил еси, и апостолам проповедать и повелел еси, яко воскресл еси Христе Божие, даруй мирови, велюй милость». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом: «Сокрушил ты крестом своим смерть, открыл разбойнику рай, плач мироносец в радость изменил и своим апостолам проповедовать повелел, что ты воскрес, Христе Божие, даруя миру великую милость». Песнопение сообщает нам, как совершилось дело спасения человечества. Христос через смерть на кресте победил власть ада над душами людей. Первым, как уже было сказано, в рай вошел благоразумный разбойник. За ним последовали иные праведники Ветхого Завета. Спаситель после воскресения явился ученикам и утешил их. После этого апостолы и жены-мироносицы отправились в путешествие по миру, рассказывая многим людям об учении Христа и его воскресении из мертвых.
0: Песнопение «Разрушилась и крестом твоим смерть» акцентирует наше внимание на том, насколько важным для проповеди евангельского учения является каждый человек. Благоразумный разбойник дал людям пример искреннего покаяния. Апостолы и жены-мироносицы возвестили о воскресении Христа многим жителям не только Римской империи, но и иных стран. А теперь давайте послушаем тропарь «Разрушилась и крестом твоим смерть» в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Приют «Покров» открылся в городе Сызрань Самарской области в феврале этого года. Сюда могут обратиться люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Здесь нуждающимся предоставят временное жилье, помогут восстановить документы и получить медицинскую помощь. Инициаторами создания социального центра стали общественные организации и неравнодушные жители города. Благословил доброе начинание владыка Сызранский и Шигонский Антоний. При поддержке епархии приюту предоставили большое помещение рядом с храмом в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Сегодня в центре Покров живут 12 человек. У каждого своя история – потеря дома, болезни, одиночество или семейные трагедии. Как у Милы, которая попала сюда недавно с тремя детьми. Несколько лет женщина была бездомной. Сначала родные братья выгнали ее из родительского дома. Затем из-за проблем с жильем в интернат забрали детей Милы, а сама она оказалась в больнице с тяжелым заболеванием. Купленная на материнский капитал комната в общежитии за это время пришла в негодность. Возвращаться туда с детьми было нельзя. После выздоровления Мила забрала детей из социального учреждения и приехала в центр Покров. В приюте семье выделили отдельную комнату и оказывают юридическую помощь в оформлении жилья, доставшегося от родителей. Сейчас приют расположен на первом этаже трехэтажного здания и нуждается в благоустройстве. Необходимо приобрести мебель, установить видеонаблюдение и провести интернет. Поддержать центр Покров и его подопечных, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, можно на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Объявили неверные войну против Бога неба и земли, листва сухая против ветра горного. Пока ветер тихо веет и шуршание листвы слышится, но взовьется ветер и раскидает листву по кочкам болотным, лесам и дорогам, и, слипшись с грязью, потеряют голоса листья одинокие. Ибо чувствует неверный в толпе силу свою и подает голос, а в одиночестве страх и немощь снедают его. Верный чувствует немощь толпы и разделяет ее, а в одиночестве силу твою чувствует и делит с тобой ее. Оттого одиночество, сила и песнь его. Кому войну объявили вы, безумцы? Тому ли, кто одной мыслью возжигает солнце и стада светил небесных погоняет своим посохом? Воистину, не так смешна война грому, вербами объявленная, или воробьями, кондором хищным. Выковали вы мечи, которыми друг друга истребляете, и поднялись с ними же на Господа? Смотрите же, ходит он по мечам вашим, как по мху лесному. Крепостей же ваших боится не более, чем ваших могил. Выдумали вы слова жалкие, которыми поносите и один другого унижаете. Неужели думаете, что ими того унизите, который один знает, что есть слово и откуда оно? Сотворил он связки в горле у вас, расширил легкие, отверз уста, с ними связал язык. Воистину не так смешно восстание свирели в мастерской против мастера своего и струн на арфе против руки на них играющей. Не Богу, себе войну объявили вы, и с жалостью взирает он на самоубийство ваше. Листва сухая объявляет войну колесам стальным. Чем дольше с ним воюете, тем неудержимее исходит он из вас. Изымает из вас Господь силу свою, свою красоту, свое здравие, свою мудрость и свое блаженство. Таков способ борьбы Господа Вышнего с его противниками. Что останется от вас, воины смертоносные? Когда Господь изымет из вас то, что Его, не останется ли немощь и уродство, и болезнь, и безумие, и скорбь? Ничего не заберет Господь того, что ваше, а ваше бессилие. И когда возьмет от вас силу свою, которую вы употребили во зло, останется вам немощь ваша смертная, которую ни на добро, ни на зло не употребить. Исторгнет из вас Господь красоту свою, и жабы стремглав разбегутся от уродства вашего. Исторгнет от вас Господь свое здравие, и кровь ваша притворится в гной, и запах ваш станет привлекать червей, и города будут затворять ворота свои от смрада вашего». Вернет себе Господь мудрость свою, и в безумии будете носиться по лесам и брониться с пещерами. Отзовет Господь к себе блаженство свое и свой мир, и неистовство вашего испугаются источники и убегут, и от бед ваших засохнут лозы виноградные, и нива возвратит земле плоды свои». Таков способ борьбы Господа Вышнего с его противниками. Как дитя бессилен он творить зло и не отвечает злом на зло, ибо нищ на зло. Он просто забирает добрые дары свои, и уходит с ними от того, кто скрежещет зубами на него, и оставляет Господь неверных самим себе. И распадаются они, словно дерево истлевшее, сердцевина истлевшей, и черви по ней ползают, как по дому заброшенному в поисках пищи. Так бывает и с народом, объявившим войну жизнодавцу. И сказал я народу своему: запомни, такова победа жизнодавца, и таково поражение безбожника».

0: Радио «Вера». Петр Лобузнов. Литературные эскизы. Читает Билли Новик.
1: Теплое совершенство мира. На лето меня, городского хилого пацана, отец отвозил в сибирскую деревню. По утрам бабушка брала меня за руку, и мы отправлялись в курятник. Я держал маленькую плетеную корзинку, куда складывали яйца. То утро выдалось пасмурным, из-за сопки надвигалась темная туча. Я засыпал на ходу, но и поход в стайку, где сбоку притулился птичий дом, пропускать не хотел. Бабушка достала из гнезда яйцо и почему-то не положила его в корзинку, а опустила в мои ладони, сомкнутые ковшиком. Я вышел во двор. Сквозь узкую щель набрякших дождем туч пробилось солнце. У меня в руках лежало теплое совершенство мира. Тогда я не мог так сказать, но чувствовал сердцем.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Георгии Калиды Амбарцумовой, вдовы протоиерея Глеба Калиды. Начало перестройки в конце 80-х было началом падения коммунистической власти. Стали сбываться слова моего отца, священномученика Владимира Амбарцумова, сказанные им на допросе 12 октября 1937 года. На вопрос «Каково ваше отношение к советской власти?» он ответил: «Я по своим убеждениям заявляю, что советская власть есть явление временное». Церкви дали некоторую свободу, был упразднен Совет по делам религии при Совете министров СССР. Это означало, что не стало уполномоченных, которые вмешивались в дела церкви и решали, кто может быть священником, а кто не может.
0: Голоса

подойдет чей-то кот и потрется мордочкой. Все не так уж плохо, не печалься, брат.

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. Уверена, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна. Как женщина, стыдлива и нежна. Константин Романов.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Елеазар Анзерский.
1: Монах Елеазар всматривался в свинцово-серую морскую даль. Там виднелась лодка. С тех пор, как он отшельником поселился на Анзерском острове, что в Белом море, неподалеку от Соловецкого монастыря, только братья из обители раз в неделю приплывали, чтобы обменять продукты на деревянные ложки, которые мастерил Елеазар. Но лодка, которую становилось видно все отчетливее, была не монастырская. Елеазар поспешил к себе в хижину, чтобы заварить травяной чай для гостей. Лодка тем временем пристала к берегу. Из нее вышли несколько мужчин, вооруженных дубинами. Это были разбойники. Они решили, что живущий в уединении монах скрывает накопленное богатство. Когда грабители подошли к хижине Елеазара, тот выглянул в окно и по одному их виду сразу догадался, в чем дело. Он помолился Богу, прося о помощи и защите, и, положившись на его волю, приготовился к тому, что через мгновение разбойники ворвутся в дом. Но время шло, а незваные гости не являлись. Тогда Елеазар снова осторожно выглянул в окно и увидел, что они кружатся на месте, точно передумали грабить, и решили пуститься в пляс. Удивленный монах вышел на крыльцо. «Зачем, чады мои, вы ко мне пожаловали? Чего хотите?» — спросил он разбойников. Но те не могли вымолвить ни слова, и как будто скованные неведомыми узами, лишь продолжали бессмысленно кружиться. Тогда Елеазару стало жаль несчастных, и он обратился к Богу с просьбой пощадить их. В тот же миг пляска прекратилась. Разбойники изумленно поглядели друг на друга, а потом все разом упали на колени перед монахом и стали молить его о прощении. Елеазар простил их и напоил горячим травяным чаем. Пообещав, что больше никогда не будут грабить людей, разбойники уплыли. «Где человек бессилен, там Господь силен», — говорил Елеазар Анзерский, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Елеазар Анзерский.

Радио «Вера». Светлое радио. День воскресения Господа нашего Иисуса Христа – основание мира, начало примирения, прекращение вражды, разрушение смерти, поражение дьявола. Святитель Иоанн Златоуст.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из мемуаров баронессы Варвары Мейндорф, урожденной княжны Шарвашидзе, фрейлины императрицы Марии Федоровны. Америка, 1929 год. Одно из моих детских воспоминаний связано с Ачамчири, маленьким абхазским городком. Там я жила у своей молочной матери. Помню, я заболела, и меня уложили в гамак, подвешенный к потолку. Моя молочная мать, бывшая мусульманкой, дала клятву, что если я поправлюсь, она примет православие. Когда я выздоровела, женщина сдержала свое слово. Традиции поручать детей заботам молочных матерей часто преследовали идею воспитать у малышей добрые отношения с другими семьями. И очень часто связи между молочными родителями и их воспитанниками были гораздо крепче, чем между кровными родственниками. Сыновья моей молочной матери, княгини Анчибадзе, имели самое непосредственное отношение к организации беспорядков в Абхазии. Это и стало главной причиной, по которой отец отдал меня на воспитание именно в эту семью. Между нами сложились такие отношения, что когда я вернулась на родину после 35 лет вынужденного отсутствия, мои молочные родственники встретили меня как самую дорогую родню.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Известная петербургская журналистка Анна Соломоновна Болицкая шла по Невскому проспекту в расстроенных чувствах. Она готовила очередной материал для педагогического журнала и по заданию редакции отправилась в столичные трущобы, чтобы увидеть, как живется детям бедноты и городским беспризорникам. Ее дорогим софьяновым туфелькам и не снилась та грязь, в которой они весь день сегодня утопали. В трущобах Анну Соломоновну едва не ограбили. К счастью, вовремя появившиеся прохожие спугнули вора. Но опечалена Болицкая была совсем не этим. Она думала лишь о том, что там, в этих нищих, кишащих карманниками и пьяницами кварталах, живут маленькие дети. И сегодня она их видела и даже разговаривала с ними. «Чего бы тебе хотелось больше всего?» – спросила журналистка у симпатичного паренька лет 7 с копной соломенных волос. «Хлебушка», – ответил он. И Анна Соломоновна едва сдержалась, чтобы не расплакаться. Она раздала голодным мальчишкам и девчонкам все деньги, которые были в ее кошельке. Но разве эти дети виноваты в том, что родились на свет в семьях бедняков? Им, как и всем детям, была необходима забота, сытная еда и уверенность в том, что они кому-то нужны в этом мире. У детей трущоб ничего этого не было. Дома, сидя за изящным бюро красного дерева, Анна Соломоновна размышляла о том, с чего начать статью для журнала. Но чем больше она думала, тем яснее ей казалось, что одной лишь статьей дело не исправишь. В конце концов, она отложила перо, так и не обмакнув его в чернильницу. Статья о беспризорниках не была написана. Вместо нее Анна Болицкая учредила в Петербурге общество попечения о больных и бедных детях. Первое пожертвование в пользу новой благотворительной организации – 1500 рублей – было сделано ею совместно с протоиереем Федором Базилевским, горячо откликнувшимся на благое начинание. На эти деньги были открыты два первых приюта общества попечения о больных и бедных детях – Нарвский и Таврический. В них поселились маленькие обитатели в возрасте от 2 до 8 лет. На протяжении всей деятельности общества было открыто еще несколько подобных приютов. Постепенно жертвователей становилось все больше и больше. Каждому из них выдавался жетон общества – серебряный круг с ярко-синим, выписанным эмалью крестом в центре. Именно поэтому в народе общество попечения о больных и бедных детях получило неофициальное название «Синий крест». В 1883 году, в разгар эпидемии дифтерии, «Синий крест» открыл в Петербурге детскую лечебницу, которая впоследствии была реорганизована в лечебницу для хронических больных детей. Через несколько лет известный питерский купец Богданов пожертвовал «Синему кресту» крупную сумму, на которую в разных районах города были открыты несколько бесплатных детских ясель. Общество «Синий крест» заботилось не только о том, чтобы дети были сыты, обуты и одеты. Немало внимания уделялось их духовно-нравственному и интеллектуальному развитию и образованию. К примеру, при Петербургском ботаническом саде была организована садоводческая школа для мальчиков. На сельскохозяйственной выставке 1898 года эта школа была удостоена серебряной медали. Еще одним значимым делом «Синего креста» стало открытие в 1890 году приюта бесплатного призрения для детей-коллег, парализованных, страдающих костно-суставным туберкулезом, рахитом и врожденными пороками развития. В отличие от других учреждений подобного рода, здесь детей не только лечили, но и обучали по программе городских реальных училищ. В приюте была устроена домовая церковь во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. В петербургском районе Коломна «Синий крест» открыл бесплатную столовую для детей. Одно из самых крупных пожертвований на этот проект сделал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он внес 5000 рублей. Покровительствовала обществу и царская семья. Великая княгиня Елизавета Маврикиевна, императрица Мария Федоровна, а затем и Александра Федоровна регулярно делали щедрые пожертвования «Синему кресту». Приюты, больницы, школы, училища, детские сады – сколько их было открыто по инициативе общества попечения о больных и бедных детях «Синий крест». И все это благодаря тому, что однажды известная столичная журналистка предпочла мыслям на бумаге реальные дела.
0: Имена, имена милосердие.

Встретиться с рекой можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти.

Радио «Вера». Неумолимые слова. Окаменела Иудея. И с каждым мигом тяжелее его поникла голова. Стояли воины кругом на страже стынущего тела. Как венчик голова висела на стебле тонком и чужом. И царствовал, и никнул он, как лилия в родимый омут. И глубина, где стебли тонут, торжествовала свой закон. Осип Мандельштам.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное летоисчисление ведется от Рождества Христова, что неудивительно, ведь рождение Спасителя ознаменовало собой начало новой эпохи в истории человечества. Однако, если мы откроем произведения некоторых святых отцов, например, Иоанна Златоуста, мы найдем у них такое мнение: новую историю человечества следует начинать от Благовещения. Благовещением называется событие, когда архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей о предстоящей миссии – стать матерью Спасителя мира. Богородица согласилась на уготованную ей великую честь, произнеся: «Се, раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». В этот момент, по благодати Божией, она зачала Иисуса Христа. С точки зрения православной церкви, жизнь любого из нас начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. Это в том числе касается и жизни Иисуса Христа. Сын Божий пришел в наш мир в день Благовещения, а родился через 9 месяцев, как и любой человек. Традиция отсчитывать годы от Рождества Христова является незыблемой, но это не умаляет значение события Благовещения, которое раскрывается в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Церковнославянский текст «Тропаря праздника Благовещения» выглядит так. «Днесь спасение нашего главизна, и еже от века таинство явления, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним, Богородицы, возопиим. Радуйся, благодатная, Господь с тобою». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Сегодня – начало нашего спасения, сегодня – открытие вечной тайны. Сын Божий стал сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним, Богородицы, будем петь: радуйся, полная благодати, Господь с тобою». Текст «Тропаря Благовещения» раскрывает перед нами тайну пришествия в мир Христа Спасителя. Давний замысел Бога о спасении мира осуществлен. Сын Божий становится сыном Девы Марии, но та при этом не теряет своей чистоты. Более того, Богородица приобретает в день Благовещения особую благодать – быть ходатайцей и молитвенницей за людей перед Богом.
1: Тропарь Благовещения поется на богослужении праздника неоднократно, ведь в задачу тропаря, как типа песнопения, входит сообщать молящимся вероучительный смысл праздника. Поэтому сегодняшнее песнопение исполняется и на вечерней службе, и на литургии. Так церковь раскрывает значение события Благовещения как начало новой радостной эпохи в истории человечества. Послушаем тропарь Благовещения Пресвятой Богородицы в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Сергей Семенов. Литературные эскизы. Читает Анвар Либабов.
1: Новое состояние. Анна никак не могла свыкнуться со своим новым состоянием. Молодая, еще недавно она без усталости носилась на работу и с работы, по магазинам. В метро она сама уступала место пожилым и никогда не задумывалась над всем этим. И вот сейчас ей впервые уступили место. Она вначале не поняла, в чем дело, и ее первым желанием было усадить женщину обратно. Но поняв, смутилась и неловко села на краешек сиденья. Легкий румянец покрыл ее щеки. Казалось, что все вокруг смотрят на нее. Впрочем, так оно и было. Многие из стоявших вокруг людей смотрели на нее, но не из любопытства. Они не могли оторвать глаз от красивого, излучающего нежность лица женщины, готовящейся стать матерью. Поезд прибыл на конечную станцию. Вагон опустел, но у всех, соприкоснувшись на миг со счастьем, в душе остался какой-то светлый осадок, который сделал их чище.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Одним зернышком никого невозможно накормить. А потому при нехватке зерен самым верным стратегическим решением будет использование их в качестве посевного материала. Эту простую мысль мы находим в Евангелии, и принадлежит она самому Христу. Говоря о зернах, Спаситель, конечно же, не собирался кого-либо учить основам сельского хозяйства. Он с помощью этого примера возвещал важнейшую истину. Принести духовный плод может лишь тот, кто уподобится посевному зерну. Тот, кто откажется от себя самого ради Бога и ради других людей. Эти Христовы слова звучат сегодня во время литургии в православных храмах. Они взяты из 12 главы Евангелия от Иоанна. Давайте их послушаем.
9: Фарисеи же реша к себе.
10: Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего. Весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший, то говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.
9: «Сия глагол Иисус, и отше да скрыся от них».
0: Вот
8: Только что прозвучавший евангельский отрывок состоит из двух частей. В первой из них рассказывается о греках, которые хотели увидеть Христа и обратились с просьбой о помощи к апостолу Филиппу. По всей видимости, эти люди были знакомы с Филиппом. Филипп исполнил их просьбу и, сообщив о них апостолу Андрею, вместе с Андреем рассказал об этих людях Христу. Далее в Евангелии начинается нечто странное. В ответ Христос начал говорить о своем скором исходе, то есть о своих страданиях и смерти. Конечно, можно было бы предположить, что его слова никак не связаны с пришедшими к нему греками. И греки упомянуты Евангелием лишь в качестве предзнаменования будущего вселенского распространения веры во Христа. Однако, вероятнее всего, другое. Слова Христа – это то, что нужно было услышать пришедшим к нему людям. И это то, что нужно помнить любому другому человеку. На такое понимание прозвучавшего сегодня отрывка указывает и его окончание, в котором сказано, что, завершив свою речь, Господь отошел и скрылся от них, то есть от тех, с кем он был, от Андрея, Филиппа и безымянных греков, приведенных апостолами ко Христу. Когда мы слышим слово «чудо», то перед нами чаще всего возникает образ чего-то похожего на фокус, чего-то напоминающего притворение Христом воды в вино во время свадьбы в Кане Галилейской. Чудо должно, во-первых, производить сильное впечатление, а во-вторых, приносить практическую пользу. Греки слышали о чудесах Христовых. И именно это, судя по всему, было побудительной причиной для поиска встречи со Спасителем. Но Господь, как мы знаем, не был фокусником, а все его чудеса – это знамения, свидетельствующие о силе Божией и о любви Бога к человеку. О том же самом свидетельствуют и прозвучавшие сегодня слова Христовы. Самое большое чудо – это сам пришедший во плоти Христос. Это его вольные страдания и смерть, это его воскресение. Они были совершены не ради изумления окружающих. Господь сотворил их ради нашего спасения. Вместе с тем Он дал нам образ, если можно так выразиться, вхождение в эти чудеса. Воскреснуть со Христом может лишь тот, кто уподобится Ему, и, как и Христос, сумеет отнестись к самому себе, как к зерну, которому надлежит быть посеянным ради принесения плода. Это означает, что Христовы ученики должны суметь забыть про свои собственные интересы, поработить себя Богу, и Бог сделает их жизнь совершенной. Такие люди не только обретут спасение во Христе, но и помогут найти путь ко спасению многим другим людям. Мы не знаем, поняли ли мысли Христа те греки, с которых начался прозвучавший сегодня евангельский отрывок. Но мы знаем, что ее прекрасно усвоили святые апостолы Андрей и Филипп, а вместе с ними и вся Церковь Христова.

0: С полей уж снят покров снегов, и реки рвутся из оков, и зеленеет ближний лес. Христос воскрес! Христос воскрес! Аполлон Майков. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Замысел. Открываю глаза. Старые бабушкины ходики над кроватью показывают 4 утра. За окном белая предрассветная мгла. Всюду тихо. Я приехала в деревню вчера, поздно вечером, уже почти ночью. Но спать совсем не хотелось. Выныриваю из-под одеяла, шлепаю по деревянному полу в сени, натягиваю старые кеды и выхожу во двор. Собака, приподняв голову, равнодушно тявкает. Открываю старую калитку, и вот я за околицей. Бабушкин дом крайний в селе. За ним луга, пашни, бесконечная степь с островками деревьев. И небо. Огромное, бездонное, оно раскинулось надо мною в торжественном молчании. Я смотрю на почти неподвижные серые облака. Далеко на горизонте, за синей кромкой леса, они уже розовеют. Воздух звенит от тишины. Кеды насквозь промокли от утренней росы, но я не обращаю на это внимания. Смотрю вокруг, словно вижу мир впервые. Дух захватывает. И все это — бескрайняя туманная даль, огромное небо, мокрая трава под ногами — сливается в один непостижимый, грандиозный божественный замысел. И до мурашек, до слез и дрожи в коленях ощущаю себя его частью.

0: Вера. Актуальная тема.
1: Сегодня 19 мая. В этот день, в 1780 году, родился художник-гравер Николай Уткин. О его творчестве настоятель прихода Святой Троицы Московского патриархата в Мельбурне, протоиерей Игорь Филиновский.
2: Николай Уткин – один из крупнейших мастеров русской гравюры, профессор и преподаватель Императорской академии художеств. Его имя сегодня известно меньше, чем имена живописцев его времени. Однако именно Уткин во многом сформировал русскую школу академической гравюры. Он жил в эпоху, когда искусство гравюры было не просто ремеслом, а способом сохранения культурной памяти. Благодаря таким мастерам, как Уткин, распространялись портреты государственных деятелей, писателей, героев войны 1812 года, произведения живописи и исторические сюжеты. Его работы отличались исключительной точностью рисунка, тонкостью штриха и внутренней благородной сдержанностью. Особое место в творчестве Уткина занимали портреты. Он создал изображения Александра Сергеевича Пушкина, русских императоров и деятелей культуры. В этих гравюрах чувствуется не только академическое мастерство, но и внимание к человеческому характеру. Его знаменитый портрет Пушкина стал одним из наиболее узнаваемых изображений поэта XIX века. Николай Уткин был не только художником, но и педагогом. Многие десятилетия он преподавал в Академии художеств, передавая ученикам высокую культуру рисунка и уважение к классической традиции. Сегодня творчество Уткина вновь актуально. В эпоху быстрых изображений и цифровой поверхностности его искусство напоминает о ценности внимательного взгляда, терпения и точности. Его гравюры учат видеть в портрете не внешность, а личность, а в искусстве не эффект, а глубину времени.
0: Актуальная тема.
3: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
4: Семья – это счастье. А большая семья – большое счастье.
5: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
4: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
5: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья – больше любви. Категория 0+.
3: Это была рекламная информация о наших проектах.
5: Сегодня в 18:00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет клинический психолог, директор реабилитационного центра для зависимых «Воскресенье» Роман Прищенко.
0: Живут такие люди.
6: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Однажды, когда я была еще ребенком, мы с родителями собирались на отдых к морю, а в день отъезда опоздали на поезд. Отпуск мог быть испорчен, если бы не добрый таксист, который помог нам нагнать состав на следующей остановке. Разве не чудо? Я вспомнила этот случай из детства, когда прочитала в интернете историю Марины Кудиновой. Она, как и мы когда-то, тоже опоздала на поезд. В тот день женщина должна была вернуться домой из командировки, но не успела вовремя добраться до вокзала. Марина осталась одна в чужом городе. Билет ей поменять не удалось. Кассе сказали, что все распродано. Ночевать было негде. Кроме того, женщина была в положении, и ей требовался отдых. Одна в чужом городе, она почувствовала себя совершенно беспомощной и заплакала. Неожиданно к ней подошла незнакомка и стала подружески расспрашивать, что произошло. Марина поведала ей историю с опозданием на поезд, на что незнакомка подбодрила ее, мол, это еще не беда, и спокойно предложила для начала вместе помолиться святому Николаю, чтобы он помог разрешить неприятную ситуацию. Марина согласилась. В это время к станции подошел следующий поезд. Женщины попробовали снова обратиться в кассу вокзала, но получили отказ. Тогда они подошли к одному из проводников, объяснили ему, что произошло, и попросили пустить Марину в вагон. Но он ни в какую не соглашался. Между тем приближалось время отправления. Вдруг из соседнего вагона показался другой проводник. Он упрекнул коллегу в излишней суровости и предложил Марине зайти в поезд. Там для нее нашлось место, горячий чай и теплое одеяло. Вот так, с помощью неравнодушных людей и под покровительством святого Николая, Марина благополучно добралась домой. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Радио Вера.
7: Сегодня, 19 мая, церковь вспоминает праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского, преподобного Иова Почаевского, святого мученика варвара-воина и с ним пострадавших, мученика-варвара, бывшего разбойника. Святой праведный Иов жил за 2000 лет до Рождества Христова в Северной Аравии. Его судьба описана в Библии, в книге Иова. Иов жил, стараясь исполнять все Божьи заповеди. И все у Иова шло хорошо. Огромные стада паслись на тучных пастбищах. 7 взрослых сыновей и 3 дочери Иова дружно жили и охотно собирались друг у друга в гостях. Сограждане уважали праведника за его справедливость и честность. А сам Иов не уставал благодарить Бога за свое счастье и спокойствие. По преданию, сатана перед лицом Господа стал утверждать, что Иов любит Бога лишь потому, что все в его жизни благополучно. Но если наслать на него несчастье, то вчерашний праведник быстро утратит веру. Тогда Господь, желая показать терпение Иова, сказал сатане: «Все, что есть у него, я предаю в твои руки, только самого его не касайся». И вот Иов внезапно лишился всех своих богатств. Умерли его дети. Тогда праведник обратился к Богу. «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Тогда дьявол стал возражать, что Иов праведен, пока сам невредим. Он поразил Иова страшной болезнью, проказой. Страдальца изгнали из города. Все считали, что Бог наказывает его за грехи. Но Иов повторял: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Лишь однажды он возроптал, но потом от всего сердца раскаялся. И Господь возвратил праведному Иову здоровье и дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. Церковь прославляет Иова как праведника, который благодаря следованию воли Божией приобрел подлинное богообщение. На примере Иова церковь учит нас надежде и вере в то, что даже в самых страшных обстоятельствах жизни, когда мы чувствуем богооставленность, в болезнях, при смерти наших близких, Господь нас любит, Господь рядом с нами, всегда готов нам помочь, нас утешить. Чествуя праведного Иова Многострадального, мы просим его о молитвенной помощи и ходатайстве за нас пред Господом. Святой праведный Иов, моли Бога о нас. –

«Лада моя» – так славяне в далекие века называли своих любимых. Это означало «доброе», «хорошее», «милое». Поэт Михаил Полицковский предположил в одном из своих стихотворений, что, может быть, и герой древнего литературного памятника «Слово о полку Игореве» так называл свою жену. Прощаясь с супругой Ефросиньей Ярославной перед военным походом, Новгород-Северский князь Игорь говорил ей: «Не печалься, Лада». В 1967 году композитор Владимир Шаинский положил трогательные строки о Ладе на музыку. Веселый твист «Хмуриться не надо» в исполнении Вадима Мулермана в конце 60-х звучал в кафе и на танцах. Он остался приметой того времени сразу в двух художественных фильмах «Мама вышла замуж» Виталия Мельникова и «Про Клаву Иванову» Леонида Морягина. Благодаря песне «Ладами» стали называть новорожденных девочек. И даже новой модели автомобиля «ВАЗ» подарили старинное имя. Но самое главное, произведение Михаила Плицковского и Владимира Шаинского напомнило о том, что настоящая любовь не остывает с годами, что любимая жена и в старости ладушка. –

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Если бы нам сегодня предложили в нескольких словах рассказать о христианстве тем, кто совершенно его не знает, на чем нам стоило бы сосредоточиться в первую очередь? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 17 главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Поемши же его, ведоши на Ареопаг».
3: «И взяв его, привели в Ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став, Павел среди Ареопага сказал: афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: неведомому Богу. Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: мы Его и род».
2: «От ваших книжник рекоша, сегобо и род есть мы».
1: Если судить по тому, сколько времени мы проводим в интернете, потребляя информационный контент всеми возможными для нас способами, можно было бы решить, что мы любознательнее и образованнее наших предков, у которых таких возможностей не было. В то же время качество и количество воспринимаемой информации таково, что ни проверить, ни усвоить ее мы не в состоянии. О большинстве того, что не задерживается в нашем сознании, не стоит и беспокоиться, потому что оно не представляет собой ничего ценного. Но вместе со шквалом информационного мусора мы упускаем из виду по-настоящему ценное. Причем ценное не только в бытовом, но и в духовном смысле. В прозвучавшем сейчас новозаветном отрывке мы слышим, как апостол Павел, придя в Афины, видит в этом городе огромное количество статуй, которые посвящены самым разным языческим богам. Жители Афин готовы были принять любой ценный для себя культ и даже поклониться неведомому Богу. Сравнив их с нами, можно сказать, что они воспринимали огромное количество религиозного контента, выбрать из которого хотя бы что-то полезное было очень трудно. Однако апостол не стал обличать их и даже не стал отрицать прочих богов. Из всего того шквала религиозности, который ежедневно обрушивался на афинян, апостол выбрал то, что большинству казалось незначительным, и обратил на него внимание. На чем же он сконцентрировался, получив такую уникальную возможность поговорить о Боге с теми, кто заседал в афинском Ареопаге? Первое и самое важное – он проповедует не просто очередного Бога, но самого Творца, который своим могуществом и своей волей содержит весь мир. Апостол говорит, что этим Богом мы живем и движемся и существуем. И второе. Этот Бог вложил в нас жажду встречи, чтобы мы искали Его и стремились к общей жизни с Ним. В сегодняшний отрывок это не вошло, но можно было бы добавить третье. Бог, которого проповедовал Павел, стал ради нас человеком. В наши дни эта проповедь апостола многим неизвестна. Весть об истинном Боге, принесенная когда-то на нашу землю, нередко теряется в огромном информационном потоке. При этом истинно верующие всегда призваны помнить, что в центре нашей веры тот, о ком апостол Павел 2000 лет назад рассказывал афинянам. И каждый наш храм, в честь кого бы он ни был освящен, в самом глубоком смысле всегда посвящен Господу. Не случайно над входом в Успенский собор Троицы Сергиевой Лавры изображен лик Христа и написано «Ведомому Богу». Именно Его мы, зная, чтим, Его ищем всем сердцем и о Нем проповедуем.
0: Апостольские чтения.

0: о солнце, землю лаской твоих живительных лучей и оживи весенней сказкой глухую мертвенность полей. Константин Романов. Светлое утро на радио Вера.
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У Натальи из небольшого села в Белгородской области 8 детей. Днем она работает в школе и ухаживает за мужем после тяжелой аварии, а ночью печет хлеб для одиноких и пожилых односельчан. За неделю Наталья успевает испечь до 150 буханок хлеба, которые потом бесплатно раздает нуждающимся. По воскресеньям вместо хлеба Наталья с детьми печет булочки с джемом. Ягоды семья выращивает самостоятельно. Соседи приносят яйца, зная, что Наталья старается угостить выпечкой всех нуждающихся. В последнее время из-за перебоев с электричеством в приграничном районе печь хлеб было сложно. Духовка не работала без электроэнергии. Тогда Наталья обратилась на церковную горячую линию. Ее номер 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Женщина попросила привезти ей генератор. Вместе с ним добровольцы передали семье детские вещи, муку, масло. Теперь Наталья продолжает радовать односельчан свежей выпечкой. Каждый месяц на церковную горячую линию приходит более 4000 просьб со всех уголков страны. Чтобы помочь людям в критический момент, проекту важно иметь собственные ресурсы. Поддержать его можно на платформе «Поможем» на сайте miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О лицемерии настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский.
2: Наша социальная действительность, конечно, устроена непросто. Огромное количество взаимодействия с массой людей, не каждого из которых мы бы, положа руку на сердце, назвали своим ближним, ну или уж как минимум близким точно, сопровождает нас каждый день. Очевидно, нам нужно как-то подстраиваться, как-то находить общие точки взаимодействия, и часто мы смущаемся тем, что не лицемерим ли мы, а соблюдаем ли мы здесь заповедь. Один разговор, когда мы корректно ведем себя с людьми, от которых мы зависим. Другой разговор, когда мы ведем себя корректно с людьми, которые зависят от нас. Все это имеет свои детали, свои дополнительные измерения. Но не могу не заметить одну важную вещь. Часто нам кажется, что мы, как раз повторюсь, лицемерим, недоговариваем, правда не такова, но оставлю просто в качестве вопроса. А с чего, собственно, мы взяли, что то, что мы воспринимаем как абсолютную правду внутри той или иной ситуации, действительно является ею? Как часто мы думаем, что как мы видим, как мы понимаем, так и правда? Но невероятный факт. Например, из ситуации предельной правды и правоты действовали священники Иерусалимского храма, распявшие Христа. Свою правду доказывал Авелю Каин. Поэтому, задавая себе вопрос, лицемерим мы или нет, а задумаемся, то, что мы считаем правдой, действительно является ею.
0: Актуальная тема.
1: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
3: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания радио

Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 19 мая, Церковь вспоминает праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского, преподобного Иова Почаевского, святого мученика Варвара-воина и с ним пострадавших, мученика Варвара, бывшего разбойника. Преподобный Михей Радонежский жил в XIV веке. Он был одним из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. Михея отличала особая кротость души и чистота сердца. Может быть, поэтому он, один из всех сподвижников и учеников преподобного Сергия, был свидетелем явления Божией Матери своему великому наставнику. Михей жил в одной келье вместе с преподобным. Однажды вечером Сергий совершил положенные молитвы и сел отдохнуть. Но вдруг его душа почувствовала какую-то перемену. Он обратился к ученику. «Бодрствуй, чадо! Мы будем иметь чудесные посещения!» Внезапно раздался голос. «Пречистая грядет!» Преподобный вышел в сени. Михей видел, как его озарил чудесный неземной свет. Он не выдержал напряжения минуты и упал без чувств. Сергий привел ученика в себя и рассказал ему о явлении Пресвятой Богородицы. Михей видел, что лицо старца все еще озарено этим небесным светом. Преподобный Сергий сам с трудом говорил от пережитого волнения. Затем он послал Михея еще с двумя монахами, и вместе они совершили благодарственный молебен Богородицы. Кроткий ученик преподобного Сергия представился еще при жизни учителя в 1385 году. Мощи его почивают под церковью в честь явления Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому. Игумен всея Руси, так называли преподобного Сергия Радонежского. Он воспитал немало достойных иноков, продолживших традицию русской святости. Но преподобный Михей не основывал монастырей, как преподобные Савва Старожевский, Павел Обнорский, Иаков Железноборовский и другие ученики. Мы только знаем о необыкновенной кротости Михея Радонежского. Благодаря своим духовным дарованиям, послушанию наставнику, такой же любви к молитве, как у преподобного Сергия, он стал причастен великой тайне, открывшейся его учителю. Чествуя преподобного Михея Радонежского, мы обращаемся к нему со словами «Святой преподобный Михей, моли Бога о нас».

0: милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
1: В 1858 году генерал-лейтенант артиллерии, начальник главного московского оружейного хранилища Василий Васильевич Корвин-Круковский вышел в отставку. Он приобрел небольшую усадьбу в деревне Полибино Витебской губернии, куда переехал вместе с семьей. Его младшей дочери Соне очень нравился новый дом, особенно детская. Так вышло, что одну ее стену оклеили страницами из книги, обоев не хватило. В дело пошел учебник высшей математики академика Остроградского, сборник лекций по дифференциальному исчислению. Каждое утро, открывая глаза, Соня видела перед собою длинные ряды цифр, таинственные письмена, значки, стрелки. Она подолгу и с интересом разглядывала их. И позже говорила: «Смысла я, разумеется, понять еще не могла, но чувствовала благоговение к математике, как к науке таинственной, открывающей перед посвященными в нее новый чудесный мир». Это было одним из самых ярких воспоминаний детства Софьи Васильевны Ковалевской, урожденной Корвин-Круковской, первой в мире женщины профессора математики. Любопытно, что одно из главных своих открытий Софья Ковалевская впоследствии сделала как раз в области дифференциального исчисления. Она доказала теорему о существовании и единственности решения дифференциальных уравнений о движении твердого тела вокруг неподвижной точки. За эту работу в 1874 году немецкий Геттингенский университет присвоил Софье Васильевне докторскую ученую степень. Без теоремы Ковалевской сегодня не обойтись при математических расчетах в области авиации, теплоэнергетики, электронной техники, метеорологии. Именно этого всегда хотела Софья – своими способностями и знаниями служить людям, и шла к своей мечте с самого детства. Первым склонность Софьи к математике заметил ее дядя Петр Васильевич. Любознательный и начитанный, он нашел в племяннице благодарную слушательницу. С замиранием сердца Соня внимала его рассказам про квадратуру круга и асимптоты, прямые линии, к которым постоянно приближаются кривые, но никогда с ними не соприкасаются. Однажды в гости в Полибино пришел хозяин соседнего имения, профессор физики Николай Никанорович Тыртов. Он принес показать свой новый учебник. Соня, которой в то время уже исполнилось 17, весь вечер не выпускала книгу из рук. Когда же Николай Никанорович в шутку спросил, что интересного она для себя узнала, Софья серьезно и с пониманием заговорила о прочитанном. Профессор был поражен. «У вас растет новый Паскаль», — сказал он на прощание родителям девушки. Сравнить юную Софью с прославленным французским математиком было едва ли не вызовом для того времени. В России XIX века университетское образование девушкам было, увы, недоступно. Ковалевская уговорила отца и мать отпустить ее учиться в Европу. В 1870 году она приехала в Берлин и поступила на курс Карлу Вейерштрассу, знаменитому немецкому математику. При первой встрече профессор отнесся к Софье со скепсисом и дал самое сложное задание. Девушка без труда справилась с ним. «Далеко пойдете?» – удивился педагог. Он оказался прав. Через несколько лет Ковалевская защитила докторскую диссертацию. «Я чувствую, что предназначено служить науке и прокладывать новый путь», – говорила Софья Васильевна Ковалевская. Именно этому она и посвятила всю свою жизнь, открыв не только новые математические законы, но и двери в науку для женщин.
0: Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Одним зернышком никого невозможно накормить. А потому при нехватке зерен самым верным стратегическим решением будет использование их в качестве посевного материала. Эту простую мысль мы находим в Евангелии, и принадлежит она самому Христу. Говоря о зернах, Спаситель, конечно же, не собирался кого-либо учить основам сельского хозяйства. Он с помощью этого примера возвещал важнейшую истину. Принести духовный плод может лишь тот, кто уподобится посевному зерну, тот, кто откажется от себя самого ради Бога и ради других людей. Эти Христовы слова звучат сегодня во время литургии в православных храмах. Они взяты из 12 главы Евангелия от Иоанна. Давайте их послушаем.
2: Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя твое“. Тогда пришел с неба глас: „И прославил, и еще прославлю“. Народ, стоявший и слышавший, то говорил: „Это гром“. А другие говорили: „Ангел говорил ему“. Иисус на это сказал: „Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе“. Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: „Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?“ Тогда Иисус сказал им: „Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света“. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.
3: Сия глагол Иисус, и отше да скрыся от них.
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок состоит из двух частей. В первой из них рассказывается о греках, которые хотели увидеть Христа и обратились с просьбой о помощи к апостолу Филиппу. По всей видимости, эти люди были знакомы с Филиппом. Филипп исполнил их просьбу и, сообщив о них апостолу Андрею, вместе с Андреем рассказал об этих людях Христу. Далее в Евангелии начинается нечто странное. В ответ Христос начал говорить о своем скором исходе, то есть о своих страданиях и смерти. Конечно, можно было бы предположить, что его слова никак не связаны с пришедшими к нему греками. И греки упомянуты Евангелием лишь в качестве предзнаменования будущего вселенского распространения веры во Христа. Однако, вероятнее всего, другое. Слова Христа – это то, что нужно было услышать пришедшим к нему людям. И это то, что нужно помнить любому другому человеку. На такое понимание прозвучавшего сегодня отрывка указывает и его окончание, в котором сказано, что, завершив свою речь, Господь отошел и скрылся от них. то есть от тех, с кем он был, от Андрея, Филиппа и безымянных греков, приведенных апостолами ко Христу. Когда мы слышим слово «чудо», то перед нами чаще всего возникает образ чего-то похожего на фокус, чего-то напоминающего притворение Христом воды в вино во время свадьбы в Кане Галилейской. Чудо должно, во-первых, производить сильное впечатление, а во-вторых, приносить практическую пользу. Греки слышали о чудесах Христовых. И именно это, судя по всему, было побудительной причиной для поиска встречи со Спасителем. Но Господь, как мы знаем, не был фокусником, а все его чудеса – это знамения, свидетельствующие о силе Божией и о любви Бога к человеку. О том же самом свидетельствуют и прозвучавшие сегодня слова Христовы. Самое большое чудо – это Сам пришедший во плоти Христос. Это Его вольное страдание и смерть, это Его воскресение. Они были совершены не ради изумления окружающих. Господь сотворил их ради нашего спасения. Вместе с тем Он дал нам образ, если можно так выразиться, вхождение в эти чудеса. Воскреснуть со Христом может лишь тот, кто уподобится Ему, и, как и Христос, сумеет отнестись к самому себе, как к зерну, которому надлежит быть посеянным ради принесения плода. Это означает, что Христовы ученики должны суметь забыть про свои собственные интересы, поработить себя Богу, и Бог сделает их жизнь совершенной. Такие люди не только обретут спасение во Христе, но и помогут найти путь ко спасению многим другим людям. Мы не знаем, поняли ли мысли Христа те греки, с которых начался прозвучавший сегодня евангельский отрывок. Но мы знаем, что ее прекрасно усвоили святые апостолы Андрей и Филипп, а вместе с ними и вся Церковь Христова.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кто бы мог подумать, что эта скромная, серенькая, невзрачная птичка способна на такое чудо. Настоящий концерт, как бы исполняемый на многих инструментах, слышится из рощи, где укрывается от любопытствующих взоров наш певец Соловей. И напротив, часто бывает, что роскошно оперенные разноцветные тропические попугаи отличаются неприятными скрипучими голосами. Парадоксально тайна жизни во Христе. Часто случалось и случается до ныне, что носители подлинных дарований Святого Духа остаются неведомыми миру, а их духовное богатство нередко сокрыто под весьма неказистой и ничем не приметной наружностью.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: рассказывает филолог Алина Дунаева.
1: Я хочу рассказать историю, которая случилась с моей лучшей подругой Настей. Как-то раз она ехала в такси, ей стало очень плохо. У Насти сахарный диабет, а также у нее острая сердечная недостаточность. Она потеряла сознание в такси. Был час пик, машина стояла на Садовом кольце в пробке. На улице было очень жарко. Таксист увидел, что девушке плохо, и стал всем сигналить, но никто не отреагировал. Тогда он вышел из машины и стал всех просить лично, чтобы его пропустили. Его стали пропускать, он нарушил огромное количество правил, но смог доставить девушку до больницы. Врачи сказали, что еще чуть-чуть, и Настю бы уже не спасли. Для меня этот поступок – показатель добра. Мужчина не побоялся нарушить правила, не побоялся штрафов, и Настя была ему чужая, просто очередной клиент. Добро для меня – это способность всегда прийти на помощь, несмотря ни на что.
2: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 19 мая, церковь вспоминает праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского, преподобного Иова Почаевского, святого мученика, варвара-воина и с ним пострадавших, мученика-варвара, бывшего разбойника. Преподобный Иов, игумен Почаевский чудотворец, в миру Иван Железо, родился в середине 16 века в Галиции. В возрасте 10 лет он пришел в Преображенский Угорницкий монастырь. С юности преподобный Иов был известен благочестием и строгой подвижнической жизнью. Он рано принял монашество и рано был удостоен священнического сана. В начале 17 века братья Успенского монастыря, что на Почаевской горе, избрала его игуменом. Преподобный Иов не пренебрегал физическим трудом, был кроток с монахами. О нем рассказывают, что однажды игумен Иов пришел ночью на монастырское гумно. Там он увидел вора, который пытался украсть мешок зерна. Преподобный помог тому взвалить куль на спину, но напомнил об ответе за все на суде Христовом. Потрясенный кратким словом святого, вор упал ему в ноги с мольбой о прощении. В 1569 году в Бресте некоторые православные епископы под давлением поляков признали главенство папы. Преподобный Иов доступными монаху средствами боролся с католическим влиянием и с униатами. В почаевской типографии печатались книги в защиту православия. А сам игумен принял участие в Киевском соборе, созванном против унии. По преданию, преподобный Иов так много молился, преклонив колени, что на ногах его появились раны. Они остались видны и на нетленных мощах преподобного. Святые мощи Иова Почаевского почитаются ныне как одна из святынь Почаевской лавры. Прославляя преподобного Иова, мы просим его. Святой преподобный Иов, игумен Почаевский, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В творчестве Сергея Васильевича Рахманинова довольно часто встречается образ колокольного звона. В разных произведениях композитора изображается и церковный благовест, и грозный набат, и погребальный колокол, и ликующий пасхальный трезвон. А в некоторых сочинениях воссоздается звучание бытовых колокольчиков, например, наигрыш бубенцов на лошадиной сбруе. Именно такой нежный перезвон звучит в знаменитой фортепианной прелюдии «Соль диез минор» Сергея Рахманинова. Все в этой прелюдии живописует картину бегущей упряжки лошадей и задумчиво протяжные песни возницы. Перед глазами будто оживают пушкинские строки: «По дороге зимней, скучной, тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит». Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика: то разгулье удалое, то сердечная тоска. Музыка Сергея Васильевича очень созвучна этой меланхоличной задумчивости путника. Прелюдия «Соль диез минор» заключает в себе одну характерную для творчества Рахманинова особенность. Ближе к концу пьесы, подобно яркому всплеску, звучит аккорд, как бы выбивающийся из общей звуковой палитры. На это созвучие приходится заключительная кульминация, то есть самый громкий и напряженный раздел произведения. Такая гармония со временем получила название «Рахманиновской», ибо композитор использовал ее довольно часто. Всякий раз при встрече с этим созвучием внимание слушателя цепляется за его необычность и красоту. Но вот отзвучала кульминация, и перезвон колокольчиков, созданных звуками фортепиано, постепенно смолкает, будто растворяясь вдали. Прелюдия «Соль диез минор» Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении Дениса Мацуева.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Если бы нам сегодня предложили в нескольких словах рассказать о христианстве тем, кто совершенно его не знает, на чем нам стоило бы сосредоточиться в первую очередь? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 17 главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Поемши же его, ведоши на Ареопаг».
3: «И взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став, Павел среди Ареопага сказал, афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род».
2: «От ваших книжник Рекоша, сегобо и род есть мы».
1: Если судить по тому, сколько времени мы проводим в интернете, потребляя информационный контент всеми возможными для нас способами, можно было бы решить, что мы любознательнее и образованнее наших предков, у которых таких возможностей не было. В то же время качество и количество воспринимаемой информации таково, что ни проверить, ни усвоить ее мы не в состоянии. О большинстве того, что не задерживается в нашем сознании, не стоит и беспокоиться, потому что оно не представляет собой ничего ценного. Но вместе со шквалом информационного мусора мы упускаем из виду по-настоящему ценное. Причем ценное не только в бытовом, но и в духовном смысле. В прозвучавшем сейчас новозаветном отрывке мы слышим, как апостол Павел, придя в Афины, видит в этом городе огромное количество статуй, которые посвящены самым разным языческим богам. Жители Афин готовы были принять любой ценный для себя культ и даже поклониться неведомому Богу. Сравнив их с нами, можно сказать, что они воспринимали огромное количество религиозного контента, выбрать из которого хотя бы что-то полезное было очень трудно. Однако апостол не стал обличать их и даже не стал отрицать прочих богов. Из всего того шквала религиозности, который ежедневно обрушивался на афинян, апостол выбрал то, что большинству казалось незначительным, и обратил на него внимание. На чем же он сконцентрировался, получив такую уникальную возможность поговорить о Боге с теми, кто заседал в афинском Ареопаге? Первое и самое важное, он проповедует не просто очередного Бога, но самого Творца, который своим могуществом и своей волей содержит весь мир. Апостол говорит, что этим Богом мы живем и движемся и существуем. И второе. Этот Бог вложил в нас жажду встречи, чтобы мы искали Его и стремились к общей жизни с Ним. В сегодняшний отрывок это не вошло, но можно было бы добавить третье. Бог, которого проповедовал Павел, стал ради нас человеком. В наши дни эта проповедь апостола многим неизвестна. Весть об истинном Боге, принесенная когда-то на нашу землю, нередко теряется в огромном информационном потоке. При этом истинно верующие всегда призваны помнить, что в центре нашей веры тот, о ком апостол Павел 2000 лет назад рассказывал афинянам. И каждый наш храм, в честь кого бы он ни был освящен, в самом глубоком смысле всегда посвящен Господу. Не случайно над входом в Успенский собор Троицы Сергиевой Лавры изображен лик Христа и написано «Ведомому Богу». Именно Его мы, зная, чтим, Его ищем всем сердцем и о Нем проповедуем.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: Меня всегда как-то внутренне очаровывали слова Христа, сказанные апостолу Павлу: «Сила моя в немощи совершается». Наверное, в первую очередь, потому что я воспитан в православной традиции. Но есть в них и что-то куда большее, чем просто привычка. Эти слова максимально парадоксальны. Но как может быть сила в слабости? Слабого растопчут, и мы постоянно видим такое вокруг себя. Чем больше у человека ресурсов, чем больше сил, тем сильнее он в этом мире, тем легче ему пройтись катком по тому, у кого ничего нет. И, в общем-то, в этом есть правда. Таким катком и прошлись по Христу. Его унизили, растоптали, убили. И все же он воскрес, потому что сила Божия в немощи совершается. Меня очень вдохновляют эти слова. Я чувствую в них силу большую, чем сила денег и власти. Давно известная и даже уже несколько избитая истина в том, что чем больше у тебя денег и власти, тем ты менее свободен. Плетя интриги, ты сам в них запутываешься. Накапливая богатство, внутреннее или внешнее, ты легко можешь стать его заложником. А внутренне признав свою немощь и поверив при этом в любовь Бога к тебе, ты оказываешься в той самой свободе, к которой и зовет нас Христос. И это ведь вовсе не про слабость, как сломленность. Это про слабость, как открытость, честность, доброту. Про то, что очень легко разрушить, но что обязательно побеждает перед Богом, как высшим судьей. Вообще, помимо интеллектуального очарования этой силы немощи, я могу в какой-то мере свидетельствовать и о практической истинности этих слов. Когда мы с моей женой только начинали знакомство, мы оба проявляли слабость, рассказывали друг другу не только о том, что в нас есть хорошего, но и о том, где мы несовершенны. Сегодня, годы спустя, я могу точно сказать, что это сэкономило нам массу нервных клеток, потому что в браке не выяснилось чего-то, что нас испугало. Слабая стартовая позиция стала нашей силой. И в этом я тоже вижу проявление действия Христа. В то же время не могу не отметить, как сложно бывает занимать эту позицию. Как страшно иногда признавать свое собственное несовершенство. Как не хочется отдавать нажитое внутреннее богатство. Но раз за разом это становится проще. И раз за разом ты видишь, как подтверждаются слова Христа, сказанные апостолу Павлу: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи».
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня, 19 мая, Церковь вспоминает праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского, преподобного Иова Почаевского, святого мученика варвара-воина и с ним пострадавших, мученика-варвара, бывшего разбойника. Святые мученики варвар-воин и с ним Вакх, Калимах и Дионисий жили в IV веке. Они служили в войске императора Юлиана Отступника. Варвар был тайным христианином. Однажды в войне с племенем франков он одержал победу в единоборстве с неприятельским воином-великаном. За это варвару дали титул царского телохранителя. Военачальник Вакх пожелал принести жертву языческим богам и предложил варвару честь первого жертвоприношения. Тогда воин открыто исповедал себя христианином и отказался принести жертву. По приказу императора его пытали. По молитвам варвара его раны быстро исцелились. Увидев это чудо, военачальник Вакх и два воина Калимах и Дионисий также уверовали во Христа и отреклись от языческих богов. За это они были немедленно казнены. Варвара продолжали мучить. Видя его стойкость и верность Христу, многие язычники приняли христианство. Свой славный подвиг святой варвар совершил в 362 году. Прославляя мученический подвиг святого варвара-воина и с ним пострадавших, Церковь просит их. Святые мученики Варвар, Вакх, Калимах и Дионисий, молите Бога о нас –

0: Храм Твой, Господи, в небесах, но земля тоже Твой приют. Расцветают липы в лесах, и на липах птицы поют. Николай Гумилев. Светлое утро на радио Вера.
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Мы все знаем фразу: «Клянусь любить тебя и в горе, и в радости, и в богатстве, и бедности, пока смерть не разлучит нас». Но есть такая любовь, которую не способна погасить даже смерть. Алексей Хомяков, будущий известный поэт и богослов, основоположник славянофильства, был необычным юношей. Он обладал острым умом и поразительной памятью. Его образование было разносторонним. Он получил звание кандидата математических наук, прошел войну и стал опытным офицером, рисовал и сочинял стихи. Его родственники и друзья ждали, что такой блестящий молодой человек, потомок старинной дворянской семьи, найдет себе не менее блестящую партию. Но пылкая молодость проходила, а невесту он себе так и не отыскал. С детства Алексея отличала удивительная возвышенность. Воспитанный в русских традициях, юноша искал родственную душу, которая любила бы Россию так же сильно, как он. Но в те годы дворянство увлекалось модой на Францию, и было тяжело найти человека, хотя бы прилично говорившего на русском языке. Дамы из высшего общества, кокетки, щебечущие на французском о политике, в которой ничего не смыслили, Алексея совершенно не привлекали. Он долго присматривался к ним и, в конце концов, решил, что его второй половинки просто не существует. Разочаровавшись в светской жизни, он вышел в отставку и уехал в фамильное имение. В глубинке Хомяков нашел истинно русские характеры и свою судьбу. Там он познакомился с юной сестрой известного поэта Николая Языкова. При первой встрече Алексея и Катю как будто ударило током. Это была любовь с первого взгляда. Друг в друге они обрели то, что искали и не могли найти. В Кате не было ничего заграничного, ничего испорченного. Ее воспитывали почти что в монастырских условиях. Больная мать не позволяла девушке видеться ни с кем, кроме родственников и близких друзей семьи. В лице Кати, ее глазах, отражалась та исконная глубина русской души, которую Алексей так мечтал увидеть. А ее скромность, отзывчивость. Алексею казалось, что он встретил ангела. Такой светлой душой и легким характером обладала Катя. Хомяков же поразил девушку своей образованностью и добротой. Он не скакал по верхам, как многие молодые люди того времени, а видел суть вещей. На Катю сильное впечатление произвело серьезное отношение Алексея к жизни, к тому, чем он занимался. Сильное чувство, возникшее между Алексеем и Катей, спрятать было невозможно. «Я люблю его, Боже мой, если бы он знал, как я люблю его», писала девушка своему брату. Алексей очень скоро догадался, что его чувство не безответно, и сделал трепещущей от радостного волнения Кате предложение руки и сердца. Их счастье было безграничным и вдохновляющим. Эту пару никто не мог представить себе по отдельности. Им удивлялись и завидовали, восторгались и недолюбливали, но они никого не оставляли равнодушными. Рядом с верной и заботливой женой гений Хомякова расцвел еще больше. Он построил философскую систему славянофилов, заложив в ее основание понятие семьи. Семейное счастье Хомяковых было не слишком долгим. Кате исполнилось всего 35, когда она умерла после непродолжительной болезни. Безутешный муж остался один, с семью детьми на руках. Самому младшему был всего годик. Алексей понимал, что не имеет права предаваться горю. Он должен был воспитывать детей, вести дела. С тех пор Алексей словно раздвоился. Днем он оставался прежним, веселым, остроумным, изобретателем, поэтом и философом. Ночь же была для него временем молитвы, воспоминаний о милой Кате. Алексей Хомяков пережил жену на 8 лет. В деревнях началась эпидемия холеры, и он заразился, когда лечил своих крестьян. Почувствовав себя плохо и поняв, что смерть близка, Алексей не опечалился, а наоборот обрадовался. Гибель здесь, в этом мире, означала долгожданное воссоединение с Катей в жизни вечной. Земной мир Хомяков оставлял со спокойной душой. Он успел достойно воспитать своих детей и верил, что у них будет счастливое будущее. Один из сыновей, Николай, выбрал впоследствии карьеру политика, боролся за сохранение русской государственности в смутное время начала 20 века. Его мнение и душевные качества высоко ценили не только союзники, но и оппоненты. Павел Милюков, от которого было тяжело дождаться похвалы, называл Николая культурным и лично порядочным человеком. Другой сын Хомяковых, Дмитрий, стал философом и развивал славянофильские идеи отца. Знакомые отмечали его удивительную скромность, которая не позволяла ему подписывать философские сочинения полным именем. Он ставил только инициалы. Каждый из детей Хомяковых нашел свой собственный жизненный путь, и по-прежнему их согревала на этом пути любовь родителей – Алексея и Екатерины. Любовь, которую не способна погасить даже смерть.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие, день за днем.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Одним зернышком никого невозможно накормить. А потому при нехватке зерен самым верным стратегическим решением будет использование их в качестве посевного материала. Эту простую мысль мы находим в Евангелии, и принадлежит она самому Христу. Говоря о зернах, Спаситель, конечно же, не собирался кого-либо учить основам сельского хозяйства. Он с помощью этого примера возвещал важнейшую истину. Принести духовный плод может лишь тот, кто уподобится посевному зерну. Тот, кто откажется от себя самого ради Бога и ради других людей. Эти Христовы слова звучат сегодня во время литургии в православных храмах. Они взяты из 12 главы Евангелия от Иоанна. Давайте их послушаем.
2: Фарисеи же реша к себе.
3: Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего. Весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший, то говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.
2: «Сия глагол Иисус, и отше да скрыся от них».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок состоит из двух частей. В первой из них рассказывается о греках, которые хотели увидеть Христа и обратились с просьбой о помощи к апостолу Филиппу. По всей видимости, эти люди были знакомы с Филиппом. Филипп исполнил их просьбу и, сообщив о них апостолу Андрею, вместе с Андреем рассказал об этих людях Христу. Далее в Евангелии начинается нечто странное. В ответ Христос начал говорить о своем скором исходе, то есть о своих страданиях и смерти. Конечно, можно было бы предположить, что его слова никак не связаны с пришедшими к нему греками. И греки упомянуты Евангелием лишь в качестве предзнаменования будущего вселенского распространения веры во Христа. Однако, вероятнее всего, другое. Слова Христа – это то, что нужно было услышать пришедшим к нему людям. И это то, что нужно помнить любому другому человеку. На такое понимание прозвучавшего сегодня отрывка указывает и его окончание, в котором сказано, что, завершив свою речь, Господь отошел и скрылся от них, то есть от тех, с кем он был, от Андрея, Филиппа и безымянных греков, приведенных апостолами ко Христу. Когда мы слышим слово «чудо», то перед нами чаще всего возникает образ чего-то похожего на фокус, чего-то напоминающего притворение Христом воды в вино во время свадьбы в Кане Галилейской. Чудо должно, во-первых, производить сильное впечатление, а во-вторых, приносить практическую пользу. Греки слышали о чудесах Христовых. И именно это, судя по всему, было побудительной причиной для поиска встречи со Спасителем. Но Господь, как мы знаем, не был фокусником, а все его чудеса – это знамения, свидетельствующие о силе Божией и о любви Бога к человеку. О том же самом свидетельствуют и прозвучавшие сегодня слова Христовы. Самое большое чудо – это Сам пришедший во плоти Христос. Это Его вольные страдания и смерть, это Его воскресение. Они были совершены не ради изумления окружающих. Господь сотворил их ради нашего спасения. Вместе с тем Он дал нам образ, если можно так выразиться, вхождения в эти чудеса. Воскреснуть со Христом может лишь тот, кто уподобится Ему, и, как и Христос, сумеет отнестись к самому себе, как к зерну, которому надлежит быть посеянным ради принесения плода. Это означает, что Христовы ученики должны суметь забыть про свои собственные интересы, поработить себя Богу, и Бог сделает их жизнь совершенной. Такие люди не только обретут спасение во Христе, но и помогут найти путь ко спасению многим другим людям. Мы не знаем, поняли ли мысли Христа те греки, с которых начался прозвучавший сегодня евангельский отрывок. Но мы знаем, что ее прекрасно усвоили святые апостолы Андрей и Филипп, а вместе с ними и вся Церковь Христова.

0: Весна, весна, как воздух чист, как ясен небосклон, своей лазурью живой слепит мне очи он. Евгений Боротынский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Имя – одно из первых слов, которое мы слышим после рождения. Оно – часть нашей идентичности. С помощью имени мы представляемся окружающим людям. Это визитная карточка. Имя зачастую дается в память о каком-либо предке или по святцам в честь святого. Да и просто маме и папе нравится имя, вот они с любовью нарекают так ребенка. И бывает неприятно, когда это красивое имя начинают искажать. Например, вместо Маша говорят «Машенция». Или вместо Костя обращаются к человеку «Кинстантинус». Подчас так происходит не со зла. Человек не хочет нас обидеть. Наоборот, скорее налицо попытка пошутить, сократить дистанцию. Но ведь на такое поведение нужно иметь право. Если вы уже давно знакомы, и ваши манеры общения предполагают безобидное подтрунивание, и в том числе такое шутливое искажение имени, то да, здесь нет ничего плохого. Как узнать, приятно ли собеседнику то, что мы называем его иначе, чем он привык? Можно спросить об этом прямо. Ничего, что я тебя так называю. А если не хотите спрашивать, присмотритесь, понаблюдайте. Вы увидите, нравится это вашему знакомому или нет. А может, и не стоит привыкать к такой манере диалога? Зачем рисковать отношениями? Ведь не каждый готов прямо высказать недовольство. Однако чувство дискомфорта может нарушить дальнейшее общение. Давайте помнить, что имя – это важная часть нашей личной и общечеловеческой культуры. Это в какой-то степени духовный дар. Первый человек, Адам, давал имена всем живым существам. В молитве, которую дал апостолам Христос, говорится об имени Бога: «Да светится имя Твое». Имя несет печать духовного мира. Хотелось бы, чтобы бережное отношение к своему и чужому имени всегда присутствовало в нашей жизни. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Святые Ставропольского края.
5: Что заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
6: Священномученик Дмитрий Семенов родился в 1873 году в селе Бешпагир Ставропольской губернии в семье священника. Он поступил в Ставропольскую духовную семинарию, по окончании третьего класса которой 2 года был преподавателем в дирекции народных училищ. В 1896 году принял священный сан. Более 12 лет служил диаконом и учителем в селе Винодельном, сейчас это Ипатово, и в селе Новоселецком Ставропольской губернии. В период активного переселения крестьян в Сибирь он одним из первых на Ставрополье ходатайствовал о переводе его в Томскую епархию. В 1909 году был рукоположен во священника Михайло-Архангельской церкви села Таскаевского Каинского уезда. Отец Дмитрий отремонтировал и расписал здание храма. На свои деньги и с привлечением средств меценатов он построил школу. В 1913 году он вернулся на Ставрополье, рассказывает настоятель храма воздвижения честного и животворящего креста Господня села Бешпагир иеромонах Марин Дьячихин.
7: отец Дмитрий был вынужден вернуться в родные земли, в село Бешпагир, в связи с болезнью отца протоиерея Евтихия, так сказать, послужить своему отцу в старости, в болезни, помочь ему в его жизни. И поступил на должность второго священника храма Воздвижения Креста Господня, где и прослужил более 5 лет до 18 года, в котором и принял мученическую кончину. В то время было воздвигнуто небывалое гонение на Русскую Православную Церковь. Тяжелые такие были времена. Был зверски замучен. Пришли к нему домой красноармейцы. Он их угостил, напоил чаем. Они вывели его, так сказать, привели в волостное управление в здание, где зачитали ему приговор. Издевались там над ним, он подвергся там избиению, потом был выведен за село, где и был зверски зарублен шашками. Не давали в течение суток похоронить тело священномученика, никого не подпускали к этому месту жестокой расправы над ним. Как только красноармейцы вышли из села, это буквально там через день, через два, стало возможным его погребение. Но по свидетельству очевидцев и по тем данным, которые сохранились, предположительно был захоронен на территории храма Бешпагирского. Но поскольку храм был разрушен в 1947 году, место конкретное, где был погребен отец Дмитрий, священномученик, на сегодняшний момент не установлено.
6: 25 августа 2022 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви священномученик Дмитрий Семенов включен в собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В июне 2020 года в социальных сетях появилось тревожное сообщение. Утки в городском парке подмосковного города Химки попали в беду. Горожанин Андрей Басов, прочитав клич о помощи птицам, сразу же отправился их спасать. Причиной утиного бедствия стали затяжные ливни. Они затопили бетонную чашу водоема, в центре которого находился фонтан. Эта железная конструкция служила остовом, на котором отдыхали недавно вылупившиеся утята. Когда же остов фонтана ушел под воду, птенцы оказались в ловушке. Они не могли, как взрослые птицы, подняться с водной глади, чтобы перелететь на сушу. Малышам оставалось только плавать, без передышки. Для неоперившихся птенцов это очень опасно. Цыплячий пух быстро намокает, тяжелеет и тянет на дно. Если у утят нет возможности выйти на землю и обсушиться, то они просто-напросто тонут. Андрей Басов имеет опыт содержания птиц, поэтому сразу же понял, что действовать нужно быстро. За полчаса он построил небольшой плот с фанерной хижиной на борту и спустил его в пруд. На воде домик превосходно держался за счет основания из пенопласта, а крыша надежно защищала его от дождя. Утята тут же выбрались из воды, чтобы отдохнуть от непрерывного плавания. Очевидцы записали видео, как птенцы, сбившись в кучку, дремлют на палубе своего плавучего дома. А люди вокруг фонтана и взрослые дети радуются, что птицам удалось спастись. Библейский пророк Соломон, называемый «премудрым», сказал: «Блажен, кто и животных милует». «Блажен» значит «счастлив». И жизнь доказывает, человек, избавивший от страданий беззащитных, беспомощных существ, не только сам получает щедрую порцию радости, но и делится ею с другими. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие...

Сегодня, 19 мая, Церковь вспоминает праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского, преподобного Иова Почаевского, святого мученика варвара-воина и с ним пострадавших, мученика-варвара, бывшего разбойника. Мученик-варвар жил в IX веке в греческой области Пелопоннес. Долгое время он был разбойником, грабил и убивал путников и мирных поселян. Однажды варвар сидел в пещере и смотрел на награбленное имущество. И вдруг он увидел все то горе, что стоит за его богатствами. Варвар впервые подумал о своей неминуемой смерти, о будущем страшном суде. Разбойник оставил в пещере все свои сокровища и пришел в ближайшую церковь. Он раскаялся перед священником и стал умолять о том, чтобы тот позволил ему и делом доказать перемену, случившуюся в нем. Он дал обет Богу не подниматься от земли, пока не будут прощены его грехи, и поэтому передвигался на четвереньках. Священник разрешил варвару жить в своем доме. Но тот счел себя недостойным носить звание человека и стал жить во дворе с собаками. Когда священник отпустил варвару грехи, тот ушел в лес. 12 лет он прожил там, сторонясь людей. Он погиб от рук купцов, принявших его за дикого зверя. Перед кончиной варвар простил их и попросил сообщить о своей смерти священнику в доме, которого он жил. Тот похоронил отшельника. Вскоре от гроба святого стали происходить исцеления и чудеса. Прославляя мученика-варвара, Церковь напоминает христианам, что человеку всегда открыт путь покаяния, что Господь прощает и милует раскаявшегося грешника. Мы чествуем духовный подвиг мученика-варвара, бывшего разбойника, и просим его: «Святой мученик-варвар, моли Бога о нас».

У Эдуарда Юрьевича Шима, детского писателя и поэта, собственное детство было непростым. Ему исполнилось 10 лет, когда началась Великая Отечественная война. В блокадном Ленинграде Эдик остался один. Отец умер, мама пропала без вести. Голодного, замерзающего, его нашли добрые люди и определили в детский дом, который вскоре эвакуировали в Кострому. Несмотря на пережитое, Эдуард Шим сохранил в душе светлые воспоминания о детстве. Он и творил для детей. Писал книги, киносценарии, песни. В 1973 году по повести Эдуарда Шима «Ребята с нашего двора» был снят фильм. В нем впервые прозвучала композиция на его же стихи «Деревянные лошадки». О том, как, взрослея, в суете и делах люди утрачивают радость детства. Но у каждого из нас есть возможность, пусть ненадолго, туда возвратиться. Стоит только захотеть. Музыку написал композитор Марк Минков, а исполнила композицию Валентина Толкунова. После выхода фильма на экраны песня приобрела популярность. Певица включила ее в свой репертуар, и с тех пор редкое выступление Толкуновой обходилось без ностальгической и доброй песни «Деревянные лошадки». О позабытом, но не утраченном детстве.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Если бы нам сегодня предложили в нескольких словах рассказать о христианстве тем, кто совершенно его не знает, на чем нам стоило бы сосредоточиться в первую очередь? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 17 главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Поемши же его, ведоши на Ареопаг».
3: «И взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род».
2: «От ваших книжник Рекоша, сегобо и род есть мы».
1: Если судить по тому, сколько времени мы проводим в интернете, потребляя информационный контент всеми возможными для нас способами, можно было бы решить, что мы любознательнее и образованнее наших предков, у которых таких возможностей не было. В то же время качество и количество воспринимаемой информации таково, что ни проверить, ни усвоить ее мы не в состоянии. О большинстве того, что не задерживается в нашем сознании, не стоит и беспокоиться, потому что оно не представляет собой ничего ценного. Но вместе со шквалом информационного мусора мы упускаем из виду по-настоящему ценное. Причем ценное не только в бытовом, но и в духовном смысле. В прозвучавшем сейчас новозаветном отрывке мы слышим, как апостол Павел, придя в Афины, видит в этом городе огромное количество статуй, которые посвящены самым разным языческим богам. Жители Афин готовы были принять любой ценный для себя культ и даже поклониться неведомому Богу. Сравнив их с нами, можно сказать, что они воспринимали огромное количество религиозного контента, выбрать из которого хотя бы что-то полезное было очень трудно. Однако апостол не стал обличать их и даже не стал отрицать прочих богов. Из всего того шквала религиозности, который ежедневно обрушивался на афинян, апостол выбрал то, что большинству казалось незначительным, и обратил на него внимание. На чем же он сконцентрировался, получив такую уникальную возможность – поговорить о Боге с теми, кто заседал в Афинском Ареопаге? Первое и самое важное – он проповедует не просто очередного Бога, но самого Творца, который своим могуществом и своей волей содержит весь мир. Апостол говорит, что этим Богом мы живем и движемся и существуем. И второе. Этот Бог вложил в нас жажду встречи, чтобы мы искали Его и стремились к общей жизни с Ним. В сегодняшний отрывок это не вошло, но можно было бы добавить третье. Бог, которого проповедовал Павел, стал ради нас человеком. В наши дни эта проповедь апостола многим неизвестна. Весть об истинном Боге, принесенная когда-то на нашу землю, нередко теряется в огромном информационном потоке. При этом истинно верующие всегда призваны помнить, что в центре нашей веры тот, о ком апостол Павел 2000 лет назад рассказывал афинянам. И каждый наш храм, в честь кого бы он ни был освящен, в самом глубоком смысле всегда посвящен Господу. Не случайно над входом в Успенский собор Троицы Сергиевой Лавры изображен лик Христа и написано «Ведомому Богу». Именно Его мы, зная, чтим, Его ищем всем сердцем и о Нем проповедуем.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О лицемерии настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский.
2: Наша социальная действительность, конечно, устроена непросто. Огромное количество взаимодействия с массой людей, не каждого из которых мы бы, положа руку на сердце, назвали своим ближним, ну или уж как минимум близким точно, сопровождает нас каждый день. Очевидно, нам нужно как-то подстраиваться, как-то находить общие точки взаимодействия, и часто мы смущаемся тем, что не лицемерим ли мы, а соблюдаем ли мы здесь заповедь. Один разговор, когда мы корректно ведем себя с людьми, от которых мы зависим. Другой разговор, когда мы ведем себя корректно с людьми, которые зависят от нас. Все это имеет свои детали, свои дополнительные измерения. Но не могу не заметить одну важную вещь. Часто нам кажется, что мы, как раз повторюсь, лицемерим, недоговариваем, правда не такова, но оставлю просто в качестве вопроса. А с чего, собственно, мы взяли, что то, что мы воспринимаем как абсолютную правду внутри той или иной ситуации, действительно является ею? Как часто мы думаем, что как мы видим, как мы понимаем, так и правда? Но невероятный факт. Например, из ситуации предельной правды и правоты действовали священники Иерусалимского храма, распявшие Христа. Свою правду доказывал Авелю Каин. Поэтому, задавая себе вопрос, лицемерим мы или нет, а задумаемся, то, что мы считаем правдой, действительно является ею.
0: Актуальная тема.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях клирик Никольского храма города Химки, священник Анатолий Гловацкий. Накануне Дня памяти святителя Николая Чудотворца мы поговорим о его жизни и земном служении, о чудесах по молитвам к нему после его преставления, а также о том, почему именно этот святой особенно почитаем в народе. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о ветхозаветной книге «Псалтирь», о ее смыслах и влиянии на мировую культуру. Сегодня у нас в студии доктор филологических наук Михаил Селезнев. И разговор пойдет об отношениях человека и Бога в псалмах.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
2: Мнения могут быть разными.
3: Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными.
2: Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.

Сегодня, 19 мая, Церковь вспоминает праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского, преподобного Иова Почаевского, святого мученика Варвара-воина и с ним пострадавших, мученика Варвара, бывшего разбойника. Святой праведный Иов жил за 2000 лет до Рождества Христова в Северной Аравии. Его судьба описана в Библии, в книге Иова. Иов жил, стараясь исполнять все Божьи заповеди. И все у Иова шло хорошо. Огромные стада паслись на тучных пастбищах. 7 взрослых сыновей и 3 дочери Иова дружно жили и охотно собирались друг у друга в гостях. Сограждане уважали праведника за его справедливость и честность. А сам Иов не уставал благодарить Бога за свое счастье и спокойствие. По преданию, сатана перед лицом Господа стал утверждать, что Иов любит Бога лишь потому, что все в его жизни благополучно. Но если наслать на него несчастье, то вчерашний праведник быстро утратит веру. Тогда Господь, желая показать терпение Иова, сказал сатане: «Все, что есть у него, я предаю в твои руки, только самого его не касайся». И вот Иов внезапно лишился всех своих богатств. Умерли его дети. Тогда праведник обратился к Богу. «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Тогда дьявол стал возражать, что Иов праведен, пока сам невредим. Он поразил Иова страшной болезнью, проказой. Страдальца изгнали из города. Все считали, что Бог наказывает его за грехи. Но Иов повторял: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Лишь однажды он возроптал, но потом от всего сердца раскаялся. И Господь возвратил праведному Иову здоровье и дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. Церковь прославляет Иова как праведника, который благодаря следованию воли Божией приобрел подлинное богообщение. На примере Иова Церковь учит нас надежде и вере в то, что даже в самых страшных обстоятельствах жизни, когда мы чувствуем богооставленность, в болезнях, при смерти наших близких, Господь нас любит, Господь рядом с нами, всегда готов нам помочь, нас утешить. Чествуя праведного Иова Многострадального, мы просим его о молитвенной помощи и ходатайстве за нас пред Господом. Святой праведный Иов, моли Бога о нас. –

0: Колокол дремавший разбудил поля. Улыбнулась солнцу сонная земля. Понеслись удары к синим небесам. Звонко раздается голос по лесам. Сергей Есенин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1912 году в Москве на улице Волхонки, недалеко от храма Христа Спасителя, был открыт музей изящных искусств имени императора Александра III. Идея его создания появилась еще в XIX веке. В нем хотели разместить коллекцию шедевров мирового искусства с древнейших времен до XVI века в целях просвещения и обучения студентов Московского университета. Реализовать замысел смог преподаватель университета профессор Иван Цветаев. Здание в стиле античного храма с прозрачным стеклянным куполом для естественного освещения экспонатов возвели по проекту молодого архитектора Романа Клейна. Фасад украшала колоннада, изготовленная в Норвегии на средства одного из главных меценатов строительства Юрия Нечаева-Мальцова. Именно он приобрел и подарил музею подлинные памятники древнеегипетского искусства. Интерьеры выставочных залов соответствовали историческому периоду предметов искусства, которые там выставлялись. Так, в зале, посвященном Египту, колонны были выполнены в древнеегипетском стиле в виде связок стеблей папируса. Музей был торжественно открыт 31 мая 1912 года в присутствии императора Николая II, который стал также одним из жертвователей. Журнал «Огонек» писал об открытии. «Музей создан исключительно на пожертвование, что придает ему особую народную ценность. Фасад его выдержан в великолепном греческом стиле. Содержание музея составляют произведения искусств, начиная с древнейших эпох Ассирии, Египта, Греции и Рима, первых веков христианства, Средневековья и эпохи Возрождения. Впечатление от экспозиции создавалось настолько потрясающее, что, по воспоминаниям Ивана Цветаева, император предрек: народ будет массово посещать музей. Так и случилось. Спустя месяц после открытия Цветаев записал: «Стоит такой гомон от лавины экскурсантов. За экскурсантами являются проезжие Москвою, так как они, пользуясь случаем, желали бы осмотреть музей». Кроме экскурсий для посетителей, в тематических залах стали проводить занятия для студентов, чтобы наглядно рассказывать об истории мирового искусства. После революции 1917 года музей не утратил свою популярность, однако стал самостоятельным и больше не подчинялся Московскому университету. А еще туда начали передавать полотна западных художников из различных собраний и музеев. Так, к памятникам древнего и средневекового искусства прибавилась собственная картинная галерея. В 1932 году музей переименовали, а затем присвоили имя Александра Пушкина. Серьезным испытанием для сокровищницы истории стала Великая Отечественная война. Многие экспонаты были эвакуированы, а само здание сильно пострадало от бомбежек. К 1946 году музей был восстановлен и вновь открыт для посетителей. Сейчас Пушкинский музей является одним из самых больших хранилищ искусства в Москве. В нем проводят интереснейшие экскурсии для детей и взрослых, читают лекции. Кроме шедевров, скульптуры, картин и других предметов, там находится собрание старинных византийских и средневековых итальянских икон, которые можно увидеть в зале номер 7. Как и хотел профессор Иван Цветаев, в Пушкинском музее каждый может прикоснуться к шедеврам мирового искусства и истории.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Протоиерей Василий Геливан.
4: Долго я молился и мечтал побывать на Святой Земле. И вот в первый раз в жизни наконец-то сподобился чудесным образом. Я даже сам не ожидал, но за считанные дни все сложилось, как Господь помогает. Вот прямо вчера вечером родилась идея, а сегодня сообщение приходит от одного прихожанина. «Отец Василий, мне нужен час или даже два, чтобы очень серьезно с вами поговорить, надо поисповедоваться». Я говорю, давай прямо завтра, вот есть у меня окошко. И мы сидим два часа, и я понимаю, что мало. Говорю, слушай, давай сядем в твою машину и покатаемся по Москве. И мы еще три часа катались, общались. Мы завезли куда надо все документы, мы сделали то, что обычно делается за две недели, и я воспринимаю это как прям чудо. И действительно помогло. И правда, на следующий день уже пришла виза, и пришло сообщение о том, что мне благословили. И вот мы в аэропорту в Израиле, и допрос с пристрастием, как полагается, только что впервые пришедшему. И я спокойно отвечаю на все вопросы полицейского, потому что я уже чудесным образом оказался здесь. Ну и, кстати, и там тоже все чудесным образом. Все, пришли мы. Сначала это был Назарет, Галилея, а потом оттуда мы уже восходили в Иерусалим. Я водителю рассказал, как Иоанна Богослова написано: «Взыди, Господь, в Иерусалим, сниди, Господь, в Капернаум». И это географически, потому что 206 метров ниже уровня моря находится Капернаум. И 300 метров выше уровня моря находится Иерусалим. Поэтому это и географический восход, но и по символу в Иерусалим надо восходить. А еврей же сказал мне, что, оказывается, у них в языке только это слово и существует, что у них никто не приезжает в Иерусалим, не прилетает и даже не приходит. Они все восходят в Иерусалим. «Взыди, Господь, в Иерусалим». И вот мы тоже взошли, и я взошел туда, к этой святыне, а утром рано-рано у гроба Господня. Тоже непросто было найти среди всех переулков, безлюдно и тесно так. Но вот она, эта арка, и вот я пришел, и как будто какой-то задний двор вошел. Но я понимаю, что где-то еще есть парадный вход, но вот мне первый раз в жизни довелось прийти через эти тесные врата. Мне показали лампады. «Посмотрите, — говорит, — наверх». Я поднимаю свою голову вот от этой плиты, где тело Христово лежало, где Христос воскрес. Я поднимаю на потолок и вижу там много лампад. И мне говорят, каждая поместная церковь держит здесь свою лампаду и ухаживает за ней. Вот только в этот момент я понял, что да, вот здесь Христос воскрес. Христос Анести, Алифос Анести. И на всех языках, на всех поместных церквях в этот день мы празднуем Пасху Господня.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Одним зернышком никого невозможно накормить. А потому при нехватке зерен самым верным стратегическим решением будет использование их в качестве посевного материала. Эту простую мысль мы находим в Евангелии, и принадлежит она самому Христу. Говоря о зернах, Спаситель, конечно же, не собирался кого-либо учить основам сельского хозяйства. Он с помощью этого примера возвещал важнейшую истину. Принести духовный плод может лишь тот, кто уподобится посевному зерну. Тот, кто откажется от себя самого ради Бога и ради других людей. Эти Христовы слова звучат сегодня во время литургии в православных храмах. Они взяты из 12 главы Евангелия от Иоанна. Давайте их послушаем.
2: «Фарисеи же реша к себе».
3: «Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший, то говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.
2: «Сия глагол Иисус, и отше да скрыся от них».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок состоит из двух частей. В первой из них рассказывается о греках, которые хотели увидеть Христа и обратились с просьбой о помощи к апостолу Филиппу. По всей видимости, эти люди были знакомы с Филиппом. Филипп исполнил их просьбу и, сообщив о них апостолу Андрею, вместе с Андреем рассказал об этих людях Христу. Далее в Евангелии начинается нечто странное. В ответ Христос начал говорить о своем скором исходе, то есть о своих страданиях и смерти. Конечно, можно было бы предположить, что его слова никак не связаны с пришедшими к нему греками. И греки упомянуты Евангелием лишь в качестве предзнаменования будущего вселенского распространения веры во Христа. Однако, вероятнее всего, другое. Слова Христа – это то, что нужно было услышать пришедшим к нему людям. И это то, что нужно помнить любому другому человеку. На такое понимание прозвучавшего сегодня отрывка указывает и его окончание, в котором сказано, что, завершив свою речь, Господь отошел и скрылся от них, то есть от тех, с кем он был, от Андрея, Филиппа и безымянных греков, приведенных апостолами ко Христу. Когда мы слышим слово «чудо», то перед нами чаще всего возникает образ чего-то похожего на фокус, чего-то напоминающего притворение Христом воды в вино во время свадьбы в Кане Галилейской. Чудо должно, во-первых, производить сильное впечатление, а во-вторых, приносить практическую пользу. Греки слышали о чудесах Христовых. И именно это, судя по всему, было побудительной причиной для поиска встречи со Спасителем. Но Господь, как мы знаем, не был фокусником, а все его чудеса – это знамения, свидетельствующие о силе Божией и о любви Бога к человеку. О том же самом свидетельствуют и прозвучавшие сегодня слова Христовы. «Самое большое чудо – это Сам пришедший во плоти Христос. Это Его вольные страдания и смерть, это Его воскресение. Они были совершены не ради изумления окружающих. Господь сотворил их ради нашего спасения. Вместе с тем Он дал нам образ, если можно так выразиться, вхождение в эти чудеса. Воскреснуть со Христом может лишь тот, кто уподобится Ему, и, как и Христос, сумеет отнестись к самому себе, как к зерну, которому надлежит быть посеянным ради принесения плода. Это означает, что Христовы ученики должны суметь забыть про свои собственные интересы, поработить себя Богу, и Бог сделает их жизнь совершенной. Такие люди не только обретут спасение во Христе, но и помогут найти путь ко спасению многим другим людям. Мы не знаем, поняли ли мысли Христа те греки, с которых начался прозвучавший сегодня евангельский отрывок. Но мы знаем, что ее прекрасно усвоили святые апостолы Андрей и Филипп, а вместе с ними и вся Церковь Христова.

0: Христос воскрес! Всего два слова, но благодати сколько в них! Павел Потехин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Субботин. Анна Покровская. Литературные эскизы. Старый тополь. С утра в нашем дворе переполох. Ночью упал огромный тополь. Упал от старости. Падая, ничего не повредил, как будто просто устал и решил прилечь. Соседи ходили вокруг, качали головами, переговаривались. 100 лет ему было, уверяла бабушка, которой самой на вид можно было дать, пожалуй, не меньше. Молодая девушка с собачкой стояла, в растерянности глядя на распростертые по земле мощные ветви. «Как жалко!» – тихо приговаривала она. Я тоже ходил вокруг, смотрел, удивлялся. Думал, неужто больше по утрам не разбудит нас шелест листьев на ветру и птичьи трели в густой тополиной листве? И вдруг, рядом с обломленным пеньком, я увидел молодой побег. Тоненькая веточка с едва наклюнувшимися зелеными листиками была живой, тянулась к солнцу. А значит, будет листва, будут и птицы. Значит, ничто в этом мире не умирает насовсем.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Наступает самый светлый праздник в году – Светлое Христово Воскресение. Предлагаю приготовить царскую творожную пасху в шоколадном корпусе. Для шоколадного корпуса нам понадобится шоколад 200 грамм, белый или темный, силиконовая форма 12 сантиметров. Для начинки нам понадобится творог пастообразный 500 грамм, сливочное масло и сахар по 100 грамм, сливки 150 грамм, 3 желтка, 60 грамм шоколада, 1,5 грамма ванили, по 40 грамм вяленой клюквы и вишни и 50 грамм миндальных лепестков. Для шоколадной основы в микроволновке импульсами растопить шоколад. Шоколад хорошо перемешать. Форму ненадолго поставить в морозилку. Нанести шоколад. И хорошо распределить по дну и бокам формы. Аналогичный корпус можно сделать из темного шоколада. Шоколад схватился. Наносим второй слой кисточкой. Убираем в морозилку до полного застывания. Для заварной основы желтки соединяем с сахаром и ванилин до побеления. Порциями добавляем горячие сливки. Хорошо все перемешиваем и ставим на плиту и будем варить нашу заварную основу 1 минуту до загустения. В заварную массу добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем и остужаем до комнатной температуры. Творог смешиваем со сливочным маслом. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Добавляем остывшую заварную основу. Добавляем вяленую клюкву, вишню и миндальные лепестки. Перемешиваем. Смесь готова. Достаем шоколадные формы и заполняем. Для стабилизации убираем в морозилку минимум на 6 часов. Аккуратно снимаем формочку. Украшаем по своему желанию. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Рассказывает председатель отдела по работе с молодежью Ставропольской епархии священник Альвиант Хилидзе.
1: Я родился в Южной Осетии. Мой отец – грузин, который жил в Осетии. Мама – осетинка, которая жила в Грузии. Когда случился грузино-осетинский конфликт, мы были вынуждены бежать от войны в Краснодарский край. Поселились в одной из станиц и были вынуждены купить самое дешевое жилье, которое только можно было найти. По сути, это был такой сарай. Там не было пола, земля была застелена толью или рубероидом, чем-то напоминающим линолеум, только без текстуры. И в таких условиях мы жили. Однажды я обратился к маме и сказал: «Мам, а когда мы станем богатыми, ты можешь купить мне дыню?» И своими руками трехлетнего ребенка я сделал кулачок, чтобы показать размер дыни, которую я бы хотел. Говорю: «Мам, маленькую, мне не надо большую». Мама тогда расплакалась, потому что возможности купить дыню у нее не было. Соседка Надя, увидев, что моя мама рыдает на улице, подошла и спросила, что с тобой случилось. Мама поделилась своей печалью. Тетя Надя принесла нам дыни, и нам даже не пришлось дожидаться, когда мы станем богатыми. И, в общем-то, местные жители, которые сами тоже не отличались особым достатком в 90-е годы, очень быстро нам помогли, и мы почувствовали, что такое русское сострадательное сердце. Кто-то принес кровать, кто-то принес кастрюлю, ложку и так далее. И так совсем скоро мы всем обжились и в первую очередь нашли для себя близких друзей, которые нам и до сих пор родные.
2: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 19 мая, церковь вспоминает праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского, преподобного Иова Почаевского, святого мученика, варвара-воина и с ним пострадавших, мученика-варвара, бывшего разбойника. Преподобный Михей Радонежский жил в XIV веке. Он был одним из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. Михея отличала особая кротость души и чистота сердца. Может быть, поэтому он, один из всех сподвижников и учеников преподобного Сергия, был свидетелем явления Божией Матери своему великому наставнику. Михей жил в одной келье вместе с преподобным. Однажды вечером Сергий совершил положенные молитвы и сел отдохнуть. Но вдруг его душа почувствовала какую-то перемену. Он обратился к ученику: «Бодрствуй, чадо! Мы будем иметь чудесные посещения!» Внезапно раздался голос: «Пречистая грядет!» Преподобный вышел в сени. Михей видел, как его озарил чудесный неземной свет. Он не выдержал напряжения минуты и упал без чувств. Сергий привел ученика в себя и рассказал ему о явлении Пресвятой Богородицы. Михей видел, что лицо старца все еще озарено этим небесным светом. Преподобный Сергий сам с трудом говорил от пережитого волнения. Затем он послал Михея еще с двумя монахами, и вместе они совершили благодарственный молебен Богородице. Кроткий ученик преподобного Сергия представился еще при жизни учителя в 1385 году. Мощи его почивают под церковью в честь явления Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому. Игумен всея Руси, так называли преподобного Сергия Радонежского. Он воспитал немало достойных иноков, продолживших традицию русской святости. Но преподобный Михей не основывал монастырей, как преподобные Савва Старожевский, Павел Обнорский, Яков Железноборовский и другие ученики. Мы только знаем о необыкновенной кротости Михея Радонежского. Благодаря своим духовным дарованиям, послушанию наставнику, такой же любви к молитве, как у преподобного Сергия, он стал причастен великой тайне, открывшейся его учителю. Чествуя преподобного Михея Радонежского, мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Михей, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Австрийский композитор Людвиг ван Бетховен любил проводить лето за пределами столицы, в маленьких тихих деревушках, где жизнь протекает в неразрывном единстве с природой. Бетховену нравились сельские пейзажи, красота родных скалистых гор, альпийских лугов и тенистых долин. Так, в своей шестой симфонии композитор, по его собственному признанию, решил запечатлеть чувства, рождающиеся от соприкосновения с миром природы. Симфония получила название «Пасторальная», то есть изображающая сельскую жизнь. Это сочинение создавалось в 1808 году. Музыка его светлая и жизнерадостная. При этом структура непривычна для своего жанра. В ней 5 частей, хотя обычно их 4. Причем каждый из разделов имеет название. Так, первая часть именуется «Радостные чувства по прибытии в деревню». Незамысловатая, многократно повторяющаяся главная тема, звучащая у скрипок, близка народным хороводным мелодиям Австрии и создает ощущение покоя и безмятежности. Фрагмент первой части симфонии номер 6 «Пасторальная» Людвига ван Бетховена прозвучит в исполнении Лондонского филармонического оркестра. Дирижер Владимир Ашкенази.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Если бы нам сегодня предложили в нескольких словах рассказать о христианстве тем, кто совершенно его не знает, на чем нам стоило бы сосредоточиться в первую очередь? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 17 главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Поемши же его, ведоши на Ареопаг».
3: «И взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став, Павел среди Ареопага сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание и все, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род».
2: «От ваших книжник Рекоша, сегобо и род есть мы».
1: Если судить по тому, сколько времени мы проводим в интернете, потребляя информационный контент всеми возможными для нас способами, можно было бы решить, что мы любознательнее и образованнее наших предков, у которых таких возможностей не было. В то же время качество и количество воспринимаемой информации таково, что ни проверить, ни усвоить ее мы не в состоянии. О большинстве того, что не задерживается в нашем сознании, не стоит и беспокоиться, потому что оно не представляет собой ничего ценного. Но вместе со шквалом информационного мусора мы упускаем из виду по-настоящему ценное. Причем ценное не только в бытовом, но и в духовном смысле. В прозвучавшем сейчас новозаветном отрывке мы слышим, как апостол Павел, придя в Афины, видит в этом городе огромное количество статуй, которые посвящены самым разным языческим богам. Жители Афин готовы были принять любой ценный для себя культ и даже поклониться неведомому Богу. Сравнив их с нами, можно сказать, что они воспринимали огромное количество религиозного контента, выбрать из которого хотя бы что-то полезное было очень трудно. Однако апостол не стал обличать их и даже не стал отрицать прочих богов. Из всего того шквала религиозности, который ежедневно обрушивался на афинян, апостол выбрал то, что большинству казалось незначительным, и обратил на него внимание. На чем же он сконцентрировался, получив такую уникальную возможность – поговорить о Боге с теми, кто заседал в афинском Ареопаге? Первое и самое важное – он проповедует не просто очередного Бога, но самого Творца, который своим могуществом и своей волей содержит весь мир. Апостол говорит, что этим Богом мы живем и движемся и существуем. И второе. Этот Бог вложил в нас жажду встречи, чтобы мы искали Его и стремились к общей жизни с Ним. В сегодняшний отрывок это не вошло, но можно было бы добавить третье. Бог, которого проповедовал Павел, стал ради нас человеком. В наши дни эта проповедь апостола многим неизвестна. Весть об истинном Боге, принесенная когда-то на нашу землю, нередко теряется в огромном информационном потоке. При этом истинно верующие всегда призваны помнить, что в центре нашей веры тот, о ком апостол Павел 2000 лет назад рассказывал афинянам. И каждый наш храм, в честь кого бы он ни был освящен, в самом глубоком смысле всегда посвящен Господу. Не случайно над входом в Успенский собор Троицы Сергиевой Лавры изображен лик Христа и написано «Ведомому Богу». Именно Его мы, зная, чтим, Его ищем всем сердцем и о Нем проповедуем.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Татьяна Любомирская. Музыкант, организатор концертов, преподаватель.
0: Частное мнение.
2: Однажды я подавилась за обедом. Был Великий пост. Я приготовила жареные грибы. И вот один такой грибок попал, что называется, не в то горло. Дома никого не было. Никто не мог прийти мне на помощь и сделать знаменитый прием Геймлиха для оказания первой помощи. Обхватить меня руками сзади и надавить на нижнюю часть диафрагмы. Наверное, около минуты я не могла вдохнуть воздух. И эта минута показалась мне вечностью. В тот момент я отчетливо поняла, что вот сейчас из-за такого пустяка я могу лишиться жизни. Знаете, что я подумала в тот момент? Только одно. Я не готова. Эта мысль пульсировала в голове. Гремела, как колокол, как грозный набат. Как я предстану перед Богом? Ответы были неутешительными. И в тот момент, когда я это осознала, Господь явил свое милосердие. И получилось прокашляться. Кислород показался слаще нектара. Какое же это счастье – дышать. Первым желанием было прямо сейчас вскочить с места и побежать на исповедь. И еще я чувствовала огромную благодарность Господу за то, что Он дал мне шанс. Может быть, в жизни еще нужно сделать что-то важное, полезное для Бога, людей, самой себя. Я размышляла об этом какое-то время, но потом впечатление от пережитого стало постепенно стираться. Не прошло и получаса, как мой ум вновь заполнили обычные житейские заботы, незначительные переживания, воспоминания и шутки. Я снова отдалилась от того острого понимания ценности жизни и чистой совести. Прошел целый месяц, прежде чем я исповедалась и причастилась. А ведь сколько еще подобных случаев могло произойти за этот срок? Человеческая память – удивительная вещь. Иногда мы довольно быстро стираем болезненные воспоминания, и это помогает нам идти вперед. Но с другой стороны, память о тех моментах, когда мы были на волоске от чего-то критического, посылается, думаю, для того, чтобы переосмыслить свою жизнь. Я бесконечно благодарна Господу, что Он снова и снова дарует возможность просто быть на этом свете. Это милость. Еще один шанс.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Сегодня, 19 мая, Церковь вспоминает праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского, преподобного Иова Почаевского, святого мученика Варвара-воина и с ним пострадавших, мученика Варвара, бывшего разбойника. Преподобный Иов, игумен Почаевский чудотворец, в миру Иван Железо, родился в середине 16 века в Галиции. В возрасте 10 лет он пришел в Преображенский Угорницкий монастырь. С юности преподобный Иов был известен благочестием и строгой подвижнической жизнью. Он рано принял монашество и рано был удостоен священнического сана. В начале 17 века братья Успенского монастыря, что на Почаевской горе, избрала его игуменом. Преподобный Иов не пренебрегал физическим трудом, был кроток с монахами. О нем рассказывают, что однажды игумен Иов пришел ночью на монастырское гумно. Там он увидел вора, который пытался украсть мешок зерна. Преподобный помог тому взвалить куль на спину, но напомнил об ответе за все на суде Христовом. Потрясенный кратким словом святого, вор упал ему в ноги с мольбой о прощении. В 1569 году в Бресте некоторые православные епископы под давлением поляков признали главенство папы. Преподобный Иов доступными монаху средствами боролся с католическим влиянием и с униатами. В почаевской типографии печатались книги в защиту православия. А сам игумен принял участие в Киевском соборе, созванном против унии. По преданию, преподобный Иов так много молился, преклонив колени, что на ногах его появились раны. Они остались видны и на нетленных мощах преподобного. Святые мощи Иова Почаевского почитаются ныне как одна из святынь Почаевской лавры. Прославляя преподобного Иова, мы просим его. Святой преподобный Иов, игумен Почаевский, моли Бога о нас –

0: душе моя, ликуй и пой, наследница небес. Христос воскрес, Спаситель твой, воистину воскрес. Вильгельм Кюхельбекер. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В мемуарах знаменитого врача Николая Ивановича Пирогова есть весьма любопытный эпизод. Когда будущему доктору еще не исполнилось 10 лет, заболел его старший брат. Беднягу мучили приступы ревматизма. Пятеро медиков по очереди осматривали его, назначали лечение, но так и не смогли ничем помочь. И тогда к больному пригласили Ефрема Осиповича Мухина. Доктор медицины, профессор медико-хирургической академии, главный врач Московской Голицынской больницы. В конце 18-го, середине 19 века он был светилом отечественной медицины. Однако званиями и учеными степенями не кичился. Он откликался на зов каждого, кто к нему обращался. Неважно, откуда этот зов исходил – из роскошного дворца или бедной лачуги. Вот и к старшему сыну мелкого чиновника Пирогова он поспешил тотчас. С больным был внимателен и чуток. Осматривая, старался подбодрить и успокоить, а уходя, ласково потрепал по голове младшего Пирогова, Николая. На мальчика произвело сильнейшее впечатление даже не то, что после визита Мухина брату быстро полегчало, а то, как участливо и неравнодушно держал себя доктор, его искренняя доброта и желание помочь. Все постороннее исчезало для него. Оставался только больной с его жалобами и страданиями, вспоминал Пирогов. Именно тогда Николай решил, что обязательно станет врачом, таким же, как Ефрем Осипович. Мухин сам с детства мечтал лечить людей, но там, где он родился, в маленьком селе Зарожное Чугуевского уезда Харьковской губернии, на докторов, конечно, не учили. В Харьковском коллегиуме, гимназии с пансионом, Ефрем изучал естественные науки, а первой медицинской школой для него стала русско-турецкая война 1787-1789 годов. На фронте Мухин был санитаром, отличился самоотверженно, спасая раненых при штурме Очакова, и был награжден медалью за храбрость. И только в 1795-м уже 30-летний Ефрем Осипович стал вольнослушателем Московского университета. Опыт и знания, приобретенные на войне, оказались настолько солидными, что очень скоро со студенческой скамьи Мухин переместился на кафедру. Он экстерном сдал экзамены за полный курс обучения, преподавал, вел научную работу и при этом имел весьма обширную практику. У Мухина лечились первые люди империи, такие как граф Алексей Орлов-Чесменский или грузинская царица Мария Георгиевна. И в то же время его пациентом мог стать крестьянин или рабочий, совершенно бесплатно. К примеру, первую в истории отечественной медицины успешную нейрохирургическую операцию Ефрем Осипович провел строителю, которого привезли к нему из Донского монастыря. Штукатурщику по имени Григорий упал на голову тяжелый кирпич и проломил череп. Товарищи уже готовились хоронить беднягу. А Мухин всего за полчаса извлек из глубокой раны осколки раздробленной кости. И в тот же день больной пришел в себя, а уже через неделю поднялся на ноги. Ефрем Осипович был пионером вакцинации от оспы. В 1801 году он сделал пациенту первую прививку от этой болезни. А спустя 15 лет Мухин стал автором первого учебника по анатомии, написанного на русском языке. Доктор хотел, чтобы российская медицина не слепо равнялась на Запад, а развивалась самостоятельно. Именно Мухин придумал русскую медицинскую терминологию. А еще он остался в истории как щедрый благотворитель. Открыл аптеку для бедных. Опекал детей, осиротевших после войны 1812 года. Содержал на свои средства бедных талантливых студентов. В 1831 году Ефрем Мухин построил Троицкий храм в селе под Вязьмой на Смоленщине, где приобрел имение. Там он поселился, выйдя на пенсию. На последней своей лекции перед студентами Московского университета Ефрем Осипович напутствовал их трудиться на благо людей и во славу Отечества, как всю жизнь делал он сам.
1: Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Одним зернышком никого невозможно накормить. А потому при нехватке зерен самым верным стратегическим решением будет использование их в качестве посевного материала. Эту простую мысль мы находим в Евангелии, и принадлежит она самому Христу. Говоря о зернах, Спаситель, конечно же, не собирался кого-либо учить основам сельского хозяйства. Он с помощью этого примера возвещал важнейшую истину. Принести духовный плод может лишь тот, кто уподобится посевному зерну. Тот, кто откажется от себя самого ради Бога и ради других людей. Эти Христовы слова звучат сегодня во время литургии в православных храмах. Они взяты из 12 главы Евангелия от Иоанна. Давайте их послушаем.
2: «Фарисеи же реша к себе».
3: «Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший, то говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.
2: «Сия глагол Иисус, и отше да скрыся от них».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок состоит из двух частей. В первой из них рассказывается о греках, которые хотели увидеть Христа и обратились с просьбой о помощи к апостолу Филиппу. По всей видимости, эти люди были знакомы с Филиппом. Филипп исполнил их просьбу и, сообщив о них апостолу Андрею, вместе с Андреем рассказал об этих людях Христу. Далее в Евангелии начинается нечто странное. В ответ Христос начал говорить о своем скором исходе, то есть о своих страданиях и смерти. Конечно, можно было бы предположить, что его слова никак не связаны с пришедшими к нему греками. И греки упомянуты Евангелием лишь в качестве предзнаменования будущего вселенского распространения веры во Христа. Однако, вероятнее всего, другое. Слова Христа – это то, что нужно было услышать пришедшим к нему людям. И это то, что нужно помнить любому другому человеку. На такое понимание прозвучавшего сегодня отрывка указывает и его окончание, в котором сказано, что, завершив свою речь, Господь отошел и скрылся от них, то есть от тех, с кем он был, от Андрея, Филиппа и безымянных греков, приведенных апостолами ко Христу. Когда мы слышим слово «чудо», то перед нами чаще всего возникает образ чего-то похожего на фокус, чего-то напоминающего притворение Христом воды в вино во время свадьбы в Кане Галилейской. Чудо должно, во-первых, производить сильное впечатление, а во-вторых, приносить практическую пользу. Греки слышали о чудесах Христовых. Именно это, судя по всему, было побудительной причиной для поиска встречи со Спасителем. Но Господь, как мы знаем, не был фокусником, а все его чудеса – это знамения, свидетельствующие о силе Божией и о любви Бога к человеку. О том же самом свидетельствуют и прозвучавшие сегодня слова Христовы. «Самое большое чудо – это Сам пришедший во плоти Христос. Это Его вольные страдания и смерть, это Его воскресение». Они были совершены не ради изумления окружающих. Господь сотворил их ради нашего спасения. Вместе с тем Он дал нам образ, если можно так выразиться, вхождения в эти чудеса. Воскреснуть со Христом может лишь тот, кто уподобится Ему, и, как и Христос, сумеет отнестись к самому себе, как к зерну, которому надлежит быть посеянным ради принесения плода. Это означает, что Христовы ученики – должны суметь забыть про свои собственные интересы, поработить себя Богу, и Бог сделает их жизнь совершенной. Такие люди не только обретут спасение во Христе, но и помогут найти путь ко спасению многим другим людям. Мы не знаем, поняли ли мысли Христа те греки, с которых начался прозвучавший сегодня евангельский отрывок, но мы знаем, что ее прекрасно усвоили святые апостолы Андрей и Филипп, а вместе с ними и вся Церковь Христова.

0: Звонче жаворонка пенье, ярче вешние цветы. Сердце полно вдохновенья, небо полно красоты. Алексей Толстой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кто бы мог подумать, что эта скромная, серенькая, невзрачная птичка способна на такое чудо? Настоящий концерт, как бы исполняемый на многих инструментах, слышится из рощи, где укрывается от любопытствующих взоров наш певец-соловей. И напротив, часто бывает, что роскошно оперенные разноцветные тропические попугаи отличаются неприятными скрипучими голосами. Парадоксально тайна жизни во Христе. Часто случалось и случается до ныне, что носители подлинных дарований Святого Духа остаются неведомыми миру, а их духовное богатство нередко сокрыто под весьма неказистой и ничем не приметной наружностью.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим и прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайны молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. «Он, — говорит Никифор, — принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар. Так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили, нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная богоприятная молитва. И незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умной молитвой в преуспевших. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Обратите внимание, новой, друзья мои, а не смесь гордыни и превозношения с легкими психическими там турбулентностями. Святой Симеон говорил сотаиннику, равному в духовном развитии, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из сердца, из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: 78-го года. Но Михаил не просто выжил. Спустя 33 года о нем узнал весь мир. Он стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр в Токио. Миша родился в Бурятии. До 4 лет жил в доме малютки. Потом переехал в специализированный детский дом-интернат города Куса Челябинской области. Эти годы были для Асташова настоящей школой жизни, и он рад, что все сложилось именно так. «Бытует мнение о нечеловеческих условиях жизни в детских домах», — говорит Михаил. «У меня же осталась только добрая память об этом месте и людях, которые меня окружали». Воспитатели не жалели сил, чтобы привить ему навыки самообслуживания. Мальчик с особенностями научился не только ходить, но и бегать, не только есть, но и готовить. а еще шить и даже вышивать. В Кусинском доме-интернате будущий чемпион приобщился к спорту, ведь посещение секции было обязательным для всех воспитанников. Он увлекся бадминтоном, и его успехи заметили. На соревнованиях Асташов не раз становился чемпионом России среди юниоров в своей группе инвалидности. А позже получил премию имени Николая Островского за особые достижения в спорте. Миша занимался бадминтоном до 18-летия, времени выпуска из детдома. Педагоги связались с его родителями, предложили забрать сына домой, и те согласились. Спортсмен не держал на них зла. Он вернулся на родину и обрел семью – маму, папу и двоих братьев. В Бурятии Асташов получил образование, окончил лицей по специальности оператор ЭВМ, затем Восточно-Сибирский государственный институт культуры. Вторым видом спорта, где Михаил добился успехов, стал настольный теннис. А в 2012 году под руководством тренера Николая Тетерина он освоил плавание. И здесь Михаил был одним из лучших. Многократным рекордсменом, абсолютным обладателем Кубка России на дистанции 100 метров брасом, чемпионом страны по плаванию среди инвалидов. А когда тренер предложил Асташову попробовать силы в триатлоне, сложнейшем виде троеборья, включающем плавание, велогонку и бег, новые победы пополнили список его спортивных титулов и наград. «Я не мечтаю, я ставлю цели», — признается Михаил. Одно из его главных устремлений уже воплотилось в жизнь. Летом 2021 года он выиграл Паралимпиаду в Токио. Своим примером он показывает, что люди с инвалидностью могут быть полноценными членами общества. Инвалиды не должны чувствовать себя ущемленными, а здоровым людям следует относиться к ним как к равным. Уверен Михаил Асташов. И я с ним полностью согласна. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
2: Живут такие люди.
4: Сегодня, 19 мая, церковь вспоминает праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского, преподобного Иова Почаевского, святого мученика Варвара-воина и с ним пострадавших, мученика Варвара, бывшего разбойника. Святые мученики Варвар-воин и с ним Вакх, Калимах и Дионисий жили в IV веке. Они служили в войске императора Юлиана Отступника. Варвар был тайным христианином. Однажды в войне с племенем франков он одержал победу в единоборстве с неприятельским воином-великаном. За это варвару дали титул царского телохранителя. Военачальник Вакх пожелал принести жертву языческим богам и предложил варвару честь первого жертвоприношения. Тогда воин открыто исповедал себя христианином и отказался принести жертву. По приказу императора его пытали. По молитвам варвара его раны быстро исцелились. Увидев это чудо, военачальник Вакх и два воина Калимах и Дионисий также уверовали во Христа и отреклись от языческих богов. За это они были немедленно казнены. Варвара продолжали мучить. Видя его стойкость и верность Христу, многие язычники приняли христианство. Свой славный подвиг святой варвар совершил в 362 году.
5: Прославляя мученический подвиг святого варвара-воина и с ним пострадавших, церковь просит их. Святые мученики Варвар, Вакх, Калимах и Дионисий, молите Бога о нас –

1964 году к поэту Владимиру Приходько, сотрудничавшему с молодежными московскими журналами, обратился необычный для литературных кругов посетитель. Гость представился Иваном Юшиным. Крепкие, грубые руки в мозолях и шрамах выдавали в нем человека физического труда. Странно выглядела в этих руках пачка листов со стихотворными столбцами. Удивила и просьба гостя дать рекомендацию в литературное объединение при заводе «Динамо». Когда же Приходько ознакомился с текстами, ему открылся самобытный поэтический мир, лиричный и нежный. Среди оборотов, заимствованных у известных поэтов-деревенщиков, золотыми крупицами были разбросаны подробности, накладывающие печать правдивости, подлинности творчества. Владимир Александрович тут же написал рекомендацию. Иван Юшин – не профессиональный поэт, но его песня чиста, в ней нет фальши. И если автор будет строг к себе, его ждет успех. Прощание было скреплено рукопожатием. И Приходько почувствовал в своей руке посторонний предмет. Это оказалась пачка денег, которую он с возмущением вернул визитеру. Юшин не слишком смутился. «У нас в торговле ведь как? Не подмажешь, не поедешь». Оказалось, что он работает мясником на центральном рынке столицы. Родом Иван Юшин был из-под Рязани. Рассказывая об этом, самородок непременно добавлял: «Как Есенин». Сын раскулаченного крестьянина, он не смог окончить школу, едва умел читать и писать. Воевал в Великую Отечественную, побывал в плену, бежал. И через всю неласковую судьбу пронес детское, доверчивое отношение к жизни, отразившееся в его творчестве. Иван Юшин мог остаться безвестным, но из пачки стихотворений, что он принес на суд Владимира Приходько, одно волею случая оказалось в руках Владимира Шаинского. И композитор, в то время уже известный, в первых же строках угадал будущую песню. «Травы, травы, травы не успели от росы серебряной согнуться».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Если бы нам сегодня предложили в нескольких словах рассказать о христианстве тем, кто совершенно его не знает, на чем нам стоило бы сосредоточиться в первую очередь? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 17 главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Поемши же его, ведоши на Ареопаг».
3: «И взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род».
2: «От ваших книжник рекоша, сегобо и род есть мы».
1: Если судить по тому, сколько времени мы проводим в интернете, потребляя информационный контент всеми возможными для нас способами, можно было бы решить, что мы любознательнее и образованнее наших предков, у которых таких возможностей не было. В то же время качество и количество воспринимаемой информации таково, что ни проверить, ни усвоить ее мы не в состоянии. О большинстве того, что не задерживается в нашем сознании, не стоит и беспокоиться, потому что оно не представляет собой ничего ценного. Но вместе со шквалом информационного мусора мы упускаем из виду по-настоящему ценное. Причем ценное не только в бытовом, но и в духовном смысле. В прозвучавшем сейчас новозаветном отрывке мы слышим, как апостол Павел, придя в Афины, видит в этом городе огромное количество статуй, которые посвящены самым разным языческим богам. Жители Афин готовы были принять любой ценный для себя культ и даже поклониться неведомому богу. Сравнив их с нами, можно сказать, что они воспринимали огромное количество религиозного контента, выбрать из которого хотя бы что-то полезное было очень трудно. Однако апостол не стал обличать их и даже не стал отрицать прочих богов. Из всего того шквала религиозности, который ежедневно обрушивался на афинян, апостол выбрал то, что большинству казалось незначительным, и обратил на него внимание. На чем же он сконцентрировался, получив такую уникальную возможность – поговорить о Боге с теми, кто заседал в афинском Ареопаге? Первое и самое важное – он проповедует не просто очередного Бога, но самого Творца, который своим могуществом и своей волей содержит весь мир. Апостол говорит, что этим Богом мы живем и движемся и существуем. И второе. Этот Бог вложил в нас жажду встречи, чтобы мы искали Его и стремились к общей жизни с Ним. В сегодняшний отрывок это не вошло, но можно было бы добавить третье. Бог, которого проповедовал Павел, стал ради нас человеком. В наши дни эта проповедь апостола многим неизвестна. Весть об истинном Боге, принесенная когда-то на нашу землю, нередко теряется в огромном информационном потоке. При этом истинно верующие всегда призваны помнить, что в центре нашей веры тот, о ком апостол Павел 2000 лет назад рассказывал афинянам. И каждый наш храм, в честь кого бы он ни был освящен, в самом глубоком смысле всегда посвящен Господу. Не случайно над входом в Успенский собор Троицы Сергиевой Лавры изображен лик Христа и написано «Ведомому Богу». Именно Его мы, зная, чтим, Его ищем всем сердцем и о Нем проповедуем.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: 16 мая святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основании возрождаемого храма Преображения Господня в Оренбурге. По завершении богослужения предстоятель Русской Православной Церкви обратился к народу с первосвятительским словом о возрождении веры в России.
2: Возрождение веры православной действительно стало событием огромного исторического значения. И покуда это все произошло, у нас есть уверенность в благополучном и процветающем будущем нашего Отечества. И если так и сохранится, если веру мы будем соединять и с правильной политикой, и с наукой, и с искусством, и со всем тем, что способствует развитию человеческой цивилизации, Россия будет непобедимой, и Россия будет непременно образцом для очень многих стран и народов. Конечно, мы не стремимся ни к тому, чтобы быть для кого-то примерами. Если есть желание брать пример, то люди всегда возьмут. Но для самих себя в первую очередь, для нашей страны, для наших детей и внуков, для будущего России, мы должны не просто стоять на том фундаменте, который образовался за эти последние годы, когда церковь заняла свое место в жизни народа и общества, но чтобы действительно удивительный синтез духовного и материального реализовывался и в будущем, укрепляя Отечество наше и помогая людям, соединяя духовное с материальным, обретать в том числе простое, но такое важное для каждого человеческое счастье.
0: Актуальная тема.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 19 мая, Церковь вспоминает праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского, преподобного Иова Почаевского, святого мученика Варвара-воина и с ним пострадавших, мученика Варвара, бывшего разбойника. Мученик Варвар жил в IX веке в греческой области Пелопоннес. Долгое время он был разбойником, грабил и убивал путников и мирных поселян. Однажды Варвар сидел в пещере и смотрел на награбленное имущество. И вдруг он увидел все то горе, что стоит за его богатствами. Варвар впервые подумал о своей неминуемой смерти, о будущем страшном суде. Разбойник оставил в пещере все свои сокровища и пришел в ближайшую церковь. Он раскаялся перед священником и стал умолять о том, чтобы тот позволил ему и делом доказать перемену, случившуюся в нем. Он дал обет Богу не подниматься от земли, пока не будут прощены его грехи, и поэтому передвигался на четвереньках. Священник разрешил варвару жить в своем доме. Но тот счел себя недостойным носить звание человека и стал жить во дворе с собаками. Когда священник отпустил варвару грехи, тот ушел в лес. 12 лет он прожил там, сторонясь людей. Он погиб от рук купцов, принявших его за дикого зверя. Перед кончиной варвар простил их и попросил сообщить о своей смерти священнику в доме, которого он жил. Тот похоронил отшельника. Вскоре от гроба святого стали происходить исцеления и чудеса. Прославляя мученика Варвара, Церковь напоминает христианам, что человеку всегда открыт путь покаяния, что Господь прощает и милует раскаявшегося грешника. Мы чествуем духовный подвиг мученика Варвара, бывшего разбойника, и просим его: «Святой мученик Варвар, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «29 апреля 1902 года в маленькой московской церкви проходило венчание. После свадьбы молодые супруги Сергей и Наталья Рахманиновы уехали в Вену. Они приходились друг другу двоюродными братом и сестрой. Венчание кузенов разрешил сам император. Его вердикт на прошение был таков: что соединено Богом, не людям разлучать». Они знали друг друга с детства. Сергей часто приезжал в Ивановку, имение своей тети Варвары Сатиной. Кузину Наташу Сережа дразнил: «Худа как палка, черна как галка, девка Наталка, тебя мне не жалко». 13-летняя Наташа прощала насмешки. Она любила Сережу. Рахманинов уже в 20 лет стал знаменитостью. Его опера шла в Большом театре. Публика не догадывалась, что молодой композитор был нищим. Его отец проиграл свое состояние и состояние жены. Сестра отца, тетя Варвара, приняла племянника в свою семью. Никто и не заметил, как между Наташей и Сергеем вспыхнула любовь. Но возражать против женитьбы не стали. Наоборот, говорили: «Сережа женился на Наташе. Лучшей жены он не мог выбрать. Мы радовались за Сережу, видя, в какие надежные руки он попадает». То, что в лице Наташи Сергей обрел преданного друга, композитор понял еще до свадьбы. Доведенный до отчаяния провалом своей первой симфонии, той самой, что потом принесет ему мировую известность, он впал в такую депрессию, что забросил музыку. Наталья проявила железный характер, нашла в Москве лучшего психиатра и заставила жениха пройти курс лечения. Когда у Рахманиновых родилась дочь Ирина, восторгу отца не было предела. Но он очень боялся за дочку. Ему казалось, что ей постоянно нужна помощь. Сергей Васильевич ходил вокруг колыбели и не знал, за что взяться. История повторилась спустя 4 года, когда родилась Таня. О своих девочках Рахманинов трогательно заботился всю жизнь. Каждое его письмо заканчивалось словами: «Христос с вами, мои дорогие, люблю вас». Сразу после революции Рахманиновы эмигрировали. Поселились сначала в Дании, потом перебрались в США. Здесь Сергей Васильевич и дочери заболели испанкой. Наталья Александровна выходила всех. Рахманинову после болезни требовался отдых, но он не мог оставить семью без средств и начал гастролировать. Это были гастроли длиной в 25 лет. Рахманиновы стали богатыми людьми, но чего им это стоило? Переезды и перелеты, концерты в городках, в которых музыка казалась никому не нужна. Наталья Александровна ездила вместе с мужем, следила за его питанием, оберегала от сквозняков, приводила в порядок одежду. Ни разу за все эти годы она ничего не потеряла и не забыла. Рахманинову часто приходилось играть в холодных залах. И Наталья Александровна сшила муфту, в которую вкладывала электрическую грелку. Сергей Васильевич грел в муфте руки и никогда с ней не расставался. В 1930 году у Рахманиновых появился дом в Швейцарии. Сергей Васильевич купил поместье в честь 30-летия со дня помолвки с Натальей Александровной. Его назвали «Сенар» по первым двум буквам имен супругов. Красивый дом, сад, возведенный на земле, привезенный из России и высаженный руками Рахманинова. Супруги смогли воссоздать здесь атмосферу уютной семейной жизни, похожей на ту, что была когда-то в Ивановке. Сергей Васильевич мечтал, чтобы его похоронили в «Сенаре». Но с началом Второй мировой войны, которую Рахманиновы пережили как личное горе, они снова уехали в США. Когда Сергей Васильевич заболел, жена скрыла от него диагноз. Она так и не узнала, поверил ли супруг ей или он знал, что обречен. Рахманинов умер в Калифорнии за 3 дня до своего 70-летия. «Кончилась моя совместная жизнь с самым благородным, талантливым и дорогим мне человеком», писала та, которую Рахманинов называл «добрый гений всей моей жизни».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Одним зернышком никого невозможно накормить. А потому при нехватке зерен самым верным стратегическим решением будет использование их в качестве посевного материала. Эту простую мысль мы находим в Евангелии, и принадлежит она самому Христу. Говоря о зернах, Спаситель, конечно же, не собирался кого-либо учить основам сельского хозяйства. Он с помощью этого примера возвещал важнейшую истину. Принести духовный плод может лишь тот, кто уподобится посевному зерну. Тот, кто откажется от себя самого ради Бога и ради других людей. Эти Христовы слова звучат сегодня во время литургии в православных храмах. Они взяты из 12 главы Евангелия от Иоанна. Давайте их послушаем.
2: Фарисеи же реша к себе.
3: Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего. Весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший, то говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.
2: «Сия глагол Иисус, и отше да скрыся от них».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок состоит из двух частей. В первой из них рассказывается о греках, которые хотели увидеть Христа и обратились с просьбой о помощи к апостолу Филиппу. По всей видимости, эти люди были знакомы с Филиппом. Филипп исполнил их просьбу и, сообщив о них апостолу Андрею, вместе с Андреем рассказал об этих людях Христу. Далее в Евангелии начинается нечто странное. В ответ Христос начал говорить о своем скором исходе, то есть о своих страданиях и смерти. Конечно, можно было бы предположить, что его слова никак не связаны с пришедшими к нему греками. И греки упомянуты Евангелием лишь в качестве предзнаменования будущего вселенского распространения веры во Христа. Однако, вероятнее всего, другое. Слова Христа – это то, что нужно было услышать пришедшим к нему людям. И это то, что нужно помнить любому другому человеку. На такое понимание прозвучавшего сегодня отрывка указывает и его окончание, в котором сказано, что, завершив свою речь, Господь отошел и скрылся от них. то есть от тех, с кем он был, от Андрея, Филиппа и безымянных греков, приведенных апостолами ко Христу. Когда мы слышим слово «чудо», то перед нами чаще всего возникает образ чего-то похожего на фокус, чего-то напоминающего притворение Христом воды в вино во время свадьбы в Кане Галилейской. Чудо должно, во-первых, производить сильное впечатление, а во-вторых, приносить практическую пользу. Греки слышали о чудесах Христовых. И именно это, судя по всему, было побудительной причиной для поиска встречи со Спасителем. Но Господь, как мы знаем, не был фокусником, а все его чудеса – это знамения, свидетельствующие о силе Божией и о любви Бога к человеку. О том же самом свидетельствуют и прозвучавшие сегодня слова Христовы. «Самое большое чудо – это Сам пришедший во плоти Христос. Это Его вольное страдание и смерть, это Его воскресение». Они были совершены не ради изумления окружающих. Господь сотворил их ради нашего спасения. Вместе с тем Он дал нам образ, если можно так выразиться, вхождения в эти чудеса. Воскреснуть со Христом может лишь тот, кто уподобится Ему, и, как и Христос, сумеет отнестись к самому себе, как к зерну, которому надлежит быть посеянным ради принесения плода. Это означает, что Христовы ученики должны суметь забыть про свои собственные интересы, поработить себя Богу, и Бог сделает их жизнь совершенной. Такие люди не только обретут спасение во Христе, но и помогут найти путь ко спасению многим другим людям. Мы не знаем, поняли ли мысли Христа те греки, с которых начался прозвучавший сегодня евангельский отрывок. Но мы знаем, что ее прекрасно усвоили святые апостолы Андрей и Филипп, а вместе с ними и вся Церковь Христова.

0: Весна, весна, как высоко на крыльях ветерка, ласкаясь к солнечным лучам, летают облака. Евгений Боротынский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В русском языке есть слова мужского рода с нулевым окончанием. Например, гость, стол или дуб. Они отнесены к одному склонению, второму. Поэтому закономерно должны изменяться по числам одинаково. Однако, если мы сравним множественное число существительных «мост» и «рог», «гвоздь» и «берег», то увидим, что данные формы отличаются. Мы говорим «мосты», но «рога», «гвозди», но «берега». Дело в том, что слова с окончанием на «а» – это в основном остатки реликтового, то есть устаревшего двойственного числа. К той же категории относятся «бока», «глаза», «рукава». Данная категория числа в древнерусском языке обозначала пары предметов. Двойственное число стало исчезать, начиная с XIII века, а к XV столетию почти перестало употребляться, сохранившись только в некоторых формах слов и в церковнославянских текстах. Еще один пример. Обычно слова среднего рода с окончанием «о», «е» имеют в именительном падеже множественного числа окончание «а» или «я». Поля, села, окна. Однако существительные «ухо», «плечо», «колено» имеют другие окончания – уши, плечи, колени. И хотя они кажутся нам привычными и нисколько не устаревшими, это тоже наследие от формы двойственного числа. В так называемом обычном множественном они звучали бы как «плеча» или «колено». У поэта XIX века Михаила Лермонтова в поэме «Боярин Орша» встречаем строки. «Он с ложа мягкого вскочил, соболью шубу на плеча накинул он в руке свеча». Так получилось, что устаревшим в некоторых случаях стало простое множественное число. Его заменило двойственное. Кстати, эта категория встречалась и в глаголах. Например, в церковнославянском тексте Евангелия от Матфея Иисус Христос спрашивает двух незрячих людей: «Что хоща-то, да сотворю вама?» То есть, что вы двое хотите, чтобы я сделал для вас? Или в том же Евангелии от Матфея Христос обращается к братьям Петру и Андрею: «Гряди-то по мне, и сотворю вы ловца человеком». Форма глагола «гряди-то» – двойственное число. Двойственное число является общеиндоевропейским наследием и изначально присутствовала во всех славянских языках. И хотя эта категория утрачена, все же его отголоски существуют и сейчас. Зная истоки, мы лучше понимаем родной язык и можем любоваться разнообразием форм и значений слов. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Актуальная тема.
1: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 19 мая, слушайте рассказ Василия Акимыча Никифорова-Волгина «Отдание Пасхи» и рассказ Клавдии Владимировны Лукашевич «Даша Севастопольская. Первая сестра милосердия». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает актер Илья Сазонов.
2: Детство я провел на море. У отца был катер, и мы часто ездили на рыбалку с ночевкой. Однажды мы, как обычно, отправились на рыбалку. В один конец дорога занимала около часа. Мы порыбачили, переночевали и на следующее утро собрались домой. Мы отошли от берега километра на три и увидели неподалеку резиновую лодку. В ней находился мужчина. Он отчаянно пытался грести к берегу, но его уносило все дальше в море. В то утро был сильный ветер. Мой отец, не раздумывая, кинулся ему на помощь. Взял его на борт, дал воды и помог добраться до берега. Этот мужчина поделился, что на рассвете вышел в море порыбачить, и его подхватило течением. Как он ни старался, его уносило все дальше в море. Больше часа он боролся с течением и совсем выбился из сил. Оставалось надеяться только на помощь Бога. И Господь откликнулся на его молитву. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы рядом никого не оказалось. Эта история показала мне, что даже в самых, казалось бы, безысходных моментах в жизни главное не отчаиваться и не забывать обращаться за помощью к Богу.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 19 мая, церковь вспоминает праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского, преподобного Иова Почаевского, святого мученика, варвара-воина и с ним пострадавших, мученика-варвара, бывшего разбойника. Святой праведный Иов жил за 2000 лет до Рождества Христова в Северной Аравии. Его судьба описана в Библии, в книге Иова. Иов жил, стараясь исполнять все Божьи заповеди. И все у Иова шло хорошо. Огромные стада паслись на тучных пастбищах. 7 взрослых сыновей и 3 дочери Иова дружно жили и охотно собирались друг у друга в гостях. Сограждане уважали праведника за его справедливость и честность. А сам Иов не уставал благодарить Бога за свое счастье и спокойствие. По преданию, сатана перед лицом Господа стал утверждать, что Иов любит Бога лишь потому, что все в его жизни благополучно. Но если наслать на него несчастье, то вчерашний праведник быстро утратит веру. Тогда Господь, желая показать терпение Иова, сказал сатане: «Все, что есть у него, я предаю в твои руки, только самого его не касайся». И вот Иов внезапно лишился всех своих богатств. Умерли его дети. Тогда праведник обратился к Богу. «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Тогда дьявол стал возражать, что Иов праведен, пока сам невредим. Он поразил Иова страшной болезнью, проказой. Страдальца изгнали из города. Все считали, что Бог наказывает его за грехи. Но Иов повторял: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Лишь однажды он возроптал, но потом от всего сердца раскаялся. И Господь возвратил праведному Иову здоровье и дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. Церковь прославляет Иова как праведника, который благодаря следованию воле Божией приобрел подлинное богообщение. На примере Иова церковь учит нас надежде и вере в то, что даже в самых страшных обстоятельствах жизни, когда мы чувствуем богооставленность, в болезнях, при смерти наших близких, Господь нас любит, Господь рядом с нами, всегда готов нам помочь, нас утешить. Чествуя праведного Иова Многострадального, мы просим его о молитвенной помощи и ходатайстве за нас пред Господом. Святой праведный Иов, моли Бога о нас. –

0: шедевров.
1: В конце 70-х годов 19 века Петру Ильичу Чайковскому довелось путешествовать по Европе вместе с братьями Анатолием и Модестом, а также юным воспитанником последнего, глухонемым мальчиком Колей Конради. Петру Ильичу нравилась живая и непосредственная реакция ребенка при виде достопримечательностей и произведений искусства. В письмах к близкому другу и меценатке Надежде Филаретовне фон Мек композитор писал: «В сущности же я счастлив совершенно. Я люблю детей. Коля до бесконечности радует меня. Чрезвычайно интересно наблюдать за таким умным ребенком». В тот период Чайковский и задумал заняться созданием произведений для юных музыкантов. Так на свет появился фортепианный цикл из 24 пьес под названием «Детский альбом». Композиции из детского альбома изображают природу, родителей, сказки, путешествия и молитву. Все то, что наполняет день ребенка. А еще здесь представлены игровые сюжеты. В своих сочинениях Чайковский рассказал историю о двух куклах, принадлежащих девочке, и продемонстрировал любимые игрушки мальчика – лошадок и солдатиков. Последним посвящена пьеса, написанная в характере марша со строгим чеканным ритмом. Однако, несмотря на внешние признаки строевой музыки, марш звучит камерно, легко и будто доносится из музыкальной шкатулки. Что ж, таким он и должен быть, ведь под него марширует армия крошечных деревянных человечков. Пьеса «Марш деревянных солдатиков» из детского альбома Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Натальи Труль.

0: радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Если бы нам сегодня предложили в нескольких словах рассказать о христианстве тем, кто совершенно его не знает, на чем нам стоило бы сосредоточиться в первую очередь? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 17 главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Поемши же его, ведоши на Ареопаг».
3: «И взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое». Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род».
2: «От ваших книжник Рекоша, сегобо и род есть мы».
1: Если судить по тому, сколько времени мы проводим в интернете, потребляя информационный контент всеми возможными для нас способами, можно было бы решить, что мы любознательнее и образованнее наших предков, у которых таких возможностей не было. В то же время качество и количество воспринимаемой информации таково, что ни проверить, ни усвоить ее мы не в состоянии. О большинстве того, что не задерживается в нашем сознании, не стоит и беспокоиться, потому что оно не представляет собой ничего ценного. Но вместе со шквалом информационного мусора мы упускаем из виду по-настоящему ценное. Причем ценное не только в бытовом, но и в духовном смысле. В прозвучавшем сейчас новозаветном отрывке мы слышим, как апостол Павел, придя в Афины, видит в этом городе огромное количество статуй, которые посвящены самым разным языческим богам. Жители Афин готовы были принять любой ценный для себя культ и даже поклониться неведомому Богу. Сравнив их с нами, можно сказать, что они воспринимали огромное количество религиозного контента, выбрать из которого хотя бы что-то полезное было очень трудно. Однако апостол не стал обличать их и даже не стал отрицать прочих богов. Из всего того шквала религиозности, который ежедневно обрушивался на афинян, апостол выбрал то, что большинству казалось незначительным, и обратил на него внимание. На чем же он сконцентрировался, получив такую уникальную возможность – поговорить о Боге с теми, кто заседал в Афинском Ареопаге? Первое и самое важное – он проповедует не просто очередного Бога, но самого Творца, который своим могуществом и своей волей содержит весь мир. Апостол говорит, что этим Богом мы живем и движемся и существуем. И второе. Этот Бог вложил в нас жажду встречи, чтобы мы искали Его и стремились к общей жизни с Ним. В сегодняшний отрывок это не вошло, но можно было бы добавить третье. Бог, которого проповедовал Павел, стал ради нас человеком. В наши дни эта проповедь апостола многим неизвестна. Весть об истинном Боге, принесенная когда-то на нашу землю, нередко теряется в огромном информационном потоке. При этом истинно верующие всегда призваны помнить, что в центре нашей веры тот, о ком апостол Павел 2000 лет назад рассказывал афинянам. И каждый наш храм, в честь кого бы он ни был освящен, в самом глубоком смысле всегда посвящен Господу. Не случайно над входом в Успенский собор Троицы Сергиевой Лавры изображен лик Христа и написано «Ведомому Богу». Именно Его мы, зная, чтим, Его ищем всем сердцем и о Нем проповедуем.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Кутанина. Поэт, писатель.
0: Частное мнение.
2: Апостол Павел в послании к римлянам сказал: «Кого Господь предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал». Удивительным образом призвал он семью моей подруги. В конце 80-х годов 20 века, когда моей подруге было 5 лет, многие еще боялись крестить детей и сами часто оставались некрещенными. Отец того семейства был крещен, а вот мать и двое детей, моя подруга и ее годовалый брат, пока находились вне Церкви Христовой. Правда, мать иногда ходила к храму, который находился неподалеку и был открыт для прихожан. Но стоило ей войти, как стопы начинало жечь, будто она стояла босиком на углях. Словно кто-то противился ее желанию общаться с Богом. Не понимая, что происходит, она покидала Божий дом в недоумении и страхе. После очередной вот такой неудачной попытки зайти в церковь, женщина поделилась своим недоумением с мужем. И супруг решительно заявил, что она и дети должны креститься. После некоторых хлопот, связанных с подготовкой, наступил торжественный день. Были крещены мать, моя подруга и ее брат. К сожалению, после столь радостного события ни отец, ни мать не стали воцерковляться. Хотя странные жгучие ощущения в ногах при посещении храма у матери больше не повторялись. Но для моей подруги крещение оказалось решающим событием в жизни. Она рассказала мне, что после таинства приехала к своей бабушке в деревенский дом. Девочка пошла погулять на поляне и вдруг почувствовала Божие присутствие всей душой, словно говорила с ним. Она как будто увидела Бога во всем, что ее окружало. В траве, в воздухе, в небе. Ее охватили восторг и любовь одновременно. В 13 лет подруга уже ходила в храм сама, а с 17 стала петь на клиросе. Из года в год ее любовь к Богу только увеличивалась, а вера крепла. Святой Иоанн Златоуст говорит, что крещение не просто отпускает нам грехи, не просто очищает нас от беззаконий, но так, как бы мы вновь родились, ибо оно вновь творит нас и образует. Господь призвал семью моей подруги, но Он по Своей любви всегда оставляет за человеком свободу выбора. В таинстве крещения можно родиться вновь и обрести веру, как это случилось с моей подругой. А можно продолжить свою прежнюю жизнь, не ведая Бога. Но это все равно, что в пустыне открыть кран с водой и не пить из него. Слава Богу, моя подруга припала к животворящему источнику, осталась с Богом на всю жизнь.
0: Частное мнение.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
3: А как по-украински колобок?
2: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки».
4: Для детей
3: и взрослых.
5: Послушай, что если счастье – это там, где ты и я? Живем себе, не горюем. Может, вот он какой –

Сегодня, 19 мая, Церковь вспоминает праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского, преподобного Иова Почаевского, святого мученика Варвара-воина и с ним пострадавших, мученика Варвара, бывшего разбойника. Преподобный Михей Радонежский жил в XIV веке. Он был одним из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. Михея отличала особая кротость души и чистота сердца. Может быть, поэтому он, один из всех сподвижников и учеников преподобного Сергия, был свидетелем явления Божией Матери своему великому наставнику. Михей жил в одной келье вместе с преподобным. Однажды вечером Сергий совершил

увидел, что лицо старца все еще озарено этим небесным светом. Преподобный Сергий сам с трудом говорил от пережитого волнения. Затем он послал Михея еще с двумя монахами, и вместе они совершили благодарственный молебен Богородице. Кроткий ученик преподобного Сергия представился еще при жизни учителя в 1385 году. Мощи его почивают под церковью в честь явления Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому. Игумен всея Руси, так называли преподобного Сергия Радонежского. Он воспитал немало достойных иноков, продолживших традицию русской святости. Но преподобный Михей не основывал монастырей, как преподобные Савва Старожевский, Павел Обнорский, Иаков Железноборовский и другие ученики. Мы только знаем о необыкновенной кротости Михея Радонежского. Благодаря своим духовным дарованиям, послушанию наставнику, такой же любви к молитве, как у преподобного Сергия, он стал причастен великой тайне, открывшейся его учителю. Чествуя преподобного Михея Радонежского, мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Михей, моли Бога о нас».

0: Колокола и звон веселый звучит для всех. Христос воскрес! Воистину весенний лес вздохнет, а с ним поля и села. Михаил Кузьмин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1803 году известный прозаик и поэт Николай Михайлович Карамзин указом императора Александра I получил официальное звание придворного историографа. На этом поприще его ждала колоссальная работа. Карамзину предстояло создать многотомный исторический труд, который прославится не только в свое время, но и в веках, оставаясь востребованным по сей день историю государства российского. Это была идея и горячее желание самого Карамзина исследовать прошлое Отечества и рассказать о нем русскому обществу. Исследовать во всей полноте от самого возрождения государства до Петровской эпохи. Такую хронологию обозначил сам автор в одной из своих записных книжек. Кроме того, Карамзин хотел популяризировать русскую историю. Написать о ее событиях так, чтобы они стали интересными.

0: ясны и понятны самому широкому кругу читателей. Задумку поддержал император своим назначением. Должность придворного историографа открыла Карамзину свободный доступ к государственным архивам и монастырским библиотекам, а значит, к уникальным историческим источникам. Основная работа началась в 1804 году. Друг Карамзина, поэт Иван Дмитриев, в письме к историку и публицисту Михаилу Погодину рассказывал, что все дни Карамзин ни об чем не мог думать, ни об чем не мог говорить, ничего не мог понимать, кроме предмета своих занятий. Писатель превратился в настоящего затворника. По его собственному признанию, он совершенно оставил светскую жизнь и общался только с детьми и супругою, которая, кстати, не только морально поддерживала Карамзина в его напряженной работе, но и помогала мужу практически, переписывала набело его рукописи. Как исследователь, Карамзин тщательно изучал исторические источники. А дело это в то время было непростым. Как писал Погодин, библиотеки не имели каталогов, источники никто не систематизировал, летописи не были исследованы. Можно только представить себе, каким колоссальным в подобных условиях был исследовательский труд Карамзина. При этом он не только тщательно изучил уже известные источники, но и открыл ряд новых. Так, например, Николай Михайлович обнаружил два неизвестных прежде списка Ипатьевской летописи, ввел в научный оборот Лаврентьевскую летопись, судебник Ивана III и многие другие документы. Подчас такие неожиданные открытия служили причиной того, что приходилось переделывать уже готовые главы и даже целые тома. Карамзин с готовностью шел на это. В историческом труде он не мог терпеть вымысла и неточностей. Первые 8 томов «История государства российского» увидели свет в 1818 году. Их читателями стали не только дворяне, но и грамотные простолюдины, даже крестьяне. Именно этого и хотел Карамзин. Во введении к своему труду он писал: «Простой гражданин должен читать историю. Она утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные. И государство не разрушалось. Она питает нравственное чувство и располагает душу к справедливости». Уже тогда историю переводили на иностранные языки: немецкий, французский, итальянский и даже китайский. Как отмечал историк Арсений Гулыга, Карамзин увидел в истории художественное начало, вдохнул в нее живую жизнь. Сам же Николай Михайлович писал: «Мы одно любим, одного желаем, любим Отечество, желаем ему благоденствия, да не изменится никогда твердое основание нашего величия, правила мудрого самодержавия и святой веры. Да цветет Россия».
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Протоиерей Василий Геливан.
3: Долго я молился и мечтал побывать на Святой Земле. И вот в первый раз в жизни наконец-то сподобился чудесным образом. Я даже сам не ожидал, но за считанные дни все сложилось, как Господь помогает. Вот прямо вчера вечером родилась идея, а сегодня сообщение приходит от одного прихожанина: «Отец Василий, мне нужен час или даже два, чтобы очень серьезно с вами поговорить, надо поисповедоваться». Я говорю: «Давай прямо завтра, вот есть у меня окошко». И мы сидим 2 часа, и я понимаю, что мало. Говорю: «Слушай, давай сядем в твою машину и покатаемся по Москве». И мы еще 3 часа катались, общались. Мы завезли куда надо все документы, мы сделали то, что обычно делается за 2 недели, и я воспринимаю это как прям чудо. И действительно помогло. И правда, на следующий день уже пришла виза, и пришло сообщение о том, что меня благословили. И вот мы в аэропорту в Израиле, и допрос с пристрастием, как полагается только что впервые пришедшему. И я спокойно отвечаю на все вопросы полицейского, потому что я уже чудесным образом оказался здесь. Ну и, кстати, и там тоже все чудесным образом. Все, пришли мы. Сначала это был Назарет, Галилея. А потом оттуда мы уже восходили в Иерусалим. Я водителю рассказал, как у Иоанна Богослова написано: «Взыди, Господь, в Иерусалим, сниди, Господь, в Капернаум». И это географически, потому что 206 метров ниже уровня моря находится Капернаум. И 300 метров выше уровня моря находится Иерусалим. Поэтому это и географический восход, но и по символу в Иерусалим надо восходить. А еврей рассказал мне, что, оказывается, у них в языке только это слово и существует, что у них никто не приезжает в Иерусалим, не прилетает и даже не приходит. Они все восходят в Иерусалим. «Взыди, Господь, в Иерусалим». И вот мы тоже взошли, и я взошел туда, к этой святыне, а утром рано-рано у гроба Господня. Тоже непросто было найти среди всех переулков, безлюдно, тесно так. Но вот она, эта арка, и вот я пришел, и как будто какой-то задний двор вошел. Но я понимаю, что где-то еще есть парадный вход, но вот мне первый раз в жизни довелось прийти через эти тесные врата. Мне показали лампады. «Посмотрите, — говорит, — наверх». Я поднимаю свою голову вот от этой плиты, где тело Христово лежало, где Христос воскрес. Я поднимаю на потолок и вижу там много лампад. И мне говорят: каждая поместная церковь держит здесь свою лампаду и ухаживает за ней. Вот только в этот момент я понял, что да, вот здесь Христос воскрес. Христос Анести, Алифос Анести. И на всех языках, на всех поместных церквях в этот день мы празднуем Пасху Господню.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний баронессы Софии Буксгевден о семье императора Николая II в заключении. Май 1917 года. Царское село. Как-то раз, когда императрица сидела на пледе под деревом, один из солдат занял место рядом. Поначалу солдат обвинял императрицу в пренебрежении к народу. Александра Федоровна спокойно объяснила ему, что в молодости она родила 5 детей и сама выкормила их, так что в те годы у нее просто не было времени путешествовать по стране, а позже она была не в состоянии сделать этого по причине плохого здоровья. Мало-помалу солдат начал вести себя более дружелюбно. Императрица объяснила ему, что ее муж и дети русские, и она тоже принадлежит теперь России всей душой и всем сердцем.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Дети – мои драгоценные сокровища. Но сколько терпения потребовалось, чтобы вырастить их. Когда мои старшие сыновья достигли подросткового возраста – мне было очень трудно. Казалось, они испытывают на прочность самих себя, школьных преподавателей, свою семью и всех вокруг. Я даже начала унывать. Справиться с этим состоянием мне помогла молитва перед иконой Пресвятой Богородицы, именуемой «Воспитание». Царица Небесная изображена на ней с Богом-младенцем, сидящим на ее левой руке. Его рука протянута к лику Богородицы. К этому образу приходят папа и мамы с просьбой к Деве Марии о помощи. О том, чтобы она взяла под свой покров их детей. О том, чтобы по ее молитвам Господь послал чадам мудрость, разум и любовь. Празднование в честь иконы совершается 18 марта. В этот день в храмах поется тропарь, то есть молитва, посвященная иконе, которая начинается словами «Воспитавшийся во храме, во святая святых». Давайте поразмышляем над текстом этого песнопения и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. На русском языке молитва звучит так. «Воспитанный в храме, во святая святых, облекшийся верой, премудростью и безмерным девством, архистратик Гавриил принес с небес приветствие. Радуйся, благословенная, радуйся, препрославленная, Господь с тобой». На церковнославянском языке молитва звучит так. «Воспитавшийся во храме, во святая святых, одеянней верою и премудростью и безмерным девством, архистратик Гавриил, принеси с небесе целование. И еже радуйся, радуйся, благословенная, радуйся, препрославленная, Господь с тобою». Давайте послушаем, как звучит этот тропарь.

Молясь перед иконой Богородицы Воспитания, я в какой-то момент отчетливо осознала фразу, ставшую для меня очень важной. С нее начинается песнопение «Воспитанный в храме». Я поняла, что именно в этом и заключается главное, что могут дать родители своим детям – воспитать их в храме, то есть вместе жить церковной жизнью, исповедоваться и причащаться святых христовых тайн, учить детей молиться, постигать учение церкви и совершать добрые поступки. И, конечно, самим непрестанно молиться за своих детей. Ведь, как писал святитель Феофан Затворник, чтобы детям благословил Господь избежать опасностей, надо молиться и день, и ночь. Сокровища мои выросли и дают много поводов для радости. И мы, матери, будем молиться о наших детях до конца. Да пошлет им Господь и Его Пречистая Матерь премудрости, веры и любви. Давайте еще раз послушаем тропарь перед иконой Богородицы «Воспитание» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

Сегодня, 19 мая, Церковь вспоминает праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского, преподобного Иова Почаевского, святого мученика Варвара-воина и с ним пострадавших, мученика Варвара, бывшего разбойника. Преподобный Иов, игумен Почаевский чудотворец, в миру Иван Железо, родился в середине 16 века в Галиции. В возрасте 10 лет он пришел в Преображенский Угорницкий монастырь. С юности преподобный Иов был известен благочестием и строгой подвижнической жизнью. Он рано принял монашество и рано был удостоен священнического сана. В начале 17 века братья Успенского монастыря, что на Почаевской горе, избрала его игуменом. Преподобный Иов не пренебрегал физическим трудом, был кроток с монахами. О нем рассказывают, что однажды игумен Иов пришел ночью на монастырское гумно. Там он увидел вора, который пытался украсть мешок зерна. Преподобный помог тому взвалить куль на спину, но напомнил об ответе за все на суде Христовом. Потрясенный кратким словом святого, вор упал ему в ноги с мольбой о прощении. В 1569 году в Бресте некоторые православные епископы под давлением поляков признали главенство папы. Преподобный Иов доступными монаху средствами боролся с католическим влиянием и с униатами. В Почаевской типографии печатались книги в защиту православия. А сам игумен принял участие в Киевском соборе, созванном против унии. По преданию, преподобный Иов так много молился, преклонив колени, что на ногах его появились раны. Они остались видны и на нетленных мощах преподобного. Святые мощи Иова Почаевского почитаются ныне как одна из святынь Почаевской лавры. Прославляя преподобного Иова, мы просим его. Святой преподобный Иов, игумен Почаевский, моли Бога о нас. Радио

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях клирик Никольского храма города Химки, священник Анатолий Гловацкий. Накануне Дня памяти святителя Николая Чудотворца мы поговорим о его жизни и земном служении, о чудесах по молитвам к нему после его преставления, а также о том, почему именно этот святой особенно почитаем в народе. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о ветхозаветной книге «Псалтирь», о ее смыслах и влиянии на мировую культуру. Сегодня у нас в студии доктор филологических наук Михаил Селезнев. И разговор пойдет об отношениях человека и Бога в псалмах.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.
2: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
0: Краски России.
3: Мама, я в нашем Вятском художественном музее каждый раз замечаю что-то новое. Вот эту картину как будто сегодня в первый раз увидела. «В лесу» называется. Автор Аркадий Рылов. Березовая роща, лошадка, запряженная в телегу. Жеребенок тут же пасется. Такой худенький.
4: А присматривает за лошадьми девочка, совсем малышка. Неподалеку ее дедушка бродит по роще, наверное, грибы ищет. Трогательная работа. Хотелось бы узнать побольше и про нее, и про художника.
3: А давай в интернете поищем.
4: Сейчас попробую. Нет. Телефон здесь не ловит.
5: Милые дамы, если позволите, я могу рассказать про Аркадия Рылова и его картину «В лесу».
4: О, если вам не трудно, мы с удовольствием послушаем.
3: Спасибо большое.
5: Никакого труда. Мне в радость делиться знаниями о таком замечательном художнике, как Аркадий Рылов. Он, кстати, родом из Вятки.
3: Вот здорово. Художник наш земляк.
5: О, причем горячо влюбленный в свой родной край и в его природу. После окончания высшего художественного училища при Императорской академии художеств Аркадий обосновался в Санкт-Петербурге, но продолжал приезжать в Вятку на пленэры. По этюдам, написанным здесь, созданы многие картины Рылова, в том числе и это, со скромным названием «В лесу».
4: Название скромное и простое, а само полотно, мне кажется, очень глубоким. В нем соседствуют радость и тревога. Сердце ликует, когда смотришь на строй берез, сияющий на солнце. Но какая-то едва уловимая грусть сквозит в картине.
3: Может быть, тебе просто жалко худого же ребеночка?
4: Может быть. Но, думаю, художник неспроста поместил его на передний план.
5: Ну, конечно, неспроста. В работах Рылова нет случайных деталей. И с одной стороны, как вы правильно заметили, картина «В лесу» почти идиллическая. Березовая роща залита солнцем. Изображение светится от обилия белого цвета. Среди белоснежных стволов лошадь белой масти. И во всем белом и девочка с дедушкой. А это значит, что день праздничный. Ведь по будням крестьяне не надевали маркую одежду. Но это 1905 год. Именно тогда Рылов работал над своим полотном. То есть время очень неспокойное.
4: Вы имеете в виду Первую русскую революцию?
5: Да, по стране прокатилась волна забастовок и антимонархических выступлений. Старый крестьянин с картины Рылова наверняка переживал, что общественные настроения ни к чему хорошему не приведут. Аркадий Александрович не показывает нам лицо старика. Мы видим только согбенную спину среди берез. Но в центре картины Художник рисует тощего же ребенка на шатких ногах. Его темная масть резко контрастирует с общим светлым фоном. И в безмятежном изображении звучит нота тревоги.
4: Да, звучит. Я ее...
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
7: Вера устами детей.
8: Рассуждаем о самом важном.
9: Что такое причастие?
10: Причастие – это когда батюшка выносит чашу, в которой тело и кровь Христова. И человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет. И душа тоже сияет.
11: После исповеди я иду причащаться. И я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь Его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом, а мои грехи боятся близко приближаться.
12: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое», а потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просворочка, а вино – это его кровь. И когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай, и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просворочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
13: Причастие – это то, где люди могут причаститься. Мы не близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропоет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфорами. Там надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковно-славянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот. И потом, когда говорят, и нам дают вкусить плоть Бога – это просфора, и пить кровь Бога – это по названию вино. И еще, когда мы вот прошли это причастие, у нас есть Дух Святой. Но мы не должны потом в этот день ни злиться опять, ни говорить, а то он опять пропадет.
14: Причастие – это когда мы соединяемся с Богом, мы вкушаем священные дары – кровь и тело Иисуса Христа. Во время причастия мы подходим к батюшке, кладем руки крест-накрест, говорим свое имя и вкушаем священные дары. Каждый православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
15: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просверочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
16: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В любви, крепком браке и счастливой семейной жизни священник размышляет в своей книге «Три кита семейного счастья». В 2012 году этот сборник бесед стал лучшей книгой для молодежи по версии издательского совета Московской патриархии. Действительно, на ее страницах отец Павел выбрал максимально понятный молодым читателям язык общения. Открытый, доверительный и неформальный. Однако и тем, чьи юные лета уже миновали, кто давно состоит в браке, книга тоже будет интересна и полезна. На каких же трех китах, по мнению автора, стоит семейное счастье? В его основе, считает священник Павел Гумеров, должны лежать, во-первых, любовь и правильное ее понимание. Во-вторых, осознание целей и задач семейной жизни. И в-третьих, правильно выстроенная семейная иерархия. Что все это значит и как может воплощаться на практике, батюшка подробно объясняет в 10 главах своей небольшой книги. Первая из них посвящена любви. Протоиерей Павел Гумеров прежде всего предостерегает читателей от подмены понятий. Часто в литературе и кинематографе, да и в жизни, под словом «любовь» подразумевается совсем иное – чувство влюбленности. Спору нет, оно прекрасно, соглашается автор. Однако есть у влюбленности другая сторона. Рано или поздно она проходит. И в этот момент на смену ей должна прийти любовь. Она зиждется не на эмоциях и чувствах и остается неизменной, независимо от того, пасмурно на дворе или светит солнце, бедны мы или богаты, молоды или стары. Только такая твердая решимость любить человека, сделав свой выбор раз и навсегда, поможет пронести любовь через всю жизнь. Так пламя влюбленности перейдет в тихий, ровный огонь семейного очага. Для тех, кто сделал этот важный шаг, прочно установить остальных китов в основании своего семейного счастья будет уже намного легче, считает автор. И помогает читателям решить, кто, жена или муж, должен быть в доме хозяином, подсказывает, как избежать семейных ссор и конфликтов. Собственным опытом семейной жизни, помимо прочего, он тоже делится на страницах книги «Три кита семейного счастья». Возможность любить – это проявление в нас образа Божия, напоминает читателям протоиерей Павел Гумеров. Господь сотворил мир и человека именно из любви. Он сам и есть любовь. В семейной жизни людям дается замечательный шанс проявить любовь, заложенную в них Богом, и обрести счастье. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Приют «Покров» открылся в городе Сызрань Самарской области в феврале этого года. Сюда могут обратиться люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Здесь нуждающимся предоставят временное жилье, помогут восстановить документы и получить медицинскую помощь. Инициаторами создания социального центра стали общественные организации и неравнодушные жители города. Благословил доброе начинание владыка Сызранский и Шигонский Антоний. При поддержке епархии приюту предоставили большое помещение рядом с храмом в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Сегодня в центре Покров живут 12 человек. У каждого своя история – потеря дома, болезни, одиночество или семейные трагедии. Как у Милы, которая попала сюда недавно с тремя детьми. Несколько лет женщина была бездомной. Сначала родные братья выгнали ее из родительского дома. Затем из-за проблем с жильем в интернат забрали детей Милы, а сама она оказалась в больнице с тяжелым заболеванием. Купленная на материнский капитал комната в общежитии за это время пришла в негодность. Возвращаться туда с детьми было нельзя. После выздоровления Мила забрала детей из социального учреждения и приехала в центр Покров. В приюте семье выделили отдельную комнату и оказывают юридическую помощь в оформлении жилья, доставшегося от родителей. Сейчас приют расположен на первом этаже трехэтажного здания и нуждается в благоустройстве. Необходимо приобрести мебель, установить видеонаблюдение и провести интернет. Поддержать центр Покров и его подопечных, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, можно на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: Радио для тех, кто хочет верить. География веры. Братск – город в Иркутской области. Его история началась в 17 веке, когда русские первопроходцы осваивали Сибирь. Один из них, казачий атаман Максим Перфильев, заложил в 1631 году крепость на реке Ангаре. Местных жителей, бурят, казаки называли братьями, и острог, построенный на их земле, назвали в их честь «братским». Из этого укрепления и образовался одноименный город. Одна из башен крепости сохранилась до сих пор и стала символом Братска. Острог был воссоздан в натуральную величину в этнографическом музее «Ангарская деревня» под открытым небом. Здесь можно помолиться в деревянной церкви Владимирской иконы Божьей Матери. Она построена по образцу храмов 17-го столетия и освящена в 2021 году.
1: Радио «Вера» в Братске можно слушать на частоте 107,2 FM. Сегодня в 18.00 в эфире «Радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет клинический психолог, директор реабилитационного центра для зависимых «Воскресенье» Роман Прищенко.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями – главные темы программы.

0: рассказать о христианстве тем, кто совершенно его не знает, на чем нам стоило бы сосредоточиться в первую очередь? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 17 главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «Поемши же его, ведоши на Ареопаг».
2: «И взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род».
1: «От ваших книжник Рекоша, Сегобо и род есмы».
0: Если судить по тому, сколько времени мы проводим в интернете, потребляя информационный контент всеми возможными для нас способами, можно было бы решить, что мы любознательнее и образованнее наших предков, у которых таких возможностей не было. В то же время качество и количество воспринимаемой информации таково, что ни проверить, ни усвоить ее мы не в состоянии. О большинстве того, что не задерживается в нашем сознании, не стоит и беспокоиться, потому что оно не представляет собой ничего ценного. Но вместе со шквалом информационного мусора мы упускаем из виду по-настоящему ценное. Причем ценное не только в бытовом, но и в духовном смысле. В прозвучавшем сейчас новозаветном отрывке мы слышим, как апостол Павел, придя в Афины, видит в этом городе огромное количество статуй, которые посвящены самым разным языческим богам. Жители Афин готовы были принять любой ценный для себя культ и даже поклониться неведомому Богу. Сравнив их с нами, можно сказать, что они воспринимали огромное количество религиозного контента, выбрать из которого хотя бы что-то полезное было очень трудно. Однако апостол не стал обличать их и даже не стал отрицать прочих богов. Из всего того шквала религиозности, который ежедневно обрушивался на афинян, апостол выбрал то, что большинству казалось незначительным, и обратил на него внимание. На чем же он сконцентрировался, получив такую уникальную возможность – поговорить о Боге с теми, кто заседал в афинском Ареопаге? Первое и самое важное – он проповедует не просто очередного Бога, но самого Творца, который своим могуществом и своей волей содержит весь мир. Апостол говорит, что этим Богом мы живем и движемся и существуем. И второе. Этот Бог вложил в нас жажду встречи, чтобы мы искали Его и стремились к общей жизни с Ним. В сегодняшний отрывок это не вошло, но можно было бы добавить третье. Бог, которого проповедовал Павел, стал ради нас человеком. В наши дни эта проповедь апостола многим неизвестна. Весть об истинном Боге, принесенная когда-то на нашу землю, нередко теряется в огромном информационном потоке. При этом истинно верующие всегда призваны помнить, что в центре нашей веры тот, о ком апостол Павел 2000 лет назад рассказывал афинянам. И каждый наш храм, в честь кого бы он ни был освящен, в самом глубоком смысле всегда посвящен Господу. Не случайно над входом в Успенский собор Троицы Сергиевой Лавры изображен лик Христа и написано «Ведомому Богу».

0: именно Его мы, зная, чтим, Его ищем всем сердцем и о Нем проповедуем.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Земля цвела, в лугу весной одетом ручей меж трав катился молчалив. Был тихий час меж сумраком и светом. Был легкий сон лесов, полей и нив. Не оглашал их соловей приветом.

Радио «Вера». Светлое радио. Христос воскресе! Желаю тебе праздновать свято, мирно, благоговейно, сообществ и смехов удаляться, и тогда почувствуешь радость, а то никакой ни пользы, ни радости не будет. Святой Анатолий Оптинский.

0: времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Антона Чехова брату Николаю Чехову. Весна, 1886 год. Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям. Первое. Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Второе. Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом. Третье. Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги. Четвертое. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома. Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают. Из уважения к чужим ушам они чаще молчат. Пятое. Они не уничижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Шестое. Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство с знаменитостями. Делая на грош, они не носятся со своей папкой на 100 рублей и не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пустили. Истинные таланты всегда сидят в потемках, в толпе, подальше от выставки. Даже Крылов сказал, что пустую бочку слышнее, чем полную. И так далее. Таковы воспитанные. Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно прочесть только «Пиквика» и вызубрить монолог из «Фауста». Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля. Тут дорог каждый час.
0: Голоса времени.
2: Не смей себя жалеть, держись. Боль неизбежна, страдать или нет, выбирать тебе здесь и сейчас. Продолжается жизнь, дыши душой, не переживай.

0: факты и книга книг. На страницах Ветхого Завета вино упоминается более 200 раз. Для обозначения напитка используется несколько терминов, различающихся оттенками смысла. Например, молодое, сладкое, крепкое, ароматное вино. Известно, что для винного производства древние евреи использовали не только виноград, но также инжир, гранат, финики и даже кунжут. Вино настаивали на травах и сдабривали специями. Чаще всего Священное Писание упоминает вино наряду с хлебом и елеем, то есть растительным маслом, как одно из величайших благ, дарованных Богом. Напиток, по слову псалмопевца, веселящий сердце, не раз выступает на страницах Ветхого Завета символом благословения. Однако Библия также предостерегает, что к употреблению вина следует относиться с осторожностью. Так премудрый царь Соломон в книге Притчей говорит, что вино глумливо и буйно, и всякий, увлекающийся им, неразумен. Каковы были традиции виноделия и винопития у других древних народов Ближнего Востока? Чем они отличались от иудейских? Ответить на эти вопросы помогли множественные археологические открытия 19 и 20 столетий.
1: Еще в 1847 году британский археолог Остин Генри Лейерт на развалинах древнего города Ниневии обнаружил немало свидетельств, что цивилизации Древнего Востока были знакомы с алкоголем. На рельефах, украшавших дворец ассирийского правителя Ашурбанипала, запечатлены царские пиры. За столами, уставленными яствами, изображены мужчины и женщины, пьющие через соломинки из объемных чаш. Текст вавилоно-аккадского эпоса «Энума Элиш», запечатленный на глиняных табличках, обнаруженных в библиотеке Ашурбанипала, подтвердил, что чаши пирующих содержали именно вино. Языческий эпос, наряду с рассказом о вавилонских божествах, раскрыл технологию изготовления алкогольного напитка. Оказывается, она вызывала обильный осадок, что вынуждало употреблять вино только через узкую трубочку. Правление Ашурбанипала относится к VII веку до Рождества Христова. Ученым удалось выяснить, что винопитие было распространено на Ближнем Востоке гораздо раньше этого времени. В 1965 году на раскопках древнего шумерского городища Годин-Тепе в горах Загрос на западе современного Ирана археологи из Канады нашли осколки глиняного кувшина со следами вина. Радиоуглеродный анализ показал, что напиток был изготовлен не позднее, чем в 4-м тысячелетии до Рождества Христова, то есть еще до рождения родоначальника еврейского народа, библейского патриарха Авраама.
0: Согласно книгам Ветхого Завета, весь уклад жизни древних израильтян был обусловлен отношениями с Богом, подчинялись закону Божию и традиции использования вина. Так, правила жертвоприношений, подробно изложенные в книге чисел, предписывали иудеям приносить вино в жертву вместе с другими земными дарами – хлебом, елеем и мясом животных. При этом книга Левит под страхом смерти запрещала священнослужителям употреблять алкоголь перед служением в храме. Молитвенное предстояние у иудеев требовало ясной памяти, трезвого ума и сосредоточенности. Совсем иное отношение к вину, по свидетельству археологов, предлагали языческие культы древних народов Ближнего Востока.
1: В конце 19 века команда Пенсильванского университета США, производя раскопки древнего шумерского города Ниппура на территории современного Ирака, обнаружила богатую клинописную библиотеку. Текст на одной из табличек оказался гимном, посвященным Нинкассе, языческой богине виноделия и пивоварения. Процесс производства алкоголя в этом произведении был возведен в ранг религиозного служения. Еще большую роль отводили вину жрецы шумерского города-государства Мари, стоявшего на берегах Евфрата в 3-м тысячелетии до Рождества Христова. В документах архива Мари, обнаруженных французскими учеными в 1934 году во время раскопок в Сирии, опьянение названо благоприятным условием для получения божественного откровения.
0: Вино было известно человечеству с ветхозаветных времен. Этот факт подтвержден археологическими изысканиями. Вместе с тем, научные открытия помогли установить, что отношение к спиртному у разных народов отличалось кардинально. Языческое мировоззрение делало алкоголь и связанное с ним действие объектом культового поклонения. Сохранившие единобожие израильтяне избежали сакрализации пьянящего напитка. Они относились к вину как к одному из земных благ, данных Творцом. Священное Писание помогало иудеям хранить память о том, как ценно трезвомыслие и опасно злоупотребление дарами Бога.

0: Сегодня, 19 мая, Церковь вспоминает праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского, преподобного Иова Почаевского, святого мученика Варвара-воина и с ним пострадавших, мученика Варвара, бывшего разбойника. Святые мученики Варвар-воин и с ним Вак, Калимах и Дионисий жили в IV веке. Они служили в войске императора Юлиана Отступника. Варвар был тайным христианином. Однажды в войне с племенем франков он одержал победу в единоборстве с неприятельским воином-великаном. За это варвару дали титул царского телохранителя. Военачальник Вак пожелал принести жертву языческим богам и предложил варвару честь первого жертвоприношения. Тогда воин открыто исповедал себя христианином и отказался принести жертву. По приказу императора его пытали. По молитвам варвара его раны быстро исцелились. Увидев это чудо, военачальник Вак и два воина Калимах и Дионисий также уверовали во Христа и отреклись от языческих богов. За это они были немедленно казнены. Варвара продолжали мучить. Видя его стойкость и верность Христу, многие язычники приняли христианство. Свой славный подвиг святой варвар совершил в 362 году. Прославляя мученический подвиг святого варвара-воина и с ним пострадавших, Церковь просит их. Святые мученики Варвар, Вак, Калимах и Дионисий, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Комзяк. Отрывок из послания апостола Павла к евреям 4 главы. «Братья, — пишет апостол, — имея великого первосвященника, который прошел через небеса, Иисуса, Сына Божия, будем крепко держаться нашего исповедания. Ведь наш первосвященник не тот, кто не может сострадать нашим немощам, но тот, кто, как и мы, испытал искушение во всем, но не согрешил. Поэтому мы можем смело приступать к престолу благодати, чтобы, находя милость и благодать, получать своевременную помощь. Ведь всякий первосвященник берется из среды людей и поставляется посредником людей в их отношениях с Богом, чтобы приносить ему дары и жертвы за грехи. Он может с терпением сочувствовать к тем, кто пребывает в неведении или заблуждается, потому что и сам он в немощи со всех сторон. И по этой причине должен приносить жертвы как за грехи народа, так и за свои собственные. И такую честь никто не присваивает себе сам, но призывается Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам прославил себя, став первосвященником, но прославил его тот, кто сказал ему: «Ты, сын мой, сегодня я породил тебя». Так и в другом месте он говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Одна из важнейших идей послания к евреям – это первосвященство Иисуса Христа. В нем излагается сущность и условия священнического служения. Всякий священник несет на себе обязанность быть представителем народа перед Богом или, иными словами, выступать как посредник и ходатай перед Богом от лица народа Божия. Грех пролагает пропасть между Богом и людьми. Священник же своим служением призван как бы перебрасывать мост через эту пропасть и вводить людей в присутствие Божие, приближать их к небесному престолу благодати. Господь Иисус Христос, будучи не простым священником, но великим первосвященником, преодолел эту пропасть. Он прошел через небеса и тем самым проложил нам путь от земли к престолу Божию. Так исповедует наша вера, и в этом исповедании выражено наше упование на спасение. Кто из грешных людей способен подняться на небо, приблизившись к Богу? Разумеется, никто. Но Иисус Христос – не простой священник из людей. Он великий посредник, посредник с большой буквы, выше всех прочих посредников, ибо Он – Сын Божий, божественен по Своему рождению и сущности. Но если бы Иисус Христос имел только божественную природу, Он не мог бы отвечать самому понятию о посредничестве. Ведь всякий посредник должен быть причастным обоим сторонам отношений. Если бы Иисус был только Богом, то Он не мог бы сострадать в наших немощах. Сама мысль о том, что Бог способен страдать или сострадать, была абсолютно чужда иудейскому сознанию и богословию. Привычное для нас представление о Боге как о любящем Отце вошло в мир вместе с проповедью самого Иисуса Христа. Во времена его земной жизни такое представление было новым и даже революционным. Ведь основная идея о Боге в иудействе заключалась в том, что Он свят, то есть абсолютно отличен от людей и от всего земного. Представить себе, что Богу могут быть свойственны человеческие переживания и чувства, было невозможно. Но Иисус был не только Богом, но и человеком. Человеком с большой буквы, во всем подобным нам, за исключением греха. Когда в прочитанном тексте говорится о том, что Он, подобно нам, простым людям, был искушен во всем, но не согрешил, речь идет об основном принципиальном искушении, то есть об испытании, когда под сомнение ставится сама вера человека. Предполагается библейское Адамово искушение отречься от жизни по вере, искушение отпасть от Бога. Однако само вочеловечение Сына Божия в мире греха и искушений, сама солидарность Его с искушаемыми грешниками состояла в неизменном послушании Сына Богу Отцу. Иначе говоря, сама подверженность Иисуса Христа искушениям парадоксальным образом свидетельствовала о единстве Сына с Отцом. Это то, что в другом месте апостол Павел называет премудростью Божией, которая ограниченному земному сознанию представляется полным абсурдом и безумием. Таким образом, Господь Иисус Христос отвечал всем условиям истинного посредника между людьми и Богом. Он был един с Богом, божественен по природе, в то же самое время как человек солидарен с грешным, страдающим и искушаемым человечеством. В нем Бог явил себя как любящий Отец, способный к сострадательному милосердию, понимающему сочувствию и спасительной благодатной помощи. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Устремляться вверх, подобно искрам. Разве ты не уповаешь на Бога? Вера должна укреплять твою надежду.
6: Друзья мои, вы пускаете слова на ветер. Невинен я. Зря вы придумываете речи для обличения. Прошу вас, взгляните на меня. Буду ли я лгать вам? Правда на моей стороне, а потому не буду я молчать. Буду изливать свое горе. Буду умолять судью моего. Скажу Богу: Господи, опротивила мне жизнь. Зачем ты борешься со мной так, что я стал самому себе в тягость? Объясни мне, зачем ты ищешь порока во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник и что некому защитить меня от тебя?
7: Ты говоришь, что чист пред Господом. Да если бы Бог ответил тебе и открыл тайны своей премудрости, оказалось бы, что тебе вдвое больше следует понести. Я уверен, что Бог предал забвению некоторые из твоих беззаконий из милости к тебе.
6: Вот что я скажу вам, друзья. Вы ничему не можете меня научить. Я не ниже вас и знаю все то, что знаете вы. Я хотел бы поговорить с Богом, отстоять свою правду перед Ним, а вы все бесполезные врачи. О, если бы вы молчали, я бы счел вас мудрецами.
8: В те времена верили, что проказа посылается человеку за серьезные прегрешения. Иов обратился к Богу, прося его объяснить, за что ему послано столь страшное наказание. И Господь явился праведнику в бурном вихре. Он показал свое могущество и премудрость и дал осознать, что причина несчастий – козни дьявола. Господь проявил милость к Иову, потому что тот остался верен ему, несмотря на все тяжкие испытания. Иов не только вернул, но и приумножил свои богатства. Господь дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. Иов прожил счастливо еще 140 лет и увидел своих потомков до четвертого колена. На иконах этот святой часто изображается в царском венце. Святые отцы говорили, что Иов многострадальный не просто ветхозаветный праведник. Он – прообраз другого безгрешного страдальца – Христа, воскресение которого – стало ответом Бога на извечный вопль человека о страдании. Священномученик Зенон, епископ Веронский, живший в IV веке, так говорил об Иове. «Иов был образом Спасителя нашего Иисуса Христа. Иов был праведен. Спаситель наш есть сама правда. Иов был истинен. Господь наш есть подлинная, совершенная истина».
4: Жития
8: святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Господь близко. Если позовешь Его, сразу откликнется. Архиепископ Серафим Соболев.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. У слова «жизнь» есть множество метафор. Жизнь воспринимается и как путь, и как мелодия, и как поэма, и как лабиринт, и как восхождение, и как битва, и как университет. А вот английский писатель и богослов Гилберт Честертон в стихотворении «Устами нерожденного ребенка» назвал жизнь величайшим даром, потрясающим приключением и фантастической возможностью. В стихотворении Честертона нерожденный малыш размышляет о мире, который его ожидает, о его невероятности и реальности, о синем море, круглом огне в небе, то есть солнце, зеленых волосах на холмах, траве. Он рвется в этот мир, полный улиц, дверей и людей. И пускай там бури, но лучше мне быть одним из отвергших тьму, чем хоть целую вечность повелевать государством тьмы одному. Такой видит Честертон жизнь. Она любая, есть победа над небытием, распадом и тлением, и уже потому достойна воспевания. Поэтому для поэта пессимист сродни дезертиру, предавшему круговую поруку бытия. Выбор жизни — это решимость и вызов, и они завораживают Честертона своей красотой. А еще жизнь — это потрясающая возможность. О ней, этой возможности, писал преподобный Иосиф Оптинский, подвижник благочестия XIX века. «Земная жизнь есть великий дар Божий, которым мы можем заслужить себе такое блаженство, что Священное Писание именует таковых богами». Герой стихотворения Честертона в полной мере осознает величие дара жизни. Нерожденный малыш обещает: «Если только позволено будет мне хоть на день оказаться там, я за милость эту, за эту честь баснословную все отдам. И клянусь, не вырвется из меня ни гордыни, ни жалоб, стон, если только смогу отыскать я дверь, если буду таки рожден».
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио.

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
2: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Одним зернышком никого невозможно накормить. А потому при нехватке зерен самым верным стратегическим решением будет использование их в качестве посевного материала. Эту простую мысль мы находим в Евангелии. И принадлежит она самому Христу. Говоря о зернах, Спаситель, конечно же, не собирался кого-либо учить основам сельского хозяйства. Он с помощью этого примера возвещал важнейшую истину. Принести духовный плод может лишь тот, кто уподобится посевному зерну. Тот, кто откажется от себя самого ради Бога и ради других людей. Эти Христовы слова звучат сегодня во время литургии в православных храмах. Они взяты из 12 главы Евангелия от Иоанна. Давайте их послушаем.
3: Фарисеи же реша к себе.
4: Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего. Весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший, то говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет. Да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.
3: «Сия глагол Иисус, и отшеда скрыся от них».
2: Только что прозвучавший евангельский отрывок состоит из двух частей. В первой из них рассказывается о греках, которые хотели увидеть Христа и обратились с просьбой о помощи к апостолу Филиппу. По всей видимости, эти люди были знакомы с Филиппом. Филипп исполнил их просьбу и, сообщив о них апостолу Андрею, вместе с Андреем рассказал об этих людях Христу. Далее в Евангелии начинается нечто странное. В ответ Христос начал говорить о своем скором исходе, то есть о своих страданиях и смерти. Конечно, можно было бы предположить, что его слова никак не связаны с пришедшими к нему греками. И греки упомянуты Евангелием лишь в качестве предзнаменования будущего вселенского распространения веры во Христа. Однако, вероятнее всего, другое. Слова Христа – это то, что нужно было услышать пришедшим к нему людям. И это то, что нужно помнить любому другому человеку. На такое понимание прозвучавшего сегодня отрывка указывает и его окончание, в котором сказано, что, завершив свою речь, Господь отошел и скрылся от них, то есть от тех, с кем он был, от Андрея, Филиппа и безымянных греков, приведенных апостолами ко Христу. Когда мы слышим слово «чудо», то перед нами чаще всего возникает образ чего-то похожего на фокус, чего-то напоминающего притворение Христом воды в вино во время свадьбы в Кане Галилейской. Чудо должно, во-первых, производить сильное впечатление, а во-вторых, приносить практическую пользу. Греки слышали о чудесах Христовых. И именно это, судя по всему, было побудительной причиной для поиска встречи со Спасителем. Но Господь, как мы знаем, не был фокусником, а все его чудеса – это знамение, свидетельствующее о силе Божией и о любви Бога к человеку. О том же самом свидетельствуют и прозвучавшие сегодня слова Христовы. «Самое большое чудо – это Сам пришедший во плоти Христос. Это Его вольные страдания и смерть, это Его воскресение. Они были совершены не ради изумления окружающих. Господь сотворил их ради нашего спасения. Вместе с тем Он дал нам образ, если можно так выразиться, вхождение в эти чудеса. Воскреснуть со Христом может лишь тот, кто уподобится Ему, и, как и Христос, сумеет отнестись к самому себе, как к зерну, которому надлежит быть посеянным ради принесения плода. Это означает, что Христовы ученики должны суметь забыть про свои собственные интересы, поработить себя Богу, и Бог сделает их жизнь совершенной. Такие люди не только обретут спасение во Христе, но и помогут найти путь ко спасению многим другим людям. Мы не знаем, поняли ли мысли Христа те греки, с которых начался прозвучавший сегодня евангельский отрывок, но мы знаем, что ее прекрасно усвоили святые апостолы Андрей и Филипп, а вместе с ними и вся Церковь Христова.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Небесная заступница. Икона Божьей Матери, благодатное небо в судьбах России.
1: В иконостасе Архангельского собора Московского Кремля слева от царских врат можно увидеть необычную икону Богородицы. Пресвятая Дева изображена в полный рост с Божественным Сыном на руках. Она стоит на облаке, опираясь ногами на полумесяц. Головы Божьей Матери и Младенца Христа увенчаны коронами. Фигуры окружены ореолом из красных волнистых лучей. Образ возвышенно именуется «Благодатное небо». Такое поэтическое название появилось благодаря строчке богослужебного стиха, обращенного к Богородице. «Как назвать нам Тебя, о Благодатное?» «Небом, ибо через Тебя воссияло солнце правды». Иконография образа «Благодатное небо» опирается на отрывок из библейской книги «Откровение». Автор, апостол Иоанн Богослов, так описал одно из своих пророческих видений. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна». Христианские мыслители трактовали эти строки как образ Богородицы, молящейся за весь мир в последние времена перед вторым пришествием Христа. Изображения жены, облаченной в солнце, особенно широко распространились в средние века в Западной Европе. В Россию икону «Благодатное небо» привезла в XIV веке София, дочь литовского князя Витовта. Она вышла замуж за московского князя Василия I, сына Дмитрия Донского. Иконописный образ, который доставила в Москву княгиня София, в настоящее время утрачен. Икона в Архангельском соборе Кремля – точный список, выполненный в 17 столетии мастерами оружейной палаты по указу царя Федора Алексеевича. В середине XIX века в России возросло внимание к образу Божией Матери «Благодатное небо». Этому поспособствовал митрополит Филарет Дроздов. Во время реставрации иконостаса Архангельского собора святитель распорядился собрать и упорядочить сведения об иконе. Он благословил служить перед ней ежедневные молебны Божией Матери. Многочисленные списки древней святыни стали появляться в храмах и домашних иконостасах. Именно эта икона стала прообразом фрески, которую создал художник Виктор Васнецов в 1895 году в алтаре Владимирского собора в Киеве. Горячо почитаемым образ Богородицы «Благодатное небо» остается и сейчас.
0: Небесная заступница. Икона Божьей Матери «Благодатное небо» в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную Ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославлять.

Вера. Светлое радио. Пасха – это пир веры, богатство благости, дар общения человека с Богом, торжество жизни над смертью. Святитель Иоанн Златоуст.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Пьера Жильяра, наставника детей императора Николая II, о семье государя в ссылке. 1918 год. Екатеринбург, дом Ипатьева. Вера поддерживала мужество заключенных, давала им столько сил и ясности в страданиях. Государыня и великие княжны часто пели церковные молитвы, которые смущали их караул. Стражи понемногу смягчались в общении с заключенными. Они были удивлены их простотой, кротостью и вскоре почувствовали превосходство тех, которых держали в своей власти. Даже сам комендант дома, пьяница Авдеев, оказался обезоружен таким величием духа. Он почувствовал свою низость. Глубокое сострадание семье императора сменило у этих людей первоначальную жестокость. Голоса.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Эй, что случилось?
2: За дорогой ты следи.
3: С вами все в порядке?
2: Ага.
4: Думаете, почему все благополучно обошлось? Потому что на мне поясок защитный.
5: Поясок?
4: Ну да, бабушка еще покупала его. Живые помощи называется. Слышали, наверное?
5: Да знаю, конечно. Полоска ткани, на которой напечатан 90-й псалом. Он начинается словами «Живый в помощи Вышнего». А в народной интерпретации эти слова стали звучать как «живые помощь». Должен заметить, что наделять магическими свойствами этот поясок – заблуждение. По крайней мере, православная церковь предостерегает, что к нему нельзя так относиться.
4: Ну как же, неужели вы будете спорить, что этот пояс способен защитить человека от беды? Ведь он же в храме куплен.
5: Спорить не буду, но возразить попробую. От любой беды, опасности, скорби и болезни защищает не матерчатая ленточка, а Бог. Именно об этом, кстати, на поиске и написано.
4: А что на нем написано? Я видел, что там что-то напечатано, но прочитать не смог. Вроде по-русски, но непонятно.
5: Да, псалом написан на пояске, на церковно-славянском языке. Но если хотите, я могу познакомить вас с русским переводом.
4: Конечно, хочу. Еще бы.
5: Ну, тогда слушайте. Псалмопевец сначала провозглашает с уверенностью, что живущий помощью Всевышнего под кровом Бога Небесного водворится. Скажет он Господу: «Заступник мой, прибежище мое, Бог мой, уповаю на него». А дальше автор псалма обращается напрямую к тому, кто читает.
4: А кто же написал этот псалом?
5: Хотя в древней еврейской псалтыри автор 90-го псалма не указан, большинство исследователей придерживаются мнения, что его написал израильский царь Давид, живший в 10 веке до нашей эры. Давид был не просто верующим. Он любил Творца всем своим существом. Наверное, только такой боголюбивый человек мог быть уверен, что каждый читающий 90-й псалом считает Бога своим заступником и прибежищем. И именно поэтому он обещает и вам, и мне: «Он избавит тебя от сети ловцов и от слова мятежного. Плечами своими оградит он тебя, под крылами его безопасен будешь, щитом покроет тебя истина его. Не убоишься страха ночного, стрелы, летящей днем, беды во тьме приходящей, недуга и беса полуденного. Падет возле тебя тысяча, и много тысяч вокруг тебя. Тебя же ничто не коснется».
4: Как-то не верится, что это и мне обещано. Кажется, тут какая-то ошибка. Чем я могу Богу угодить, чтобы он стал меня защищать и днем, и ночью?
5: Давид прямо отвечает на ваш вопрос: «Ибо ты сказал: Господи, ты упование мое. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». А вот как описал человека, живущего под Божьим покровом, современный поэт Наум Басовский в своем переводе 90-го псалма: «Своим убежищем от бед он выбрал Господа ладони, ни мор, ни вражеский набег его жилище не затронет».
4: То есть нужно просто считать Бога своим прибежищем и все?
5: Поверьте, это немало. Бог ждет от человека сыновнего доверия, а мы готовы верить во что угодно, только не в его отеческую защиту. Наделяем сверхъестественными свойствами различные предметы и явления. Расставляем мебель в определенном порядке. Совершаем бессмысленные ритуалы вроде плевков через левое плечо. И все это вместо того, чтобы в простоте обратиться: «Господь, помоги, защити».
4: Это вот как я в поясок верил?
5: Пояс, на котором напечатан 90-й псалом, это скромная реликвия, призванная напоминать своему хозяину о великом. А молитва, напечатанная на этой узкой полоске ткани, действительно живая помощь тому, кто нуждается в Божьем заступничестве. Разве не утешительно слышать: «Не постигнет тебя зло, и язва не приблизится к шатру твоему, ибо ангелом своим заповедает он о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнется о камень нога твоя. На Аспида и Василиска наступишь, и попирать будешь льва и змея».
4: Утешительно, конечно, но все-таки это слова царя Давида, а он всего лишь человек, хоть и святой.
5: Вообще, тексты Священного Писания называют богодухновенными, то есть люди их писали, пребывая в Духе Святом, иными словами, в соавторстве с Богом. А в 90-м псалме царь Давид, чтобы укрепить тех, кому трудно дается вера, привел слова Бога от первого лица. Вот как Создатель говорит о человеке, который ищет у него защиты. «На меня уповал он, и я избавлю его, осеню его, ибо он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его, посещу его в скорби, извлеку его из бед и прославлю его, долголетием одарю его и явлю ему спасение мое».
4: Ведь вот как в жизни бывает. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Чуть в аварию не попал, но зато узнал, каким сокровищем обладаем.
5: Это вы про поясок говорите?
4: Про защиту Божью. А поясок бабушкин мне теперь о ней всегда напоминать будет.
2: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, и 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не придут.

0: Сегодня, 19 мая, Церковь вспоминает праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского, преподобного Иова Почаевского, святого мученика Варвара-воина и с ним пострадавших, мученика Варвара, бывшего разбойника. Мученик Варвар жил в IX веке в греческой области Пелопоннес. Долгое время он был разбойником, грабил и убивал путников и мирных поселян. Однажды Варвар сидел в пещере и смотрел на награбленное имущество. И вдруг он увидел все то горе, что стоит за его богатствами. Варвар впервые подумал о своей неминуемой смерти, о будущем страшном суде. Разбойник оставил в пещере все свои сокровища и пришел в ближайшую церковь. Он раскаялся перед священником и стал умолять о том, чтобы тот позволил ему и делом доказать перемену, случившуюся в нем. Он дал обет Богу не подниматься от земли, пока не будут прощены его грехи, и поэтому передвигался на четвереньках. Священник разрешил варвару жить в своем доме. Но тот счел себя недостойным носить звание человека и стал жить во дворе с собаками. Когда священник отпустил варвару грехи, тот ушел в лес. 12 лет он прожил там, сторонясь людей. Он погиб от рук купцов, принявших его за дикого зверя. Перед кончиной варвар простил их и попросил сообщить о своей смерти священнику в доме, которого он жил. Тот похоронил отшельника. Вскоре от гроба святого стали происходить исцеления и чудеса. Прославляя мученика Варвара, Церковь напоминает христианам, что человеку всегда открыт путь покаяния, что Господь прощает и милует раскаявшегося грешника. Мы чествуем духовный подвиг мученика Варвара, бывшего разбойника, и просим его: «Святой мученик Варвар, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Что-то худое с ним приключилось?
2: Нет. Барский родился крепостным. До старости был личным слугой у барина, а после крестьянской реформы остался нищим.
1: Хм, как же так получилось? Ведь крестьянам вроде бы на дело полагались.
2: Дворовым крестьянам, которым принадлежал Христофор, не давали земли. Такие люди составляли примерно 6% от всех крепостных. Их судьбы складывались по-разному. По закону, дворовые еще 2 года оставались в зависимости от хозяина. Наверное, предполагалось, что дворяне возьмут на себя ответственность за ближайших слуг, позаботятся о них. И часто так и бывало.
1: А Христофору, выходит, не повезло.
2: Да уж. Везения мало. Хозяин Христофора Барского продал свое имение и уехал. Его дворовые люди остались без крыши над головой и без средств к существованию.
1: А что же герой картины? Выходит, нищенствовал?
2: Он использовал любую возможность, чтобы заработать на хлеб, хотя это было нелегко. В 1870 году, когда Перов написал картину «Странник», Барскому было 84 года. С отмены крепостного права прошло 9 лет. Столько Христофор и мыкался в своем преклонном возрасте. Ходил из дома в дом, где дров наколет, где воды принесет или двор подметет. Вот его за это кормили. Всех поражало смирение, с которым старик нес свои тяготы, и его незлобивость.
1: Да где же столько сил он брал?
2: В молитве, наверное. Христофор старался не пропускать ни одной церковной службы.
1: Маргарита Константиновна, а откуда известно столько подробностей о неприметном нищем страннике?
2: Из рассказа Василия Перова. Художник посвятил Христофору Барскому не только картину, но еще и рассказ, пронзительный в своей простоте и правдивости. Называется он «Под крестом».
1: Под крестом? А почему такое название?
2: Название говорящее и многозначительное. Христофор Барский умер на монастырском кладбище у могилы монаха, которого почитали святым в день его памяти. Монахи, собравшиеся на панихиду, нашли странника под белым мраморным крестом. Человек, который всю жизнь безропотно нес свой крест, умер у подножия распятия.
1: Спасибо вам, Маргарита Константиновна, что вы рассказали мне про странника, написанного Василием Перовым. Христофор Барский мне теперь как родной. Думаю, не раз еще приеду в Третьяковку и полюбуюсь на эту картину.
2: Приезжайте, Владимир Николаевич. Картина чудесная. Смотришь на нее и понимаешь, что и в самых трудных обстоятельствах можно оставаться человеком в самом высоком значении этого слова.
0: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Симеон Мазаев.
1: Часто спрашивают, почему на свете столько страданий? Для Бога важна наша душа. А когда душа вспоминает про Бога? К сожалению, чаще всего в минуту скорби. Хочу поделиться словами преподобного Софрония о следовании за Христом. Наивен тот, кто думает, что путь вслед Христу возможно пройти без слез. Возьми сухой орех, положи его под тяжелый пресс и увидишь, как потечет из него масло. Нечто подобное происходит с нашим сердцем, когда невидимый огонь Слова Божия опаляет его со всех сторон. Окаменело сердце наше в своем животном эгоизме и, что хуже, в своей гордой спазме. Но воистину есть такой огонь, который способен расплавить даже крепчайшие металлы и камни.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шепелева. В 1927 году парижский литературный журнал русской эмиграции «Современные записки» опубликовал роман Ивана Шмелева «История любовная». Оставляя рукопись издателю, автор характеризовал свое произведение как «легкую вещь», психологически бытовую и с юмором. Не слишком похоже на Шмелева. Так вполне могут подумать современные читатели, знакомые с творчеством писателя, в основном по одному из его главных романов «Лето Господне». Шмелев – ностальгический певец старой патриархальной православной Москвы с ее святынями и храмами. И вдруг история любовная. Между тем, литературоведы и биографы Ивана Шмелева называют этот роман глубоко христианским произведением. Это становится понятно, конечно, не сразу. С первых строчек и даже глав книга действительно кажется легким романтическим чтением. 15-летний гимназист Тоня, начитавшись Тургенева, испытывает муки первой юношеской любви. Ему кажется, что он питает чувства к своей горничной Паше, девушке на год старше. Паша простая и добрая, она звонко смеется и тайком ставит в комнату Тони вазочку с подснежниками. И, кажется, тоже симпатизирует молодому человеку. Тоня видит в Паше идеал. Он посвящает ей стихи, в которых называет прекраснейшей из муз, а в мыслях она представляется юноше античной девой, усыпанной цветами. Но вдруг в жизни Тони появляется Серафима. Барышня, живущая по соседству. У нее длинные каштановые кудри, она носит соломенную шляпку и пенсне с синими стеклами. Однажды Тони случается поговорить с нею, и он понимает, что пропал. Вот он, истинный идеал. Метание, муки выбора, тайная переписка, встреча украдкой. Вот уж поистине история любовная. Однако Иван Шмелев тончайшей нитью вплетает в роман переживания не только эмоционального, но и духовного плана. В действительности герою предстоит сделать выбор не между простушкой Пашей и роковой красавицей Серафимой, а между грехом и чистотой. Здесь-то и открывается подлинно шмелевская проблематика. Герой проходит через самую настоящую духовную борьбу. Сердечные переживания отступают на второй план, а сюжет принимает такой оборот, что речь идет уже ни много ни мало о духовной участи Тони. Роман Ивана Шмелева «История любовная» начинается с беспокойной влюбленности, а заканчивается любовью апостольской, которая не ищет своего, не бесчинствует и никогда не перестает. Может быть, не случайно автор написал это свое произведение от первого лица. В нем остро ощущается исповедальная интонация. Впрочем, писатель подчеркивал, что автобиографического в его романе искать не стоит. Действительно, то, что случилось с литературным героем, может, пожалуй, произойти с каждым. Поэтому Иван Шмелев и написал эту книгу, чтобы помочь нам отличить историю любовную от истинной любви и сделать правильный выбор. С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор». Радио «Вера».

0: источник.
1: Маша, что ты мучаешься? Выпей таблетку.
2: Не хочу. Пройдет. Я не переношу таблетки. Поболит и пройдет. Таков мой терновый венец.
1: Ну уж прямо терновый. Кажется, ты преувеличиваешь степень своих страданий.
3: Выражение «терновый венец» действительно является символом мученичества и страданий. А еще означает тяжелое бремя и несправедливое наказание. Это библейское выражение мы находим в Евангелии. Процитируем Евангелие от Марка. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетший терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский». После суда над Христом Понтий Пилат передал Иисуса воинам для бичевания и распятия. Воины, желая унизить и осмеять Христа, одели его в багряницу, возложили венец из колючего терна на его голову и дали трость, как скипетр, символы царской власти и достоинства. Воины подходили ко Христу с притворными и насмешливыми изъявлениями почтения и преданности, говоря: «Радуйся, царь иудейский». За этим следовало шествие на Голгофу и распятие. Терновый венец у евангелиста Марка, у Луки и Матфея называется венцом из терна. Растение, использованное для сплетения венца, было гибким, с большим количеством мелких игл и росло повсюду в Палестине. Святитель Иоанн Златоуст так комментирует поступок воинов: «До того они были жестоки и неукротимы, что из оскорблений, наносимых Христу, делали себе удовольствие. Им надлежало удержаться от этого, надлежало плакать, по примеру народа. Но они не делали этого, а напротив оскорбляли его, нападали на него нагло, может быть, желая тем угодить иудеям, или делали это только по своему злонравию». Выражение «терновый венец» стало символом страданий и мученичества, который претерпел Христос перед казнью. А принять мученический венец означает сознательно обречь себя на муки.
0: Первоисточник.

0: историю Санкт-Петербурга прославили своими подвигами многие православные святые. Одна из них – блаженная Ксения Петербургская. Святая жила в городе на Неве в XVIII веке. В юности она вышла замуж за придворного певчего Андрея Федоровича Петрова, а в 26 лет осталась вдовой. Внезапная кончина супруга изменила жизнь молодой женщины. Андрей Федорович не успел принести покаяние, и Ксения решила, что должна вымолить у Бога прощение для него. В день похорон святая надела одежду мужа и стала называться его именем. Она отказалась от всех благ мирской жизни, раздала имущество нуждающимся и приняла на себя подвиг добровольного безумия Христа ради. 45 лет юродивая скиталась, не имея крыши над головой, и в жару и в мороз молилась под открытым небом. Жители Санкт-Петербурга стали замечать, что по молитвам блаженной происходят чудеса. Ксения исцеляла болящих и предупреждала об опасностях. Бездетные женщины, по ее слову, обретали радость материнства. Блаженная помогала возводить храм Смоленской иконы Божией Матери на городском кладбище. По ночам она носила кирпичи на строительные леса, чтобы облегчить труд рабочих. Святую изображают на иконах на фоне Смоленской церкви. Близ этого храма стоит часовня, где под спудом пребывают мощи блаженной Ксении.
1: Радио «Вера» в Санкт-Петербурге можно слушать на частоте 92.9 FM.
2: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
2: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
2: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
3: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях клирик Никольского храма города Химки, священник Анатолий Гловацкий. Накануне Дня памяти святителя Николая Чудотворца мы поговорим о его жизни и земном служении, о чудесах по молитвам к нему после его преставления, а также о том, почему именно этот святой особенно почитаем в народе. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о ветхозаветной книге «Псалтирь», о ее смыслах и влиянии на мировую культуру. Сегодня у нас в студии доктор филологических наук Михаил Селезнев. И разговор пойдет об отношениях человека и Бога в псалмах.
3: «Светлый вечер» на «Светлом радио». Апостольские чтения.
4: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Если бы нам сегодня предложили в нескольких словах рассказать о христианстве тем, кто совершенно его не знает, на чем нам стоило бы сосредоточиться в первую очередь? Ответить на этот вопрос – помогает отрывок из 17 главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.

0: бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род.
1: От ваших книжник Рекоша, сегобо и род есть мы.
2: Если судить по тому, сколько времени мы проводим в интернете, потребляя информационный контент всеми возможными для нас способами, можно было бы решить, что мы любознательнее и образованнее наших предков, у которых таких возможностей не было. В то же время качество и количество воспринимаемой информации таково, что ни проверить, ни усвоить ее мы не в состоянии. О большинстве того, что не задерживается в нашем сознании, не стоит и беспокоиться, потому что оно не представляет собой ничего ценного. Но вместе со шквалом информационного мусора мы упускаем из виду по-настоящему ценное. Причем ценное не только в бытовом, но и в духовном смысле. В прозвучавшем сейчас новозаветном отрывке мы слышим, как апостол Павел, придя в Афины, видит в этом городе огромное количество статуй, которые посвящены самым разным языческим богам. Жители Афин готовы были принять любой ценный для себя культ и даже поклониться неведомому богу. Сравнив их с нами, можно сказать, что они воспринимали огромное количество религиозного контента, выбрать из которого хотя бы что-то полезное было очень трудно. Однако апостол не стал обличать их и даже не стал отрицать прочих богов. Из всего того шквала религиозности, который ежедневно обрушивался на афинян, апостол выбрал то, что большинству казалось незначительным, и обратил на него внимание. На чем же он сконцентрировался, получив такую уникальную возможность – поговорить о Боге с теми, кто заседал в Афинском Ареопаге? Первое и самое важное – он проповедует не просто очередного Бога, но самого Творца, который своим могуществом и своей волей содержит весь мир. Апостол говорит, что этим Богом мы живем и движемся и существуем. И второе. Этот Бог вложил в нас жажду встречи, чтобы мы искали Его и стремились к общей жизни с Ним. В сегодняшний отрывок это не вошло, но можно было бы добавить третье. Бог, которого проповедовал Павел, стал ради нас человеком. В наши дни эта проповедь апостола многим неизвестна. Весть об истинном Боге, принесенная когда-то на нашу землю, нередко теряется в огромном информационном потоке. При этом истинно верующие всегда призваны помнить, что в центре нашей веры тот, о ком апостол Павел 2000 лет назад рассказывал афинянам. И каждый наш храм, в честь кого бы он ни был освящен, в самом глубоком смысле всегда посвящен Господу. Не случайно над входом в Успенский собор Троицы Сергиевой Лавры изображен лик Христа и написано «Ведомому Богу». Именно Его мы, зная, чтим, Его ищем всем сердцем и о Нем проповедуем.
3: Апостольские чтения.

святое провидение, оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизнь не новый, приду к таинственным вратам, как в Волге вал белоголовый доходит целый к берегам.

Радио «Вера». Светлое радио. Большинство людей верит в воскресение Христова, но весьма мало таких, которые его видят чисто. Которые же не увидели, не имеют сил поклониться Иисусу Христу как святому и как Господу. Святой Симеон, Новый Богослов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». В 1952 году сестра закрытой Марфо-Мариинской обители Ольга Серафимовна Дефендова рассказала нам о чудотворной иконе Богоматери, помогающей при родах. Она была небольшая, с лист тетради. Письмо напоминало стиль 17 века, внешне ничем не поражало. Но мы знали, что дело не во внешнем, а в благодати, которую несла с собой эта икона. Икона — это как бы окошечко, через которое к нам нисходит свет милосердия Божьего. Привезли икону. Папа поставил ее у себя на круглом столике. И я, лежа в родовом отделении при научно-исследовательском институте, ждала, верила, что Царица Небесная не замедлит с помощью. И такая радость охватила меня, и уже не о том радость, что родилась дочка, что громко закричала и продолжает орать, а радость о том, что свершилось чудо Божие, что я уже не мучилась, как при первых двух родах, что Матерь Божия помогла. Так всю ночь и ликовало мое сердце.
0: Голоса.

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Как-то почти сразу после того, как я был рукоположен во священника, меня направили на одну международную церковную конференцию. В ее кулуарах я познакомился с молодым священником из Греции. Во время нашего с ним общения он поинтересовался, а часто ли в России таких молодых священников, как я, повышают по службе, ставят на большие должности или многочисленные приходы. Я ответил, что это происходит, но довольно редко. Тогда упомянутый греческий священник поздравил меня с продвижением по службе. Я, честно, не совсем понял, что он имел в виду, и попросил его прояснить прозвучавшие слова. Вместо этого греческий священник указал на крест, который висел у меня на шее. Я вновь не понял, о чем идет речь, но обратил внимание, что у моего греческого, так сказать, коллеги креста на шее не было. В итоге вот что выяснилось. Оказывается, у нас и у греков имеются совершенно разные традиции в отношении внешнего вида священников. Причем привычная для нас вещь, когда священник носит на шее крест, в Греции отсутствует. Вернее так, ношение креста – это у греков привилегия епископа. Но в качестве награды крест могут носить заслуженные священники, например, настоятели каких-то больших приходов или наместники монастырей. И то, крест на их шеях появляется только во время богослужения. Потому-то встреченный мной греческий священник так удивился, увидев крест у меня, молодого священника. Я решил провести небольшое расследование, почему у нас так, а у греков иначе. Оказалось, что в русской церкви до XIX века ситуация с ношением крестов священниками была похожа на нынешнюю греческую. Крест могли носить только заслуженные священники или клирики храмов русской церкви, находящиеся за пределами России и имеющие статус дипломатического представительства. В 1913 году в связи с 300-летием Дома Романовых император Николай II своим указом даровал право всем священникам носить крест на шее. Причем крест, согласно указу, стал вручаться сразу при рукоположении. Таким образом, в России закрепился обычай носить наперстный крест всеми священниками, а не только заслуженными или находящимися на высокой должности. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о русской и греческой традициях внешнего вида священника.

Сегодня, 19 мая, Церковь вспоминает праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского, преподобного Иова Почаевского, святого мученика Варвара-воина и с ним пострадавших, мученика Варвара, бывшего разбойника. Святой праведный Иов жил за 2000 лет до Рождества Христова в Северной Аравии. Его судьба описана в Библии, в книге Иова. Иов жил, стараясь исполнять все Божьи заповеди. И все у Иова шло хорошо. Огромные стада паслись на тучных пастбищах. 7 взрослых сыновей и 3 дочери Иова дружно жили и охотно собирались друг у друга в гостях. Сограждане уважали праведника за его справедливость и честность. А сам Иов не уставал благодарить Бога за свое счастье и спокойствие. По преданию, сатана перед лицом Господа стал утверждать, что Иов любит Бога лишь потому, что все в его жизни благополучно. Но если наслать на него несчастье, то вчерашний праведник быстро утратит веру. Тогда Господь, желая показать терпение Иова, сказал сатане: «Все, что есть у него, я предаю в твои руки, только самого его не касайся». И вот Иов внезапно лишился всех своих богатств. Умерли его дети. Тогда праведник обратился к Богу. «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Тогда дьявол стал возражать, что Иов праведен, пока сам невредим. Он поразил Иова страшной болезнью, проказой. Страдальца изгнали из города. Все считали, что Бог наказывает его за грехи. Но Иов повторял: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Лишь однажды он возроптал, но потом от всего сердца раскаялся. И Господь возвратил праведному Иову здоровье и дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. Церковь прославляет Иова как праведника, который благодаря следованию воле Божией приобрел подлинное богообщение. На примере Иова Церковь учит нас надежде и вере в то, что даже в самых страшных обстоятельствах жизни, когда мы чувствуем богооставленность, в болезнях, при смерти наших близких, Господь нас любит. Господь рядом с нами, всегда готов нам помочь, нас утешить. Чествуя праведного Иова Многострадального, мы просим его о молитвенной помощи и ходатайстве за нас пред Господом. Святой праведный Иов, моли Бога о нас. Радио «Вера».

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: образы. Святые в литературе.
1: Образ святых находит отражение в разных литературных жанрах, романах, поэмах, рассказах. А иногда подлинным художественным произведением становятся записи, которые человек делал сам для себя, его дневники, особенно если эти записи делает человек исключительный и в них описаны события неординарные. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святой Фивии Перпетуе и ее дневниковых тюремных записках. Время действия – 3 век по Рождестве Христовом. Место действия – Карфаген, главный город провинции Африка Римской империи. Есть рукописи уникальные, чудом дошедшие за много веков до наших дней. Таким бесценным сокровищем для христиан является древний документ «Страдания святых мучеников Перпетуи, Фелицитаты, Сатура, Сатурнина, Секунда и Реваката» начала 3 века. Первая его часть представляет собой дневник или тюремные записи карфагенской христианки Фивии Перпетуи. Находясь в темнице в ожидании суда, а затем и казни на арене цирка, молодая женщина-христианка делала, как она пишет, записи собственной рукой по ее собственным мыслям. Благодаря им мы можем узнать достоверные подробности о жизни первых христиан и услышать голос самой святой Перпетуи. Фивия Перпетуя родилась в конце II века в Карфагене в богатой и знатной семье, вышла замуж, родила сына. О ее муже ничего не известно, скорее всего, он рано погиб на войне. Отец Фивии был декурионом, членом городского совета в Карфагене. Он всячески старался отвратить дочь от веры в Христа, и в своем дневнике Фивия приводит такой между ними диалог.
2: «Отец, — сказала я ему, — видишь ли, скажем, этот сосуд, кувшин, лежащий здесь?»
3: «Вижу, — отвечал отец.
2: Можешь ли ты назвать этот кувшин каким-нибудь иным наименованием, чем то, что он есть?»
3: «Нет, — сказал он, — и я не могу назвать себя ничем, кроме того, что я есть, христианка». Тогда отец мой, разгневанный моими словами, бросился на меня, как будто хотел вырвать глаза мои. Но он только пригрозил мне и ушел прочь.
1: Фивии Перпетуе было 22 года, когда она сама, ее раб Реваккат и его жена-рабыня Фелицитата, а также еще двое юношей благородного происхождения, Сатурнин и Секунд, готовились принять крещение. Молодых людей схватили и привели в суд на допрос. К ним добровольно присоединился Сатур, которого в момент ареста не было дома. По возрасту он был старше всех и, судя по всему, являлся наставником группы оглашенных. По недавнему указу римского императора Септимия Севера подданным империи запрещалось принимать христианство. Заключенных держали под арестом в частном доме, и там все они приняли крещение, тем самым открыто выразив неповиновение запрету. Карфагенских христиан бросили в темницу, где они должны были дожидаться суда.
2: «Я была очень испугана, потому что никогда ранее не испытывала такой темноты. О, ужасный день! Страшная жара, удары воинов, непролазная толпа. Я была очень прискорбна из-за беспокойства о моем ребенке. Благословенные диаконы Терии и Помпоний, которые прислуживали нам, были здесь, и путем вознаграждения они исхлопотали, чтобы нас подбодрили отправкой на несколько часов в лучшую часть тюрьмы».
1: Больше всего Фивия Перпетуе тревожилась об оставленном дома грудном ребенке. Но вскоре карфагенским христианам удалось подкупить стражников, и ей стали приносить сына в тюрьму на кормление. «После этого, как она пишет, темница показалась мне дворцом, и я предпочитала быть в ней скорее, чем где бы то ни было в другом месте. А впереди ее ожидало новое испытание – свидание во время судебного заседания с отцом, который умолял ее отложить свою храбрость и публично отречься от Христа».
2: И я скорбела о седых волосах моего отца и о том, что он, единственный из всей нашей семьи, не радовался моему мученичеству. И я старалась утешить его, говоря: «На лобном месте будет то, что Богу угодно. Ибо знай, что мы находимся не в собственных наших руках, но в руках Божиих». И он ушел от меня в огорчении.
1: Вскоре арестованных повели для слушания дела в городское управление. Слух об этом быстро распространился по всему Карфагену, и в зале суда собралось много народа. Карфагеняне знали Перпетую и других арестованных с детских лет, и уж, конечно, не как злостных преступников. Подсудимые по очереди поднимались на возвышение, их допрашивали, и каждый вслух исповедал свою вину, то есть говорил, что он христианин. Когда очередь дошла до Перпетуи, в зале появился ее отец с младенцем на руках. Он снова стал упрашивать дочь принести жертву императору. К нему присоединился и судья.
2: «Пощади седины отца твоего, пощади младенчество твоего сына, принеси жертву о благополучии императоров». Я ответила: «Я не сделаю этого». Иларион спросил: «Христианка ли ты?» Я ответила: «Да, я христианка».
1: После полученных показаний карфагенских христиан снова отправили в темницу дожидаться решения суда. Впрочем, Фивия Перпетую еще до вынесения вердикта знала, что всех их ожидает мученичество за Христа, и Сатур уйдет из жизни первым. Во сне она видела, как вслед за Сатуром поднимаются по золотой лестнице, и они оказываются в райских селениях. И все-таки приговор, который вынес карфагенским христианам суд, многих заставил содрогнуться. Во время празднования игр в честь дня рождения Геты, сына императора Септимия Севера, христиан приговорили отдать на растерзание зверям на арене цирка. Накануне дня казни Фивия Перпетую записывает в дневнике еще одно сновидение. Она борется на арене с неким чернокожим силачом и побеждает его, получая в награду ветвь с золотыми яблоками. Ее дневниковые записи заканчиваются словами:
2: «И я проснулась и поняла, что я буду бороться не со зверями, но с дьяволом. И я знаю, что меня ждет победа». Итак, я заканчиваю это описание нескольких дней перед представлением. А то, что совершится на представлении, пусть запишет кто-нибудь другой.
1: Вторая часть древнего манускрипта страданий представляет собой записи очевидца казни. Среди жадных до кровавых зрелищ зрителей в амфитеатре, конечно, были и карфагенские христиане. Они пришли для того, чтобы запомнить и записать каждое слово мучеников, а после казни забрать их святые останки для достойного захоронения. Перпетуя шла с кротким видом, с величием невесты Христовой, избранницы Божией, пряча сияние своих глаз от рассматривания толпы. С репортажной точностью описано величайшее мужество и смирение христианки Фивии Перпетуи. Тела карфагенских мучеников погребли в Карфагене. Позднее над их могилой возвели величественную базилику. В 20 веке археологи на месте захоронения обнаружили плиту с высеченными на ней именами Фивии Перпетуи и ее подруги Фелицитаты. А еще одним памятником карфагенским христианам стал дневник Фивии Перпетуи.
2: «После того прокуратор произнес приговор обо всех нас, осудив нас на съедение диким зверям. Мы сошли с помоста вниз и, радостные, вернулись в темницу».
1: Радостные. Дневниковые записи святой Фивии Перпетуи свидетельствуют, что христиане первых веков воспринимали страдания и смерть за Христа как высшую награду. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Когда задыхается душа и не может больше терпеть, и готова впасть в отчаяние, тогда Бог посылает помощь. Старец Ефрем Катунакский.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Чем настоящая жизнь отличается от фальшивой? Мертвая душа от живой? Такие вопросы ставит Николай Васильевич Гоголь в поэме «Мертвые души». Вкратце сюжет поэмы таков. Мошенник Чичиков покупает у помещиков крепостных, которые скончались недавно и поэтому на бумаге все еще числятся живыми. Цель Чичикова – заложить несуществующих крестьян в банк и, получив деньги, скрыться. За внешним авантюрным сюжетом произведения Гоголя кроется глубокий подтекст. Впрочем, говорит один из героев поэмы, помещик Собакевич, что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? Мухи, а не люди? Его слова – ключ к мертвым душам. Не все живущие подлинно живы. И так можно сказать о многих персонажах поэмы. Маниловы проводят жизнь в иллюзиях и мечтах, Ноздрев прожигает ее, Плюшкин окаменел в скупости, а Коробочка в глупости. Подлинной жизни в них не сыщешь. Это понимает и сам Чичиков. Жизнь души, оторванной от Бога, фальшива и иллюзорна. Живая душа только силой и благодатью Божией. Поэтому одна из молитв, переданных нам святым Серафимом Саровским, гласит: «Господи, примени меня от еженебыти во ежебыти». То есть «измени меня из мертвого, сделай живым». Но что же с поэмой «Мертвые души»? Есть ли в ней проблески света? Известно, что во втором томе поэмы Гоголь собирался привести Чичикова к покаянию и преображению души.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобно-мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 20 мая в 10 вечера слушайте повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.
2: Мнение – это понятие убеждения, суждения или точка зрения. «Частное мнение» – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. «Частное мнение» – каждый день на радио «Вера».
3: Здравствуйте, с вами епископ Переславский Угличский Феоктист. Одним зернышком никого невозможно накормить. А потому при нехватке зерен самым верным стратегическим решением будет использование их в качестве посевного материала. Эту простую мысль мы находим в Евангелии, и принадлежит она самому Христу. Говоря о зернах, Спаситель, конечно же, не собирался кого-либо учить основам сельского хозяйства. Он с помощью этого примера возвещал важнейшую истину. Принести духовный плод может лишь тот, кто уподобится посевному зерну. Тот, кто откажется от себя самого ради Бога и ради других людей. Эти Христовы слова звучат сегодня во время литургии в православных храмах. Они взяты из 12 главы Евангелия от Иоанна. Давайте их послушаем.
4: «Фарисеи же реша к себе».
5: «Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший, то говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.
4: «Сия глагол Иисус, и отше да скрыся от них».
3: В Только что прозвучавший евангельский отрывок состоит из двух частей. В первой из них рассказывается о греках, которые хотели увидеть Христа и обратились с просьбой о помощи к апостолу Филиппу. По всей видимости, эти люди были знакомы с Филиппом. Филипп исполнил их просьбу и, сообщив о них апостолу Андрею, вместе с Андреем рассказал об этих людях Христу. Далее в Евангелии начинается нечто странное. В ответ Христос начал говорить о своем скором исходе, то есть о своих страданиях и смерти. Конечно, можно было бы предположить, что его слова никак не связаны с пришедшими к нему греками. И греки упомянуты Евангелием лишь в качестве предзнаменования будущего вселенского распространения веры во Христа. Однако, вероятнее всего, другое. Слова Христа – это то, что нужно было услышать пришедшим к нему людям. И это то, что нужно помнить любому другому человеку. На такое понимание прозвучавшего сегодня отрывка указывает и его окончание, в котором сказано, что, завершив свою речь, Господь отошел и скрылся от них, то есть от тех, с кем он был, от Андрея, Филиппа и безымянных греков, приведенных апостолами ко Христу. Когда мы слышим слово «чудо», то перед нами чаще всего возникает образ чего-то похожего на фокус, чего-то напоминающего притворение Христом воды в вино во время свадьбы в Кане Галилейской. Чудо должно, во-первых, производить сильное впечатление, а во-вторых, приносить практическую пользу. Греки слышали о чудесах Христовых. И именно это, судя по всему, было побудительной причиной для поиска встречи со Спасителем. Но Господь, как мы знаем, не был фокусником, а все его чудеса – это знамения, свидетельствующие о силе Божией и о любви Бога к человеку. О том же самом свидетельствуют и прозвучавшие сегодня слова Христовы. «Самое большое чудо – это Сам пришедший во плоти Христос. Это Его вольное страдание и смерть, это Его воскресение. Они были совершены не ради изумления окружающих. Господь сотворил их ради нашего спасения». Вместе с тем Он дал нам образ, если можно так выразиться, вхождение в эти чудеса. Воскреснуть со Христом может лишь тот, кто уподобится Ему, и, как и Христос, сумеет отнестись к самому себе, как к зерну, которому надлежит быть посеянным ради принесения плода. Это означает, что Христовы ученики должны суметь забыть про свои собственные интересы, поработить себя Богу, и Бог сделает их жизнь совершенной. Такие люди не только обретут спасение во Христе, но и помогут найти путь ко спасению многим другим людям. Мы не знаем, поняли ли мысли Христа те греки, с которых начался прозвучавший сегодня евангельский отрывок. Но мы знаем, что ее прекрасно усвоили святые апостолы Андрей и Филипп, а вместе с ними и вся Церковь Христова.
1: Радио.

0: праздников, преподобная Марфа Тамбовская.
1: В доме дворяна Паринах было тихо. Хозяйка, пожилая вдова, отдыхала в своих комнатах. На кухне слуги готовили ужин. Пожилая судомойка мокрой рукой вытерла вспотевший лоб. С самого утра сегодня она ни разу не присела. Ноги и руки онемели, хоть плачь. Неожиданно на своем плече женщина почувствовала чью-то руку. Обернулась, перед нею стояла молодая хозяйская дочь Марфа Опарина. «Поди, Просковьюшка, отдохни», — ласково сказала Марфа. «Я тебе помогу». Это был не первый раз, когда она помогала слугам в работе. «Сам Господь нам повелел носить тяготы друг друга», — говорила Марфа, когда домашние упрекали ее. А вечером за ужином разразился скандал. Хозяйка не досчиталась китайской фарфоровой чашки. Выстроив прислугу, она принялась допытываться о пропаже. Судомойка стояла перед барыней и едва не плакала. Марфа сразу все поняла. Отдых получился слишком короткий. Чашка выскользнула из уставших, онемевших рук женщины и разбилась. В ту же секунду Марфа встала из-за стола и твердым голосом произнесла: «Простите, маменька, это я разбила чашку». Мать с удивлением посмотрела на нее, потом покачала головой и отпустила слуг. Слегка поворчав, через 5 минут она вовсе забыла о чашке. Бедную судомойку ожидало бы куда более суровое наказание. Спустя несколько лет Марфа поселилась близ Тамбовского Вознесенского монастыря, где приняла тайный монашеский постриг, о котором из кротости сообщила лишь немногим. «По милостыням нашим к ближним милосердный Бог нас самих от грехов избавляет», говорила Марфа Тамбовская, прославленная церковью в чине преподобной.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников, преподобная Марфа Тамбовская. Радио «Вера».
2: Скорей гардины поднимите, впустите солнышко ко мне, окошко настежь отворите, навстречу утро.

0: Тропарь и кондак. В тропаре в краткой форме выражается суть празднуемого события. В переводе с церковно-славянского «тропарь праздника Вознесения Господня» звучит так. «Вознесся ты во славе, Христе Боже наш, радости исполнив учеников, обещанием Святого Духа, по утверждении их благословением, в том, что ты, Сын Божий, Искупитель мира». Кондак развивает мысль тропаря. «Исполнив весь замысел о нашем спасении и соединив земнородных с небожителями, ты вознесся во славе, Христе Боже наш, не оставляя земли, но пребывая неразлучно с нею и взывая к любящим тебя. Я с вами, и никто не одолеет вас». Последняя фраза в оригинале звучит так. «Аз есмь с вами, и никто же на вы». Такое же имя носит Леушинская икона Божьей Матери. В начале 60-х годов XIX века она стала первым подарком общине молодого женского монастыря села Леушино под Череповцом. Имя иконе дала игуменья Таисия. Список с иконы настоятельница подарила отцу Иоанну Кронштадтскому. По преданию, незадолго до кончины отец Иоанн Кронштадтский благословил этим образом петербургского купца Василия Муравьева, будущего старца Серафима Вырицкого. Иоанн Кронштадтский предсказал, что придет время, когда тот будет молиться перед этой иконой о спасении России. Так и случилось. В годы Великой Отечественной войны преподобный Серафим каждый день на гранитном камне просил заступничества Богородицы и спасения России от врагов. В наши дни образ хранится в Козелецком Свято-Георгиевском монастыре под Черниговом. Леушинский монастырь был затоплен водами Рыбинского водохранилища. В 2003 году в селе Брейтово Ярославской области на насыпи Рукотворного моря была освящена первая в России часовня во имя Леушинской иконы Божьей Матери. «Аз есмь с вами, и никто же на вы». Этот образ Богоматери напоминает Сикстинскую Мадонну Рафаэля. Тоже расположение фигур, только поясное. Также трепетно Богоматерь прижимает младенца Христа к себе и в то же время несет миру. Тот же волевой и серьезный облик Бога-младенца. Он распростер руки навстречу молящимся. Кажется, что название не соответствует образу. Ведь на иконе Богоматерь с младенцем, а не возносящийся во славе Спаситель в окружении апостолов. Но здесь нет противоречия. Боговоплощение уже содержало в себе все домоустроение спасения человека – и распятие, и воскресение, и вознесение. Господь сошел к человеку, умолился до ребенка, перенес страдания и смерть за грехи всех людей, воскрес и вернулся в Царствие Небесное в телесном человеческом естестве. А Богородица – это еще и образ обновленного, преображенного Христом человечества, образ праведника, который смог вместить в себя божество. Прообраз церкви, которая вмещает в себя божество ежесекундно. Хотя Господь невидим для глаз, но пребывает на земле неотлучно. Своим незримым божественным присутствием и телом, и кровью в таинстве Евхаристии. Он страдает болью тех, кого обижают и притесняют, но Он и помогает, отвечает на любовь своей любовью и помощью. «Я с вами, и никто не одолеет вас».
1: Встречаем Вознесение.

Радио «Вера». Светлое радио. Смерть Господа даровала нам бессмертие. Сойдя в ад, Он сокрушил его силы и разрушил его могущество. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед иеромонаха Феодора Санаксарского с послушницами Алексеевской общины. Вторая половина XVIII века. Мордовский край. «А справоты воссужду», — говорит Господь. Это означает, что если человек сделает что-либо доброе и подумает «великое дело я сделал, праведен я пред Богом», то эти правоты и будет судить Господь. То есть добрые наши дела, сделанные с тщеславием или высокоумием и восхвалением себя пред людьми. Если мы себе самим приписываем добрые дела, а не Богу, то за это осуждены будем».
0: Голоса времени.

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Как-то раз мои друзья, студенты, будущие инженеры Иван, Антон и Александр, отправились в паломничество по Рязанской области. Выходные были длинными, погода хорошей, но друзья немного заблудились на лесных дорогах и не успели найти ночлег. Пришлось остановиться в глухом селе на опушке леса. Спали прямо в машине. Когда рассвело, оказалось, что они находятся недалеко от монастыря. Солнце медленно кралось по верхушкам елей, ласково касаясь старых белокаменных стен. Молодые люди подошли к большим открытым монастырским воротам. Навстречу вышел дедушка. «Как хорошо, что вы приехали! Слава Богу!» Старичок крепко обнял каждого, будто встретил родню. Юноши поздоровались, удивленно переглядываясь между собой. «Устали с дороги? Идите, умойтесь. Вот здесь колонка справа. Скоро служба начнется, братцы», — сказал дедушка и удалился. Погуляв по территории монастыря и сделав несколько фото, паломники зашли в храм. Зазвонили колокола, и еще до начала богослужения хор запел торжественное песнопение, которое начиналось словами «От восток солнца до запад». По-русски песнопение звучит так. «От восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Господне, да будет имя Господне благословенно отныне и вовек». Оно исполняется во время входа на богослужение епископа, возглавляющего службу. Вот как текст песнопения звучит по-церковнославянски. «От восток солнца до запад, хвально имя Господне, буди имя Господне благословенно отныне и до века». Давайте послушаем, как звучит эта молитва в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Но вернемся в тот день, когда друзья-студенты попали на богослужение в древний монастырь. Пока хор исполнял молитвословие, в храм медленно входил епископ в длинной зеленой мантии. Его встречали монахи и батюшки. Трое друзей узнали его. Это был тот самый человек, что встречал их у ворот монастыря. «Наш владыка!» – шепнула Ивану на ухо стоящая рядом прихожанка. Так неожиданно для себя молодые люди не просто попали на архиерейское богослужение, но и познакомились с владыкой поближе после службы. «Ну что, братцы, придется разделить со мной трапезу», — сказал он шутливо. «Без нашей монастырской окрошки не отпущу вас». Компания с радостью согласилась. Молодые инженеры долго сидели с архиереем за одним столом. Говорили. «Владыка, скажите, пожалуйста, а как убедиться в том, что Бог есть?» — спросил Саша. «Эх, физики, все вам доказательства нужны», — улыбнулся епископ. «Но вот что я вам скажу. От востока солнца до запада все прославляет Бога. Помните, звучало такое песнопение в начале службы? Эти важные слова взяты из 112-го псалма царя Давида. «Каждое деревце, каждая капля росы на траве, каждая птица небесная славит имя Господне». Разве может все это великолепие появиться из ниоткуда? И нам нужно славить. «Я понял», — Антона озарила догадка. «Даже тот факт, что мы сейчас разговариваем, говорит о том, что Бог нас создал, иначе откуда мы взялись?» «Что и требовалось доказать», — добавил владыка с улыбкой, и все дружно рассмеялись. Молодые люди еще немного погуляли по монастырю, съездили на святой источник и не заметили, как день обратился к вечеру. Небо вспыхнуло синими и оранжевыми красками, на западе за деревьями медленно опускалось солнце. Друзья ехали дальше, увозя в сердце воспоминания о поездке и о добром владыке. Давайте еще раз вместе послушаем песнопение архиерейской службы «От восток солнца до запад» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет клинический психолог, директор реабилитационного центра для зависимых «Воскресенье» Роман Прищенко.
1: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Ну, полно вам, Андрей Борисович. Я себя чувствую звездой кинематографа на красной ковровой дорожке. Вы уже, наверное, 100 снимков сделали. На старом фотоаппарате уже давно бы пленка кончилась.
2: Не могу ничего с собой поделать, Маргарита Константиновна. Так хочется запечатлеть бескрайние окские просторы, пшеничное поле с васильками вдоль межи и вас в красном сарафане. Так, стоп, замрите. Ага.
1: Что такое?
2: Ничего страшного. Просто вам на плечо села бабочка, вы постарайтесь не шевелиться.
1: Ну вот, теперь я не кинозвезда, а героиня картины Алексея Венецианова «Крестьянка с бабочками». Помните этот портрет? Женская головка в алой косынке на фоне спелой ржи.
2: Замечательное произведение начала 19 века. Девушка, срезающая на поле спелые колосья, подняла к лицу руку, чтобы смахнуть пот, и замерла, потому что прямо на ладонь к ней сели две бабочки. А вот вы, Маргарита Константиновна, все-таки пошевелились, и улетела наша красавица. Какие кадры пропали? А картину Венецианова, о которой вы говорите, я видел всего 2 месяца назад.
1: Правда?
2: Да. Ездил в Рязань и побывал в художественном музее. И даже, представьте себе, сделал там несколько снимков смартфоном. А вот посмотрите. Мне кажется, удачные. Вот.
1: Ну-ка, позвольте. О, да. Очень хорошо получилось. Отличная цветопередача.
2: О, я старался. Ведь цвет здесь очень важен. Венецианов настоящий поэт. Он воспел свою героиню в красках. Колосья оттеняют золотой загар крестьянки. Ее глаза сродни василькам. Алая косынка подчеркивает нежный румянец и губы.
1: А серп в руке героини картины что означает? Вам не кажется, что орудие, которым крестьяне срезали спелые колосья, выглядит тревожно близ девичьего лица?
2: Острый клинок, изогнутый полумесяцем и впрямь, привносит напряжение в пасторальную картину. Полагаю, он здесь символ скоротечности времени. В Библии итог человеческой жизни не раз сравнивается с жатвой.
1: То есть Алексей Венецианов своей картиной «Крестьянка с бабочками» хотел сказать, что молодость проходит, пройдет и жизнь?
2: Ну, вряд ли он был столь категоричен в своем художественном замысле. Мне кажется, Алексей Венецианов призывает ценить каждое мгновение жизни, благодарить Бога за красоту, которая нас окружает, замирать, когда на твою руку садится бабочка. Это тоже, кстати, яркий символ.
1: Бабочка?
2: Ну, конечно, это образ преображения, превращение гусеницы в бабочку, метафора продолжения человеческой жизни по окончании земного пути. Алексей Венецианов верит, что, расставшись с бренным телом, человеческая душа станет крылатой. Как это удивительное творение Божие, что опять красуется у вас на плече.
1: Сфотографируйте меня скорее, Андрей Борисович.
2: С радостью, Маргарита Константиновна. Готово?
1: Замечательно. Я распечатаю снимок, буду смотреть на него и вспоминать этот день, поле с васильками, наш разговор об удивительной картине Алексея Венецианова «Крестьянка с бабочками» и благодарить Бога за радость, которая мне дана.
3: Картину Алексея Венецианова «Крестьянка с бабочками» можно увидеть в Рязанском государственном областном художественном музее имени Ивана Пожалостина.
0: «Краски России».

0: «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает протоиерей Алексей Яковлев.
1: Наверное, каждый воцерковленный человек слышал слова преподобного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя». У подвижника IV века преподобного Ефрема Сирина я нашел подобную мысль и хочу поделиться прочитанным с вами. «Счастлив человек, в котором есть любовь Божия, потому что он носит в себе Бога. В ком любовь, тот вместе с Богом превыше всего. В ком любовь, тот не боится, никем никогда не гнушается, ни перед кем не превозносится, ни на кого сам не наговаривает и наговаривающих не слушает, не соперничает, не завидует, не радуется падению других, не чернит падшего, но соболезнует о нем и помогает ему, не презирает брата, оказавшегося в нужде, но заступается и готов умереть за него. В ком любовь, тот исполняет волю Божию».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Если бы в 30-е годы 20 века, пору расцвета популярности американского спортивного журналиста Пола Геллико, его многочисленные почитатели узнали, что в глубине души он желал бы посвятить себя не репортажам с боксерского ринга или теннисного корта, а спокойным размышлениям о жизни, они, вероятно, были бы весьма удивлены. А между тем Геллико с самого детства мечтал писать рассказы. И даже будучи лучшим нью-йоркским спортивным репортером, изредка под псевдонимами публиковал в популярных американских изданиях свои литературные опыты. Однако настоящую славу большого писателя ему принесла повесть «Белая гусыня», за которую Пол Геллико удостоился литературной премии О. Генри. Это небольшое по объему произведение действительно написано в лучших традициях упомянутого мастера короткой прозы. Но заподозрить его автора в заведомом подражании не возникает и мысли. Просто сразу становится очевидным – он тоже из тех, кто способен простым словом выразить самые глубокие чувства и переживания. Это ощущается даже в описании неодушевленных предметов, например, пейзажа. Рисуя читателю седое море, старый маяк, серое небо с кружащими в нем птицами, белесую солончаковую почву, писатель заставляет эти далеко не самые яркие краски создавать определенную, ни с чем не сравнимую атмосферу повествования и гармонировать с внутренним миром героев. Они переданы автором так живо и тонко, что, кажется, только в таком и ни в каком ином обрамлении и могла произойти та трогательная и светлая история, которую рассказывает Пол Геллико в своей повести «Белая гусыня». Однажды в старом, давно уже не работающем маяке поселился человек по имени Филипп Райдер. Все считали его странным и даже откровенно побаивались из-за необычной внешности. У Филиппа от рождения был горб и искалеченная рука. Люди избегали общения с ним, а Филипп любил людей и хотел быть им полезным. Но смирился со своей участью и большую часть жизни проводил в одиночестве, скрашенном лишь обществом диких птиц, доверчиво слетавшихся к нему каждую весну. Но все изменилось, когда в один прекрасный день на пороге маяка появилась девушка с раненой белой гусыней в руках. Фрида, так звали девушку, попросила Филиппа помочь птице. Несколько месяцев подряд они вместе выхаживали ее, назвав принцессой. В благодарность за любовь и заботу выздоровевшая принцесса каждую весну возвращалась на маяк, а вместе с ней приходила туда и Фрида. И жизнь Филиппа вновь обретала смысл. Тонко и чутко рисует автор метаморфозы, происходящие в отношениях Фриды и Филиппа. Удивительно глубоко заглядывает в их сердца. Белая гусыня тоже не остается у писателя лишь неким символом. Она такой же живой персонаж, как Филипп и Фрида. Она помогает каждому из них побороть собственные страхи и предубеждения и научиться взирать не на лица, а на души и видеть в других и в самом себе главное – образ Божий. Это повесть Пола Геллико о любви и преданности, верности и вере, жертвенности и смирении необычайно мудра и трогает до самой глубины души, задетой мягкими крыльями белой гусыни. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу, здесь же, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза, и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что у ребенка отставание по математике и через 3 месяца сдачи ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь очень быстро, как бы оперативно и так далее. Я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложным. Конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть где-то и обижать, и там что-то отобрать, пирожок какой-то, и брюки измазать, и куртку унести из раздевалки. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть, даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, в изоляции полной или почти полной, а что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить? Или поступит в вуз. Не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе? Конечно, нет. Ну, если, скажем, он не ограничен в своих способностях. Поэтому вот это имеет важное значение. Ну и, наверное, очень важным основанием, без которого вообще об этом говорить нельзя, является то, что мама находится дома или папа. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то работает, один родитель дома, который полностью контролирует домашнее обучение ребенка. Вот это мои личные уже как бы некие знания, такой, может быть, небольшой опыт мой, статистика, которую я узнал и услышал, то, что касается системы домашнего образования.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Написал книгу по церковной истории. За этот фундаментальный труд Иннокентия избрали действительным членом Российской академии наук и наградили орденом Святого Владимира. В 1819 году подвижник стал епископом Пензенским и Саратовским. К этому моменту здоровье его было сильно подорвано непрестанным трудом. Владыка прослужил на кафедре всего 3,5 месяца. Слабея с каждым днем, он продолжал совершать богослужения, читать пламенные проповеди, принимать посетителей, объезжать епархию. Последняя архипастырская поездка была в Саратов. Святитель Иннокентий вынужденно прервал ее по состоянию здоровья. Уже не вставая с одра болезни, он продолжал работать над рукописями. 23 октября 1819 года, причастившись святых христовых тайн, 35-летний подвижник приставился ко Господу. В 2000 году церковь прославила святителя Иннокентия Смирнова в лике святых. В Троицком соборе Саратова хранится частица его святых мощей.
2: Радио «Вера» в Саратове можно слушать на частоте 101.1 FM.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете.
5: У нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
8: Служба и служение – понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
0: Ларец слов.
9: Часто при разговоре о том или ином церковнославянском слове приходится указывать, что оно пришло в нашу речь из какого-либо иного языка, например, греческого. Но, безусловно, есть среди церковнославянских слов такие, что были придуманы непосредственно нашими предками и заимствованными не являются. Примером служит слово «ганания». О нем наш сегодняшний разговор. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «ганания». Церковнославянское слово «ганания» встречается на страницах Священного Писания неоднократно. Его также можно услышать и в богослужебных текстах. Слово «ганания» в качестве, так сказать, дублера подчас перемежевывается с родственным ему «гаданием». При этом нужно обязательно понимать, что «ганание», «гадание» в церковнославянском языке не имеет никакого отношения к гаданию в современном понимании. Наоборот, различного рода магические манипуляции прямо в Библии осуждаются. К примеру, крайне неодобрительно в Священном Писании говорится о походе израильского царя Саула к аендорфской волшебнице, гадалке. Так что же значит церковнославянское слово «ганание»? В первую очередь данное слово обозначает тайну, загадочное действие. Например, в библейской книге «Второзаконие» имеется пророчество, что еврейский народ будет завоеван Вавилонским царством, но не изменит своей вере и будет для поработителей загадкой, гананием. Еще одно значение слова «гонание» – это препятствие. В песнопении на Рождество Христово Спаситель именуется гонанием противным, то есть непреодолимым препятствием, преградой для дьявола. Третье значение гонания – это, собственно, гадание, но не как магический ритуал, а как предположение о будущем. Итак, запомним, что церковнославянское слово «гонание» переводится на русский язык как «загадка», «тайна», «препятствие», «гадание».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Нямецкая икона Богородицы в судьбах России.
1: Нямецкая икона Божией Матери по преданию восходит к тем образам, которые создал апостол Лука. Изображение выполнено в традиции Одигитрия, что в переводе с греческого языка означает «путеводительница». Пресвятая Дева держит на руках Бога-младенца и указывает на него как на истинный путь спасения. В 1401 году византийский император Иоанн Палеолог пожаловал эту святыню митрополиту Иосифу. Владыка возглавлял епархию в столице Молдавского княжества, городе Яссы, сейчас это территория Румынии. Он передал образ Богородицы в Вознесенский мужской монастырь, который в то время только что основали рядом с городом Тыргу-Нямц. По месту пребывания икону стали называть Нямецкой. В 1497 году молдавский правитель Стефан Великий построил на территории монастыря Величественный собор Вознесения. Нямецкую икону торжественно перенесли под его своды. Пребывая в Вознесенской обители, древний образ Божией Матери стал частью ее истории. Многие поколения монахов находили утешение в молитвах перед святыней. В XVIII веке паломничество к древней иконе совершил преподобный Паисий Величковский. Он побывал в Нямце, прежде чем поселиться в монастыре Пантократор на горе Афон. Впоследствии, в 1790 году, Паисий стал настоятелем Нямецкой обители и несколько лет мудро управлял братьями под сенью чтимого образа Царицы Небесной. В XIX веке списки Нямецкой иконы появились в России. Один из них в 1846 году прислали в дар из Молдавии помещику села Михайловка Воронежской губернии. Реликвия сначала хранилась в особняке владельца, а после нескольких случаев чудотворения ее торжественно, крестным ходом, перенесли в Михайловскую церковь Рождества Христова. К сожалению, этот список Нямецкой иконы был утрачен после революции 1917 года, а первообраз и сейчас хранится в румынском городе Тыргу-Нямц, в Нямецком монастыре. Святыня пребывает на почетном месте слева от царских врат алтаря в старинном Вознесенском соборе.
0: Небесная заступница. Нямецкая икона Богородицы в судьбах России.

0: Вера.
1: Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души всем помышлением мы Божью милость и любовь? Константин Романов.

Радио «Вера». Светлое радио. Победа Христова – это единственная победа, которой могут радоваться все человеческие существа, от первозданного и до последнего. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». Май 1909 года. Монастырь Оптина, пустынь. Рассказывали мне о рабе Божием, некоем Каваеве Дмитрии Андреевиче, сапожнике и вместе миссионере. Заболела у этого Каваева жена. Стали ее лечить. Болезнь усилилась, и принялся Каваев отмаливать ее у Господа, а жене все хуже да хуже. «Господи, — взывает Каваев, — ты ведь знаешь, что у меня 5 человек детей. Помрет жена, на кого же они останутся? Я молюсь тебе день и ночь, а ты точно не слышишь. Сотвори же здравой жену мою, чтобы я видел, что ты, как обещал, внимаешь слезной человеческой молитве». И пришло ему вдруг на ум Иоанну Крестителю молиться. И помолился он, надо думать, крепко. Сидит Каваев за утренним чаем и думает горькую думу. Не слышит его Господь, помирает хозяйка. Вдруг входит в мастерскую какой-то странник. Сели они вместе чай пить. Выпил странник стакан чаю, поднялся да прямо к постели страждущий, да и говорит: «Вставай, Пелагия, вставай к мать, давай мне чистую рубашку да штаны». Та и встала, пошла доставать белье, а странника и след простыл.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Научные факты и книга книг. Имя Филиппа, одного из 12 учеников Христа, упоминается на страницах Священного Писания всего в нескольких эпизодах. Из рассказа евангелиста Иоанна известно, что Филипп привел к Иисусу апостола Нафанаила, а позднее неких эллинов, пожелавших увидеть Спасителя. С Филиппом Христос беседовал о том, как накормить 5000 человек перед совершением чуда умножения хлеба и рыбы. Во время Тайной Вечери Филипп просит Господа показать ученикам Бога Отца. Этой информации ученым было недостаточно, чтобы признать апостола Филиппа реальным историческим персонажем. Тем более, что до недавнего времени научное сообщество не располагало артефактами, которые могли бы подтвердить его существование. Однако в 2011 году итальянский профессор Франческо Дандриа сделал сенсационное заявление. По словам ученого, работавшая под его руководством группа археологов во время раскопок древнего города Иераполиса в западной части Турции обнаружила гробницу апостола Филиппа.
1: Следует заметить, что для итальянских исследователей находка на раскопках Иераполиса не была неожиданной. К обнаружению могилы апостола Филиппа они шли больше 50 лет. Впервые вопрос о проведении раскопок на восточном холме современного турецкого города Денизли поставил профессор Туринского политехнического института Паоло Верзоне еще в 1957 году. В своих изысканиях профессор опирался на церковное предание, которое сохранило сведения, что апостол Филипп проповедовал Евангелие в Малой Азии и был распят и похоронен в Иераполисе. В ходе изысканий, предпринятых Паоло Верзоне, был обнаружен шедевр византийской архитектуры V века – церковь, построенная из золотистого камня травертина. Удивителен проект этого здания – восьмиугольник, вписанный в квадрат. Профессор Верзоне был уверен, что храм построили на месте мученической кончины апостола и надеялся обнаружить могилу святого. Но поиски зашли в тупик, а в дальнейшем были заморожены по указанию турецких властей. Возобновились археологические работы в начале третьего тысячелетия и оказались успешными. Потревожив грунт в 40 метрах от восьмигранного храма, ученые обнаружили скопление искусно обработанных блоков из травертина и мрамора. Под завалами археологи нашли треугольный фронтон погребального сооружения первого века. Орнамент и элементы декора, виноградная лоза, рыбы и чаши указывали на то, что гробница принадлежит христианину. На одной из плит сохранилась надпись на греческом языке «Бог помнит обо мне». И хотя не нашлось безусловных подтверждений, что здесь похоронен именно апостол Филипп, итальянские ученые настаивали, что это так и есть.
0: Между тем, новость о находке в Иераполисе неожиданным образом отозвалась на другом конце земного шара. Гробницу, обнаруженную экспедицией профессора Франческо Дандриа, узнали в изображении на одном из своих экспонатов сотрудники американского музея города Ричмонда.
1: Музей Ричмонда в начале 20 века приобрел у частного коллекционера византийскую бронзовую печать 5-го столетия с изображением апостола Филиппа. В подлинности этого артефакта ученые не сомневались, а вот предлагаемый древним художником сюжет вызвал недоумение. Апостол изображен на штампе, раздающем хлеб. Фигура святого помещена между двух зданий. В граненых очертаниях правого здания исследователи без труда узнали восьмиугольную конструкцию храма, обнаруженного в 1957 году профессором Верзоне. А вот сооружение, изображенное слева от апостола, долгое время не поддавалось идентификации. Каково же было торжество ученых, когда выяснилось, что треугольный фронтон гробницы, представленный профессором Дандриа как место захоронения святого Филиппа, полностью повторяет рисунок на печати в Американском музее.
0: Итальянские ученые предположили, что восьмигранная базилика была построена в V веке на месте мученической кончины святого Филиппа, а часовня с треугольным фронтоном сооружена над могилой апостола. Вокруг святынь располагались здания, предназначенные для паломников. Раскопки этих сооружений ведутся и поныне. Вероятнее всего, В Иераполисе в V-VII веках действовал монастырь, посвященный одному из самых близких учеников Христа. И византийская печать, хранящаяся в Американском музее, почти с фотографической точностью представила центральный ансамбль этой обители. У специалистов остается еще много вопросов. Однако никто не станет утверждать, что апостол Филипп – выдуманный персонаж. Евангелие правдиво, и археологические исследования в очередной раз это подтвердили.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи. Прекрасна была луканская земля. Богатая, плодородная, она поражала обильной зеленью виноградников. Сочные травы обширных пастбищ пестрели стадами тучного скота. Одно лишь омрачало жизнь местных жителей. На дорогах Лукании промышляли разбойники. Среди множества охотников поживиться за чужой счет история выделяет одного. Подлинного имени его не знал никто. Называли его варваром, что значит чужестранец. Много пролил варвар крови человеческой. Но однажды люди заметили, что грабежей на дорогах заметно поубавилось. Все реже стало вспоминаться имя варвара, наводящее ужас на жителей Лукании. Тем временем в доме у одного из местных священников поселился странный постоялец.
1: «Отче, прошу твоего благословения. Прости мое любопытство, но зачем ты мучаешь-то гостя своего? Он ест с псами, спит на соломе рядом со скотом, ходит на коленях и локтях, как бессловесное животное, прикрывается какими-то старыми шкурами. Ты же учишь нас любви и милосердию, а сам...»
2: «Бог да благословит тебя, дорогой сосед. Пусть не смущается твое сердце. Гость мой сам пожелал сравнять себя со скотом и дал в том обет Богу. Так ли я говорю, чадо?»
3: «Все так, отче. Вы, господин, если бы только узнали, сколько сделал я зла в своей жизни, сами бы согласились, что и рядом со скотом я быть недостоин. Много лет я грабил жителей Лукании, разорял их дома. На руках моих кровь многих и многих невинных жертв».
1: «Да не тот ли ты варвар-разбойник, что наводил страх на дорогах наших? Одно имя это приводило в трепет всю округу».
3: «Да, господин, именно так и называли меня в этих местах. Хотел бы я вернуть награбленное, да только бросил я все свои сокровища и не воскресить душ мною загубленных. Сегодня ли, завтра ли, но должен я умереть. А что я приобрел? Славу дурную. Я знаю, что древнего разбойника Христос по своему милосердию принял к себе. И ныне каюсь я, сокрушаюсь о своих злодеяниях и ищу его милосердие. Может, и меня примет».
2: «Это правда, сосед. Варвар исповедовал перед Богом свои преступления, чему я свидетель. Милосердный Бог дал ему время для покаяния. А путь своего покаяния варвар выбрал сам. Он считает себя недостойным подняться в человеческий рост, не встает с колен, живет со скотом и молит Бога о прощении».
1: «Трудно поверить, что такой жестокий разбойник может искренне раскаяться».
2: «Все в руках Господа нашего. А ты, сосед, не открывай никому того, что узнал. Бог милостив и простит, а люди могут не простить».
0: Прожив у священника несколько лет, варвар ушел в лес. До самой смерти он передвигался на локтях и коленях. Прошло еще 12 лет. Однажды через лес, где жил варвар, ехали купцы. Увидев, как зашевелились неподалеку заросли, купцы решили, что в траве прячется какой-то зверь, и выпустили в ту сторону несколько стрел. Но это был не зверь, а бывший разбойник-варвар. Подойдя к зарослям, купцы ужаснулись, обнаружив, что смертельно ранили человека. В полном смятении они собрались бежать за помощью, но варвар остановил их. Поведав свою историю, он произнес слабеющим голосом: «Господу было угодно, чтобы я принял смерть от чужой руки. Я воспринимаю это как знак, что я прощен». Мощи варвара были перенесены в храм и через некоторое время стали источать целебное миро. Сейчас святой варвар покоится в монастыре в Фессалии на северо-востоке Греции. Известный при жизни как лютый разбойник, после смерти он прославился как святой, чьи нетленные мощи исцеляют от болезней.
4: Жития
0: святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. На вечернюю молитву мать часто ставила меня рядом. Я больше вслушивался в шепот матери, нежели молился сам. Но все равно некая сладость охватывала душу младенца до горячей волны около сердца, до слез на глазах.
1: Это воспоминания писателя Владимира Алексеевича Солоухина. Самый младший, 10-й ребенок в семье, он провел детство в 20-30-е годы минувшего столетия в селе Алепино Владимирской области. Теплая память о том времени запечатлелась на страницах его мемуаров. Представляете ли вы эту картину? Женщину и ребеночка, и чтобы они стояли на коленях в полутьме избы перед лампадой, освещающей иконы, и молились, молились.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Ни один наш поступок не проходит бесследно. Каждое наше действие, каждое слово отзывается на окружающих нас людях и сохраняется в их памяти, светлым или мрачным воспоминанием. Как хорошо не забывать об этом! Героини повести «Гости маленького полковника», написанной в начале 20 века американской писательницей Энни Джонстон, это удается. 9-летняя Бетти приехала погостить к своей крестной, матери маленького полковника. За несколько дней до конца визита Бетти заразилась корью. К всеобщему изумлению, спокойная и благоразумная девочка разрыдалась. «Не хочу! Я не стану болеть корью! Ни за что, ни за что!» Взрослые пытаются понять, чем вызвано такое бурное горе. Бетти в ответ рассказывает им о писателе Роберте Стивенсоне, авторе «Острова сокровищ». Последние годы жизни он провел на острове в Южных морях. Местные жители выложили для Стивенсона, которого они прозвали сказочником, дорогу белым камнем и назвали ее «Дорогой любящего сердца». Какая связь между этой историей и отчаянием Бетти? Вот как она отвечает на этот вопрос. «Я хотела, чтобы для крестной эти 3 недели были моей дорогой любящего сердца. Поэтому я так старалась не оставить в ее памяти резких слов, недобрых взглядов, капризов. А теперь вот я заболела, и все испорчено». Крестная смогла утешить Бетти, объяснив, что в болезни нет ее вины, и корь не испортит ее дороги любящего сердца. Нас окружают люди, в памяти которых мы, как маленькая героиня повести Энни Джонстон, можем создавать свою дорогу любящего сердца. Если не забывать о том, что каждое наше слово, каждый поступок либо украшают ее, либо разрушают. Насколько бережнее и вдумчивее станет наше отношение к ближним.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из рассказа «Крещение». Литургия закончилась посреди храма перед возжженным светильником. И священник сказал народу: «Свет этот знаменует Спасителя».
1: Спаситель – одно из имен Бога. Так называют Сына Божьего Иисуса Христа, который подарил людям спасение, то есть восстановление единства с Богом, утраченное вследствие грехопадения первых людей, воссоздание падшей природы благодатью Святого Духа, исцеление от греха и смерти. Христос воплотился, принял крестную смерть и воскрес из мертвых, чтобы всякий, верующий в Него и исполняющий Его заповеди, получил возможность обретения вечной жизни в Боге. Земное имя Бога-человека Иисус, открытое Богородице Архангелом Гавриилом, переводится как «Спаситель».

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В самом центре оживленного Волгограда есть место, скрытое от городской суеты. Оно находится неподалеку от областной клинической больницы. Здесь, в пойме реки Царица, в тени деревьев, бьет родник. Он был обнаружен в 1909 году при удивительных обстоятельствах. Десятилетняя девочка по имени Александра нашла на берегу реки Царицы камень с изображением святого. Когда малышка подняла находку, из-под земли забила вода. В иконе на камне православные узнали образ апостола Иоанна Богослова и осветили источник во имя святого. Вскоре люди заметили, что родник обладает чудесными свойствами. Выпив с молитвой здешней воды, те, кто страдали различными недугами, получали облегчение. Ключ стал местом паломничества. После революции 1917 года безбожники пытались его засыпать, но целительная влага вновь и вновь пробивалась наружу, и людской поток к роднику не иссякал. Во время Великой Отечественной войны рядом с Иоанно-Богословским источником разместился госпиталь. И тут уже врачи заметили, что ключевая вода помогает раненым идти на поправку. Санитарки и медсестры, набирая воду из родника, просили помощи у апостола Иоанна. Это не нравилось городским властям, ревнителям атеизма. Лишь только бои отгремели, они вновь приказали уничтожить источник. На этот раз его залили бетоном, и на многие годы волгоградцы лишились возможности использовать целебную влагу. В 1994 году православные расчистили ключ, благоустроили вокруг него территорию и построили рядом часовню с купальней. А в 2003 году тут же возвели храм во имя Иоанна Богослова. С тех пор под его сводами регулярно совершаются богослужения, а после них волгоградцы непременно набирают святую воду. Удивительный родник круглый год сохраняет одну и ту же температуру, плюс 7 градусов. Он не замерзает в лютые морозы и дарит прохладу в знойные летние дни. В 2024 году Русское географическое общество внесло источник Иоанна Богослова, расположенный в центре Волгограда, в свой путеводитель по святым местам России.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: еще одно измерение евангельских текстов. Поэтому, говоря о празднике Вознесения Господня, мы вспоминаем гору Елеон, с которой вознесся Сын Божий. Неровный рельеф Иудеи изобилует холмами, но Елеонская гора доминирует над ними. Этот кряж протянулся вдоль восточной границы Иерусалима и защищает город от дыхания иудейской пустыни. Елей означает «масло», поэтому гору называют еще «масличной». Свое имя она получила от оливковых деревьев, которыми когда-то была густо покрыта. Остатки рощ сохранились на западных склонах. В Ветхом Завете пророки не раз упоминали Елеон, связывая его с приходом Мессии. Иезекииль говорил: «И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города». Захария пророчествовал: «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской». Поэтому в топографии Нового Завета Елеон занимает особое место. Вот северная вершина горы, Малая Галилея. Свое имя она получила в честь паломников из этой области. Три раза в год, в дни главных праздников весеннего Песоха, воспоминания исхода из Египта, летнего Шавуота, дня дарования Богом заповеди Моисею, и осеннего Суккота, праздника Кущей, всем иудеям надлежало посетить Иерусалимский храм. Через Елеонскую гору шел основной путь с севера, из области Галилея. Здесь было множество постоялых дворов, потому что гостиницы города не могли вместить всех паломников. Там часто останавливались и ученики Христа. Вифания – селение на юго-восточном склоне Масличной горы. Христос и апостолы часто гостили здесь у друзей – Лазаря и его сестер Марфы и Марии. Здесь Спаситель воскресил своего друга и отсюда направился в Иерусалим в последний раз. Долина Кедрон. Она отделяет Елеонскую гору от Иерусалима. С западного склона горы открывается захватывающая панорама всего города. Здесь Сын Божий заплакал о судьбе Иерусалима. Не раз Он приводил сюда учеников и в тени деревьев беседовал с ними о библейских пророчествах, проповедовал и учил их. А у подножия Масличной горы в Гефсиманском саду Спаситель молился о чаше страданий. После предательства Иуды ученики в растерянности бежали из Иерусалима. Апостолы собрались близ Малой Галилеи. Предание гласит, что здесь произошло одно из явлений воскресшего Христа ученикам, которое описывает евангелист Лука. Спаситель попросил апостолов о пище, и они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, наконец, со средней вершины Елеона, после 40 дней пребывания на земле, воскресший Спаситель вознесся к своему Отцу Небесному. Это самая высокая точка кряжа. Сейчас она так и называется – гора Вознесения. Масличная гора очень изменилась по сравнению с библейскими временами. Ее застроили жилыми кварталами, опоясали новыми дорогами. Но купола христианских храмов свидетельствуют нам о святости этих мест. Мы вспоминаем слова ангелов, которые приводит евангелист Лука. «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».
1: Встречаем Вознесение.
2: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь Тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю, у Тебя мою, эту долю моим милым раздели.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Делатели на Радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Роман Прищенко, директор реабилитационного центра «Воскресенье», клинический психолог. Роман, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Я хотел сегодня поговорить с Романом о такой важной теме, которая, к сожалению, стала особенно актуальна в последнее время. Тема не просто зависимостей, не просто какого-то психоактивного такого состояния, состояния зависимости от психоактивных веществ, там, алкоголя, наркотиков, но вот эта вот очень большая беда, которая захлестнула в последнее время большое количество людей, это игровая зависимость. Я знаю, что у тебя, Ром, есть такие люди в реабилитации и есть опыт помощи этим людям. Для начала давайте прям обозначим, в каком объеме эта проблема существует сегодня. Я когда готовился к эфиру, я посмотрел некоторые данные. Вот по данным Всемирной организации здравоохранения, около 1,2 взрослого населения мира могут иметь диагноз игрового расстройства. По данным вот журнала «Lancet», порядка 80 миллионов взрослых во всем мире страдают от игрового расстройства или испытывали значимый ущерб от азартных игр. В России эти цифры не очень точные, эксперты разнятся в оценках, но то, что дают эксперты Минздрава, это получается, что от 1 до 7% всего населения число больных может быть. Вот это нарколог Татьяна Клименко от клинического центра Минздрава. В 2025 году такие цифры передавала. И общий масштаб проблемы, конечно, достаточно существенный, и мы понимаем, что это именно проблема, которая постоянно нарастает. Это не то, что фиксировано вот именно такое число, и все. Все больше и больше людей в это увлекаются, и именно молодые люди очень часто, до 30 лет. Расскажи, Ром, как ты видишь эту проблему, и что сейчас можно с этой проблемой сделать?
2: Угу. Я прежде всего обращу внимание на разрыв в цифрах от 1 до 7.
1: Да.
2: И обращу внимание на слово «может». Вот, то есть на самом деле ведь реального масштаба проблемы специалисты не знают. И мы опять же можем предположить, что он, ну если не на порядок, то в разы больше.
1: Точно.
2: Этот масштаб, да. Вот. Проблема стала актуальной в связи с развитием технологий. И доступность для тех, кто делает ставки или играет в другие азартные игры, доступность для тех, кто сидит, скажем так, торчит на компьютерных играх, она облегчилась очень сильно. И это способствует как раз вот развитию. Если человек не предрасположен решать свои духовные и психологические проблемы с помощью алкоголя и наркотиков, то он с легкостью может найти возможность решать их благодаря, ну, не благодаря, наверное, а за счет компьютерных игр.
1: Ну, здесь действительно есть такая очень сложная ситуация, что с алкоголем, наркотиками мы видим прямо последствия. То есть, действительно, человек прямо опускается прямо на глазах, да, и мы понимаем, что, ну, все, в нем уже произошли эти изменения. С игровой зависимостью как будто гораздо сложнее увидеть эти изменения невооруженным взглядом. Да, человек может это достаточно долго скрывать даже от самых близких, не говоря уже о коллегах по работе и так далее. Он может все ночи просиживать за этими играми, вот, пока уже совсем и работу не потеряет, да, или ставками. Да. Эта история, конечно, в каком-то смысле более опасная, наверное, да?
2: Но здесь внимание тех, кто окружает человека, играющего, оно притупляется из-за того, что, скажем так, компьютерные игры или ставки, они социально приемлемы, так же, как и употребление алкоголя или сигарет в обществе. И вот перед нами стоит курящий человек. И мы не видим в этом трагедии, но она происходит вот прямо на наших глазах, когда человек затягивается. Но мы пропускаем ее через фильтр социальной приемлемости. Если перед нами будет стоять человек, который будет употреблять тяжелые наркотики, мы совсем по-другому отнесемся. То же самое и с игрой. Когда человек делает ставки или когда человек садится в игры, в набат бить начинают родственники только тогда, когда появляются прямые симптомы. Когда время, которое человек проводит за компьютером, оно начинает выходить за рамки разумного, или когда человек начинает тратить больше половины, там, допустим, своей зарплаты на ставки, ему не хватает на какие-то здоровые потребности. Именно в силу вот этой социальной приемлемости, на мой взгляд, внимание притупляется, и очень часто реакция, она запоздалая на вот этот процесс развития зависимости.
1: Реакция запоздала, и, как мне кажется, еще проблема в том, что то, что я очень поддерживаю вот этот тезис, что надо что-то делать с социальной приемлемостью, мне кажется, еще непонятно, что делать с теми людьми, кто попал в зависимость от игр или от ставок, потому что, насколько мне известно, вот даже у Минздрава до сих пор нет клинических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике по лудомании, да, и вроде как они должны появиться к концу этого года, ну, слава богу, даст бог, что получится это все сделать, но действительно, проблема даже не вполне осознанна даже экспертным сообществом. У тебя есть опыт помощи этим людям. Понятно, что в церкви, в церковные реабилитационные центры для зависимых такие люди периодически попадают. Расскажи, пожалуйста, о том, как удалось или удается что-то сделать для них в твоих центрах.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, что Минздрав ничего нового не придумает. Он просто структурирует какой-то мировой опыт, потому что если мы говорим о европейском или американском опыте, там давно это все уже выстроено, скажем так, структура помощи. Мало того, игровая зависимость, компьютерная зависимость, они внесены в списки международной классификации болезней как расстройство привычек и влечений, как патологическое влечение к азартным играм. Мы задействуем несколько ресурсов для помощи людям. Во-первых, мы организуем специальное пространство, терапевтическую среду, где они могут поймать, как сейчас говорят, вайб, нормативный вайб, когда есть режим, есть распорядок, есть определенный уровень ответственности в этом пространстве у каждого человека. И в пространстве все выстроено так, что человек начинает возвращаться к норме своего поведения. И пространство может регулировать эту норму, ну, конечно, за счет воздействия людей. Второй момент, мы устраиваем процесс определенный. Мы обращаем внимание сначала на те последствия, которые человек приобрел из-за вовлечения в эту проблему, а потом на причины. Потому что сама игровая зависимость – это верхушка айсберга на самом деле.
1: Это важно тоже помнить, да.
2: Да. И там под водой как раз находится вот та глыба, с которой человек начинает разбираться, и на это уходит очень много времени. И третий ресурс – это, конечно, люди, в процессе взаимодействия с людьми, со специалистами, с впереди идущими ребятами. То есть мы задействуем три вот этих ресурса. У нас есть специальная программа. Эта программа разработана не нами, она разработана другими людьми, но мы ее взяли и адаптировали под нас. Но потом, когда мы увидели, у нас для людей с игровой зависимостью программа была рассчитана на 6 месяцев, а потом мы увидели, что за 6 месяцев ее не смог пройти никто. И мы сделали обычную программу по моей книге «Преодолеть страсть наркозависимости» на год. Единственное, мы ограничили доступ людей с игровой зависимостью к некоторым специальным заданиям, которые сдаются на малых группах людей с алкогольной и наркотической зависимостью.
1: А каким именно? Что это за задание?
2: Есть задание «Таблица моего употребления», например, где человек употребляет, как формировалась его зависимость с точки зрения привязанности к определенным видам наркотиков. И они проявляют, мы увидели, что они проявляют какой-то ненормальный интерес. Вот это мы на опыте увидели. И мы их отделили от этих групп. Мы их называем ГПЗ, группы по заданию.
1: А, то есть, группа, грубо говоря, так бывает, что, например, человек, у него нет наркотической зависимости, а ему стало интересно от того, сколько рассказывают интересно другие люди, да?
2: И многие родственники, кстати, говорят, когда узнают, что у нас в центре вместе проходит восстановление, и люди с алкогольной, и с наркотической, и с игровой зависимостью, они говорят: слушайте, ну мой сын не алкоголик, не наркоман, а вдруг он у вас там наберется, нахватается, выйдет и вместо игры начнет употреблять. Мы обычно смеемся, потому что само пространство, само сообщество терапевтическое, оно выстроено таким образом, чтобы, ну, скажем так, выносить на свет все то в человеке, что способствует зависимости, а не формировать новые зависимости. Конечно, интерес проявляется, но я вам так скажу, друзья, когда человек в пространстве в этом видит, каким последствиям людей приводит употребление алкоголя и наркотиков, это очень хорошая профилактика. У него отбивается желание прикасаться к алкоголю и к наркотикам. У нас даже были такие случаи, вот последние два человека, которые у нас выписались, они отказались от употребления алкоголя.
1: Это игроманы, да, которые, увидев опыт борьбы с зависимостью.
2: Да, но они еще в процессе психологической работы на группах, они для себя открыли такой момент, что алкоголь снижает, притупляет внимание, снижает уровень контроля и может привести их к игре. Снова он является входными воротами, хотя у этих людей, у наших воспитанников с игровой зависимостью, у них алкогольной зависимости не было, когда они отказывались от алкоголя, но они остаются трезвыми.
1: Я очень понимаю эту позицию, потому что мне кажется, всегда трезвость – это такое хорошее, радостное чувство. Вот у нас есть общий друг и коллега Валерий Константинович Доронкин, который постоянно таким девизом даже говорит, что о радости трезвой жизни во Христе. Такое вот, как говорится, краткое, ёмкое такое содержание тоже этой деятельности по утверждению трезвости. Мне кажется, это здорово и правильно.
0: Делатели на радио «Вера».
1: Я хотел бы уточнить, что мы сегодня говорим с Романом Прищенко, директором реабилитационного центра «Воскресенье», клиническим психологом. Информацию про сам центр можно найти на сайте rehab-vsk.ru. А поддержать работу центра можно с помощью СМС по номеру 3443 со словом «рехаб». Нужно поставить пробел и написать сумму. Например, рехаб пробел 300. Вот и часто есть такое понимание, что если человек стал зависимым, и у него, там, например, от алкоголя, от наркотиков есть, появилась эта зависимость, он даже после того, как он прошел реабилитацию, у него все равно есть такая скажем, он в итоге не окончательно выздоровел, скажем так. Невозможно сказать, что он полностью освободился от зависимости, даже если у него там нет употребления уже годами, десятилетиями и так далее. Такая же ли ситуация с игроманией, да, то есть так же ли все люди, кто прошел даже реабилитацию от этой зависимости, они всегда подвержены риску? Так, или есть свои особенности в этой истории?
2: Ну, если мы возьмем характеристики самой зависимости, то одна из характеристик – это склонность к рецидиву, то есть к возврату. И это же характеристика, которая родилась из опыта наблюдения за теми людьми, которые действительно прошли реабилитацию. Поэтому риск остается. С точки зрения работы мозга, в мозге уже проторена тропинка для того, чтобы решать свои духовные, психологические проблемы легким путем. Легким, конечно, в кавычках, потому что те последствия, которые возникают, они отнюдь не легкие. И человек в сложных жизненных обстоятельствах сталкивается с тем, что его мозг всегда реагирует альтернативно. Или мне взять на себя ответственность и поступить по-взрослому, или обратиться к волшебному процессу игры, ну или употребления, для того, чтобы махом решить в кавычках свои проблемы. Поэтому с точки зрения мозга изменения происходят медленно. А с точки зрения духовной и психологической, например, у наркологов есть такое понятие, как аддиктивная установка. А в аскетике есть такое понятие, как сердечная расположенность. И если человек даже внешне отказался от предмета употребления, ну, например, от игры, то на психологическом и на духовно-нравственном уровне остаются корни, с которыми нужно работать до конца всей своей жизни. Вот. Некоторые это отрицают, те, кто не поддерживает идею полного воздержания осознанного до конца жизни. Есть даже такое выражение у анонимных алкоголиков: соленый огурец никогда не сможет снова стать трезвым. Это как раз про то, что если нарушается работа мозга, и если сердце познало вот этот путь легкий, путь ложной радости, то это навсегда закладывает определенный риск для того, чтобы вернуться вот на эту кривую дорожку.
1: Да, и это действительно тоже опасность, которая может поджидать. Я, когда готовился, тоже встретил такие разные классификации, вот как раз игроманов, скажем так, вот тех людей, кто попадает в эту зависимость. И вот хочется узнать, насколько соответствует ваше представление из опыта центра. Первая классификация, первая, кого выделяют, это лудоманы по случаю. То есть такие, видимо, случайно оказавшиеся в этой истории ради выброса адреналина, чувства эйфории или что-то такое. Второе – это компьютероманы. Как заглушить тревогу какой-то, вот игрой вот такой, идти на риск какой-то сопряженный, иногда это даже с криминалом. Вот и третье – это так называемые гэмблеры, игроки в азарт. То есть вот иногда это психически больные даже. Вот тут третья категория. Вот то, что описывается в разных произведениях. Может быть, отчасти это «Пиковая дама» Пушкина, может быть, это игрок Достоевского, да, вот что-то среднее, общее вот для этого характера. Получается, достаточно разные группы. Насколько соответствует твой, Ром, опыт вот этой классификации? Или есть какое-то другое понимание у тебя из опыта?
2: Но я бы не называл это классификацией. Скорее, это такое творческое ранжирование портретов.
1: Да.
2: Ну, например, я также могу ранжировать некоторых своих воспитанников с наркотической зависимостью. Есть идейные наркоманы, как они себя называют. Есть те, кто говорит, что я вообще случайно в это попал. Люди из благополучных семей. Я бы назвал это типажами или портретами, но никак не классификацией, потому что вот эти вещи, они обуславливаются темпераментом, например, человека, или его в целом жизненная ситуация. Есть экзотические, допустим, игроки, есть игроки-философы, вот. А есть игроки, которые сами в шоке от того, что с ними это произошло. Я их называю маленькими детьми, которые вот так смотрят на этот мир с изумленными глазами, с изумленным взглядом. Поэтому я бы так не классифицировал. Я бы классифицировал, если говорить о классификации, то это степень вовлеченности человека. Есть люди, которые увязли очень глубоко, а есть люди, которые только прикоснулись и уже поняли, что в конце этого пути их ничего хорошего не ждет. Вот. Есть люди, которые потеряли внешний контроль, но внутренняя симптоматика еще нарастать не начала. Я, наверное, во мне больше специалист здесь говорит, чем художник. Вот. Но интересно наблюдать за тем, как люди объясняют то, каким способом они попали. Кто-то говорит, я изначально, я родился, я уже был азартным человеком. Вот. А кто-то говорит, что ну, я всегда был примерным мальчиком, я не понимаю, как со мной это случилось. Поэтому такая интересная, конечно, вот градация. Вот я с такой не встречался.
1: Но все-таки, если человек попал в эту зависимость, то у него есть хорошие шансы от нее избавиться, если пройти определенную реабилитацию. Или это сложнее, чем, скажем, алкоголь, наркотики. Вот если вот с этим как-то сравнивать, насколько это проще, сложнее и быстрее человек из этого выходит. Но мы уже услышали, что не быстрее, да, что год нужен, да.
2: Угу. Здесь есть и свои сложности, и свои легкости, если можно так сказать. По поводу того, есть ли шанс, преподобный Антоний Великий, когда у него спросили, кто может спастись, он сказал, что спастись может любой, если захочет.
1: Вопрос воли, да?
2: Вопрос, ну, даже не воли, вопрос веры.
1: Угу.
2: Вот, если мы говорим уже о таком, о духовном пласте, о духовном уровне, то мы же спасаемся не благодаря воле, тем более, что она у нас повреждена, а благодаря вере. Вот, а Господь уже исцеляет разум, сердце и волю. Если мы говорим о психологии, то там воля тоже важна, но не менее важно и пространство. Если же возвращаться к вопросу, к самому. Дело в том, что есть свои сложности, есть свои легкости. Допустим, у людей с игровой зависимостью у них сохранна когнитивная сфера, у них не разрушено тело. То есть это же не химическая зависимость, а значит, тело не вовлеклось настолько, чтобы начало разрушаться. Хотя какое-то время назад читал о том, что мальчик в Китае начал играть, играл трое суток без перерыва и умер.
1: Господи,
2: Боже. Прямо за компьютером. То есть тело не выдержало вот этой концентрации, мозг как бы умер во время игры. Но зато очень сильно повреждается эмоциональная сфера и волевая. Очень сильно. Игроки, насколько я заметил, они очень... В большинстве своем, во всяком случае, на примере наших воспитанников, они очень продуманные, очень ловкие, очень интеллектуально подкованные люди. Вот. Хотя есть люди, которые вот, ну, просто вот тупо делают ставки, потому что у них есть сверхценная идея разбогатеть. Вот. Но вот те игроки, которые заезжали к нам, ребята, они интеллектуально подкованы, с сохранным абсолютно интеллектом и с такими схемами, что там не знаешь, смеяться или плакать. Вот какие они схемы придумывали для извлечения денег из семьи, допустим. Но вот в этом легкость. У них есть серьезный ресурс, интеллект, для того, чтобы встать на путь восстановления, на путь исцеления. Но есть свои сложности, когда они проходят реабилитацию вместе с алко- и наркозависимыми людьми. Они могут сказать... Какие мои проблемы? Вот. И все зависит, конечно, от последствий. Если человек уже прикоснулся с криминалом, если он набрал кредитов кучу.
1: Да, это, к сожалению, очень частая история.
2: Да, да, да. Угу. Но это практически история каждого лудомана. Практически. Вот. Вот тогда он начинает задумываться. И сложность в том, чтобы увидеть... сам предмет, его сложно осязать. Вот сложность в том, вот алкоголь, вот наркотики, все легко. А вот чтобы поймать вот этот образ игры, образ зависимости, вот здесь у многих есть сложности. Хотя если есть болезненные последствия, людям легче зацепиться. Вот, поэтому здесь есть свои сложности, есть свои легкости, но шанс есть у каждого, кто захочет. Вот. Здесь очень важно желание самого человека. Но могу сказать, что 95% приезжающих к нам желания не имеют.
1: Вот да, а как с ними тогда быть?
2: Мы специальным образом организуем пространство и используем научно подтвержденные самые последние разработки психологии для того, чтобы формировать мотивацию и укреплять ее.
1: Ну, то есть вы просто объясняете, что смотри, друг, вот у тебя раз, два, три, и вот твои последствия, что будет дальше, да, так?
2: Мы не просто объясняем, мы помогаем человеку увидеть его здоровую часть, у которой есть здоровые потребности, и актуализировать их в сообществе. И вот когда у него актуализируются здоровые потребности, любить, уважать, расти как профессионал, вернуть семью, помогать другим людям, тогда он начинает выходить вот из этого кокона, из этого образа зависимого человека. У него появляется критика. И когда он видит, что, допустим, на родительский день приезжают его родители и, глядя на него, понимают, что он встал на путь исцеления, начинают радоваться, это тоже его вдохновляет. Это работа с психологами, это лекции определенные. То есть мы задействуем, ну, скажем так, весь, возможно, арсенал. И психологически, и духовно. Мало того, есть такая поговорка у нас, ну, играть мы вас, может быть, и не отучим, но кайф мы вам точно обломаем. У нас же и священники работают, и Тициан, отец Константин. И люди начинают причащаться, исповедоваться, у них начинает пробуждаться совесть. И то, что раньше приносило пользу, в кавычках, когда не было критики и был заглушен голос совести, то сейчас это видится по-другому. Поэтому очень многие к нам ребята приходят после срыва, а некоторые срываются. Вот сейчас к нам заехал человек с игровой зависимостью, который сорвался через 2,5 года трезвости. Они говорят, я думал, что мне станет легче, а мне стало еще хуже. Это как раз про работу совести.
1: То есть... Легче в смысле, когда он начал вновь этим заниматься,
2: да,
1: что ли?
2: Да.
1: Ну, конечно, потому что вы уже пробудили в нем здоровое отношение к
2: происходящему. Да, есть уже критика, и человек понимает, что это иллюзия, что он не сможет получить радость от жизни вот таким путем.
1: Да, это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Романом Прищенко, директором реабилитационного центра «Воскресенье», клиническим психологом. Если у вас есть желание поддержать работу центра «Воскресенье», можно это сделать на сайте rehab-vsk.ru и с помощью смс по номеру 3443 со словом «Rehab пробел 300». Вот это сообщение можно отправить по этому номеру 3443. Также напоминаю, что присоединиться к добрым делам церкви можно на сайте Синодального отдела по благотворительности Дикония.ру, там можно подписаться на регулярное пожертвование и также узнать информацию о том, как стать добровольцем и помогать тем людям, которые находятся в беде рядом с вами, в том городе, где вы проживаете, либо отправиться помогать в эпицентр боли. Сегодня это зона конфликта, мирным жителям, которым помогает Русская Православная Церковь, патриаршая гуманитарная миссия. Там тоже у нас на сайте Дикония.ру можно найти всю информацию. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы вернемся после короткой паузы.
0: Делатели на радио Вера.
3: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
4: Семья – это счастье. А большая семья – большое счастье.
5: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья Фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
4: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
5: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья Фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
3: Это была рекламная информация о наших проектах.
0: Делатели на радио Вера.
1: Это программа «Делатели» на радио «Вера». А у нас в гостях сегодня Роман Прищенко, директор реабилитационного центра «Воскресенье», клинический психолог. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы говорим сегодня о такой сложной проблеме, о современности, о игровой зависимости, и сюда относятся и компьютерные игры, и азартные игры, фактически вот этот вот весь комплекс того, что охватило, к сожалению, большое количество людей за последнее время, и хочется сейчас поговорить о взгляде на эту проблему со стороны родственников, со стороны близких. И прежде всего, конечно, меня в свое время сильно поразило в неприятном плане, что одной из спортивных дисциплин решили сделать киберспорт. Я, конечно, понимаю сейчас, я не критикую никого конкретно, но меня лично эта инициатива, ну, ввела в замешательство. Понятно, что есть такая мировая вроде тенденция, да, это же по всему миру начали делать. У нас в России, по-моему, только сделали как везде, да. Но все-таки есть ощущение, что тем самым мы, опять же, социальную приемлемость даем тем вещам, которые происходят вот на уровне даже простого, бытового, здорового отношения, да, когда мы видим, что подросток, молодой человек проводит все свободное время, и не только свободное, и ночами возле компьютера, и, получается, никакие доводы, никакие интересы жизни его фактически уже не занимают, и он становится таким плюс-минус от компьютера поспать, в лучшем случае, до компьютера, да, и вот все его интересы жизни, да. И понятно, что родители бьют тревогу, все, а он говорит: слушай, мама, ну у меня же я же киберспортсмен. И главное, что самое интересное, киберспортсмены еще и деньги зарабатывают. И то есть им даже за это платят, они там, есть там целые, как они на работу ходят, киберспортсмены, вот, работу, я не знаю, наверное, все-таки в кавычках работу, потому что, но все-таки они получают деньги за то, что они играют. Вот до чего уже дошло, они там ставки делают на киберспортивные мероприятия, то есть вот это прям целая индустрия, куда-то вот, мир куда-то вот пошел туда, куда, ну, казалось бы, ну, точно идти не нужно, а не просто идет туда, но это одобряется государством и какие-то федерации этого спорта, то есть у меня, если честно, это вызывает оторопь, удивление. Ром, хочется спросить, вот что ты по этому поводу думаешь, и что с этим можно сделать, ну, и в пределах страны, и конкретно, если вот ты видишь такого подростка вот рядом с собой.
2: Мне кажется, что государство пошло по такому пути: если мы не можем это победить и искоренить, нужно это легализовать, но попробовать сделать это так, чтобы это начало приносить пользу. Проводили научные исследования, как влияет на когнитивную, эмоциональную сферу игра. И оказывается, что если запустить ее в контролируемом режиме, то этот процесс становится развивающим. То есть он развивает память, внимание, мышление. Так же, как и спорт. Если человек тупо ходит в качалку, ест стероиды, то он умирает там в 32-34 года. Вот достаточно почитать автобиографии известных культуристов.
1: Серьезно?
2: Да, да.
1: А из-за чего?
2: Ну, потому что тело таких нагрузок просто...
1: А, в смысле, просто колоссальные нагрузки?
2: Конечно. Это такое компульсивное поведение, обусловленное сверхценной идеей. Это стремление к ложному образу успеха. Но здесь, если направить этот патологическое влечение, если направить и совместить его с потребностью в самореализации, то это действительно превращается в спорт. И это уже развивающая тема. Ведь многие из тех, кто стоял у основания этого киберспорта, они становятся наставниками, они становятся педагогами, преподавателями. И там есть очень много своих тонкостей. И здесь вырастает целое поколение, которое технологии убивающую превращает в технологию развивающую. Не могу не вспомнить одну китайскую пословицу, когда у мастера единоборств спросил его ученик: что будет, если я буду тренироваться два раза в день? Сколько мне понадобится, чтобы достичь совершенства? Он сказал: тебе понадобится 10 лет. А если я, говорит, буду тренироваться 4 раза в день? Он говорит: тебе понадобится 20 лет. А если 10 раз в день? Он говорит, тебе понадобится 100 лет. Он говорит, а почему, мастер? Он говорит, потому что если у тебя один глаз сосредоточен на предназначении, то остается лишь один, чтобы найти цель. Вот если те люди, которые начинают заниматься киберспортом, уходят в те процессы, которые свойственны людям с игровой зависимостью, они не смогут быть киберспортсменами. Поэтому это увод процесса, который может разрушить, в сторону процесса, который может начать созидать. Вот на мой взгляд. Мало того, ведь если человек занимается киберспортом, он же не может заниматься им, не читая определенную литературу про это. Они же изучают культуру игры. То есть там очень... Там, это же целая область перезнания человеческого.
1: Не ожидал я, что в тебе найду апологета киберспорта в теме игровой зависимости.
2: Но я об этом думал на самом деле. И когда я обратился к источникам, я попытался понять, как на это наука смотрит. Я с удивлением обнаружил, что если человек контролирует этот процесс, то он его развивает. Этот процесс. И я хочу сказать, что я общаюсь с киберспортсменами. У меня есть несколько знакомых киберспортсменов, абсолютно вменяемые люди.
1: То есть они прям как на работу ходят,
2: да, они социализированы.
1: Вот этим
2: занимаются, да? Они социализированы.
1: А у них интересы вообще есть какие-то,
2: конечно,
1: кроме этого?
2: Конечно,
1: да.
2: Все
1: есть, да?
2: Но я могу сказать, что почти у всех у них интересы связаны с экстремальными видами спорта.
1: Вот. Ну, дай бог им здоровья. Мне кажется, что вот сейчас нас слушают мамы, жены этих людей, кто так называемый киберспортом оправдывает свое компьютерное такое увлечение, и думают, что вы такое рассказываете? Верните мне мужа, верните мне сына. Какие-то мне байки тут рассказываете. Что им-то делать? Мужьям, женам, ну, там девочки тоже вот играют, поэтому, может быть, и в отношении девочек тоже можно что-то сказать.
2: Я сейчас пишу книгу для издательства одного из монастырей Русской Православной Церкви, как раз для родственников. И это первый вопрос, что делать нам? По нашим исследованиям мы опросили больше 100 родственников. Какой вопрос первый вы задавали себе и другим людям, когда понимали, что у вас близки в зависимости? И там на первом месте по количеству ответов стоит вопрос, что делать? То есть людям нужна была поддержка именно не эмоциональная даже, хотя эмоциональная тоже составляет часть опроса, а именно поддержка действиям. Ну, я прежде всего хочу сказать, что как только родственники заметили какие-то симптомы настораживающие, это нужно вскрыть. Про это нужно начать говорить в семье. И сразу нужно обращаться к специалистам. Потому что, во-первых, у людей с игровой зависимостью, сформировавшейся, складывается очень серьезная система отрицаний. И они очень ловко пудрят мозги своим родственникам. И они их могут успокоить. Папа, мама, да ну что такого-то здесь? Я же смотрите, у меня уроки все сделаны. Или я же приношу всю зарплату домой. Вот. И человек может скрывать очень искусно это какое-то время. И родственники могут находиться в состоянии ложного покоя. Поэтому у нас в реабилитации есть такое выражение. Если нам что-то кажется, то нам не кажется. Вот я бы порекомендовал родственникам, если вам что-то кажется в связи с увлечением, в кавычках, вашего близкого, то вам не кажется. Сразу бейте в набат и обращайтесь к специалистам. Это первый момент про то, что могут запудрить мозги, и нужно выносить ссор из избы, чтобы услышать обратную связь от людей, которые этим занимаются. Второй момент. Люди в панике, родственники, делают невероятную кучу ошибок, когда пытаются помочь, в кавычках, ну, настичь и причинить добро. Начинают угрожать, ныть, начинаются мольбы, манипуляции, начинается гиперконтроль, а это только ухудшает ситуацию. Поэтому здесь нужно следить за своим эмоциональным состоянием. И здесь, если человек воцерковленный, то это сразу обращение к Богу, это усиление своего поста, усиление молитвы, чтобы не потерять трезвость. и ума, и сердца. И это обязательно обращение к специалистам, потому что, знаете, есть такое выражение, дорогие родственники, то, с чем вы столкнулись, мы уже давно прошли в институтах и в школах. То есть мы знаем этот путь, поэтому мы сразу поможем вам определить, в каком месте вы находитесь и куда сделать следующий шаг. А очень часто паника родственникам не позволяет этого сделать. Они начинают себя вести, как слон в посудной лавке. Пьяный слон. Что хуже всего.
1: Это действительно страшное зрелище. Вот эта проблема созависимости, которая есть для таких алкогольной, наркотической зависимости, для игровой зависимости, она так же проявляется, то же самое? Или есть свои особенности вот вообще в целом?
2: Один в один. Один в один. Единственное, я бы не относил родственников, которые столкнулись с такой проблемой в семье, к созависимым.
1: А, вот как?
2: Да,
1: потому что... А тогда поясните, пожалуйста.
2: По научным исследованиям, для того, чтобы сформировался синдром созависимости, ну, то есть набор целых признаков, симптомов, необходимо человеку, родственнику, прожить вместе с человеком проблемным около 2-3 лет. Тогда формируется созависимое
1: поведение. То есть, когда он, например, видит, что есть проблема, и пытается это скрыть от окружающих, и вот эти все манипуляции, все вот эти плохие сценарии, про которые ты только что сказал, они вот происходят.
2: Да, да. Они происходят.
1: И вот если это 2 года уже происходит примерно, да, то это уже созависимость.
2: Системно, такая, да. То тогда начинаются формироваться определенные, их называют паттерн, ну, сценарии, в общем, поведения. И их можно отнести как раз вот по науке к созависимому поведению. Это если мы в узком смысле. В широком смысле созависимость – это как раз последствия первородного греха. Это передача духовных нарушений в обществе через психологические механизмы. Это, ну, мы сейчас говорим в узком смысле о созависимости, как о ненормальных реакциях на проблему своего близкого, я бы вот так сказал.
0: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Роман Прищенко, директор реабилитационного центра «Воскресенье», клинический психолог, автор многочисленных пособий Синодального отдела по благотворительности, про помощь наркозависимым, в целом про проблему зависимости. Роман еще дипломированный теолог, да, в общем, у Романа много образований. Если у вас есть желание поддержать работу центра «Воскресенье», можно это сделать на сайте rehab-vsk.ru или по смс на номер 3443 со словом «рехаб», пробел, например, 300, «рехаб», пробел, там, 500, сколько вы хотите поддержать эту работу. Ну, и на сайте, естественно, можно найти всю информацию о том, как попросить о помощи и, собственно, узнать подробности, потому что сегодня мы говорим про проблему игровой зависимости. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Еще одна оценка, которую хотел бы сегодня озвучить, это оценка президента Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураба Кикилидзе. Он говорит: игромания – случай более тяжелый, чем алкоголизм. И рассказывает, почему. И я так понимаю, что ты, Ром, с этим скорее согласен, да, или нет. Расскажи, пожалуйста, почему, если нет. Я вижу, что не совсем согласен.
2: А я не знаю, на каких основаниях он делает такой
1: вывод. Давай я сейчас зачитаю цитату. Алкоголик, если отказывается признать болезнь, то медицинские показатели, как говорится, у него налице. Игромана почти невозможно убедить в том, что он страдает расстройством психики. Он считает свою болезнь дурной привычкой, похожей на курение. Избегает после сеанса или 2-3, а возвращается, став игроманом и на грани, с кучей долгов и с алкоголизмом мозгов, с зависимостью от игр.
2: Угу. Ну, он просто размышляет, Кикилидзе, как психиатр, и опирается как раз на явную выраженность медицинских болезненных последствий. Но я могу сказать, что если правильно работа устроена по восстановлению человека, то психические, социальные последствия и духовные, они осознаются с такой же остротой, как и биологические, и они также видны сознанию. Я знаю, допустим, людей с алкогольной или с наркотической зависимостью, у которых был цирроз печени, они, несмотря на все результаты, объективные результаты обследования.
1: Налицо.
2: Они, да, они отрицали это. То есть медицинские симптомы можно отрицать также, несмотря...
1: А то, что у тебя печень не очень хорошее состояние и болит, ничего им
2: да,
1: не
2: я просто
1: подсказывает?
2: Да, я просто жирненького что-то поел вчера, поэтому мне нехорошо. Так работает система отрицания. Поэтому, на мой взгляд, тяжесть восстановления, она заключается именно в том, что на уровне психики человек защищается от боли раскаяния, а на нравственном уровне он давно сторговался со своей совестью, сжёг её, и ему очень сложно вновь услышать её голос. Поэтому что у алкозависимого и наркозависимого, что у человека с игровой зависимостью, тяжесть одинакова, на мой взгляд, потому что система отрицания и сожжённая совесть, они работают одинаково и там, вне зависимости от того, какие у человека разрушения на на биологическом уровне.
1: Мы начали говорить о том, что делать родственникам, и самый главный совет – это действительно обратиться к специалистам, если вам кажется, то вам не кажется, это мы услышали. Я думаю, что для многих то, что они видят вокруг, и то, что они знают про эту игровую зависимость, для многих семей, для многих родителей встает такая внутренняя проблема, такое опасение, а как бы мой ребенок не оказался в этой ситуации? Что можно сделать, чтобы профилактировать возможную игровую зависимость? Например, есть разные подходы, я знаю, в семьях. В одних семьях, очень хороших, дают какое-то временное такое, там, типа 30 минут в день, возможность такую дают играть в игры детям. В некоторых семьях, очень благополучных, очень хороших, которые занимаются своими детьми, у них там частные уроки они дают этим детям, они очень развиты, а у них вообще нет каких-то гаджетов. Православные, воцерковленные семьи, и дети при этом в радости, и все отлично. Есть разные подходы, да, как профилактировать, потому что есть ощущение, что, наверное, какой-то золотой модели сложно прямо одну такую создать, да, но все-таки какие-то базовые правила, наверное, можно озвучить, что можно сделать, чтобы человек не попал в эту зависимость.
2: Есть цитата одного педагога, забыл уже, кто ее сказал. Он говорит о том, сколько бы вы ни воспитывали своих детей, они все равно будут похожи на вас. Поэтому на первом месте профилактики любой зависимости в семье стоит здоровый пример взрослого человека. Ведь мы ведь знаем, что одним из инструментов образования личности является подражание в раннем возрасте. Это ведущий инструмент формирования личности. И когда странно, когда папа стоит, держит за руку маленького ребенка, затягивается, вдыхает дым и говорит: «Сынок, будешь курить, губы отобью». Вот это странно слушать. Поэтому пример родителей – это один из самых первейших и мощнейших приемов профилактики. Это первое. Второе. Во многих семьях, и опять же, универсального правила нет, все зависит от конкретной семьи, но во многих семьях очень искаженно трактуется тема денег. Она может трактоваться как в сторону ложного аскетизма, так и в сторону единственной ценности, что деньги – это единственная ценность. И поэтому очень важно говорить с детьми о том, что такое деньги, и объяснять, что деньги – это не цель, а средство. Это топливо для добрых дел, например. Или деньги – это средство для удовлетворения своих здоровых потребностей. Допустим, купить еду, или арендовать квартиру, или купить одежду, или заплатить за проезд в транспорте. И вопрос управления деньгами, он должен в семье подниматься с самого начала. Вот меня, например, не учили управлять деньгами. Вот. И на этом фоне я научился управлять деньгами уже в таком в зрелом возрасте, на самом деле. Вот. Я, кстати, столкнулся в своей практике на собственном опыте с игровой зависимостью.
1: Расскажи.
2: Ну, это были студенческие годы. Я мог по трое суток играть в секу, проигрывать всю одежду и уходить в одних тапочках. Это мой кошмар. По морозу. Минус 20. Это был мой личный пример. Вот. А потом ждать тех, кому я проиграл в темных углах, для того, чтобы выбить из них обратно свой проигрыш.
1: Ужас какой.
2: Вот. Или закладывать там паспорт. Вот тогда еще в моей юности, тогда еще не было игр, тогда еще не было киберставок, были только ипподромы тогда. А из игр были вот эти яйца, помнишь, Вася?
1: Который волк должен был
2: лечь. Вот, поэтому у нас были такие сека, очко, вот такие деньги. И я влип вот в эту историю. Но мне повезло, я из этой истории вышел в другую.
1: Более серьезную, да?
2: Более серьезную, да.
1: Но не будем тоже озвучивать.
2: Да, тоже не будем, да. Вот, поэтому...
1: От нее все-таки освободился, да, озвучим итог.
2: С Божьей помощью, да. Вот, освобождаюсь, скажем так. Да. Это про то, что риск всегда есть, и нужно быть на страже. Есть такое выражение, цена нашей свободы – это постоянная бдительность. Вот. Ну, это и про то, что говорят святые отцы. Поэтому здесь очень важно формировать верное отношение к деньгам. Не как к сверхценности и не как к тому, что является абсолютным злом.
1: А что вот в твоем случае, когда ты вот был таким юным человеком, совсем, как говорится, я так понял, что ценность к деньгам как-то не была сформирована, что было триггером, что было таким поводом начать эту всю историю и главной причиной?
2: Как ни странно, это прозвучит мода.
1: А-а-а.
2: Я учился в таком месте, это был строительный техникум, где в то время начали потихонечку открываться границы, и фарцовщики начали привозить все больше и больше хороших вещей. И когда я общался со своими одногруппниками, когда я общался со своими товарищами и подругами и видел на них такие вещи. Мне тоже такого хотелось. Но заработать возможности я не имел. Но в силу моей вот этой делинквентности, то есть склонности к криминальному поведению, я выбрал для себя вот такие опасные компании, вот, где я мог выиграть и купить себе все, что можно. Я ведь не только проигрывал, выигрыши тоже были. Вот, и как ни удивительно, это была мода. Но на самом деле это было стремление к определенному уровню достатка. Вот, потому что мода диктовала вот определенный уровень. Вот, и я решил, что я этого достатка достигну именно вот таким путем. Не могу сказать, что это был легкий путь, потому что там был криминал, там, ну, было много чего такого нехорошего и опасного. Вот. Но вот, тем не менее, вместо того, чтобы пойти подрабатывать куда-то студентам, мои, допустим, одногруппники утром в парке в 6 утра подметали дорожки и получали за это там 3 рубля. Тогда это были огромные деньги для нас, для студентов. А я выбрал секу и очку.
1: Ну, хорошо, что ты про это говоришь уже спокойно, уже преодолев все негативные последствия. Я вот, если говорить про родственников, возвращаясь к этой истории, хотел бы вот от тебя, как от специалиста, услышать некоторые рекомендации. И если ребенок еще ни в какой не в зависимости, обычный ребенок, среднестатистический, условно, ребенок, да, и у него, например, еще там не начались подростковые бунты, он вот в таком состоянии, родителям что ты рекомендуешь? Ограничивать какое-то время, либо дать вообще это на откуп самому ребенку, определять, сколько он будет времени проводить в социальных сетях вообще с телефоном, с компьютером, либо совсем жесткие ограничения. Как ты сам рекомендуешь?
2: Угу. Ну, опять же, все зависит от семьи. Я, например, знаю, что ведущие американские бизнесмены, они вообще запрещают иметь гаджеты своим детям.
1: Вот это о чем я говорю, что да. Такая, значит, элита совсем вот именно интеллектуальная и именно вот

0: пользуешься? С какой целью? Расслабиться, допустим, поиграть чуть-чуть после долгого дня учебы, или сделать уроки, или найти какую-то нужную информацию. И здесь очень важно ребенку дать понять, что он режиссер своей жизни, и таким образом начать формировать процесс саморегуляции. И родителям нужно чередовать кнут и пряник в этом, на мой взгляд. То есть, с одной стороны, если они видят, что ребенок демонстрирует контролируемое поведение в этом, то его нужно подкреплять, это поведение. Ну, допустим, добрым словом. «Слушай, молодец, у тебя получается пользоваться гаджетом по назначению». Или если родители видят, что ребенок начинает увлекаться, ставить границы определенные. То есть педагогика – это ведь и запреты тоже, не только поощрение. Вот, и поэтому здесь очень важно чередовать вот эту взыскующую любовь, я бы так ее назвал, с любовью такой вдохновляющей. Вот. Но это искусство очень важно. Мне кажется, что вот эти тупые запреты, отборы, разбивание гаджетов, они только травмируют психику ребенка. Вот. Гораздо больше, чем сама игра, кстати.
1: И создают, может быть, ощущение, что ну раз здесь запретили, но я вот выйду, освобожусь от этого родительского гнета, и все, и начнется
0: так
1: вольница.
0: Они же потом начинают искать пути, чтобы себе купить эти гаджеты тайно. Прячут их просто там в подъездах, в подвалах, во дворах и пользуются тогда, уходят якобы играть, а сами уходят в подвал, там, допустим, пользуются.
1: Есть еще одна проблема, вот тут ты сейчас обозначил ее, у нас, к сожалению, времени совсем мало, но буквально чуть-чуть ее обозначить нужно, о том, что вот с ребенком проговорить, что он хозяин, да, своего функционального устройства, да, как-то определяет, что смотреть, когда смотреть и так далее. Проблема еще часто в семьях, что с детьми-то не успевают, не могут найти ключик, как поговорить даже. Не могут даже часто родители благополучных, казалось бы, семей. Вообще вот культура говорения с детьми, да, как будто, вот знаешь, вот ну, проблема, что он просто тут вот пришел, поел, какие-то обязательства по дому выполнил, и как будто в разных семьях живут, просто под одной крышей. С этим, я понимаю, что проблема сложная, да, тоже какие-то, можешь ты дать советы, что делать?
0: Вась, ну вот здесь мы как раз уже говорим о психологических факторах формирования игровой зависимости. То есть если человек недополучил тепла и любви, то он будет искать реализацию этой потребности в чем-то другом. Там, где на него обратят внимание, или там, где он будет чувствовать себя востребованным и нужным. Поэтому, ну, воспитание – это венцы. Дети – это, с одной стороны, цветы жизни, а с другой стороны, это кактусы, вот, которые нужно поливать, несмотря на то, что они колятся. И это же, ну, это бремя определенное. Вот, поэтому здесь определенный уровень ответственности родителей, он просто необходим, и адекватность эмоциональная родителей. Потому что я говорю, что родители делают очень много ошибок, когда сталкиваются вот с такими проблемами. Начинается паника, начинаются угрозы, а это все травмирует, это все ошибки, это все разрушает диалог. Вот я даже смотрю на примере со своими воспитанниками. Вот мы уже четвертую неделю наводим порядок в цоколе нашего центра. Красим, хлам выбрасываем весь. И я смотрю на как влияют на них те стили общения, которые я практикую. Вот вчера я на них весь день кричал, допустим, и они замкнулись сразу. Я смотрю, они меня встречают во дворе и не улыбаются мне. Вот. И для меня это уже обратная связь, что я перегнул палку, вот. Что я кричал без любви. Вот родителям очень важно следить за своим эмоциональным состоянием и не делать из работы, из денег кумира, потому что очень часто дети остаются за рамками. И я могу сказать, что проводили исследования научные, с теми людьми, которые уже были на паллиативе, допустим, в онкологических отделениях, с теми людьми, которые умирали. И у них спрашивали, о чем вы больше всего сожалеете после прожитой жизни. И они говорили о том, что я слишком мало общался со своими близкими. И вот здесь очень важно быть семьей. Семьей.
1: Вот. Да, это очень хорошее пожелание. Мы сегодня в программе «Делатели» говорили с Романом Прищенко, директором реабилитационного центра «Воскресенье», клиническим психологом.

0: психологом о проблеме игровой зависимости. Если у вас есть желание поддержать работу центра в воскресенье, можно сделать это на сайте rehab-vsk.ru или с помощью смс по номеру 3443 написать слово «рехаб», поставить пробел и сумму, например, «рехаб пробел 300». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание присоединиться к добрым делам церкви, это можно сделать на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Там же можно подписаться на регулярное пожертвование, узнать информацию, как стать добровольцем. Спасибо большое, Роман, за сегодняшний разговор. Я думаю, что для многих людей он оказался очень полезным. И будем продолжать эту тему. Тема, на самом деле, не исчерпывается часовым разговором. Нужно здесь много что делать. И будем надеяться, что все больше людей будет избавляться от этой зависимости у нас в стране и во всем мире. Спасибо большое.
1: Спасибо, Вась. Благодарю за приглашение.
0: Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: Делатели на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на волнах радио «Вера». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Наталья Лангамер. И сегодня, накануне праздника святителя Николая, у нас в гостях клирик Никольского храма города Химки, отец Анатолий Гловацкий. Добрый вечер и с наступающим престольным праздником.
2: Спасибо, Господи. Вас тоже всех поздравляю, наших радиослушателей. Вас, Наталья, тоже с днем наступающим светлой памяти нашего любимого святителя и чудотворца Николая.
1: Такой любимый на Руси святой, любимый, что аж легенды про него складывают, даже его на место Святой Троицы ставят некоторые не очень воцерковленные люди.
2: Ну, я думаю, что эта память святителя, она связана действительно с более древними почитаниями его, и я думаю, в этой передаче мы тоже с вами поговорим и расскажем о том, как действительно с древних времен еще в Европе почитался святитель Николай, и эта память до сих пор хранится. И она действительно сохраняется. Может быть, не все европейцы не до конца понимают, да, что и как, и с какой личностью это связано. Но наша Русь, когда приняла христианство, она тоже приняла эту традицию почитания святителя и чудотворца Николая.
1: То есть из Византии восприняла и это?
2: Да, потому что еще с древних времен сам святитель Николай родился примерно где-то в 260 году в области Ликия, тогда город назывался Патары. Уже позже он стал епископом города Мира, и так называемый его архиепископ Мир Ликийских. Да. Угу. И где он прожил всю жизнь, он, его такое, скажем, почитание было еще связано с тем, что он достаточно в молодом возрасте, когда узнал о том, что один житель этого города Патары должен был на своих дочерей, так как он был очень бедным, остался без жены, отдать своих дочерей на такую позорную, да, участь. Он сначала помог одним мешочком золота, и этот человек выдал достойно замуж старшую свою дочь. Потом он еще помог, он потом среднюю помог, действительно, скажем так, человек выдать достойно замуж вторую свою дочь. И потом третий раз святитель Николай помог, и он уже смог действительно избежать, этот человек, позорной участи и всех своих троих дочерей, дать им достойную, как бы, и наследство, и хорошо, так скажем, выдать замуж. И с этого момента как раз и начинается и почитание святителя Николая как такого чудотворца не только в Византии, но уже потом и в Европе. И действительно, святитель Николай очень часто и в древней, такой средневековой Европе почитался как покровитель детей, почему он и приносил потом им подарки, как тот, кто приносит им радость. И современное название Санта-Клаус, да, как раз он святитель Николай. И на разный манер, там и в Чехии, да, там как-то они по-своему его называют, и даже в Нидерландах тоже близкое к тому, что вот святой Николай, да, и если в древности даже вот древняя одежда была вот такая красная, которую он сейчас изображается, это были такие особые епископское облачение, да, сакас, то потом уже впоследствии его сделали как некий такой праздничный красный такой
1: шубка
2: наряд.
1: Шубка такая, да.
2: Да, шубка такая, которая потом трансформировалась вот в такой вот наряд. Но на самом деле это первоначально был такой вот сакас, и какие-то древние такие средневековые обычаи, они были связаны с тем, что даже были в некоторых странах европейских, даже в день, правда, зимней памяти
1: 19 декабря.
2: Но в Европе-то это григорианский календарь, да, 6 декабря они совершали такие прям традиции, где человек, который изображал как раз святителя Николая, он тоже одевался в такую одежду, похожую на епископский сакас. Mm-hmm. Да, то есть и такая вот она потом украшалась там и приносила вот такую радость детям. То есть вот этот старт, начало, он был связан, ну, с реальным таким вот житием святителя Николая, который был описан достаточно рано, примерно около 8 века. Один из архимандритов, которых подвязался уже в городе Ликия, как раз он и описал житие, то есть собрал все такие какие-то факты, которые были известны. И одно из первых таких систематизированных житий святителя Николая, они были связаны вот с 8 веком. И более древние есть, до нас дошла такая память, на памятник такой, скажем, письменный, это деяние о стратилатах. То есть о воинах примерно датируется 6 веком, где император Константин посылает во Фригию своих полководцев для того, чтобы они погасили мятеж, который проходил на территории Малой Азии. И они как раз вот отправились из Константинополя и заехали в город Мира. И получилось так, что на рынке его солдаты этих полководцев что-то с местными жителями там не поделили по цене, как-то так не сошлись, не договорились. И в этих, как раз в этом документе как раз вот четко это и описывается, да, вот эта история очень древняя, 6 века. И святитель Николай, когда пришел на рынок, там уже чуть ли там не сражение завязалось с этими солдатами у местных жителей, и святитель Николай быстренько сказали об этом. Он оставил все свои дела и пришел для того, чтобы разобраться и успокоить горожан. Каково было значение епископа, да, для горожан. Он успокоил и увидел, что это полководцы, которые были, скажем, посланы самим императором Константином. И он, после того, как они там все договорились и решили все вопросы, он их пригласил на чай к себе. И они там побеседовали, и когда уже потом впоследствии святитель Николай им, так скажем, предсказал, что когда они, скажем, справятся с мятежем, мятеж этот погасит, они вернутся в Константинополь, и, к сожалению, им придется пострадать из-за ложного такого, скажем, навета на них. Все так и случилось, они, когда вернулись в Константинополь, и чудесным образом они стали молиться к святителю Николаю, просить его о помощи, и он приснился самому императору Константину и привел ему какие-то аргументы и факты того, что вот эти люди, они являются невиновными. Интересно, что у нашего художника Ивана Репина тоже есть картина, как раз вот когда вот стратилаты, они посетили город Ликию, Мира, вернее, то на этом, когда они беседовали как раз с этими воинами, такой интересный был показатель для них самих, когда сказали о том, что по какому-то приказу, по-моему, даже императора, должны привести в исполнение какую-то смертельную казнь, он все оставил, и как-то так, что без его ведома вот эту казнь. И он пошел защищать этого человека. Интересно, что Иван Репин прям изображает это, как будто святитель Николай приходит с этими стратилатами и берет этот меч и останавливает, да, такую вот казнь. И уже по ходатайству тоже самого святителя Николая был этот человек спасен от смертной казни. То есть здесь некий такой показатель, за что любили святитель Николая, да, это скорый помощник, да, мы его так и называем, когда читаем акафист, радуйся Николы, великий чудотворец.
3: То есть он бросается на помощь.
2: И скорый помощник, да, и великий чудотворец. То есть действительно один из аспектов, да, о которых мы сегодня будем говорить, о том, что святитель Николай действительно для людей является скорым помощником. И вот в этих даже древних деяниях, да, вот 6 века было отражено о том, что он является скорым помощником. То есть он достаточно быстро приходит на помощь. И я думаю, с этим и была связана такая любовь людей к святителю Николаю, о том, что он действительно является скорым помощником. Потому что иногда мы просим, да, скажем так, у Бога, там, чтобы Господь нас там, скажем, решил какую-то проблему, да, вразумил. Но проходит достаточно много времени, да, для того, чтобы мы поняли, что нам нужно сделать, какие-то вопросы там решили, какие-то нам, может быть, нужные люди попались. А здесь действительно святитель Николай достаточно быстро решает какие-то вопросы.
3: Которые у нас зависают, получается, да?
2: Которые у нас возникают, да, вот в нашей обычной жизни. Ведь жизнь современного человека, она очень скоротечна, да, и какие-то события, они достаточно быстро меняются. Человеку приходится очень быстро как-то на них реагировать. И святитель Николай, действительно, тому есть очень много свидетельств, когда люди получают скорую помощь. У нас даже сохранилась рукопись на 15 века, где как раз опять же говорится о том, что святитель Николай является скорым помощником и слепым, и больным людям, и голодным, и бедным, и попавшим в тюрьму, и те, которые на море, да, там попали в бурю. И вот получается, что любая, да, какая-то беда, когда это человек, да, вот попадает в какие-то даже сложные жизненные ситуации, когда он действительно обращается к святителю Николаю, святитель Николай является скорым помощником. Интересный тоже, знаете, какой вот, Наталья, факт, вот я там посмотрел вот у нас в поисковике, оказывается, на Руси порядка 5000 храмов в честь святителя Николая.
3: Это, ну, наверное, вот, да, это первое, неудивительно,
2: первое место, да, да, вот, да, по такому Никольский показателю.
3: И да, улиц Никольских, да. А я вот хотела спросить, отец Анатолий, я где-то услышала, что есть разные святители Николая, не только мирликийских чудотворца, да, что еще какие-то жития примешались в так называемые народные мифы о святителе Николае.
2: Есть у нас разные святители Николая, да, то есть, допустим, у нас святитель Николай сербский, да, там есть, угу, святитель Николай японский у нас там есть, да, там. То, что касается, да, было что-то примешано, да, то есть какие-то более древние, да, какие-то моменты они могли. В целом, житие святителя Николая, вот то, которое до нас дошло, оно, в принципе, соответствует полностью историческим данным, да, то, что он жил там в 4 веке, по разным данным, где-то он умер в 335 году, кто-то говорит 343 или 345 год, но суть остается одинаковая о том, что святитель Николай жил во второй половине 3 века, в первой половине 4 века. Был участником Первого Вселенского собора, который прошел в городе Никея в 325 году.
3: Правда, что Ария ударил?
2: Да, с точки зрения церковной традиции это полностью признается и хрониками и Восточной Церкви, и Западной Церкви. И вот как раз то, что у нас святитель Николай изображается с Спасителем, который ему дает Евангелие, да, и Богородица, которому возвращает Амафор, да, то есть мы как раз вот эти моменты, они свидетельствуют о том, что все действительно так и было. Интересно, что в католической церкви святитель Николай не так, как у нас считается, общецерковным святым, а он считается местным, угу, святым. И по таким, как бы у нас в 20 веке, видать, наверное, это как-то было модно, примерно где-то в 50-е годы 20 века было проведено исследование мощей святителя Николая. И оказалось о том, что лик, он полностью соответствует иконографии. Угу. То есть вот такая немножко такая лысина такая, как была.
3: Да, ну, благородная, да.
2: Да, такая. То есть полностью вот лик его, он соответствует нашей иконографии. Поэтому мы полностью можем говорить о том, что эти факты тоже исторически, они полностью соответствуют действительности. Здесь интересно нам понять о том, что для чего это святитель Николай сделал. У нас тоже бывает в нашей жизни такое, знаете, как бы в беседе один собеседник не слышит другого, да? Угу. И бывает вот на эмоциях люди, да, вот как бы по щеке бьют для того, чтобы привести человека в чувство.
3: Внимание привлечь, да, чтобы пришел в себя, да.
2: Да, чтобы человек пришел в себя. То есть здесь именно удар по щеке вполне возможно, что, ну, может быть, немножко, знаете, так как бы у нас любят приукрасить. Ну, такая человеческая, да, такая особенность. Я думаю, что это было связано именно с таким вот желанием святителя Николая привести Арию в чувство.
3: Ария ересь.
2: Да, говорил о том, что Иисус Христос, он не является Богом, угу, а он является творением. Соответственно, его не нужно, на него не нужно говорить о том, что он является Сыном Божьим, и о том, что, ну, как результат, он не является единосущным. Угу. Соответственно, в чем к нам, каким образом это отношение имеет? О том, что его искупительная жертва, да, то есть, соответственно, она, ну, как бы так,
3: умаляется.
2: Она умаляется. Соответственно, угу, конечно, святитель Николай понимал это прекрасно, да, и последствия богословские и искупительные жертвы, которые принес за нас Господь Иисус Христос. Соответственно, он как бы хотел привести человека в чувство. То есть здесь это, да, такое, скажем, что ты как бы говоришь-то? Ты подумай, ты уже так вошел ты в такой кураж, что уже тебе надо немножко остановиться.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Светлый вечер на волнах Радио Вера. И сегодня, в канун праздника святителя Николая, мы говорим о нем, о любимом святом на Руси, с клириком Никольского храма города Химки, отцом Анатолием Гловацким. На таком моменте мы остановились, потому что по-разному эту ситуацию воспринимают, что это был праведный гнев святителя Николая, да? Что еретика он ударил.
2: Думаю, что, знаете, как в отличие от нас, иногда, когда мы впадаем в такое состояние, да, когда мы иногда выгружаем какие-то там моменты.
3: Свои страстные эмоции.
2: Да, эмоции свои выгружаем, да, вот в этом состоянии. Святые, они уже в этом и заключалась их святость, в том, что они это четко понимали, свои эмоции, и они с ними могли совладать. Поэтому здесь, я думаю, что это был такой уровень, да, показатель святого о том, что он привел в чувство. То есть именно, я думаю, что святитель Николай был движим именно любовью к человеку. То есть и здесь это и есть отличительная особенность святого человека. Им движут не свои какие-то эмоции, не то, что человек оправдывает, это праведный гнев, я могу так сделать, вот так вот могу сделать. А здесь как раз, да, вот очнись, потому что ты уже пошел в другую сторону. Вот интересный, да, такой вот момент
3: стресса
2: есть
3: такая
2: у нас, да, в Библии, когда святитель Амвросий Медиланский спрашивает, когда Бог говорит, Адам, ты где? Да? Неужели Бог, он не знает, где находится Адам? Он знает. И он говорит, что здесь, наверное, хорошо бы было бы вот эту фразу перевести как «Адам, ты со мной?» или уже ты отвернулся от меня. И здесь святитель Николай, он как раз вот, он и говорит, что Ари, вот очнись, потому что ты уже стал идти в другую сторону, а от Бога. То есть если ты уже не признаешь Сына Божьего Богом, то есть это уже тебя понесло-то не туда, да, вот говоря нашим таким современным языком. Поэтому я думаю, что здесь состояние именно святителя Николая, он как святой, то, как мы видим, да, вот такие, такую святость, силу его святости через века, да, и в современном тоже мире, и тоже мы, я думаю, об этом поговорим, что и там-то он не выражал, знаете, как можно сказать, он святой, он не выражал, да, какой-то гнев и ненависть к человеку. А это была именно степень любви, заботы именно о нем, чтобы он пришел в себя, и чтобы его духовное состояние, оно не усугублялось.
3: Угу. А дружба со Спиридоном Тримифунским святым, это правда?
2: Ну, прям дружба-дружба, я, честно говоря, не знаю такого, вот не слышал про их прям дружбу. Я, насколько понимаю, хронологически они пересекались только на Первом Вселенском соборе, потому что даже географически они жили в разных сторонах. Остров Киркира, да, это, получается, между находится в Адриатическом море, между Грецией и Италией. А святитель Николай – это у нас все-таки территория современной Турции, да, и это уже, ну, мне кажется, далековато, учитывая то расстояние, да, то есть ну, мне кажется, так им, наверное, было не просто бы...
3: Ну, не дружба прям, но, тем не менее, они были знакомы, два великих святых.
2: Я думаю, что они были знакомы, потому что их объединяла вот эта точка, да, Вселенский собор, где они все были участниками. И святитель Николай был участником, и святитель Спиридон. И из жития и того святого мы знаем, что они были достаточно такими активными участниками этого собора. И святитель Спиридон Тримифунский тоже взял, когда по одной традиции это был кирпич, по другой традиции это плитка была, да, вот такая, которая, да, на этот самый крышек крылась. Когда он сказал во имя Отца, да, вышел там огонь, и Сына, да, вот вытекла вода. Да, и Святого Духа, да, то есть осталась глина. То есть как эти, так скажем, три, да, там, стихии материала, они делают одно,
3: да
2: одну вещь, да, то есть они соединяются. Таким вот образом, да, для нас, может быть, не всегда понятно, каким образом вот единый Бог, да, в трех ипостасях. И я думаю, что, да, безусловно, то есть так как они были такими активными участниками этого деяния, да, который и нам подарил символ веры, первых семь, да, вот наших пунктов символа веры, соответственно, я думаю, что они, ну, друг с другом...
3: Единомышленники.
2: Да, были единомышленниками, и, соответственно, ну, такую активную достаточно позицию, так скажем, они исповедовали. Насколько прям эта дружба была, насколько они ездили друг к другу в гости в нашем таком вот понимании, да, вот такой вот дружбы, ну, не знаю, мне сложно судить, исторических фактов вот, их не сохранилось.
3: А то, что святитель Николай еще и покровитель путешествующих, кстати, про перемещение.
2: Это одна...
3: И плавающих по водам.
2: Это одна, да, из действительно таких тоже древних традиций. Она берет свое начало с того, что память представления святителя Николая в нашей традиции, она 19 декабря, а 22 мая мы празднуем, скажем, перенесение святых мощей из города Миры. Это находилось на территории, находится на территории современной, тогда находилось на территории Византийской империи, уже позже Турции, и в город Бари на территорию современного города Италии. И это произошло в XI веке. И перенесение мощей, нам может сначала показаться, что это такое, как бы, достаточно такой мирный акт, когда решили, да, вот там перенести
3: отвезли,
2: из одного,
3: да.
2: Да, города. На самом деле история тоже очень такая сложная, как всегда, да, вот, и многокомпонентная. С одной стороны,
3: почти
2: была...
3: Почти детективная.
2: Практически детективная, да. Она была связана с тем, что как раз с востока начали набеги и завоевание турки-сельджуки, которые в XI веке, которые уже до того момента вот дошли до Ликии и стали грабить вот города. И это очень возмущало, да, так скажем, христиан, которые жили на Западе, о том, что, ну, на тот момент Византийская империя, так скажем, не могла дать им достойный какой-то отпор. И вот купцы, которые собрались, они там около 3 кораблей, порядка 60 человек, венецианцев и барийцев, и они там куда-то плыли по своим делам для торговли, по-моему, в Египет. И потом на обратном пути они решили заглянуть в город Мира. И они это посмотрели, все разузнали, поняли, что дела там плохи за вот этот весь период уже, и лучше навряд ли там как-то, они так поняли, что улучшится навряд ли положение дел, и в 1087 году они, ну, говоря современным языком, они просто выкрали эти детективным способом, там связали монахов, которые охраняли, причем накануне явился сам святитель Николай, и говорит о том, что вы там как-то присматриваете получше за мощами, чтобы их не потерять. Но по итогу как-то эти венецианцы, как купцы, пытались договориться мирным путем, что они все расходы там оплатят, там как бы. Но они не согласились, и они связали, значит, этих монахов, которые храняли мощь, по итогу их взяли.
3: Но это были православные монахи? Или это...
2: Да, да, ну, конечно, монахи православные.
3: То есть они договориться с монахами не смогли?
2: Не смогли, не да. Смогли, купцы понятно. Не смогли договориться. По итогу получилось так, что эти купцы выкрали, и 8 мая 1087 года привезли эти мощь уже святителя Николая в город Бари. И сейчас, то есть как бы 8 не привезли, 9 мая, вот он такой день считается покровителем моряков у итальянцев. И, соответственно, с этого момента было очень тоже много чудес, где купцы, да, вот те, которые по морю плавали, они получали у святителя Николая тоже скорую, опять же, как мы говорим в этой передаче, помощь. И интересно, что в самой Греции-то это вот праздник. Соответственно, мы понимаем, что его нет у греков.
3: Ну да.
2: Такого, как бы, там, что у них там мощь, они не смогли, да, там
3: отстоять,
2: сначала
3: да.
2: Сохранить, а потом их вернуть. Но на Русь этот праздник, он проник. И у нас, ну, такие более древние, скажем, храмы, они вот сохранились в Великом Новгороде, который относится примерно к какие-то храмы есть 12 и 13 века уже. Mm-hmm. То есть если мы видим, что это событие произошло в 11 веке, христианство, конец 10 века, то видим, что здесь уже в 12 веке у нас уже появляются храмы в честь святителя и чудотворца Николая. И по всему миру интересно, что храмов... Вот поисковик выдал, что их более 9 тысяч.
3: Да.
2: Более 9000 вот храмов по всему миру, посвященных святителю Николаю. Да, Николаю. Я думаю, что это такой интересный, такой, знаете, статистический показатель почитания святителя Николая. И действительно такого, знаете, скорого помощника, тот, который слышит не потому, что человек является святым. И я думаю, что почитание как раз святителя Николая, почему вот разных людей, почему его, знаете, когда говорят о Троице, некоторые думают, что Троица — это Иисус Христос, вот, Богородица и святитель Николай.
3: И святитель Николай, да.
2: Потому что многие люди, да, не требуют, как мы очень часто говорим о том, что человек должен выполнить некие такие, знаете, какой-то алгоритм действий духовный, он должен там поисповедоваться, причаститься, он должен там что-то, не знаю, вычитать какой-то акафист. То когда говорят про святителя Николая, ну ты ему помолись, просто помолись, поверь просто, что вот он тебе поможет. То есть такой простой алгоритм, который доступен каждому человеку, и от него не требуется каких-то особых, да, то есть каких-то действий, куда-то ехать, прочитать какую-то особую молитву. Человек просто, да, вот. И мы видим, как просто обращается к святителю Николаю искренним, чистым сердцем, и мы видим, как он действительно, святитель Николай, он быстро отзывается.
3: Что это был за человек? Мы знаем житие его, да, мы знаем массу чудес его уже, когда он прославился, да. А что это был за мальчик? Из какой семьи? Как он сформировался, что он стал христианином? Вот какие-то есть данные об этом?
2: Примерно, да, есть такие вот данные о том, что его родители звали Феофан и Нонна. Они были достаточно людьми состоятельными в городе Патары, и у них долго не было детей. И они очень сильно, ну, так скажем, были людьми верующими, молились, просили о том, чтобы получить ребеночка, это как некое утешение. И я думаю, что это такой, знаете, хороший такой показатель того, что когда родители тоже духовно, да, то есть зрелые, то и ребенок, он уже получает, да, некую основу, не только там какую-то материальную какую-то базу, но и духовную. И он действительно воспринял, да, от чрева еще, когда еще был там в чреве мамы, о том, что еще в утробе, такую духовность. И действительно, вот с маленького возраста, как вот нам и акафист, и более древнее житие говорят о том, что он в среду и в пятницу
3: не даже не вкушал молока материнского.
2: Ну, есть такие, да, такой, знаете, как показатель некий уровня святости, да. Насколько это было так, то есть нам, ну, не знаю, насколько это соответствует, но вот есть по древнему писанию, что именно вот так вот и было. То есть более, так скажем, у нас о древних еще какие моменты, они нам известны, о том, что они сами любили читать священные писания, да, но его тоже приучали к чтению такого священного писания. Он сам любил посещать храм, любил посещать богослужение. И интересно, что, ну, вот эта традиция, она с ним всю жизнь как бы хранилась, и он любил заранее приходить на богослужение. И это как бы такой был один из интересных моментов, когда в городе Мира умер епископ уже по старости, то возник вопрос, кто же будет следующим. И по откровению одному владыке как раз было сказано, когда в этот день придет там юноша, да, то есть и кто первым придет, то есть того и назначить вот епископом города. Представляете, веру даже самих людей, которые жили в этом городе Мира, да, должен прийти какой-то молодой человек, который откроет этот храм, да, ну, как-то придет для молитвы. И кто первым придет, того и назначить вот епископом города. Ну, и вот пришел Николай, и вот его и назначили епископом.
3: Прям сразу епископом?
2: Ну, я думаю, что в любом случае он прошел вот эти степени, диакон, те, которые у нас диаконские и священческие, но в Древней Церкви это не было таким как бы принципиальным таким моментом. Мы знаем, что и святитель Амвросий Медиоланский, он же до этого был префектом города. То есть он был мэром города. И потом, когда епископа не стало, да, вот там кто-то из младенцев сказал, кто будет там епископом Амвросия, значит, вы епископы, да, вот голос. Ну и все подхватили, сделали его епископом города, современного города Милана. Соответственно, вот в древней практике мы видим, что это было достаточно простая такая обычная практика, и, соответственно, мне даже интересно, что состояние больше людей, которые, да, вот, скажем, христиан, того времени, что они, это действительно сила веры была такова, что коль есть такое благословение Божие, то есть его избрали. И представляете, вот его избрали там достаточно молодым, да, и вот он когда представился, что он больше там 40 лет возглавлял эту кафедру абсолютно спокойно, да, то есть там, и все его слушались, да, вот когда мы говорили сейчас о таком деянии, о стратилатах, да, он имел большой авторитет, да, то есть пришли, начался какой-то бунт на рынке, он пришел, говорит, ребята, что такое, что происходит?
3: И
2: раз,
3: всех,
2: успокоилось.
3: И всех разнял.
2: Приходит, да, к нему говорят, вот человека решили казнить. Он говорит, как так? Пошел, разобрался.
3: Да, то есть духовный его... авторитет абсолютный, да.
2: То есть, и вот такие интересные, да, такие моменты, они как раз являются показателем того, каким авторитетом обладал епископ.
3: И мы подробнее поговорим еще о чудесах святителя Николая, о его житийных поворотах во второй части программы. Напомню, что «Светлый вечер» на волнах Радио Вера. Меня зовут Наталья Лангамер. А в гостях у нас клирик Никольского храма города Химки Анатолий Гловацкий. Мы говорим о святителе Николае, столь любимом русскими людьми. Сейчас прервемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: «Светлый вечер» на Радио Вера.
4: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на Радио Вера. Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 19 мая, слушайте рассказ Василия Акимыча Никифорова-Волгина «Отдание Пасхи» и рассказ Клавдии Владимировны Лукашевич «Даша Севастопольская. Первая сестра милосердия». Литературный час на Радио Вера с 10 до 11 вечера. «Светлый вечер» на Радио Вера.
3: И снова на волнах Радио Вера «Светлый вечер». В студии вместе со мной клирик Никольского храма города Химки, я Наталья Лангамер. Мы продолжаем исследовать жизнь святителя Николая и разбираться, почему же именно он такой любимый святой у нас в России, и почему он так скор на помощь, если так можно сказать, в отличие от других святых.
2: Интересно, что само имя Николай, которое ему дали при крещении, оно вот по-гречески «Николаус», да, и состоит из двух слов. «Николао» – это победитель или побеждающий, или победа. И «Лаус» – это народ. Да? Да, то есть он, как бы можно перевести, побеждающий народы или победитель народов. Или кто-то переводит как повелитель народов. То есть, и здесь мы видим, что действительно в его жизни это вот таким вот является отражением, да, такого как бы предназначения. Потому что имя – это некое, знаете, как...
3: Как Адам называл животных в
2: районе. Давал, да. Да. То есть это некая миссия, это некое служение. И действительно мы видим, что сам святитель Николай изначально, да, то есть не только еще в молодости любил там молитву, любил там храм, любил богослужение. Но и видим, что через это все он нес, через такое вот служение, благо для людей. То есть он был неким таким ориентиром. Да? То есть если люди, как мы уже говорили, считали, что он может даже какой-то мятеж там на рынке, да, вот там остановить. Если вот смертная казнь была, да, там вынесена, да, там судьей города, он взял и сказал, что нет, надо разобраться, и быстренько, да, вникнув в дело, решил, что нет, нужно человеку дать жизнь, да, останавливает. И богослужение наше, современное, оно тоже интересно сохранило такое почитание святителя Николая, потому что у нас каждый четверг почитаются и апостолы, и святитель Николай. И у нас в богослужении как раз вот так тойха. Мы на буднях читаем как раз и канон, и апостолам, и святителю Николаю.
3: Прям специально, отдельно, да, получается,
2: да.
3: Выделенный святой такой.
2: То есть, казалось бы, да, а с чем это может быть связано? А связано именно с любовью. С любовью, да, как святитель Николай к богослужению. да, вот там...
3: Так и богослужение.
2: Так и богослужение, да, то есть взаимная такая, да, то есть такая. Причем это пришла, эта традиция, то есть к нам пришла, то есть у нас же просто богослужебная книга, они же перевели, то есть не то, чтобы как-то вот на Руси он особенно, да, там, скажем, почитался, и мы решили, что вот нужен какой-то так вот, скажем, особенный день. Да, угу. Вот там выделить. И интересно, что в Никольских храмах, и в нашем тоже в Никольском храме есть традиция в четверг вечером читать акафист святителю Николая. То есть акафист – это особое такое пение, где мы величаем святителя и много-много раз там поем «Радуйся, радуйся, радуйся». И этот акафист, он тоже является очень древним и составлен по... Например, акафиста Пресвятой Богородицы, который читается в...
3: Похвала, да?
2: На похвалу, ага. Да, в пятницу вечером, да, накануне шестой субботы Великого Поста, пятой субботы Великого Поста. И по такому же примеру, да, как мы величаем Пресвятую Богородицу, также величаем святителя Николая. И там тоже перечисляется большое количество чудес, которые святитель Николай совершал. Интересно, что вот в современной Италии такое было почитание, что в средние века была даже там у них прям такая традиция описывается о том, что девушки в память святителя Николая, те, которые не смогли выйти замуж, они должны были в память святителя Николая обязательно прийти на мессу, обязательно там на ней помолиться, причаститься обязательно этой мессе и совершить какой-то обряд там несколько раз, пройти вокруг столба, который принес святитель Николай, которого не хватало для строительства его базилики. Угу. И вот, ну, как бы он почитался таким чудотворным, и сейчас мы тоже вот в крипте, которая находится под основным храмом, где почивают красмощи святителя Николая, мы как раз можем увидеть о том, что эта колонна, она имеет такую железную ограду. Угу. Потому что такая любовь была, да, к святителю Николаю.
3: Что все ходили плотно.
2: Да, и все хотели кусочек, знаете, частичку с собой этой благодати взять.
3: Как мамрийский дуб обкусывали в свое время паломники.
2: Да. И даже вот эти традиции такого, казалось бы, да, вот... решение не только вопросов, связанных с путешествием, угу. Да, вот как, допустим, тоже возникает у нас такого покровительства уже, когда мощи были перенесены в город Бари, но и девушки, вот они тоже обращались для решения вот таких вот своих супружеских вопросов.
3: Покровитель невесты еще.
2: Вот, ну, в итальянской традиции мы находим очень интересный такой вот аспект о том, что действительно вот, вот эти традиции, они были. И сейчас эти традиции, скажем так, они тоже живы. То есть обращаются к святителю Николаю. Особенно то, что святитель Николай является покровителем города Бари. Угу. Его там очень любят, почитают. И, соответственно, жители обращаются тоже с разными, на самом деле, вопросами, как... И тогда жители города Мира, тоже ведь мы с вами уже говорили, да, Наталья, о том, что он решал все вопросы, также и жители города Бари бегут к нему как такому святому, который может решить все-все их вопросы, нужды или подсказать, как их нужно решить.
3: Так и мы также бежим. Удивительно, знаете что, сижу, думаю, вот эти мешочки, которые он бросил в окно семье, да, чтобы спасти девушек, он их в окно бросил или он их в камин бросил? Откуда эта традиция в трубу, вот этот Санта-Клаус? Или не помню, нету свидетельств, как он этот мешочек подбросил?
2: Свидетельств нет, но вот смотрите, в нашей традиции это говорится о том, что он, да, там, как бы изображается, что он через окно бросил. Все-таки на тот момент, я думаю, что если мы говорим о IV веке, ну, наверное, опять же, стекла же не было,
3: ну, да,
2: в нашей такой традиции, угу, ну, вот, чтобы стекла были в деревянных рамках. Соответственно, я думаю, что, в принципе, плюс это же все-таки были южные регионы.
3: Да, там вряд ли был камин.
2: Да, там вряд ли, в принципе, да, какие-то такие моменты были. Соответственно, ну, я думаю, что это, конечно же, вот то, что там через трубу залазит, да, там, но навряд ли святитель Николай. В европейской, кстати, традиции интересно, что со святителем Николаем в Нидерландах путешествуют еще и такие люди в черных нарядах. Mm. Почему? Это как раз те его помощники, которые лазят по дымоходу.
3: А, понятно, что не он сам.
2: Что не он сам, потому что, ну, как он через дымоход-то пролезет, Ну, уже не эльфы. Будет в красном.
3: Эльфы.
2: Ну да, какие-то там помощники его, которые вот ему помогают.
3: Почему на Руси-то у нас нету святителя Николая, а есть Дед Мороз? Если мы так любим святителя Николая, почему мы это утратили?
2: Ну, я думаю, Дед Мороз – это все-таки более советская, наверное, традиция, которая прям вот так вот, она была связана с таким уже личностью, которая творит чудеса. Если мы возьмем все-таки древнюю, прям Русь, там, наверное, Дед Мороз, он был связан не с очень хорошими воспоминаниями.
3: Ну да, это языческий бог был.
2: Это языческий бог, который мог заморозить. Тот, который приносит как раз
3: он
2: вот жесткий, вред.
3: Он жесткий, да.
2: Да,
3: жесткий,
2: очень
3: да.
2: жесткий и такой. Поэтому я думаю, что мы можем сказать, что он, как и святитель Спиридон, его почитание в дореволюционной Руси было тоже очень таким великим и почитаемым. И я думаю, что святитель Николай, как чудотворец, он тоже на Руси очень сильно почитался.
3: Его так снивелировали Дедом Морозом.
2: А это уже, да, я думаю, такое советское время, когда и у нас, и искусственно же все-таки. Смотрите, интересно, что до, скажем, до советской такой, скажем, эпохи у нас все-таки Новый год, даже Петровский, он был уже после Рождества. То, что мы видим уже в современной Европе. Рождество было у нас 25 декабря, а Новый год он уже был после. То есть и момент основной, да, то есть, допустим, был Рождественский пост, само Рождество.
3: Основной праздник.
2: Как бы основной праздник. И все люди, то есть как раз вот и поздравляли, и, так скажем, и подарки дарили. А Новый год, тут просто новый этап просто наступал, да, как бы календарного года, да, то есть некой такой вот отчетности, да. То есть и уже позже, в советское время, акцент сменился, я думаю, на то, что вот и у нас и сейчас тоже вот этот момент, он тоже, мы можем это услышать, да, когда у нас из, по телевидению, там говорят, по радио, наступает самый главный праздник года.
3: Ну да.
2: Ну, как для кого
3: переворот
2: он самый
3: календаря,
2: главный?
3: Да.
2: Соответственно,
3: страниц.
2: И в советскую эпоху, я думаю, делался большой акцент именно на празднование Нового года. Ну, чисто даже, скажем, на... практически, когда человек выложился, да, встретили Новый год, у нас там отгуляли первый, второй, там третий день уже все погуляли, отпраздновали. Конечно, там уже Рождество, ну, кто там, плюс борьба у нас, опять же, с церковью, с религией. К 33-му году обещали, что религии не будут, да, или там
3: ну, да.
2: у нас, да, уже там во время второй там, пятилетки там у нас уже не будет религии в СССР. Конечно же, было уже ну, другое время. Соответственно, и почитание святителя Николая, да, тоже как, скажем, почитание самого святителя Николая тоже, как некая конкурентность, да, такое, то есть уже и с религией, и, в принципе, с почитанием, и многих наших подвижников, оно, конечно же, было уменьшенным.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Светлый вечер на радио «Вера». В гостях нашей программы клирик Никольского храма города Химки, отец Анатолий Гловацкий, я Наталья Лангамер. Последняя четверть часа. Так интересно говорить про святителя Николая. Мы поговорили о том, по каким поводам ему молятся. Разве можно, ну, там путешествия, да, там дети, невесты. А разве есть что-то, о чем нельзя молиться святителю Николаю? Или все-таки у него есть какие-то приоритетные направления?
2: Да, безусловно, я думаю, что таких каких-то ограничений по нашей молитве к святителю Николаю, их никаких нет. И вы знаете, тут действительно бывают очень интересные истории, когда человек просто делится о том, что вот гулял по району, да. И думаю, какой-то вот и район есть хороший, но вот храма не хватает. И помолился святителю Николаю, говорит, ну...
3: И появился Никольский храм.
2: И появился храм, который потом назвали в честь святителя Николая.
3: Николо-Грешский монастырь был так основан, шел Дмитрий Донской на Куликовскую битву, и в ветвях сосны, где они остановились отдохнуть, на берегу Москвы-реки явилась ему икона святителя Николая, кого бы вы думали. И сказал он, сия вся угреши сердце мое, появился Николо-Грешский монастырь. Вот
2: да.
3: и он, да.
2: Вот. И... Видите, как уже в XIV веке уже почитался святитель Николай.
3: Да.
2: То есть пошел, да, там князь и увидел эту икону, да, и понял, да, вот, как бы, что это святитель Николай. Вот и, пожалуйста, из XIV века, да, один из таких моментов, где мы тоже видим, что очень почитался святитель Николай, как, опять же, скорый скорый помощник. Потому что сам Дмитрий Донской прекрасно понимал, что такое Куликовская битва на тот момент для него и вообще для русской земли.
3: Он имел благословение преподобного Сергия Радонежского, но тем не менее вот это утешение дополнительное от святителя Николая ему было нужно.
2: Как, да, в укрепляющей вере, да, его, как поддержка. И видим, что действительно скорый помощник. Я в целом думаю, что тут ограничений, как раз то, о чем мы сейчас с вами говорим, что их никаких нет. И святитель Николай, он сам, будучи, знаете, как епископом, управляющим, да, кафедры, к нему люди обращались с разными вопросами.
3: Он еще и администраторов, покровителей, начальников.
2: Еще и администратор, да, он сам как администратор. Да. Я думаю, что да, он может быть таким хорошим наставником, помощником для руководителей, чтобы действительно вот так же любить своих, да, вот, скажем, подчиненных, также их там вразумлять.
3: Так, защищать.
2: Защищать тоже вот своих подчиненных. Это...
3: Разнимать.
2: Иногда приходится, да, с любовью, да, тоже там вразумлять и разнимать. И давать какие-то перерывы, да, для своих там сотрудников, опять же, с любовью. И святитель Николай, он действительно является таким скорым помощником в этом отношении, когда, наверное, у руководителей будет иконочка святителя Николая, когда нужно принять какое-то очень правильное, нужное, быстрое решение, потому что на работе очень часто бывают такие какие-то нестандартные ситуации, которых нет времени, скажем так, порассуждать, подумать, а нужно достаточно быстро,
3: оперативно
2: принять, да, реагировать на какие-то ситуации. Поэтому я думаю, что святитель Николай, да, мы можем даже сказать нашим радиослушателям, что даже для руководителя он тоже является
3: покровителем. Знаете, как интересно, я сейчас сижу и думаю, вот а что для меня святитель Николай, как он сам приходит в жизни людей, даже тех, кто его не знает. Ну, вот эта история, как на вокзале увидел, по-моему, в Китае, что ли, какой-то человек и пришел молиться вот этому святому, который на вокзале, и просто вот лик, да, видел. А у меня, оказывается, вот я сейчас вспоминаю, хотела сказать, что это первая икона, которая у меня в жизни появилась. Ну, наверное, у меня лично, да, мне коллега подарила, и, знаете, сказала: «Ой, Господи, неисповедимы пути твои». Она сказала: «Это икона для нас, стрельцов, тех, кто родился в декабре». И мне, как неверующему человеку, тогда это очень как-то показалось созвучно. Потом я поняла, что 19 декабря у него праздник, и так, но, тем не менее, эта икона у меня в доме появилась. А потом я поняла, что самая подлинная первая икона у нас была до святителя Николая. Как вы думаете, какая? Святитель Николай и Иоанн Креститель, семейная икона, они написаны, она, по-моему, маслом писанная, такая вот семейная икона, и тоже святитель Николай. Как он дивно входит в нашу жизнь и пребывает рядом с нами. Что для вас святитель Николай в жизни?
2: Но святитель Николай, он действительно, знаете, как можно сказать, и для меня тоже он скорый помощник, потому что и в моей жизни тоже действительно было на чудо, когда чудесным образом, я еще будучи студентом семинарии, пришла такая как бы возможность, получил поучиться в Италии. И на тот момент сам как бы университет, в котором я учился, он находился в городе Рим, но там был Никольский храм, в котором мы несли свое послушание в течение 3 лет, и у нас была такая благочестивая традиция о том, что на память святителя Николая там или перед, или после мы обязательно ездили в этот город. И там совершали богослужение у мощей святителя Николая. И вот несколько раз мне тоже довелось там побывать у мощей святителя Николая в базилике, которая действительно, знаете, как каким-то, ну, совершенно для меня до сих пор является светлым таким огонечком, когда святитель Николай, он, так скажем, дает возможность, да, какое-то свое благословение побыть у себя в храме, получить какое-то благословение. И так вот по благословению святителя Николая я сейчас тоже тружусь в Никольском храме.
3: Да.
2: И интересно, что некоторые люди, когда начинаешь там с ними беседовать, они, оказывается, тоже так вот в каких-то своих нуждах они обращались к святителю Николаю. И кто-то от болезни был, находился в какой-то тяжелой болезни и тоже молился святителю Николаю. Интересно, что, казалось бы, у нас православная страна, многие люди много чего знают, у нас есть и радио, и телевидение. И когда родственники каким-то образом, там, допустим, там я пришел в школу, да, беседуешь там с преподавателями или с детьми, И люди подходят потом, да, там, и говорят, либо там, скажем, родители, еще кто-то говорит, вот мы слышим, что батюшка есть, вот у нас есть там мама там болеет, а как вот мы можем там помолиться? Я говорю, а давайте я ее приду причастить. А что, так можно? Представляете, так вот, ну, такие беседы какие-то, потом, вот получается, что этот человек никогда и не знал такой возможности, что батюшка может, оказывается, прийти домой, что он может там пособорить, что он может причастить, и, безусловно, конечно же, это, знаете, такая возможность еще и с человеком побеседовать. И когда начинаешь беседовать, и приходишь в дом к этому человеку, который там, ну, как бы скажем, никогда не исповедовался, не причащался, но обязательно есть иконочка, все есть, святитель Николая. И когда начинаешь беседовать с человеком, и она говорит, вот, вот у меня вот мама меня там или бабушка благословила, вот эта иконка еще старая, какой-то там, знаете, как будто фотография.
3: И это тоже святительник.
2: Да. И говорит, и вот я молилась, и чтобы он, ну, как-то там все подсказал, направил, потому что вот болею. И интересны, да, такие вот тоже моменты, когда человека и пособоровал, и причастил, и через какое-то время смотришь, человек в храм приходит. Интересно, что и этот человек приходит, который болел и молился святителю Николаю, и потом и родственники тоже, они находят какой-то свой путь к Богу. И интересно, когда это происходит где-то, ну, в каком-то, так скажем, неподалеку от храма святителя Николая, и люди, которые не, ну, как бы знали, что просто есть святитель Николай, оказывается, что они, ну, просто молятся там, ну, как-то просто святому. А потом оказывается, что рядом возле их квартиры находится храм
3: святителя Николая.
2: Николая, да. И батюшка, да, из этого там храма святителя Николая их приводит к вере, дает им основы, да. Это как тоже некое, вот для меня понимание, что как будто святитель Николай, да, тоже за руку ведет человека к Богу. И таких, я думаю, историй, их, на самом деле, их большое множество, потому что, как мы сказали, что только на территории России, да, храмов порядка 5000, то есть, может быть, даже уже и больше. Соответственно, и каждый храм, я думаю, он может, знаете, такую составить летопись таких вот историй, где человек, не зная, скажем так, жития святителя Николая, не зная, кем он был, да, какие чудеса он там совершал, но человек открыт к вот этому святому, да, лик которого он видит.
3: Или он, во сне он ему приснился.
2: Или во сне он приснился.
3: Он часто, да, так является.
2: И человек, да, действительно видит, что некий такой, знаете, если анализ увидеть, посмотреть, да, то есть он увидит, что действительно здесь некая рука, да, чья-то там свыше, она там держала, да, она вела туда, куда нужно, в нужную такую точку. Плюс, я думаю, мы можем увидеть, ну, множество чудес, когда люди оказываются в каких-то там сложных жизненных ситуациях, там на море, да, какой-то шторм.
3: В лесу.
2: Буре.
3: Да, потерялись.
2: Да. Тоже там одна знакомая там рассказывала, да, вот вы сейчас, Наталья, напомнили, в лесу потерялись, да, вообще потерялись, вообще не знают, куда идти, телефон не ловит, уже этот самый солнце к закату, да, уже темнеет. Как, куда вы?

0: потом тоже, да, люди рассказывают, когда вот, ну, война, значит, постсоветское время, вообще икон никаких нет, люди молятся, да, вот, ну, нашли икону святителя Николая, помолились, а вообще, то есть есть нечего, да, вот рассказывали вот люди, которые пережили войну. Папа помолился, да, святителю Николая, вот, обратился за помощью, говорит, все, есть нечего, святитель Николай, помоги. Утром встают, открывают двери, там стоит теплый хлеб лежит у двери дома.
1: Или баранки на заборе тоже, я читала, висели.
0: Вот интересно, да, такие ситуации уже даже в нашем, в 20 веке, да, и в нашем 21-м они, конечно же, происходят. И интересно, что здесь является важным показателем, что именно открытость, вера, доверие святителю Николаю. И даже бытовые какие-то вопросы некоторые, да, там в дороге там машина там поломалась, да, человек там не знает, как это решить. Помолился святителю Николаю, тропарь прочитал раз, и кто-то появился, да, какой-то мужчина, Николай, который помог там эту машину или отбуксировать, или там ее подремонтировать, там колесо поменять. Тоже такие интересные, да, такие
1: ситуации. Почему же именно он такой скорый помощник? Какой такой силой? Его еще называют угодник Божий, да, Никола угодник. Почему именно он, как вы думаете, столько святых? Почему именно он?
0: Вы знаете, нам, наверное, сложно как-то однозначно ответить, когда, вот, допустим, в Псалтыре, да, есть имя, самое, кстати, часто используемое в Библии, это Давид. И Господь, он говорит о том, что он делал угодное, да, пред Богом. То есть Бог говорит, объясняет, почему Давид, да, то есть он старался быть, да, несмотря на какие-то моменты в своей там биографии, в своей жизни, человеческие какие-то, он стремился, да, быть открытым перед Богом. И здесь, я думаю, вот этот такой отрывок из Священного Писания, он, наверное, является тоже показателем о том, что он, почему называется угодником Божьим, потому что он...
1: Богу угождал.
0: Угождал Богу.
1: Угу. А я в детстве думала, что людям, а потом поняла, да.
0: А это, знаете, это на самом деле ведь принести добро человеку...
1: Это тоже угодить Богу.
0: Это же, ну, вот в нашем понимании, вот в современном, да, таком человеке, что значит быть угодным, да? Угодным это значит исполнять прихоти. А на самом деле, да, то есть человек святой, он же не угождает человеку, а он убеждает человека, то есть подсказывает, направляет человека к Богу. То есть человек, когда получает какое-то чудо, когда он же понимает, что на свои силы уже надеется, когда его какие-то теории, его там убеждения, он понимает, что они не работают. И вот в этот момент, когда человек совершенно по-другому смотрит на Бога, да, даже на чудеса, и интересно, да, вот я могу сказать вот из своей пастырской практики состояние тех людей, которые, да, вот, допустим, человек неверующий, да, и он там расскажет, а какие вы мне факты можете привести, а каким образом вы это можете объяснить? А те люди, которые пережили это чудо, да, где-то там в лесу там заблудились, уже поняли, что ничего им не поможет, да, с точки зрения обычной, там, скажем, светской такой как бы науки, там, понимания, там, они понимают, что им просто осталось тут... Доживайте, да, просто вот здесь их никто и здесь не найдет. И они начинают молиться. И какой-то мужчина, да, который их провожает к этой Никольской деревне, и они потом начинают стыковать. Кто это был? Откуда в лесу, из ниоткуда взялся какой-то мужчина?
1: С благообразной внешностью,
0: да, еще часто. Который их провел к этой Никольской деревне. И потом, знаете, вот когда с этими людьми беседуешь, а им не нужно говорить, что «А как вы можете доказать, что это был святитель Николай? А точно ли это был святитель Николай? Да, а еще какие-то факты?» Человек говорит, да я верю, что это был святитель Николай. Говорит, вы, пожалуйста, можете не верить в своих... И вот это состояние внутреннее у человека, да, он понимает, что это путь, через который Бог, ну, вот так привел, да. И вот это угодным Богу, да, оно как раз... Мне кажется, и сочетается, что человек угождает, вернее, помогает людям, не то, что угождает, выполняет их прихоти, а именно им помогает вот этот путь, да, угодный Богу им показывает. То есть в тот момент, когда люди, они сами готовы идти по вот этому пути угодному Богу и быть самим угодными Богу.
1: И вот наш час.

0: прошел, и мне кажется, тоже не случайно в этой студии сегодня мы с вами, и святитель Николай нас как-то призвал и благословил о нем поговорить. Спасибо большое, отец Анатолий. Светлый вечер был на волнах Радио Вера. В гостях у нас был клирик Никольского храма города Химки, отец Анатолий Гловацкий. Я Наталья Лангамер. Прощаемся с вами. Всего доброго и до свидания. С праздником наступающим.
1: Всего доброго.
2: Светлый вечер. На радио Вера.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
4: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио Вера» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
3: Сумма, которую необходимо собрать – 1 355 тысяч рублей.
4: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: Пусть эфир «Радио Вера» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Вера. Светлое радио. Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер. На радио Вера. Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходят. И говорим мы, напомню, о книге псалмов, о псалтире, о разных ее смыслах, с разных сторон на нее смотрим. Сегодня поговорим в основном о том, как и что эта книга говорит об отношениях человека и Бога. Какие взгляды на этот вопрос из нее вычитываются, и как это постичь человеку из сегодняшнего дня. И проводником в мир всей этой интереснейшей проблематики станет для нас Михаил Георгиевич Селезнев, доктор филологических наук, профессор и научный руководитель программы «Библистика и история Древнего Израиля» в Высшей школе экономики и профессор общецерковной аспирантуры и докторантуры. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Михаил Георгиевич, ну вот тема, которую я обозначил, про отношения человека и Бога. Само это выражение, сама эта формулировка, как кажется, такая очень модерновая, нововременная. Или нет? Вот для автора псалмов, для псалмопевца, так вопрос стоит про отношения человека и Бога?
2: Ну, думаю, да. Это вообще такая стержневая вещь, стержневая тема любой монотеистической религии, в частности, вот того мира, в котором у нас формировался текст Псалтири. И важно, что как раз именно то, что Псалтирь так много про это говорит, это и сделало Псалтирь такой важнейшей поэтической книгой и для еврейской традиции, и для раннехристианской традиции, и даже тот мир, который формировался в Европе, мир европейской поэзии, он формировался во многом именно вокруг псалтири, по модели псалтири. Когда я говорю со своими студентами про общие проблемы монотеизма, генезис монотеизма, вообще, что это такое, то я очень часто, именно чтобы перекинуть какой-то мостик между миром древности, между вот миром этой традиции и, скажем, современной философией, современным человеком, вспоминаю известную работу такого еврейского философа начала 20 века Мартина Бубера «Я и ты». Да? Вот. Эта книга очень большое оказала влияние на религиозную философию 20 века, и не только иудейскую, христианскую тоже. Бубер начинает с того, что в человеческой речи, в человеческом мире есть два слова. Точнее говоря, говорит, на каждое из этих слов это не одно слово, а пара слов. Одно слово – это «ты», другое слово – это «оно», или, точнее говоря, говорит он, одно слово – это «я», черточка «ты», а другое слово – это «я», черточка «оно». Почему он говорит, что здесь местоимение «я» как бы входит в состав этих слов? Потому что, подчеркивает он, и само «я» здесь у человека другое, разное. Вот в выражении «я» оно можно без какого-то не было существенного различия заменить «оно» на «он» или «она». Важно то, что в этой паре «я» – «оно» вот то, другое, представляется вот как нечто такое, с чем можно манипулировать, или носом оно может манипулировать. Оно может быть слабее меня или сильнее меня, как какая-то стихия, но с ним невозможно общение. Да? А вот «я-ты» – это подразумевает диалог, обращение. Да? Словно вот вообще все возможные модусы общения меня с окружающим миром распадаются вот на эти две вещи. Я могу что-то делать, там, не знаю, строить, ломать, защищаться от чего-то, а могу говорить, разговаривать. И вот тогда, когда... Ну, понятно, что предмет, точнее говоря, партнер по диалогу – это в нормальной человеческой жизни просто другой человек, к которому я обращаюсь на «ты», как мы с вами сейчас друг с другом перед началом нашего интервью разговаривали. Вот. Эта вещь, она какая-то универсальная вообще для человеческой культуры, вот это противопоставление личных местоимений, и связано с этим противопоставление лиц, да, вот «я», «ты». И встает вопрос о том, ну хорошо, вот люди разговаривают друг с другом, а вот мир, который нас окружает, он вообще, что мы про него можем сказать? Можем ли мы к нему обратиться? И вот точно так же, как когда мы друг с другом разговариваем, мы словно бы вот в модусе общения «я оно» или «я он», я физическое тело, что-то делаю с ним, с другим физическим телом, там, руку подаю или калачу, или, наоборот, целую. Но это общение наших тел. А тогда, когда мы общаемся, то словно бы я говорю «ты» не просто вот вам, как физическому белковому телу, которое сидит передо мной на том конце стола, а к чему-то, что стоит за этим белковым телом. И вот тогда, когда человек на «ты» обращается к этому миру, условно, он тоже обращается не к миру как к совокупности молекул, атомов, звезд, а как к чему-то такому, что стоит за этой совокупностью атомов, молекул и звезд, точно так же, как стоит мой собеседник за его физическим телом. Вот это то представление о мире, о диалоге человека с миром, и, называя своими именами, о диалоге человека с Богом, это то представление, которое здесь вот формируется в контексте формирования монотеистической библейской традиции. Вот. И здесь вот почему мы заговорили сначала про псалтирь, а потом вот про эти философские вещи заговорил. Псалтирь – это словно бы самое такое внутри библейского мира, самое яркое воплощение именно вот этого диалога, да? Там начинается, допустим, книга «Бытия» про Бога все равно в третьем лице. Вначале сотворил Он небо и землю, дальше описывает, что Он сделал. Вот. И в истории Израиля у нас как бы вот этот Бог в третьем лице – это то, про что потом великий ученый, философ Паскаль скажет «Бог философов». Вот, не знаю, наверное, эта история всем знакома. После смерти Паскаля был найден такая маленькая записочка, амулет, который носил с собой, в котором он как бы вспоминал какой-то свой опыт переживания. И самые главные слова этого амулета – это не Бог философов и ученых, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Почему Бог Авраама, Исаака и Иакова? Потому что мы видим в книге «Бытия», как праотцы еврейского народа обращаются к этому Богу, слышат ответ. Не Бог, про которого говоришь в третьем лице, а Бог, к которому обращаешься. Вот этот Бог Паскаля, он внутри нашей библейской традиции ярче всего проступает именно в книге псалмов, которая, ну, там есть, конечно же, и гимны про Бога и прочее, но самый главный стержень здесь, нерв, это предстояние перед Богом, я и ты. Так что, мне кажется, вы очень точно как раз с самого начала сформулировали не просто тему нашей сегодняшней встречи, а сформулировали ту главную тему, которая стоит за этим сборником древнееврейской поэзии.
1: Я почему так немножко... начал с того, что можно к этому выражению отношения человека и Бога щепоткой соли подойти, потому что мне встречались такие реакции, что это очень дерзновенно. Но отношения, в принципе, как правило, предполагают двух, ну, если угодно, равновеликих участников этих отношений. Ну, где человек и где Бог? Или как у меня был один знакомый, который, когда к вере приходил, для него очень важным стал совет одной родственницы, которая ему сказала: «Ты же обычно с Богом говоришь на равных». А ты поговори с ним так, как надо, снизу вверх. Ну, потому что где Бог, а где ты? А вот как вот эта позиция человека по отношению к тому, кому он говорит «ты», ну, в псалтыре, ну, как-то выражена?
2: Вы знаете, вы очень хорошо сказали слово «дерзновенное», да? Вот, но, понимаете, мы как-то привыкли, и отчасти, может быть, нам атеистическая литература советского времени тоже помогала в формировании такого представления, вот, что верующий человек – это такой вот какой-то человек, вот, зажатый, согбенный, униженный. Вера – это потрясающее дерзновение, да? Вот именно в том аспекте, о котором мы сейчас говорим. Это же просто действительно на грани какого-то безумия, да? Я утверждаю вещи совершенно явно противоречащие реальности, фантастические. Например, что я есть, что я могу делать свой какой-то нравственный выбор, что моя жизнь осмыслена. Ведь если мы посмотрим на эту серию утверждений с точки зрения такого, как бы, физического представления о мире, ну что вот, есть, как я уже говорил, человек, набор белковых тел, белковые тела состоят из молекул, молекулы состоят из атомов, вся эта система, она часть, отчасти регулируется жесткими законами природы, отчасти есть какая-то случайность, там вот какой-нибудь электрон может перескочить на эту орбиту, может не перескочить. Ну, а где же здесь я? Или где же здесь ты? Раз я с тобой разговариваю, вот в твоем теле, где твое ты? Нету ни в моем теле моего я, нету ни в твоем теле твоего ты, нету никакого ни выбора, ничего. И абсолютно дерзновенно мы говорим, что да, вот в модусе «я» оно так. А есть еще модус «я-ты», который какими-то другими описывается словами, другими метафорами. И в этом модусе есть «я», есть мой выбор, есть смысл моей жизни. Потому что в таком мире физически двигающихся элементарных частиц понятия смысла тоже нет. Какой у них смысл? Ну, двигаются и двигаются. Вот. И еще больше, практически все религии мира так или иначе говорят о том, что человек, что жизнь человека больше, чем отведенное ему хронологическое время от рождения до смерти. Со смертью это не кончается. В разных религиях это формируется по-разному, но это совершенно тоже некая вещь, которая бросает вызов такому простому прозаическому взгляду на жизнь. Ну, помер человек, я помер. Сейчас договорю. Вот. Мы, словно, вот с вами, я сейчас какие-то вещи формулирую, мы с вами поднимаемся по лесенке дерзновений. Я дерзновенно, вопреки тому, что можно было бы сказать, говорю, что существую я, существует смысл жизни. Я еще более дерзновенно говорю, что моя жизнь не кончается моей смертью. И, наконец, на самой верхней ступеньке эти дерзновения говорю, а вообще-то говоря, я могу тебе, Боже, сказать «ты».
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Михаил Георгиевич Селезнев, доктор филологических наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот могли бы проиллюстрировать то, о чем мы только что говорили, ну, какими-то стихами из Псалтири, и так нам постепенно будет становиться более ясно, видно все-таки, в каких отношениях человека и Бога нам говорит Псалтирь.
2: Ну, строго говоря, можно практически любой псалом открыть, и мы вот это, я и ты, услышим. Вот я открываю свой перевод, я готовил его где-то на протяжении долгого времени, наверное, с 90-х годов прошлого века, и он вышел в составе Библии Российского Библейского общества в 2011 году. Ну, какой псалом, поэтому я буду с вами перевод читать. Нормально?
1: Прекрасно.
2: Прекрасно. Вот. Вот, скажем, пятый псалом, да? Просто первое, на что мне упал взгляд. «Услышь слова мои, о Господь, мольбу прими. Услышь мою речь, о мой царь и мой Бог, я молю Тебя. О Господь, что не утро, Ты слышишь меня. На рассвете с надеждой я пред Тобой». Как это? Это очень дерзновенно, я бы сказал, настойчиво. Не просто это на какую-то петицию даю, а снова-снова повторяю: «Услышь, прими, услышь, молю Тебя». Вот или псалом, который хорошо нам всем известен, кто ходит на православные утренние богослужения по вечерам. Вот псалом второй начинается, шестопсалмия. «Не карай меня, Господи, в гневе Твоем, в ярости не наказывай меня. Сжалься, Господи, больше нет сил, исцели меня, кости мои дрожат, и душа содрогается, Господи, долго ли еще? Господи, смилуйся, сохрани мне жизнь, милосердный, спаси меня. От стонов я изнемог, что ни ночь изголовья в слезах, орошаю слезами постель». Вот это невероятно эмоциональное обращение. И как же... Вы понимаете, по отношению к псалтири, к прочим, к любому другому молитвенному тексту, можно просто сказать, что вот я хочу быть членом такой-то, такой-то общины, для нашей общины положено, ну, там, не знаю, носить юбки такого-то фасона, бороду такой-то длины, и время от времени читать такие-то тексты. Вы... Можно даже много текстов этих читать. Это будет подтверждение того, что я являюсь членом общины и веду себя по правилам этой общины. Но, вообще-то говоря, псалтирь – это про другое. Это вот действительно вот это самый амулет Паскаля, чьими-то словами вообще, это какой-то огонь, да?
1: Огненная ночь.
2: Огненная ночь, да. Вот. Не бог философ-ученых, а бог Авраама, Исаака, Иакова. А если мы почитаем историю Авраама, Исаака, Иакова, как она изложена в книге «Бытия», то очень... Да, и дерзновенная история, потому что они обращаются к нему, да, вот. Представим себе, что, читая эту псалтирные тексты, мы не просто выполняем какое-то предписание, которое дает нам наша религиозная община, а мы эти слова говорим, я дерзну использовать библейский оборот, в уши Творца миров и галактик. Это же, конечно, это абсурд. Как может маленький человек, который, как та же самая псалтирь говорит, срок жизни его, что срок травы, обращаться к Творцу миров и галактик. Ну вот это текст, это традиция, в которой этот диалог сложился, стал возможен, и именно это вот сделало псалтирь таким центром. Есть другие тексты библейские, догматически более значимые, но с точки зрения вот внутренней, как бы, как нерв библейской традиции. Я думаю, псалтирь – это ее нерв.
1: А вот есть в книге псалмов псалмы, которые, ну, написаны, как кажется, в разном настроении автором или авторами, и несут в себе от этого, с этим связанную разную интенцию. Вы процитировали тексты такие хвалебные, обращающиеся с настойчивой просьбой к Богу, чтобы вот он был, действовал, не покидал, а помогал. А есть тексты псалмов, где псалмопевец даже где-то, ну, дерзновенно как-то, ну, не ропщет, но возмущается, или призывает гнев Божий на врагов, или как-то немножко недоумевает: ну, Господи, за что же мне эти испытания? Я же вроде ничего плохого не сделал. Вот это не всегда такие, как бы, благостные отношения, как кажется, со стороны. Вот вы когда, во-первых, переводили, вы глубоко вы эти тексты погружались, а вот как они у вас отзывались? Что вы вообще об этом думаете?
2: Ну, значит, того, что эти тексты, которые прочел, не такие хвалебные и благостные, я бы так не характеризовал это. Именно это особенно характерно для первой половины псалтирии. Это такой вопль, да? Господи, помоги. Вот. И по часу, правда, это некоторое недоумение. А что ж ты мне не помогаешь? Вот, скажем, псалом 10 или по нумерации синодального перевода 9. У нас есть некоторая разница в нумерации псалмов в еврейской традиции и в греческой традиции. Это, по-видимому, связано с тем, что, исходя из некоторой такой мистики чисел, редакторы псалтири хотели, чтобы было ровно 150 псалмов. Между еврейской традицией нумерации псалмов и греческой традицией нумерации псалмов, которая из греческой традиции пришла в церковно-славянскую и дальше в русскую, есть некий разнобой. У нас, по большей части, есть разница на единичку между нумерацией псалмов в еврейской и в греческой традициях. Это связано, по-видимому, с тем, что редакторы книги псалмов по каким-то соображениям, связанным, может быть, с мистикой чисел, хотели, чтобы в сборнике было ровно 150 псалмов. А так ровно не получалось. Вот, и, видимо, редакторы немножко разных редакций псалтири их чуть-чуть по-разному аранжировали. И в еврейской псалтири 150 псалмов, и в греческой псалтири 150 псалмов. Но при этом границы между ними проходят чуть по-разному. Так вот, значит, псалом 10 по еврейской Библии, 9 псалом по греческой Библии, по нашей русской традиции. «Почему, Господи, Ты стоишь вдалеке, и в час беды не видно Тебя? Бедняка преследует наглый злодей, да угодит он в свою же ловушку. Когда негодяй словословие поет, добившись чего хотел, разжившись читает благословение, то Господа он хулит. Он глядит свысока, отвечать не придется. Бога нет, так думает он. Но на всех путях его ждет успех. Твой суд для него высок и далек, а враги для него ничто». Вот это момент, когда автор этого псалма обращается к Богу, потом оглядывается и видит, что ну, а вокруг-то царит. Царит какая-то полная несправедливость. Как ты, Господи, это можешь объяснить? И вот здесь у нас, опять же, мы встречаемся с вещью, которая, наверное, в рациональных терминах никак объяснить невозможно, да? Она, может быть, хорошо объяснена в какой-нибудь политеистической культуре, да? Вот, допустим, тогда, когда у нас есть очень много параллелей между библейскими текстами и текстами соседних культур Древнего и Ближнего Востока, например, в истории о потопе. Вот местами между историей о потопе, как она изложена в Библии, 6-я, 8-я главы книги Бытия и несколькими дошедшими до нас месопотамскими версиями рассказа о потопе, есть потрясающее схождение. Но в месопотамской литературе все очень понятно. Есть одно божество, которое благоволит людям, а есть другое божество, которым люди надоели. Это божество, которым люди надоели, хочет и всех уничтожить и потопить, а божество, которое благоволит людям, людей спасает. Вот. Внутри этой системы как бы сценарий вполне понятный. Но в Библии нету двух разных божеств, доброго и злого. Есть один Бог. Он же говорит в начале истории о потопе, что человеческие мысли полны зла. Вот я передумал, раскаиваюсь, что я сотворил их. Я наведу потоп на землю. И он же спасает Ноя, и человечество продолжается. И тот, и другой момент, они имеют очень ясные параллели, скажем, в месопотамских мифах. Но там это разные существа, все понятно.
1: Как интересно.
2: Вот. А здесь это проблема, которая именно является неотъемлемой проблемой монотеизма. Если у нас есть какие-то разные боги, то ну, что же. Вот. Почему наш город сожжен? Потому что божество соседнего города оказалось сильнее, чем божество нашего города. Внутри этой системы как бы проблема того, что принято называть теодицеей, то есть вопрос о том, почему в мире существует зло, она не встает. Но вот есть какие-то сверхъестественные сущности добрые и злые. Проблема теодицеи – это именно проблема монотеистической религии. Если Бог один, а не какие-то, не знаю, добрые и злые божества, если Он всемогущ и добр, то почему же происходит вот та ситуация, которая сейчас в этом псалме была описана? Да? Почему же мы регулярно сталкиваемся с тем, что злодеи торжествуют? И вот здесь у нас, если даже немножко выйдем за пределы собственного псалтиря, потому что в других текстах это может быть выражено еще более ярко, возможны какие-то разные ответы. Один из ответов, и он очень хорошо у нас встречается здесь в псалтире тоже, то, что так или иначе, но это моя вина, это наша вина, да?
1: Наша в смысле человеческая.
2: Наша в смысле человеческая, или нашей этнической общности, или нашей религиозной общности, или нашей политической общности. То, что с нами случилось, мы это заслужили, да? Дело не в том, что какой-то чужой бог оказался сильнее нашего бога. Дело не в том, что наш бог злой, дело не в том, что он нас забыл, а дело в том, что я виноват. Моя вина. Моя самая большая вина. Словно бы вот эта проблема теодицеи ставит перед человеком, особенно в ситуации какой-то катастрофы, личной катастрофы или общественной катастрофы, вопрос, откуда это взялось. И ты можешь либо пойти по пути вот этих самых политеистических объяснений, то, что есть какие-то злые божества, которые мешались, или Бог нас забыл, или Он не всесилен, или Он недобр. Любой ответ будет означать, что в мире смысла нет, или, по крайней мере, смысл здесь может оказаться на периферии. Либо, когда ты говоришь, ведь, по сути дела, мы это отчасти, по крайней мере, заслужили. И вот отсюда рождается та покаянная тема, которая тоже у нас очень является сквозной темой псалтири. Известный нам всем 50-й псалом. «Помилуй меня, милосердный Бог, многомилостивый мои грехи сотри, нечистоту мою отмой, отстирай, очисть меня от греха. Я знаю свою вину, мой грех всегда перед глазами у меня. Пред тобой, тобой одним я согрешил, у тебя на глазах сделал зло. Так что правдивы твои слова, и твой суд справедлив». Словно бы вот в этом рушащемся мире я, говоря, что я согрешил и сделал зло, это здесь моя вина. Этим признанием своей вины утверждаю осмысленность этого мира и возможность его восстановления и исцеления.
1: Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Михаил Георгиевич Селезнев, доктор филологических наук, профессор, научный руководитель программы «Библеистика и история Древнего Израиля» Высшей школы экономики, профессор общецерковной аспирантуры, докторантуры. У микрофона Константин Мацан. Мы продолжаем говорить о книге псалмов. Я, знаете, на что обратил внимание? И для меня это было неожиданно, то, что в том фрагменте, который вы до перерыва процитировали в вашем, напомню, слушателям переводе, было слово «отстирай» по отношению к греху. Псалмопевец обращается к Богу, вот «отстирай мой грех». Я о чем подумал? О том, что обычно, если мы читаем псалмы в синодальном переводе, текст несколько устаревший по языку, несколько из другой эпохи, и какие-то, получается, смыслы, ну, не то чтобы теряются, но не сразу становятся очевидными. Вы используете как переводчик такой глагол, взятый вот из, ну, из быта, из того, что человеку максимально близко, понятно. Я прям даже как слушатель сразу вот вижу этот процесс, что грех его нужно отстирывать. Он, может быть, не сразу выводится. Нужно какое-то время и, условно говоря, усилия со стороны стирающего, чтобы он отстирался. И иногда мы говорим про то, что что-то отстирать нужно, когда это глубоко въевшаяся грязь, или вот она испачкалась действительно. То есть в одном этом слове, взятом, как кажется, из обихода, сразу много смыслов, и как будто текст становится ближе, понятнее, в хорошем смысле слова менее высокопарным и больше про меня здесь и сейчас. А вот этого много в псалмах. Мы можем говорить, что действительно это текст, вот, который, где псалмопевец пользуется образами из того, что понятно окружающему, из такого, казалось бы, самого близкого и простого для человека.
2: Ну да, это другой мир. И в этом другом мире очень часто какие-то такие, можно сказать, ощутимые реалии здесь встают, вот скажем, как в этом псалме. У нас немножко в процессе перевода псалтири, интерпретации псалтири, как, впрочем, и с другими библейскими текстами, у нас вот эти какие-то конкретные образы стали заменяться образами более метафорическими, метафизическими и, может быть, менее, как на самом деле, пронзительными, да? Угу. Потому что здесь у нас действительно по-еврейски так и сказано «кабсени». Это стандартный глагол, который используется для обозначения стирки.
1: Это интересно, я этого не знал, например.
2: Вот. И здесь мы совершенно справедливо обратили внимание на то, что стирка подразумевает какую-то такую деятельность.
1: Терку.
2: Терку, да. Вот когда мы говорим, вот русский текст многократно «омой меня от беззакония моего», здесь переводчики, видимо, не решились поставить слово «стирать». А «мой» как-то так более звучит гладко, менее тебя затрагивает. Но и здесь это действительно самое, что ни на есть прямой образ. То есть ты стираешь белье тем, что ты его многократно вот так вот складочка за складочкой трёшь. Вот. Или другой образ из того же самого псалма, из тех же самых строк предшествующей, где говорится по-еврейски «махэ пшаай», в русском синодальном переводе «изгладь беззаконие мои». Но в целом мы понимаем, что слово «изгладь», вероятно, означает что-то такое положить чему-то конец. Вот. Но здесь за этим стоит очень, опять же, конкретная и реальная образность. В ту эпоху, когда эти псалмы складывались, основным пищевым материалом для древних евреев был либо папирус, который импортировался из Египта. Папирус был одним из важнейших вещей, которые из Египта импортировали соседние страны.
1: Экспортных товаров Египта.
2: Да, экспортных товаров Египта, да. Вот. Но не всегда торговые отношения тут были хорошие, бывали какие-то моменты, когда внешнеполитические обстоятельства препятствовали торговле, но вообще Египет поставлялся папирус в соседние страны. Но не было папируса, писали, скажем, на коже, но кожа все-таки более дорогой материал. Вот. И тогда, когда на папирусе такой текст написан, а тебе текст уже не нужен. Допустим, это была какая-нибудь квитанция, которая вчера была актуальна, а сейчас уже не актуальна. Вот. Хотя папирус, конечно, сказал, был относительно дешевый материал, но все равно выбрасывать его не хочется. Это не то дешевый, но не настолько дешевый, как бумага сейчас. Вот. И до нас доходит множество примеров того, как папирусы смывали написанный на нем текст, и поверх смытого текста писали заново. Вот в случае, когда требуется так вот заново использовать кожу, кожаный свиток, тогда было немножко сложнее. С кожи чернил не смоешь. Нужно было специальным скребочком счищать верхний слой. Так до нас доходит, скажем, очень много текстов, так называемые полимпсесты. То есть тексты, которые написаны на коже поверх стертого более раннего текста. А с папирусами не нужно было ничего счищать, достаточно было просто, опять же, водой смыть. Так вот, именно этот глагол здесь и употреблен. У нас есть в Библии образ вот, книга жизни, ну, можно сказать, свиток жизни. Как бы деяния человека записываются на каком-то таком метафорическом папирусе. Так вот, с этого метафорического папируса, вот точно так же, как писец, смывает старый текст и пишет новый. Вот ты здесь эти мои грехи с него смой. Да? Это тоже очень такой сильный, очень реальный образ, который тоже у нас в традиционных переводах очень часто исчезает. Но здесь его по-русски тоже, конечно, трудно передать. Написал «Многомилостивый, мои грехи сотри». Вот. Но у нас слово «стереть» обладает таким большим метафорическим потенциалом. Чуть-чуть меньше за ним стоит реалии. Если по-хорошему пытаться переводить вот эти реалии, надо было сказать «Многомилостивый, сотри мои грехи ластиком», чтобы больше их не было, чтобы писать заново. Вот. Это вообще очень важный вопрос, связанный с библейским переводом, с передачей библейских реалий. Там, где очень часто перед нами предстает какое-то такое благолепное, вечно, которое нас не затрагивает, а на самом деле стоят в оригинале образы, которые, если вглядеться, вот этот образ того, что твои грехи не просто там изглаживаются, они стираются, как с папируса, чтобы написать на этом папирусе новый текст. Вот что тебе предлагают отстирать. Вот не просто стирать, а многократно отстирать. Это сильный образ.
1: Совсем просто по-другому сразу текст воспринимаешь. Действительно, он к тебе приближается, и ты чувствуешь боль и радость человека прямо вот на кончиках пальцев. Мы же часто про поэзию думаем, как про что-то такое возвышенно отрешенное, а это здесь и сейчас. А вот я еще вас хотел спросить про такое понятие или даже термин, как сердце человека. Очень важный для Библии вообще категория, очень важная для понимания того, кто такой человек, что он есть перед Богом, как он с Богом общается. Вот как в Псалтире или в Псалтире, если произносить так, как вы произносите, используется эта категория сердца?
2: Вы знаете, с сердцем такой интересный момент. Дело в том, что вот поскольку в разных культурах как бы по-разному физические части человека соотносятся с какими-то аспектами его интеллектуальной деятельности. Вот для нас скажем, инструмент понимания окружающего мира – это голова. Ну, или можем использовать слово «мозг», да? Вот. Что у него в голове, что он так себя ведет? Вот. А сердце у нас, это скорее, седалище эмоций. Вот когда мы говорим, что вот этого человека дурное сердце, то мы имеем в виду, что он злой. А когда мы хотим сказать, что он дурак, то мы говорим, что у него голова дурная. Вот в той образности и той метафорике, которая была характерна для ветхозаветных текстов, и не только это, в общем, скорее такой набор представлений, который характерен для всего Древнего Ближнего Востока. У нас сердце – это орган понимания, а орган эмоций – это что-то такое вот кишки, печень и так далее.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Михаил Георгиевич Селезнев, доктор филологических наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, а и как еще сердце в псалтыре представлено?
2: Вот. То есть, грубо говоря, если пытаться передать то, что хотел сказать автор, то надо было бы библейское слово «сердце» передавать словом «голова». Вот. А русским словом «сердце» передавать те места, где, скажем, пророки говорят про то, что у них стонут кишки и утробы.
1: Вот я как раз хотел спросить, это сердца и утробы. Вот мы знаем в синодальном переводе «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей». А вот сердца и утробы, это сердце и утробы, это разное, это одно. Это тоже на что-то важное обращать внимание?
2: Я бы сказал, что вот здесь именно эта параллель сердца и утроба как раз говорит про более интеллектуальную часть человека, сердце, и более эмоциональную утробу, да? Это серьезная проблема для переводчика, потому что у нас, скажем, особенно у пророков, так часто встречается образ, что «стонет нутро мое». Кишки мои переворачиваются во мне. Вот. Ну, как это переводить? А там действительно, прямо вот именно слово с значением «кишки». Вот эти кишки, они стонут. Вот. Это соответствовало бы скорее нашей русской метафоре, что у меня сердце кровью обливается. Вот. Потому что у нас сердце это вот, воспринимается как седалище эмоций. У нас очень редко в таком метафорическом значении употребляется в библейских текстах слово «голова». Именно потому, что там, где метафорически сказал бы современный человек «голова», они говорят «сердце». А что переводчику делать? Это частный случай очень большой проблемы. Кажется иногда, что ну что переводчик, ну вот есть слово одного языка, смотришь в словаре, его переводишь, а оно на самом деле буквально переводится так, а если смотреть на его метафорическое значение, ассоциативный ряд, то совершенно по-другому. Выражение «сердце чисто созижди во мне, Боже», как-то все-таки очень уж вошло в наш обиход и в обиход тех людей, которые читают 50-й псалом ежедневно и даже просто в нашу наш мир литературных образов, заменить его на «сделай у меня, Господи, Господи, приведи мои мозги в порядок», это будет, конечно же, каким-то нарушением. В таких случаях, наверное, имеет смысл, почему я считаю, что по-хорошему перевод библейского текста должен сопровождаться очень серьезными комментариями.
1: Ну, вот вы знаете, вот вы сейчас эту фразу произнесли, приведи мои мозги в порядок. И, наверное, для вас, как для переводчика, действительно, это неуместный перевод, это было бы снижением стилистическим или просто неточным переводом. Но мне кажется, что в обыденной речи, вот вы сейчас это произнесли, я подумал, ну, как часто я на самом деле, может быть, даже не проговаривая, готов к Господу обратиться, Господи, ну что же я вот опять, вот, ну приведи уже мои мозги в порядок, ну уже помоги мне, наконец, я уже сколько можно уже. И вот здесь тоже какое-то возникает, как кажется, такое нормальное сближение вот с этим смыслом псалмов, что это очень простая, в хорошем смысле слова, прямая просьба к Богу, и мы в каком-то смысле, вот если я говорю вот, вот этой фразы прям такой для себя, сниженной, Господи, ну приведи мои мозги в порядок, я, получается, по сути, ну, как бы повторяю то, что сказано в псалмах.
2: Абсолютно. Вот, вы повторяете то, что сказано в псалмах, но на другом языке и, соответственно, в другой метафорике. Вот.
1: А вот сердце, когда... Псалмы, библейский текст говорит, что нужно там, отдать сердце Богу, или вот Бог говорит человеку, там, отдай мне сердце твое. Что означает?
2: Здесь, опять же, это в первую очередь, вопреки тем ассоциациям, которые в русском языке возникают словом «сердце», речь идет... Понятно, что эмоциональная и интеллектуальная сфера в человеке очень тесно связаны. Вот, но здесь, в еврейской метафорике, акцент именно на интеллектуальной составляющей. Вот когда, скажем, у нас бывает такой вот «обрати сердце твое», да, это, значит, скорее, вот «всмотрись», «вдумайся», да? Ну, очень, скажем, это у нас хорошо выступает... где-нибудь в книге «Исход», где говорится про то, что Бог, вот он ожесточил сердце фараона. Вот здесь у нас совершенно стандартное понимание этого выражения русским слушателям. Но Бог сделал так, что сердце, то есть эмоциональный мир фараона, стал жестоким.
1: Стал он злым, в общем.
2: Да, стал он злым. Вот. А по-еврейски эта метафорика совершенно другого рода. Она говорит не про то, что он стал злым, а про то, что он не понимал, что происходит вокруг.
1: Вот. Знаете, как интересно, вы в начале сегодня в нашей беседе упомянули Блеза Паскаля. У него же есть знаменитое выражение в его мыслях: «У сердца свои законы, которых разум не знает». Ну, или «у сердца свои доводы», если переводить точнее из французского, которых разум не знает. И действительно, это можно воспринимать как то, что ну, вот есть рациональное знание, есть такое сердечное, эмоциональное, а можно вот к этому подойти с позиции псалмопевца, что сердце по-настоящему знает и познает просто как-то чуть иначе, чем разум. Может быть, глубже, может быть, есть то, что именно сердце знает, а разум молчит. Очень интересное сближение.
2: Да, вы знаете, во французском языке, в русском языке, вообще в разных литературах нового времени у нас сердце – это действительно орган эмоции. Но Паскаль, он явным образом после своего обращения очень много жил внутри мира псалмов. Поэтому у него как бы две эти самые метафорики накладываются друг на друга. С одной стороны, это вот это новоевропейское противопоставление сердца как седалище эмоций и вот, мозга головы, ума, как вот, органа, который отвечает за рациональное постижение окружающего мира. Но, с другой стороны, конечно же, и влияние вот идиоматики псалтири здесь есть. Кстати сказать, эта проблема, вот я сейчас говорю, про нее, мы сейчас про нее с вами говорим с точки зрения современного переводчика, она у нас вставала 2500 лет назад, когда грекоязычные иудеи стали переводить еврейский Ветхий Завет на греческий, а греческий – это индоевропейский язык, в чем-то его метафорика близка к метафорике, скажем, современного русского языка, в чем-то далека. Но вот в этом отношении получается, что современные европейские языки и древнегреческий язык, они находятся вместе. Седалищем мысли является разум, ум, нус. Так вот у нас, когда, скажем, мы составляем список соответствий между еврейской Библией и греческой Библией, мягко говоря, не буквально переводили еврейскую Библию на греческий язык творцы так называемые септуагинты. Мы встречаем огромное количество мест, где еврейскому слову «лев» — «сердце» ставит соответствие греческое «нус». Да, то есть они делают ровно то, про что вот мы сейчас с вами говорили, как бы переводят не просто с языка на язык, но переводят из культуры в культуру, чтобы постараться передать самый вот образный мир.
1: Но мы постепенно с вами движемся к, вот, к завершению нашей беседы. Вы начали ее с того, что разговор со студентами о псалмах, вы начинаете с темы о «я и ты», об этом прямом обращении и о диалоге человека и Бога. Вот насколько ваши слушатели, молодые люди, студенты, а к тому же студенты, надо полагать, в том числе светского вуза, вот воспринимают этот текст? Как в них отзывается? Как он их, поражает ли он их, согревает ли? Как кажется, трудно читать даже научно псалтирь, но как-то никак, вот не будучи затронутым ее глубоким, ну, если угодно, богословским смыслом.
2: Ну, вы знаете, это очень индивидуальная вещь.

0: Иова. Не обязательно бывает так, что человек страдает за какие-то свои проступки. Бывает, что по совершенно непостижимым причинам и праведник страдает тоже, да? И здесь вот, может быть, очень интересно, как у нас многие псалмы, по сути дела, задают, можно сказать, канву для евангельского повествования о страстях Христовых, да? Это вещь, которую мы часто не чувствуем, потому что, вот, скажем, авторы Евангелия, первые читатели, те из них, по крайней мере, которые жили вообще вот в мире Ветхого Завета, в мире Псалтири, они немедленно считывали вот эти аллюзии, ассоциации. А мы сейчас очень часто, даже тогда, вот, когда был относительно недавно у нас, была Страстная Седмица, и читались эти тексты, может быть, немногие считывали, как у нас практически вся, скажем, описание страстей Христовых пронизано аллюзиями, в частности, к Псалтири, да? Вот у нас даже там, где вот Иисус идет в Гефсиманский сад, вот, Он взял с собой Петра, Иакова и Иоанна. Ужас и тоска охватили его. Он говорит им: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». Это прямо взято из Псалтири, да? «Что скорбишь ты, душа моя, что смущаешь меня? Уповай на Бога, я еще буду славить Его». Эти слова, которые повторяются...
1: Как будто к чему-то в тебе. «Душа моя, не смущай меня». Уповай на Бога, как это точно, то есть это ты самому себе можешь, как бы самого себя в этом отношении можешь утешить, потому что так говорил псалмопевец, и значит, это работает.
0: Да, это очень интересный действительно момент. Мы начали с того, что вот говорили про «я и ты» сквозь призму философии Бубера, а вот человек внутри себя тоже может к себе же обратиться. Это такой у нас тоже очень характерный прием для псалтири, да? Вот, когда человек обращается к душе своей, и отсюда, именно из Псалтири, эта модель разговора с душой своей переходит у нас в христианскую гимнографию. Душа моя, восстань, что спиши». Вот, это прямое продолжение поэтики Псалтири.
1: А вот эта фраза «душа моя, что смущаешь меня, скорбишь, уповай на Бога» — это какие псалмы?
0: Это у нас псалмы 41-й, 42-й.
1: Я найду потом, перечитаю. Да. У меня вопрос в чем-то глупый, но почему-то мне очень хочется его задать, и короткий ответ, может быть, у вас будет. А у вас есть любимый псалом?
0: Вы знаете, это примерно как вопрос там, какие ваши любимые стихи, там, скажем,
1: или что-то. Ну, да, есть у вас любимая книга, любимый поэт, но все-таки.
0: Да, вы знаете, в разные времена по-разному. Вот. Например, тот же самый 50-й псалом в какой-то момент был для меня некой такой квинтэссенцией псалтири. Вот. Но в другие времена другие псалмы. Какие-то отдельные выражения из псалмов очень трогают.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Михаил Георгиевич Селезнев, доктор филологических наук, профессор, научный руководитель программы «Библеистика, библеистика и история Древнего Израиля», Высшей школы экономики, профессор общецерковной аспирантуры, докторантуры имени равноапостольных святых Кирилла и Мефодия, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер» и был нашим проводником в мир Псалтири. Дорогие друзья, на этой неделе мы продолжим разговор об этой книге в нашем цикле. Оставайтесь с нами. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
0: Спасибо.
2: «Светлый вечер» на радио «Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

понравилась композиция в нашем эфире, узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Через вещи являешь ты чудеса, когда люди теряют дар чудотворения. Воду и огонь берешь в слуги себе, когда люди отрекаются от служения. Дереву и металлу передаешь силу свою, которая людьми презренная к тебе возвратилась. Через землю и траву подаешь ты избранным своим милость, когда люди становятся нечистыми, чтобы служить проводниками милости твоей. Через бумагу и ткань исходит сила твоя, когда телесность человеческая берет верх над духом. Мощи святых славят имя и присутствие твое, когда язык человеческий замирает в неверии. Когда генералы забывают побеждать, ты делаешь победителями рядовых. Наполнил ты огнем вещи бессловесные, чтобы светили они, когда тьма покрывает очи звезд. Когда уходит солнце, папоротник и боярышник отдают свой свет. Когда слепые становятся вождями слепых, ты уступаешь водительство коням и собакам. Когда больные выдают себя за врачей, ты делаешь врачами прах и кости мертвые. Когда исчезает образ твой из душ человеческих, ты даешь силу образу своему на досках деревянных. Смеются те, кто возрыдает и восплачет горько, и говорят: «Как могут вещи мертвые творить чудеса, если мы не можем?» Разве не оживают вещи, когда ты оживишь их? И не умирают ли люди, когда ты оставляешь их, Господи? Знают ангелы, не знают люди, что все силы от тебя и в тебе, и что являешь ты их через чистые каналы. Если камень чист, а человек нечист, не явит ли себя сила Божия через камень скорее, чем через человека? Смехом радости только праведник смеется. Смех грешника – ехидство. Смеется грешник над мощами святыми и сам изводится от ехидства своего. О, если бы знал он, что мертвые мощи святых таят в себе больше жизни, чем плоть и кровь его. Воистину, далеко ехидство от Господа Всемилостивого, так же, как далеко оно от девства, словесности и святости. Смотри, Бог Слово всегда готов творить людям добро через людей, но когда люди осквернены, бессловесны и не святы, тогда Господь спешит им на помощь через предметы. Господи Всемилостивый и Многотерпеливый, да не оставишь мир без проводников силы и милости Твоей.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Дорогие советы по мотивам японской сказки.
2: Жили молодые муж с женой. Звали их Акира и Юина. Они были очень трудолюбивы, но никак не могли выбиться из нужды. «Пойду-ка я в столицу, наймусь на работу, накоплю денег», сказал однажды муж, «а ты пока потрудись тут одна». Нанялся Акира во служение к щедрому хозяину и заработал 30 монет. Через год взял он расчет у своего господина и отправился в обратный путь. По дороге его застала темная ночь, и стал Акира искать какое-нибудь жилье. Вдруг вдалеке показался огонек. Постучался он в хижину и увидел в ней возле очага старого-престарого деда. «Можно мне одну ночь у тебя переночевать?» — спросил Акира. «Можно-то можно, но с одним условием», — ответил хозяин. «Я большой охотник давать совет, только нынче их никто не хочет слушать».
3: «Отчего же? Я готов выслушать», — сказал Акира.
2: «А заплатишь ли ты мне за него 10 монет?»
3: «Если совет хороший, можно и заплатить».
2: «Тогда слушай», — говорит старик. «Когда льет дождь, не прячься в каменной пещере. Вот мой совет. А теперь выкладывай 10 монет». «Ну и влип же я», — подумал про себя Акира. «С таким трудом заработал деньги и на тебе». Но раз я дал слово, надо его держать. Наутро он пошел дальше своей дорогой, но тут подул ветер и начался сильный дождь. «Ни вперед, ни назад не пойдешь», — подумал было Акира спрятаться под навесом пещеры и там пережить непогоду, но вспомнил совет старика. «Когда льет дождь, не прячься в каменной пещере». И только отошел он на несколько шагов, как пещера с грохотом обрушилась. Ночью подошел Акира к другой бедной хижине в горах.
3: «Эй, хозяева, можно войти переночевать?» — спросил он.
2: Вышла ему навстречу древняя старушка. «Входи, если выслушаешь мой совет», — сказала она. «Нынче ведь молодежь нас не слушает. Все хотят своим умом жить. Согласен ли ты?»
3: «Согласен», — говорит Акира.
2: «Вот мой тебе совет. Если спешишь, иди окольным путем, и тогда скорее до места доберешься. А теперь плати мне 10 монет». «Куда деваться?» — отдал ей Акира деньги. На другое утро пришел он к пристани. По реке до родных мест путь короче, чем лесом идти, и люди как раз в лодку садятся. «Господин лодочник, перевези меня», — попросил Акира.
3: «Садись да поживей», — сказал лодочник.
2: Хотел Акира запрыгнуть в лодку, но тут вспомнил совет старушки. «Коли спешишь, иди окружным путем, скорее дойдешь». Махнул он рукой и направился к лесу. Не успел далеко отойти, как лодка перевернулась. Люди стали к берегу плыть. «Ох, а я ведь плавать не умею», — подумал Акира. «Что бы сейчас со мной было?» Пришел он домой и рассказал жене, как советы стариков его дважды от верной смерти спасли. «Не жалей о деньгах», — сказала ему жена. «Ты получил дорогие советы. А богатство мы с тобой уж как-нибудь наживем». До глубокой старости счастливо прожили Акира и Юина, научив своих детей и внуков ценить жизненный опыт и мудрость.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: В Евангелии от Матфея есть такие слова. Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Жизнь преподобного Савватия Соловецкого являет нам воплощение слов Христа о горчичном зерне. Савватий с юности стремился к праведной жизни. Когда он подвязался сначала в Белозерском, а затем и в Лаамском монастырях, его безответное послушание, терпение скорбей и праведность снискали ему уважение братьев и игуменов. Но Савватий только тяготился почитанием и похвалами со стороны братьев и в конце концов решил искать уединенное и безмолвное место для своих молитвенных подвигов. Так он обнаружил Соловецкие острова. В то время Поморье населяли преимущественно языческие народы – чуть, карелы, лопыри. Ставить церкви здесь казалось бессмысленным. Кто будет служить в этих суровых условиях? Да и кто будет молиться? Поэтому жители Поморья не знали Христа и были поражены той верой, которую возлагал пожилой монах Савватий на своего Бога, когда отправлялся жить на отдаленный остров. Сами они плавали туда лишь иногда для рыбной ловли, так как несколько месяцев в году остров был полностью изолирован от материка. Так святой Савватий, общаясь перед отплытием на остров с местными жителями, бросил первое зерно веры в этом крае. Шесть лет Савватий провел в своем скиту в общении с Богом. И свет Христов открыл через святого путь многим и многим людям, также ищущим праведной жизни. Вскоре после смерти святого преподобный Зосима Соловецкий тоже поселился на Соловках и поставил здесь деревянную церковь. А уже спустя каких-то 100 лет Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь превратился в духовную, культурную и экономическую столицу севера России. После 6 лет на острове Савватий почувствовал свою скорую кончину и отправился на материк, чтобы принять святых христовых тайн. Причастившись, он молился ночью в часовне, где встретил купца по имени Иоанн. Они долго беседовали. Получив от старца множество духовных наставлений и поучений, Иоанн собирался отплывать, но Савватий попросил его дождаться утра, и так как началась буря, купец остался. Подойдя утром к старцу за благословением, Иоанн нашел его почившим. А спустя много лет Иоанн преподнес Соловецкому монастырю щедрый дар и икону преподобного Савватия. После своей смерти Савватий многих привел к Богу. Благодаря чудесам и исцелениям, происходившим у мощей святого, в монастырь приезжало все больше и больше паломников со всего русского севера, и многие язычники, увидев происходившие чудеса, уверовали во Христа. Да и сейчас мы все еще укрываемся в ветвях дерева, выросшего из зерна веры преподобного Савватия, трудами соловецких иноков, давших русской церкви целый сон святых подвижников. Христианская вера распространилась на бескрайних просторах русского Приполярья.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Каждое воскресенье идет дождь. По воскресеньям я освобождаюсь в час. И куда я могу пойти? Что, в кино? В кино мне скучно. Посмотрите на него. Надо было бы переехать. Кидаются под машину, а ты и не подозреваешь. Смотрите-ка, а? Льет, как из ведра. Это безнадежно. Каждое воскресенье идет дождь.
1: В этом странном, избивчивом монологе римского шофера из классического фильма «Витторио де Сика», «Похитители велосипедов», словно подслушанном на улице, вся неустроенность послевоенной итальянской действительности. Образ Рима, созданный режиссером, пожалуй, один из наиболее мрачных в мировом кинематографе. Это негостеприимный, нищий, холодный и дождливый город, где каждый думает только о себе, где не звучат шутки и смех, и не видно красивых лиц. Главный герой картины – Антонио Риччи, рабочий, с печальными глазами и интеллигентным лицом. Такая же жертва города и эпохи, как и другие люди его поколения и класса. Он не мечтает вырваться из этой жизни и тем более изменить мир. Его единственное желание – прокормить семью. В самом начале фильма Риччи получает работу расклейщика афиш, что делает его настоящим героем в глазах жены и маленького сына. Но счастье длится недолго. В первый же день какой-то парень угоняет у Антонио его велосипед, без которого продолжать работу практически невозможно. Вместе со своим сыном Бруно рабочий отправляется на поиски вора. Он буквально одержим мыслями о велосипеде. Ведь для него это не просто средство передвижения, а единственная возможность выжить.
2: Если подумать, что будь у меня велосипед, я бы столько денег мог заработать. Мы бы зажили тогда. Я подсчитал. Сейчас покажу. 12 тысяч лир в месяц для начала. На, напиши это. 12 тысяч лир. 2000 за сверхурочные, плюс паёк на семью, который составляет около 800 в день. 30 раз по 800 – это... Сложи все это. Кто может желать большего? И я все это потерял после первого же дня работы. Я не хочу терять это. Видишь, почему я должен найти велосипед?
1: Чтобы подбодрить сына и показать, что еще способен позаботиться о нем, Антонио на последние деньги ведет мальчика в кафе, где обедают богатые люди. Риччи надеется расслабиться, но продолжает думать и говорить только о велосипеде и заставляет ребенка подсчитывать деньги, которых семья лишилась из-за вора. Витторио де Сика показывает нам всю убогость и ограниченность жизни, сосредоточенной вокруг денег и вещей, но одновременно обращает наше внимание на минуты радости и любви, без которых не обходятся даже самые унылые будни. У Антонио невероятно нежные и глубокие отношения с женой и ребенком. А еще у него есть верный друг, который помогает ему в поисках велосипеда и искренне сочувствует его горю. На протяжении фильма герой и его сын ссорятся всего один раз и тут же мирятся. Вдвоем они проходят через все испытания и неудачи и в финале возвращаются домой, плача и крепко держась за руки. Глядя на них, начинаешь верить, что завтрашний день у всех будет лучше, чем сегодняшний. Все роли в картине исполняют непрофессиональные актеры, но их игра завораживает и трогает до глубины души. Глядя в огромные глаза мальчика, мы понимаем, сколько светлого в этих людях. Им нужно только знать, что они кому-то нужны, что кто-то в них верит, и тогда свет засияет в полную силу. Фильм «Похитители велосипедов» поднимает важные социальные проблемы своего времени, но не ограничивается только этим. Это вечная история о том, как сложно сохранить человечность в равнодушном мире, о нашей слабости и беспомощности, которую мы можем преодолеть только через сочувствие друг к другу. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Религиозная жизнь – сложный процесс, в котором есть место духовным радостям и бедам. Но что в ней воспринимается как самая страшная беда? И что как подлинное счастье? Ответить на этот вопрос помогает 53-й псалом, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Боже, во имя Твое спаси меня, и в силе Твоей суди меня.
3: Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истинную Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое».
2: Возре око мое.
1: В конце 80-х, в начале 90-х годов многие из тех, кто в советские времена гнал верующих и называл религию опиумом народа, пришли в храмы. Удивительным образом священники крестили, исповедовали, причащали, а потом и отпевали учителей, которые когда-то в детстве ругали их за походы в церковь, стыдили за веру в Бога. По крайней мере, с моим отцом произошло именно так. Надо сказать, что многие крестились не только потому, что по-настоящему обретали веру или смысл жизни. Все это могло происходить позже, если люди действительно открывали для себя Христа. Но поначалу многие крестились потому, что имели народную память и рассуждали так: «Русский – значит православный». Но ведь не только русский. Российская империя, которую Ленин когда-то называл тюрьмой народов, на самом деле собирала всех не в каземат, а в храм, внутри которого не было ни эллина, ни иудея. И каждый был призван увидеть в другом брата или сестру. В псалме, который мы услышали сегодня, Давид обращает к Богу горестную песнь, потому что царь Саул искал его, чтобы убить, а жители города Зифа пришли к нему и спросили: «Не у нас ли скрывается Давид?» Они были близки Давиду по крови, но предали его. Формально они были для него своими, но в тексте он называет их чужими. Для нас это просто слово, в котором нет ничего особенного. Однако в оригинале, по-еврейски, стоит слово, означающее все то, что чуждо завету с Богом. Так назывались чужестранцы, языческие жертвы и поведение, противоречащее истинной вере. Только понимая это, мы можем прочувствовать глубину переживания, которое охватывает Давида. Ведь свои, не просто по крови, но свои по вере, стали ему чужими. Отвратились не только от него, но вместе с ним от Бога. Можно себе представить, как человек, который язычникам желал восславить Бога, воспринимал отпадение тех, кто находился в завете и был призван хранить верность. Для него это настоящая религиозная трагедия, грех, который, собственно, и делает все остальные грехи возможными. Что же делает Давид? Он ищет помощи Божией, потому что больше надеяться ему не на кого. Он понадеялся на людей, но они выдали его. Он же не желает быть судим судом человеческим, но ищет суда Божьего. И не только суда, но близости. Ведь само имя Божие, которое призывает псалмопевец, означало для него живое присутствие Творца. Он воспринимает Господа как помощника и того, кто может подкрепить его душу. Но если отпадение верных от Бога – это самая страшная беда, которая порождает все остальные искажения жизни, значит и возвращение к Нему может наполнить сердца подлинным счастьем. Но о каком возвращении идет речь? Когда жители Зифа пришли к Саулу, внешне они были вполне добропорядочными людьми, а внутренне – грешниками, отпавшими от Бога. Это значит, и вернуться к Нему они могли бы только тогда, когда преклонились бы перед Божьей волей и приняли бы Давида как царя. Смотря на их пример, и нам стоит понять, что внешней религиозной добропорядочности мало, ведь важна не только она, но и верность нашего сердца Творцу.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Вы слушаете

0: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
1: Семья – это счастье, а большая семья – большое счастье.
2: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
1: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
2: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
0: Это была рекламная информация о наших проектах.
3: Дело дня.
4: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У Натальи из небольшого села в Белгородской области 8 детей. Днем она работает в школе и ухаживает за мужем после тяжелой аварии, а ночью печет хлеб для одиноких и пожилых односельчан. За неделю Наталья успевает испечь до 150 буханок хлеба, которые потом бесплатно раздает нуждающимся. По воскресеньям вместо хлеба Наталья с детьми печет булочки с джемом. Ягоды семья выращивает самостоятельно. Соседи приносят яйца, зная, что Наталья старается угостить выпечкой всех нуждающихся. В последнее время из-за перебоев с электричеством в приграничном районе печь хлеб было сложно. Духовка не работала без электроэнергии. Тогда Наталья обратилась на церковную горячую линию. Ее номер 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Женщина попросила привезти ей генератор. Вместе с ним добровольцы передали семье детские вещи, муку, масло. Теперь Наталья продолжает радовать односельчан свежей выпечкой. Каждый месяц на церковную горячую линию приходит более 4000 просьб со всех уголков страны. Чтобы помочь людям в критический момент, проекту важно иметь собственные ресурсы. Поддержать его можно на платформе «Поможем» на сайте miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
3: Дело дня.

0: Радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся гулять по Москве. Гуляем в компании Анастасии Майер, кандидата исторических наук, москвоведа. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Идем на Арбат. На Старый Арбат, как принято говорить. Для этого мы выходим из станции метро «Арбатская» и проходим через подземный переход прямо к гостинице «Прага». Вот с перехода вышли, перешли улицу и оказались у гостиницы, у ресторана «Прага». Я хорошо помню, как с левой стороны был пустырь, потом там воздвигли вот это огромное, очень спорное здание, которое, с моей точки зрения, похоронило половину Арбата, по крайней мере, в такой перспективе, когда стоишь у его начала. Кажется, что это здание, оно так нависает над всем остальным, но может быть, кто-то считает иначе.
2: Да, начнем мы наше путешествие по Арбату с ресторана «Прага», который здесь появился еще в XIX веке. Первоначально здесь находилось такое небольшое кафе, да, в котором, вернее, кафе, здесь находился трактир, который извозчиками называли «Брагой», да, где можно было выпить чашечку чего-нибудь горячительного. Это было такое захолустное место. А позже купец Петр Тарарыкин выиграл, по легенде, этот дом в бильярд, ну, не дом, а это место в бильярд, и решает устроить здесь уже роскошный ресторан. По его заказу архитектор Лев Кекушев строит вот это прекрасное здание, которое сохранилось до наших дней. И здесь появляется в начале 20 века такой совершенно уникальный ресторан. Несколько залов, буфеты, отдельные кабинеты, бильярдная. Ну, это было такое место притяжения.
1: Я, кстати, только недавно узнал, что его больше нет.
2: Да, он последние годы закрыт.
1: Причем непонятно, совсем или нет, но отобедать в Праге не получится.
2: И вот этот ресторан становится культовым местом Арбата, и с ним, ну, то есть ассоциации Арбат, ресторан «Прага», он сохранился. После революции здесь устраивают столовую Моссельпрома, да, и...
1: Маяковский его восхвалял.
2: Ну, Маяковский, наверное, работал. Здесь больше, наверное, было по заказу.
1: Но он вообще много работал на Моссельпром, надо сказать.
2: Да, да. И, собственно, а москвичи, в отличие от Маяковского, наоборот, говорили, что это вот была Прага, это Прага, да, а сейчас это уже совсем не то место. А уже в 50-е годы здесь снова появляется именно в такой не столовое, да, а такое место ресторанного типа, и именно здесь был придуман тот знаменитый торт «Прага», да, и здесь же можно было приобрести и торт «Птичье молоко». Поэтому это место было любимо весь 20 век, да, и оно сохраняло свою, как бы, изначальную задумку. Ну, а если мы вообще снова обратимся к Арбату, вернее, начнем, да, и поговорим о его названии, то здесь несколько версий, откуда, почему называется Арбат. И одна из версий связана с тем, что Арбат, Рабат в переводе, да, с арабского, это пригород. Как бы, ну, действительно, улица тянется от Белого города до Скородома, и это был действительно пригород Москвы первоначально. По другой версии здесь пытаются связать это с славянским словом «горбат». Действительно, местность здесь такая рельефная, сейчас это не так сильно видно, но в топонимике этого района хорошо прослеживается, там Сивцев, Вражек и прочее, да, название нам указывает на то, что здесь рельеф местный был такой...
1: Ну, правда, да, стоит отойти только чуть-чуть от Арбата в разные стороны, как мы видим, что с одной стороны от нового Арбата, от Калининского бывшего, вниз идет к старому, в сторону Сивцева-Вражка еще большее понижение, то есть тут рельеф заметен, конечно.
2: Ну, и вообще такой, как бы, это мы сейчас, да, идем по старому Арбату. Вообще весь район называется Арбат, и все пространство от Остоженки до Поварской – это район Арбата, и он, как бы, имел свою такую общую историю, все арбатские переулки. А вот сама улица Старый Арбат со своей брусчаткой, фонарями появилась уже в конце 20 века как некий символ сохранения Старой Москвы. Появился такой особый арбатский миф.
1: Такое извинение за вставную челюсть, что ли?
2: Ну, это скорее консенсус. Поскольку по первоначальному проекту и эту улицу планировали, ну, как бы, реконструировать, поскольку в середине 20 века это была обычная трасса. Еще с конца 19 века здесь появляется конка, потом трамвай, потом троллейбус. Здесь была правительственная трасса, соединяющая Кремль и ближнюю сталинскую дачу. Это была обычная московская улица, ничем не отличающаяся. И вот по проекту реконструкции, когда делали проспект Калинина, планировал здесь очень много чего снести. Но местная интеллигенция, поскольку здесь много музеев, музей квартиры Пушкина, Герцена, ну и Лермонтова, Гоголя, да, здесь место такое, наполненное историей и культурой, местная интеллигенция стала выступать резко против этих проектов реконструкции. И вот сохранение и появление пешеходной улицы в Москве — это скорее такой консенсус между горожанами и масштабными проектами реконструкции города.
1: Если посмотреть старые фотографии, очень сложно узнать в фотографиях начала 80-х годов, пока еще не была проведена реконструкция, в этих проезжих улицах, узких тротуарах, троллейбусной линии, тот самый Старый Арбат, по которому мы сейчас, для многих приезжающих в Москву, это такое обязательное место посещения.
2: Да, но это скорее такой, как бы, все-таки немножко даже лубочный образ создали, поскольку старожилы вот даже использовали такое слово, что Арбат офонарел, да, вот этих фонарей же на самом деле не было никогда, это скорее такая городская придумка, да, вот таким образом украсить улицу. А вообще в конце 18 века здесь начинает селиться московская знать, здесь появляются усадьбы, частично мы их видим в арбатских переулках, в конце улицы Арбат, ближе к метро Смоленская, мы видим особняки, несколько особняков конца 18 века. А здесь же, вот как уже было сказано, провел свой медовый месяц Александр Сергеевич Пушкин с женой в усадьбе Хитрово. Далее, в середине 19 века здесь селится московская интеллигенция. Здесь, кстати, обосновалось общество врачей, поэтому более 100 врачей проживало на Арбате. И на Арбате открываются несколько аптек, которые до сих пор существуют и, собственно, никогда не закрывались.
1: К вопросу о том, вообще какая преемственность в Москве, часто кажется, что ничего не осталось. Ни магазинов, ни аптек, ни ресторанов. То есть место какого-то общего пользования просто с советского, с дореволюционного времени. Но если начинаешь этот вопрос изучать более пристально, оказывается, что это не так. Есть и аптеки, и магазины, и гастрономы, и рестораны, которые не просто с советского времени действуют, а еще и с дореволюционного.
2: Конечно, старая Москва, она вплетается в современный облик Москвы. Она вообще, Москва же очень многолика. Особенно вот в этом районе, районе Арбата и арбатских переулков. Вот здесь соединение нового и старого, оно здесь очень соседствует с друг другом. Проспект Калинина, который называли вставной челюстью Москвы. Такое, как бы, попытка каких небоскребов создать в Москве, улицу небоскребов. Тут же небольшие деревянные домишки в арбатских переулках. Тут же Министерство иностранных дел, там сталинская высотка. Тут, конечно, очень многоликий город. А к концу 19 века на Арбате появляется очень много особняков, доходных домов, построенных в стиле модерн. И в основном облик улицы по правую и по левую сторону, вот в основном мы такие дома здесь видим. Ну, самый известный, наверное, дом Филатовый, дом с рыцарями, другое его название. Сейчас в нем располагается центральный дом актера. Дом этот не только удивителен внешним обликом, но он был действительно таким очень современным для своего времени. Там был лифт, и даже, по-моему, туда провели телефонную линию, насколько я помню. Напротив этого дома мы видим театр Вахтангова, и рядом такое небольшое памятник спектаклю «Турандот». Театр Вахтангова очень сильно пострадал во время... Вообще Арбат сильно пострадал во время Великой Отечественной войны.
1: А насколько вообще сохранился дух старого Арбата? Потому что мы говорим «старый Арбат», но на самом деле Арбат этот гораздо более новый, чем новый Арбат, потому что все эти бесконечные шапки для иностранцев, фотоаппараты, барахолки, «Стена мира», «Стена Цоя». По-моему, «Стена мира». А «Стена мира» есть сейчас?
2: Еще есть, да.
1: «Стена мира», «Стена Цоя», «Окуджава», памятник Окуджаве. А все это такие приметы уже старого нового Арбата. А вот то, о чем мы говорим, оно нас возвращает немного в какую-то более раннюю его историю, потому что мы, для нас все-таки старый Арбат начался, наверное, именно с, для меня, по крайней мере, с этих шапочек, медведей, фотоаппаратов, барахольщиков.
2: Ну да, сама улица, как я уже сказала, это некий городской миф, городская такая вот реконструкция улицы Москвы. А, наверное, дух Арбата, он в переулках. Если мы пойдем влево, да, прогуляемся по небольшим переулочкам, то тут и там можно встретить деревянный особняк 19 века, дом Мельникова, такой очень необычной архитектуры. Ну, то есть, скорее вот в переулке, в тихие улочки, там сохранился дух Арбата. Ну, хотя это сложно сказать, что такое дух Арбата. Для Окуджавы это один образ, да, для 19 век Арбат это совершенно другой период. Арбат, он, как и вся Москва, менялся, он всегда был разный.
1: Спасибо большое, Анастасия Майер. С ней мы сегодня гуляли по старому Арбату. Анастасия – кандидат исторических наук, москвовед. И вы гуляете с нами, любуйтесь нашим городом, любите его и будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. В эфире радио «Вера».

Радио «Вера». Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Отдание Пасхи». Читает Карен Бадалов.
1: В течение 40 дней в церкви поют «Христос воскресе». В канун Вознесения, толковал мне Яков, плащаницу, что лежала на престоле, самой светлой заутренней, положат в гробницу. Будет покоиться она в гробовой сени до следующего великодня. Одним словом, прощайся, Васенька, с Пасхой. Я очень огорчился и спросил Якова, почему это все хорошее так скоро кончается? Пока еще не все кончилось. Разве тебе мать не сказывала, что еще раз можно услышать пасхальную заутренню? На днях. Меня бросило в жар. Пасхальная заутрення? На днях? Да может ли это быть, когда черемуха цветет? Врешь ты, Яков! Ничего не вру. День этот по-церковному называется «Отдание Пасхи», а по-народному – «Прощание с Пасхой». Когда я рассказал об этом Гришке, Котьке и дворнику Давыдке, то они стали смеяться надо мною. «Ну и болван же ты», — сказал дворник, — «что ни слова у тебя, то на пятачок убытку. Постыдился бы. Собаки краснеют от твоих глупостей». Мне это было не по сердцу. И я обозвал Давыдку таким словом, что он сразу же пожаловался моему отцу. Меня драли за вихры, но я утешал себя тем, что пострадал за правду, и вспомнил пословицу: «За правду и тюрьма сладка». А мать выговаривала мне: «Не произноси, сынок, черных слов. Никогда. От этих слов темным станешь, как Ефиоп. И ангел твой, что за тобой уходит, навсегда покинет тебя». И обратилась к отцу: «Наказание для ребят — наша улица. Казенка, две пивных да трактир. Переехать бы нам отсюда, где травы побольше, до садов. Нехорошо, что в город мы перебрались. Жили бы себе в деревне». Перед самым Вознесением я пошел в церковь. Последнюю пасхальную заутренню служили рано утром, в белых ризах, с пасхальную свечою. Но в церкви почти никого не было. Никто не знает в городе, что есть такой день, когда церковь прощается с Пасхой. Все было так же, как в пасхальную заутреннюю ночью. Только свет был утренний. Да куличей и шума не было. И когда батюшка возгласил народу «Христос воскресе!», не раздалось этого веселого грохота «Воистину воскресе!». В последний раз пели «Пасха священная, нам несь показася!». После пасхальной литургии из алтаря вынесли святую плащаницу, положили ее в золотую гробницу и накрыли стеклянной крышкой. И почему-то стало мне тяжело дышать. Точно так же, как это было на похоронах братца моего, Иванушки. Я стал считать по пальцам, сколько месяцев осталось до другой Пасхи, но не мог сосчитать. Очень и очень много месяцев. После службы я провожал Якова до ночлежного дома, и он дорогою говорил мне: «Доживем ли до следующей Пасхи? Ты-то, милый, в счет не идешь, доскачешь. А вот я не знаю». «Пасха», — улыбнулся он горько, — «только вот из-за нее не хочется помирать. И скажу тебе, если бы не было на земле Пасхи, почернел бы человек от горя. Нужна Пасха человеку». Мы дошли до ночлежного дома, сели на скамью. Около нас очутились посадские, нищебродные братья, босяки, пьяницы и, может быть, воры и губители. Среди них была и женщина в тряпье, с лиловатым лицом и дрожащими руками. «В древние времена, — рассказывал Яков, — после обедни, Великую Субботу, никто не расходился по домам, а оставались в храме до светлой заутренней, слушая чтение деяний апостолов. Когда я был в Сибири, то видел, к как около церквей разводили костры в память холодной ночи, проведенной Христом при дворе Пилата. Тоже вот, когда все выходят с крестным ходом из церкви во время светлой заутренней, то святые угодники спускаются со своих икон и христосуются друг с другом. Женщина с лиловым лицом хрипло рассмеялась. Яков посмотрел на нее и заботливо сказал: «Смех твой — это слезы твои». Женщина подумала над словами, вникла в них и заплакала. Во время беседы пришел бывший псаломщик Семиградский, которого купцы вытаскивали из ночлежки читать за 3 рубля в церкви Паремии и Апостол по большим праздникам, и про которого говорили: «Страшенный голос». Выслушав Якова, он откашлялся и захотел говорить. «Да, мало что мы знаем про свою церковь», — начал он. «А называемся православными. Ну скажите мне, здесь сидящие, как называется большой круглый хлеб, который лежит у царских врат на аналое в пасхальную седмицу?» «Артос», — почти одновременно ответили мы с Яковом. «Правильно. Называется он также просфора всецелая. А каково обозначение? Не знаете. В апостольские времена, во время трапезы, на столе ставили прибор для Христа в знак невидимого его сотрапезования». «А когда в церкви будут выдавать артос?» — спросила женщина, и почему-то застыдилась. «Эх, охватилась!» — с тихим упреком посмотрел на нее Яков. «Артос выдавали в субботу, на светлой неделе. К Вознесению, матушка, подошли. А ты артос. Ты мне дай крошенку, ежели имеешь», — попросила она. «Я хранить ее буду». Семиградский разговорился и был рад, что его слушают. «Вот поют за всеночным бдением свете тихий. А как произошла эта песня, никто не знает». Я смотрел на него и размышлял, почему люди так презирают пьяниц. Среди них много хороших и умных. «Однажды патриарх Сафроний», — рассказывал Семиградский, словно читая по книге, — «стоял на Иерусалимской горе. Взгляд его упал на потухающее палестинское солнце. Он представил, как с этой горы смотрел Христос, и такой же свет, — подумал он, — падал на лицо его. Так же колебался золотой воздух Палестины. Вещественное солнце напомнило патриарху незаходимое солнце — Христа. И это так растрогало патриарха, что он запел в святом вдохновении: «Свети тихий, святые славы». «Обязательно с ним подружусь», — решил я, широко смотря на Семиградского. В этот день я всем приятелям своим рассказывал, как патриарх Сафроний, глядя на заходящее палестинское солнце, пел: «Свети тихий, святые славы».
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Отдание Пасхи», читал Карен Бадалов.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Клавдии Владимировны Лукашевич «Даша Севастопольская. Первая сестра милосердия». Читает Юрий Новиков.
1: В окрестностях Севастополя, в одной из котловин инкерманских высот, на берегу Большой бухты, находился поселок по названию Сухая Балка. В этом поселке дома были невзрачные, и жили в нем все люди небогатые, по преимуществу семьи матросов. Беднее других был крайний домишко в Сухой Балке. Он совсем почти развалился, крыша обветшала, забор покосился, одно окно заколочено доской. Видно, некому было его поправить. Домишко этот принадлежал сиротке Даше. Мать ее давно умерла, а отца матроса убили при Синопском сражении, когда девочке было 13 лет. Даша жила одна одинешенька, в большой бедности. Занималась она рукоделиями, ходила работать поденно и много видела горя за свою короткую жизнь. Тяжело живется на свете круглой сироте. Осудит и обидит всякий, а заступится, научит уму-разуму и приголубят немногие. Жены матросов недолюбливали сиротку, иначе как Дашка ее не называли. Дашка де и неряха, она и грубиянка, и лентяйка. Может быть, и правда, что не все делала как следует, молоденькая девочка. Да некому было научить беззащитную сироту. Разве изредка какой-нибудь старый матрос пожалеет и мимоходом перекинется словечком другим с сироткой Дашей? Время, с которого мы начинаем свой рассказ, было тревожное. Носились зловещие слухи о войне, и никто не мог быть спокоен. Один раз, дело было под вечер, Даша стояла, прислонившись к воротам своего дома. Это была маленькая, худенькая девочка лет 15, очень миловидная, с длинную, толстую, русую косой. Она задумалась и грустно переводила глаза с окрестных гор на море, где заходящее солнце золотило поверхность и где виднелось множество судов. «Здоров, Даша! Что задумалась?» — раздался неожиданно грубоватый мужской голос. Девушка вздрогнула и очнулась. Перед ней стоял старый матрос, молодцевато сдвинув шапку на затылок, и курил трубку. «Здравствуй, дядюшка. Присядь на скамеечку. Дорогим гостем будешь». Матрос сел. «Как живешь, Дашенька?» «Плохо, дядюшка. Сам знаешь, каково жить сироте. Напраслину скажут, обидят. Никто не заступится, не пожалеет. Такие ли бури бывают? Терпи. На то ты дочь матроса, чтобы штормов не бояться. Твой отец был герой, за родину погиб». Слезы набежали на глаза девушки, и она тяжело вздохнула. «И то, дядюшка, иногда задумаешься об отце. Таково тяжко станет. Принял смерть, и родная рука глаз не закрыла». Даша задумалась, но тотчас отерла слезы и спросила: «А что, дядюшка, правда ли говорят, что у нас скоро опять война будет?»
2: «Может, и будет. Может, и нет», — уклончиво отвечал матрос.
1: «Какое страшное дело эта война! Сколько народу безвинного погибнет! Сколько сирых останется!»
2: «Тебе-то что, девушка? Терять тебе некого. На войну, пожалуй, тоже не возьмут».
1: Старый матрос рассмеялся. «Подумать страшно, дядюшка, как воюют. Кровь льется, раненые стонут и мучаются, умирают. Ох, как страшно».
2: «Уж это известное дело. Когда война, тогда и раненые, и убитые».
1: «Дядюшка, если будет война, я пойду за ранеными ухаживать. Ей-богу, пойду», — быстро проговорила Даша и сама улыбнулась на свою дикую мысль.
2: «Глупая ты, Даша. Недаром тебе от наших баб достается. Ну, виданное ли это дело, чтобы девчонка на войну шла? Да если бы ты близко увидела сражение, ты бы от страха умерла. Глупая, как есть глупая».
3: «Зря говоришь и беду накликаешь».
1: Старый матрос выкурил трубку, выбил пепел, поднялся, кивнул Даше головой и, усмехаясь, пошел дальше. Девушка опустила голову и глубоко задумалась. а беда действительно была не за горами. Она подошла грозная и негаданная. 1 сентября 1854 года около крымских берегов показался огромный неприятельский флот. Неожиданность этого появления не дала возможности опомниться окрестным жителям и собраться уехать. Переполох в Севастополе и окрестностях был ужасный. Готовили корабли с орудиями, с провиантом, со снарядами. Стойко собирались встретить врага солдаты и матросы. В Севастополь прибыл сам адмирал Корнилов с подкреплением. Вокруг города был совершен крестный ход, и Корнилов обратился к войскам с горячей речью. «Знаете, ребята, отступления не будет. И если кто услышит, что я скомандую отступление, пусть меня заколет». С необыкновенным оживлением были приняты слова Корнилова. «Умрем за родное место», — отвечали севастопольцы. Всюду закипела спешная работа. Открылись все морские запасы доков, из кораблей повезли пушки, цистерны, снаряды, лес и прочее. Работали, так сказать, не переводя дыхания. В сухой балке также все кинулись к бастионам. И старые, и малые старались помогать своим же родным матросикам, кто отцу, кто сыну, кто брату. Кто имел лошадь, отдал ее на бастион возить снаряды и землю. Дети таскали лопаты. Женщины работали дни и ночи наравне с мужчинами. У каждой на уме были ребятишки, свой угол, кое-какое добро, нажитое тяжелыми трудами. И сжималось сердце несчастных при мысли, что неприятель может разорить и истребить все. Даша ходила как потерянная, тоже работала и часто плакала. Женам матросов иной раз даже досадно становилось. Чего Дашка-то ревет? Ей не о ком убиваться. А бедная сирота думала какую-то неотступную думу и места не находила себе от сердечной тоски. Еще более осудили жены матросов Дашу, когда увидели однажды, что она остригла свою длинную густую косу. «Совсем сдурела девчонка. Никак с ума рехнулась», — говорили они. Но долго в то время судить рядить о таких пустяках не приходилось, и на Дашу все махнули рукой. Слышно было, что неприятель высадился в 28 верстах от Севастополя, что там ожидается страшное решительное сражение. Туда, на реку Альму, и потянулись войска крымской армии. В сухой балке находился еврейский шинок. Хозяин еврей, Мовша, брал под заклад вещи. К этому-то самому еврею в глухую темную ночь прибежала Даша с огромным узлом в руках. «Слушай, Мовша, купи у меня все мое обзаведение», — тревожно сказала она.
3: «Что же, у такой хорошей девицы купить можно.
1: Тут подушки, постель, мое платьишко, там в доме возьмешь стол, стулья, сундук, посуда кое-какая, все продаю».
3: «Знаю, знаю». «За все и вместе с домом можно дать рублей 10».
1: «Есть ли у тебя совесть, Мовша?» — воскликнула Даша.
3: «Как же, есть!»
1: — отвечал еврей. «Дом я свой не продам. Бери все за 30 рублей. Только дай мне в придачу еще матросскую одежду, да какую ни на есть белую полотняную тряпку». Долго торговались они, и, наконец, за 19 рублей 35 копеек Даша продала все свое имущество, а от еврея получила в придачу рваную простыню и старый матросский костюм, оставленный у него в заклад каким-то бедным матросиком.
3: «Что же, Дашка, ты бежать хочешь с сухой балки?» — спрашивал Мовша, отсчитывая дрожащими руками деньги.
1: Девушка ничего не ответила, только закрыла лицо руками и залилась горькими слезами.
3: «Конечно, страшно. Время такое. Ой-ой, ни за что убьют, как собаку», — говорил сочувственный еврей.
1: После того он всем рассказывал, как перепугалась Дашка неприятеля, как она убежала с сухой балки и как она ревела от страха. Все ему верили. Была темная ночь.
3: Лил дождь, дул холодный ветер. Трудно было что-нибудь различить в темноте. По дороге от Севастополя к реке Альме слышалось какое-то глухое, сдержанное движение, шлепанье множества ног по лужам, поскрипывание колес, фырканье лошадей, брецание и сдержанный шепот. Лишь изредка выделялись один-два голоса и скоро умолкали. «Кажется, не туда идем. Нужно правее, вон на тот огонек. Правое плечо вперед!» Огромная масса сворачивала с пути. Перед глазами стояла точно черная стена, только мелькавший временами вдали огонь вызывал тихие разговоры. Забрезжевший на востоке рассвет озарил двигавшееся войско. Озябшие, измученные солдаты шли сосредоточенно, сознавая, что им предстоит что-то важное. К утру дождь перестал. Сильный ветер нагонял с моря туман и становился все сильнее и порывистее. Небо временами прояснялось. Быстрое движение облаков с розовым оттенком казалось необычным и весьма странным. На эти облака задумчиво смотрел один матросик. Отстав далеко от войска, он медленно двигался за обозом и фурами. Его безусое, почти детское лицо было серьезно и печально. Он ехал на изможденном татарском коняке, за спиной у него была туго набитая котомка. В то тяжелое время народного бедствия такой воин никого не удивлял. На защиту родного города поднялись все, кто мог, и старые, и малые. Когда небо прояснилось, молоденький матросик не спускал глаз с розоватых облаков. По временами он качал головой, и губы его что-то шептали. Обозные солдаты то и дело оборачивались, посматривали на отставшего матросика и перешептывались между собой. «Чудной, братцы, какой-то мальчонка, право. Ишь, на небо глазеет. Должно быть, юнга какой. Поди, за батькой идет. Ах, братцы, нынь такое время, что и ребята все за родину пошли. Гляди-кась, что они под Севастополем делают. Молодцы! Эй ты, морская кавалерия, чего отстаешь? Повод-то держи, не то коняк тебя разнесет!» — крикнул кто-то матросику. Послышался смех. Тот как будто очнулся, взмахнул поводом, подогнал лошадь, но ничего не ответил. Всю дорогу он был угрюм, ни с кем не разговаривал и на шутки не отвечал. Да и бравые солдаты могли шутить недолго. Прошло не более суток, как они увидели огромное неприятельское войско. Союзный флот стоял у берега, а вражеские гости, высадившись, ждали хозяев, чтобы встретить их бомбами, ядрами и штыками. 8 сентября 1854 года на берегу Альмы произошло страшное сражение. В то самое время, когда ядра, взвиваясь, свистали в воздухе, падали, прыгали и взрывали землю, когда то и дело раздавались залпы выстрелов, когда воздух напитывался смрадом от пороха, пыли и гари, когда все больше и больше стали раздаваться людские отчаянные крики и стоны, в то время недалеко от поля битвы, где природный вал окружил небольшую лощинку, защищенную с другой стороны от палящего южного солнца группой деревьев, молодой матросик проезжал взад и вперед на своем коняке. Он был бледен, как полотно, и очень встревожен. Быстро оглядываясь во все стороны, он как будто чего-то искал. Когда свист и грохот взлетавших и разрывавшихся бомб и залпы выстрелов становились уже чересчур оглушительны, он хватался за грудь и, повернув коня, собирался бежать. Затем снова возвращался. Видно было, что в этом ребенке происходила борьба между страхом и чем-то другим, заставлявшим его возвращаться в лощину. Это другое, могучее, наконец победило. Матросик соскочил с коня, дрожащими руками стал привязывать его к дереву, а сам все озирался по сторонам и вздрагивал. Сражение затихло, и в то же мгновение на лощинку стали приносить раненых. У одного была разбита голова, кто без руки, кто без ноги, Кто ранен в грудь, кто в живот, стоны, вопли, крики и страдания, страдания без конца. Матросик при виде льющейся крови, при виде этих мук, закрыл глаза и, если бы не ухватился за дерево, то, наверное, так бы и упал. Прошла всего минута, он очнулся, пришел в себя. Решимостью загорелись его глаза. Юное лицо озарилось какой-то вдохновенную твердостью. Порывисто бросился он к своей котомке, достал оттуда ножницы, корпию, тряпки, сдернул с головы шапку. Он подал ее близ сидевшему солдату, очевидно легко раненному, и сказал: «Поищи и принеси воды». Солдат взглянул на него с изумлением, но ни слова не ответил и, прихрамывая, ушел за водой. Звук чистого нежного голоса, которым заговорил матросик, поразил многих. А он, как умел, принялся перевязывать и обмывать раны, утешать, помогать несчастным. Двое раненых узнали морскую кавалерию и с изумлением смотрели на него. А кругом происходило что-то ужасное. «Ой, тяжко, тяжко!» — стонет один раненый. «Пить, пить!» — мается другой. «Спасибо, матросик, вот и полегче», — говорит третий. «Нет сил, прикончите меня, братцы, не в моготу человеческую», — молит иной несчастный и тут же умолкает навеки. Позабыв страх, не слыша возобновившегося грохотания, стиснув до боли губы, чтобы превозмочь ужас перед видом страданий, с одним горячим желанием помочь, успокоить, облегчить муки, перебегает молоденький матросик от одного страдальца к другому и без устали, не разгибая спины, перевязывает раны. А раненых все несут и несут. И подолгу лежат несчастные на траве и ждут очереди, пока неопытная рука матросика прикоснется к ним. Так и образовался тут случайный перевязочный пункт. Вскоре подошел сюда фельдшер и немало подивился, видя, как работает матросик. «Ты откуда, паренек?» — спросил фельдшер, бинтуя ногу раненого. «Я девушка, Дарья, из Сухой Балки», — мимоходом ответил матросик. «Много голов». Обернулась на эти слова. Много взоров, умиленных, благодарных, остановилось на молодом матросике, перевязывавшем рану. Много губ прошептало благословение за святой, великий, человеколюбивый подвиг молоденькой девушки, почти ребенку. 11 месяцев длилась осада Севастополя. Это было страшное время. Всех страданий, трудов и потерь, что пережили родные герои, и описать невозможно. Недаром всем участникам Севастопольской обороны засчитали месяц службы за год. Неприятели тоже трудились немало. Севастополь стоял молодцом. Кругом города вырастали крепкие высокие бастионы, и хотя все уже обтерпелись, но постоянная трескотня, свист пуль, стоны, страдания и смерть ложились тяжелым гнетом на душу. Иногда союзники так страшно громили Севастополь, что адский шум не умолкал ни днем, ни ночью. Днем весь горизонт застилался густым дымом, и солнце казалось затмившимся, а чуть темнело, летающие бомбы под синим небом казались какими-то зловещими падающими звездами. Солдаты работали и днем, и ночью. И много десятков тысяч полегло их на этом священном холме, облитом и упитанном невинною кровью. Очень часто все пространство перед бастионами бывало устлано трупами, между которыми насчитывалась половина полуживых, тяжко раненых страдальцев. Эти бездольные, изувечные люди даже под прикрытием темноты не могли доползти до своих бастионов. Целые ночи лежали они на поле среди трупов, изнемогая от мучительных страданий и жажды. Наутро, опираясь на обе руки, они приподнимались с немою мольбой о помощи. Озираясь по сторонам,
2: Они видели, что из амбразур участливо, беспомощно следят за ними глаза товарищей, которые ничего не могут сделать. Снова опускались страдальцы на землю в ожидании единственного успокоения — смерти. Иной несчастный, за невозможностью приподняться, судорожно махал в воздухе рукою, либо сгибал колено, обнаруживая одни страдания и страдания. Стоны, то отчаянные, то изнемогающие, оглашали воздух, зараженный отвратительным запахом разлагающихся трупов. Было нестерпимо жарко. Над полем носились раи мух. Наступило перемирие, и воюющие спешили убирать и хоронить убитых. Раненых бывало так много, что они днями дожидались помощи. Не хватало рук. После Альминского сражения Даша дни и ночи работала то на перевязочных пунктах, то в госпиталях. Вслед за нею в Севастополь на поле сражения прибыл целый отряд таких же сердобольных женщин. В эту войну среди раненых, среди стонов и ужасов впервые являются сестры милосердия. Ни тиф, ни холера, которые стали появляться, ничто не страшило этих отдавшихся на великий христианский подвиг женщин. Забывая собственную опасность, они с полным самоотвержением помогали докторам в операциях и перевязках, подавали лекарства, питье и ухаживали за ранеными. С необыкновенной кротостью и терпением отвечали они на капризы больных, успокаивали их ласковым участием, утешали скорым выздоровлением. Раненые смотрели на них, как на истинных ангелов-хранителей, посланных им с неба. Особенно для солдат была чувствительна помощь сердобольных женщин вместо сухой и жесткой услуги госпитального служителя. К раненым врагам сестры относились с одинаковым участием. В них эти святые женщины видели только страдающих братьев. Раненые французы и англичане потом на своей родине с особенной благодарностью отзывались об истинно христианской помощи русских женщин. Солдаты в госпитале очень полюбили молоденькую сестрицу Дарью Александровну. Дашу теперь уже все так называли. Должно быть, ее молодость и геройский подвиг, на который двинуло ее доброе сердце, привлекали к ней часто самые загрубелые души. В той палате, где бывала Дарья Александровна или другие сестры, больные неохотно давали перевязывать раны фельдшерам, а терпеливо дожидались, когда управятся сестрицы, чтобы перевязать их. Конечно, женский уход мягче и осторожнее. Одетая в простое темное ситцевое платье, она давно уже переменила матросский костюм на простое женское платье, в белом переднике с красным крестом на груди, с белым платочком на голове, Даша неслышными шагами ходит по палатам и заботливо следит за малейшим желанием раненых. «Сестрица, и спить бы!» — шепотом говорит какой-нибудь солдатик. Едва успеет он произнести свою просьбу, Даша уже тут, около него, приподняла его голову и дает питье. «Спасибо, сестрица родная!» — шепчут запекшиеся губы. И раненый, напившись, опустит голову и долго, благодарным взглядом провожает отходящую девушку. «Сестрица, подними повыше! Тяжко!» — стонет другой. Даша спешит к нему, поправляет подушку и старается приподнять тяжело раненного. Но это ей не по силам. «Скоро умру, недолго мается. Простите, сестрица», — говорит он, задыхаясь и едва выговаривая слова. «Полно, голубчик, еще поживешь и поправишься. На родине побываешь. Поди, жонка-то ждет, не женат. Отца с маткой жаль, старые убиваются». Даша отходит и старается незаметно отереть навернувшиеся слезы. Ей невыразимо жаль этого молодого солдатика. Она знает, что дни его сочтены, и отец с матерью не дождутся к себе любимого сына. Солдаты так полюбили свою молоденькую сестрицу, что очень часто, умирая, завещали ей кто часы, кто деньги, кто что мог. Даше тяжело и совестно было принимать завещанное. «Зачем? Зачем?
3: «Разве я для того ухаживаю? Ничего мне не надо», — говорила она. «Нет, сестрица, берите. Значит, такая воля была покойного, последняя воля. Грешно не исполнить», — уговаривали ее товарищи покойного. Нередко на перевязочных пунктах рядом с тяжело ранеными солдатами можно было встретить и женщин, даже детей. Жены и дети матросов под градом пули являлись на бастионы и приносили еду своим близким, и здесь встречали смерть. Один раз на перевязочном пункте подошла Даша к пожилой женщине, лежавшей на койке и стонавшей от боли. «Тетушка, на каком бастионе ранены?» — спросила девушка, пристально вглядываясь в измученные страданием черты. «Ох, я не на бастионе. Я в сухой балке. На бастион не хаживала». «Тетушка, да ты не Анна ли, не Рябухина ли жена?» Больная быстро вскинула глаза. «Даш...» Она, конечно, хотела сказать «Дашка». «Дарьюшка, сестрица сердобольная, слышали мы про тебя, святая. Христос тебя храни, милая», — усиливаясь на каждом слове, говорила больная. С участием и нежной лаской склонилась к ней Даша, расспрашивая и утешая. Думали ли обе женщины несколько времени тому назад, что они могут так встретиться? Думала ли старая жена матроса, что Дашка, та самая Дашка, которую она не раз бронила и считала совсем отпетой, будет за ней ухаживать, перевязывать ее раны и утешать? Никто не может знать, что ему готовит судьба. «Я-то что, Дарьюшка, я пожила. Довольно. Мальчонку жаль». Раненая женщина вся затряслась, повела головой в сторону, как бы указывая на кого-то, и горько беспомощно заплакала. Даша бросилась в ту сторону, куда указала ей землячка, и со слезами прильнула к изголовью мальчика лет 12-13. «Сеня, родной мой, да как же это? Бедный, бедный, пить не хочешь ли? Не надо ли чего?» Худощавый, бледный, как полотно, мальчик только посмотрел на нее мутными глазами, а говорить уже не мог. «Где же тебя ранило, тетушка?» — допытывался старый инвалид, лежавший по другую сторону от женщины. «Дома, служивый, дома. Что же, бомбой или ракитой?» «Осколком, сердешный, осколком, через окно». «Да я что, я пожила на своем веку, мальчонку жаль, кажись, помрет. Все чревы вывернула». «Ничего, не убивайся, тетушка Анна, Бог милостив», — спешит утешить Даша раненую землячку.
4: «Ты только попроси Пирогова, наш известный хирург, ему операцию сделать. Тогда жив останется», — слышится сочувственный голос с дальней койки, и оттуда поднимается смуглое усатое лицо.
3: Проработав более 5 месяцев на перевязочных пунктах и в госпиталях, Даша выбилась из сил, исхудала, еле держалась на ногах и сама заболела. Доктора настояли, чтобы она отправилась полечиться и отдохнуть. Тяжело было девушке оставлять раненых, но она видела, что силы ей изменяют. Пришлось пойти в Севастополь. Он представлял грустный и унылый вид. Везде по улицам валялись снаряды и осколки. Земля была взрыта бомбами, дома пробиты, углы и карнизы отвалились. Некоторые дома были без стекол, и в уцелевших комнатах ютились жители. Ближе к бастионам все дома разрушены. В городе проявлялась будничная жизнь. Купцы, по-видимому, спокойно и беззаботно сидели у своих лавок, по временам оживляясь при виде покупателя. Народ сновал взад и вперед. Ребятишки были увлечены шумной игрой. Они, разделившись на 2 партии, из-за канавок, изображавших траншеи, бросали друг в друга начиненные порохом бабки. Вставленный внутрь фитиль производил взрыв незатейливого снаряда. Осколки кости, разлетаясь до крови, ушибали маленьких героев. «Егорка ранен, братцы, Егорка ранен!» — кричала толпа мальчишек, окружая товарища, на щеке которого виднелась кровь. Раненого тащили на воображаемый перевязочный пункт, где девочки в роли сестер милосердия обвязывали Егорку тряпками. Даша остановилась и долго с грустью смотрела на игравших ребят. «В какую игру-то играют? Глупые. Долго ли до греха? И как это им дозволяют?» — думала она, отправляясь дальше. В Сухой Балке большая часть домов была разрушена, и жители перекочевали на новые места. Но маленький домишко сиротки Даши был цел и невредим, и бесстрашная хозяйка поселилась в нем. Тут, при постоянном свисте ядер и при падении их в близком соседстве, отдыхала и поправлялась от непосильных трудов молодая девушка. Иногда ветхие стены ее убогого жилища так сильно колебались и дрожали, что казалось, вот сейчас рухнет. Как только почувствовала Даша, что силы к ней вернулись, она снова пошла туда, куда призывали ее людские стоны, страдания и болезни. Сестрица Дарья Александровна снова появилась среди раненых и не покидала их не только во все время войны, но и долгое время по окончании осады Севастополя. Когда окончилась Крымская война, среди других награжденных героев оказалась и Даша Севастопольская. Государь пожаловал бесстрашной девушке медаль, а государыня прислала ей золотой крест с надписью «Севастополь». По окончании войны еще долгое время находилась Дарья Александровна в госпиталях около раненых, к которым привязалась и которых жалела оставить. Теперь стало гораздо легче. Новых раненых не прибывало, а у прежних заживали раны. После обхода докторов сестры исполнят все предписания и польются воспоминания, разговоры. Прошедшая страшная година народного бедствия казалась теперь мучительным тяжким сном. Иной раз под вечер какой-нибудь словоохотливый солдатик всю палату соберет около себя и слушают его, затаив дыхание, и как поучителен его простой, бесхитростный рассказ. Трогает он даже нечувствительное сердце и не мягкую, не нежную душу. Расспросы сыпятся со всех сторон, и порой по загрубелым лицам катятся слезы. «Ты куда был ранен, дядюшка?» — спрашивала как-то Даша, присаживаясь на койку к усатому сумрачному унтер-офицеру.
5: «В грудь? На вылет, сестрица?»
3: «Крови много вышло?»
5: «Много, сестрица. Думал и зайду. На поле, как меня ударила пуля, обморок вышел. Я свалился утром. Очнулся, то солнышко уж было на закате».
3: «Что же, скажи, служивый, страшно было перед сражением?»
5: «Никак нет, сестрица. Только вот мне в примету хмель не берет. Бывало, выпьешь шкалик, а другой так и мурашки в глазах забегают. А тут налил я с унтером нашей роты манерку у маркитанта».
3: Маркитанты — лица, следующие за войском во время войны для доставки ему съестных припасов.
5: «Только сердце разыгралось. Унтер-то спрашивает, что у вас сердце не бьется?» «Нет, говорю, че ему биться-то?» «Ну, говорит, не будете убиты». «Это уж верно. Сердце в человеке чувствует, коли чему быть», — послышался басистый голос с дальней койки.
3: «Ты в каком сражении-то ранен?» — спрашивал безногий инвалид, подходя к солдатику.
5: «Я под Альмой».
3: «Долго хвораешь?»
5: «Да почитай весь год. Как жив только остался. Никто не надеялся.
3: Расскажи, как ты ранен был.
5: Про дело-то расскажи», —
3: расспрашивали раненые, обступая койку товарища. Тот приподнялся, сел и с жаром заговорил.
5: «Да вот как, братцы, крикнул это наш батальонный командир: ребятушки, не выдайте, покажите себя молодцами. Как же это можно выдавать? Уж лишь мы не русские. Забежали мы в завал. Сидишь, ружье заряжаешь. Зарядил. Приподнялся немного. Выпустил пулю. Да опять нагнулся. А он-то все-все в вал жарит. Другой раз поднялся я стрелять. Глянул. Так покотом и лежат по полю в красных и синих мундирах. А другие еще напирают. В этом месте силы их полегло. Боже, сохрани, сколько! К
2: Как глянул я еще раз, тут уж, братцы, меня пуля и достала. Вышел обморок. Я упал, да уж до самого вечера ничего не помню. Тут, как ветер поднялся с моря, я и очнулся. Тяжко-то кого? Пить захотелось? Посидел я, посидел так-то, думаю, пойду к себе. Не доберусь ли я к своим? Все, значит, сестрица к своим тянула. Хотел встать на ноги, да слаб шибко. Что ты сделаешь? Вот я встал-то ползком, то на корточках. Лез я так версты с две, уж темно стало, совсем темно. Вижу, что-то маячит. Думаю себе, наши, не то нет. Сон меня так и клонит. Господи, твоя святая воля, что будет, то будет. Подлезаю ближе. Часовой закричал, слышу, кричит, не по-нашему. В сердце у меня так и захолонуло. Это я, братцы мои, на ихнюю цепь залез. Перекрестился, стал тоже кричать. Ребятушки, явите божескую милость, дайте водицы. В горле-то, значит, у меня тогда пересохло. Пить бы все, да пить. Подошли они ко мне. Один малый здоровый такой из себя. По-своему стали говорить надо мной. Я им народ показываю, пить прошу. Один взял бутылку и дал мне напиться. Дай бог ему здоровья. А другой пошел куда-то. Пролежал я маленько, отдохнул. Опять пить. А тут им сигнал дали. Все, цепь сняли, ушли. А мне показывают. Рус, лежи тут. Ушли они. А я думаю, что ж, тут мне лежать не приходится. Попробую, бог даст, до своих доберусь. Вот по кустам пополз опять. В рану, как железом горячим колет. В глазах темно. Да зябко таково, трясусь весь, трясусь. Да на пни натыкаюсь. А после-то с горы стал спускаться, где наша позиция была. Вижу, огни горят. Ну, думаю, слава тебе, Господи, наши. Прилег к земле, слушаю. Над лагерем говор идет. Слышу, будто по-нашему говорят. Подлезаю ближе, смотрю. А нет, не наши, англичане. Ну, думаю, попался же теперь. Шабаш, до своих не добраться. Перекрестился я так-то, подлезаю. Схватили меня подруги и к начальнику повели. Спрашивают, кто ты?
6: Я вытянулся. Рус, говорю, ваше благородие.
2: Он пошел к палатке, вынес мне оттуда полчашки рому и, должно быть, приказал позвать доктора. Тут около меня собрались солдаты, смотрят на меня, качают головами, ну, по-своему говорят. Я прилег у костра, лежу. Слышу, один толкает меня. Открыл я глаза, вижу, чай мне дает. Тут уж я глянул на себя, и рубашка-то, и шинель, и сапоги, все в крови. Вот подходит ко мне один, мордище, здоровая-здоровая, с ножом в руках. Сержант, что ли, по-ихнему? Ну-ка, говорит Рус, показывает так-то руками, чтоб я расстегнулся. Что ж ты, испугался, небось? Прервал рассказ кто-то из слушателей.
6: Как же не испугаться? Над душой человек с ножом стоит. Я так-таки и думал, что он меня решит совсем. Стал его просить. Явите божескую милость, любезный человек. Дайте свет увидеть.
2: Одначе нет, вижу, не резать меня хочет. Дал мне из своих рук чаю хлебнуть. Расстегнул шинель и ножом вырезал кусок рубахи. Тут доктор перевязал мне рану. Капель дал каких-то. Ну, говорит, Рус, спи тут, спи. И потрепал по плечу. Жива будешь. Пригрелся я у костра и уснул. Проснулся часа в 4. Холодно мне стало. Ночью-то костер потух. Только угольки тлели. Часовой шинелью меня прикрыл. Вижу, стали они поход собираться. Кофе варят. От кофею дым по лагерю пошел. У меня голова закружилась. Бог их знает, как они его пьют. А после принесли носилки, кладут меня, а сами рукой на Севастополь машут. Мы, говорят, Рус,
6: туда, пу, пу. А я думаю про себя: ладно, идите, идите, напоритесь. Тут один снял шапку меховую и надел на меня, а сам подперся в боки, стоит и смеется. Шапка тяжелая такая, мне аль не на нос съехала. Снял я, вижу, смеется, аж мне досадно стало. Пырнул я ему шапку-то в руку, да и говорю: ну те к свиньям с твоей шапкой. Он надел, подбоченился и отошел.
1: «Куда же тебя, дядюшка, оттуда унесли?» — спросила Дарья Александровна, задумчиво слушавшая рассказ.
6: «На луг! Стали туда раненых подносить. Наши были тоже».
1: «Я это сражение хорошо знаю. Я была там на перевязках», — вздохнув, проговорила молоденькая сестра милосердия, и тяжелое воспоминание тенью пробежало по ее миловидному лицу.
6: «Долго ли там лежал?» «Да дней шесть, почитай. Сначала-то дня два с нами маячили, своих хоронили и нашим пули вынимали. Я видел одну англичанскую. Сохрани Боже, какая острая-приострая, а в середине пустая. Должно начинена чем. Тут-то сестрица, как ушли все к Севастополю, тяжко было. Раненых тьма, а доктор один не справится. На своих очень жалостно было смотреть. Ран никто не перевязывает. Жара, муха ест. Некоторые солдатики так и примерли. Иной чувствует, что смерть близка. Говорит: несите меня, ребятушки, к реке, на берег, чтоб я живой вам еще не опротивил. Возьмем и вынесем. Чего не передумалось? Думаешь, и приколят, и в полон возьмут? Мы сами тут, кто мог двигаться, воды приносили, щи варили. Котелков у них много. Такие же, как наши, примерно ведра, только сверху пошире. Голода нас не морили, а только муки много приняли. Тут-то и уйти бы можно, присмотру не было. Кажись, пошел бы, а нет. Очень я был плох. Ночью пойдешь, попробуешь, оступишься, а в рану как шилом колет. Не в моготу и вернешься. А кто оправился, все ушли.
1: С грустью в сердце слушает Дарья Александровна этот рассказ. Уж ей ли не знакомы, не близки страдания солдатиков? Уж она ли не страдала вместе с ними, обмывая и перевязывая их раны и принимая нередко их последние

0: спрашивали ее как-то больные. «Я скоро ухожу отсюда. Мне тяжело расставаться с вами», — призналась девушка со слезами в голосе. «Устала, голубушка. Намаялась. Храни тебя Христос», — шептал старый инвалид, глядя с лаской и любовью на уходившую сестру. У этого солдатика не было руки и ноги, и его особенно берегла и жалела Дарья Александровна. Скоро раненым стало известно, что к сестрице Дарье Александровне сватаются женихи, ведь ей в то время было всего 17 лет. Ее святой подвиг был окончен, а молодость брала свое и манила к жизни, к счастью. И стала замечать Дарья Александровна, что ее раненые часто о чем-то совещаются, сговариваются, что-то замышляют и от нее скрывают. В последний день перед уходом из госпиталя она пришла совсем распрощаться со своими ранеными. Войдя в палату, она увидела, что готовится что-то необычайное. Кто мог из больных, стоял, другие сидели. Навстречу Даше двинулся, постукивая деревяшкой, старый безногий инвалид с образом спасителя в руках. «Родная, ты наша сестрица!» Громко, дрожащим голосом заговорил он. «Не пожалела ты для нас своей молодости, обмывала наши раны и видела с нами много горя, приняла труды великие. Прими же ты от нас благодарность и земной поклон, и благословение. Господь батюшка пошлет тебе счастье, а мы станем за тебя вечно Господа Бога молить». Рыдая, упала на колени молодая девушка и с благоговением приняла благословение солдатиков. Они собрали свои трудовые гроши и купили икону любимой сестрицы. Этих трогательных минут она никогда не могла забыть. И во всю ее долгую жизнь воспоминания о них приносили ей тихую отраду. Дарья Александровна вскоре вышла замуж за матроса, тоже севастопольского героя. Государыня-императрица прислала ей 1000 рублей на приданое. Говорят, Дарья Александровна поселилась с мужем в Николаеве и была очень счастлива. Может быть, судьба и посылала ей испытания, но сознание великого человеческого подвига, наверное, всегда приносило успокоение ее доброй душе.
1: На радио «Вера» вы слушали рассказ Клавдии Владимировны Лукашевич «Даша Севастопольская. Первая сестра милосердия». Читал Юрий Новиков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Богоносцы, вы соль земли, вы свет миру. Если и вы обессилите и свет потеряете, мир станет пустой скорлупкой жизни, кожей змеи, которую оставляет она в тернии. Вы поддерживаете небесный огонь в прахе земном. Если и вы погаснете, мир станет кучей пепла за вратами жизни. Смертоносцы рассуждают о жизни вашей, ибо своей не имеют. Клятвы преступники клянутся Богом вашим, ибо своего не имеют. Лжец оправдывается истиной вашей, ибо своей не имеет. Неправедный укрывается вашей праведностью, ибо своей не имеет. Отчаявшийся утешается упованием вашим, ибо своего не имеет. Мудрецы земные по обочинам ищут мудрости и возвращаются к вашей, ибо другой не обретают. Немощные гонят вас, ибо боятся силы вашей, а сами ее понести не могут. Боязливые завидуют храбрости вашей, ибо сами не имеют храбрости. Нет богаче вас. Смотрите, все у вас просят, вам же никто ничего дать не может. Нет богаче вас, ибо Бога имеете. Богаты вы, ибо вы богоносцы. Душа ваша – колыбель Бога живого. Сердце ваше – престол Его. Ум ваш – гора Синайская, где Он один на скрижалях пишет и глаголит. Грядите свободно с Богом в себе. Не собьетесь с пути и без ночлега не останетесь. Свободно входите с Ним во врата дня, и день вашим будет. Свободно входите с Ним во врата ночи, и ночь рассеет чудовищ своих и явит свои чудеса. Не продавайте сокровища своего, ибо мир не имеет чем заплатить за него. Не предлагайте мены вселенной, ибо нечего ей дать вам, кроме самой себя. А вся она словно бумага в сравнении с золотом. Сгорит однажды и обратится в пригоршню пепла. Умрет ли? Уже мертва она без духовного сокровища вашего. Все пространство ее не может вместить сокровище вашего. Время не может исчислить сокровище вашего. Мир гонит вас, ибо вы имеете мир, а он не имеет. Мир завидует вам, ибо вы имеете сокровища, а он не имеет. Мир боится вас, ибо сила у вас, а он бессилен. Мир ненавидит вас, ибо вы блаженны, а он несчастен. Не раздражайтесь на мир и не подливайте масла в огонь, ибо весь мир горит огнем злобы. Вы говорите, одиноки вы? Разве гробы – сообщество вам? Один живой на кладбище менее одинок, чем сами мертвые на кладбище. Вы говорите, мало вас, но зато вооружены вы, а противники ваши – рабы, в цепи закованные. Без вас мир не имеет жизни. Вы – вены, по которым в мир жизнь вливается. Без вас мир не имеет радости. Вы приносите улыбку в тюрьму каторжную. Не уточняйте плоть вашу. Уточнение есть гниение. Не набивайте грязи на кости ваши, ибо отяжелеют они, и душа стеснится. С ревностью держите Бога-младенца в себе и берегите его, чтобы не испугался. Воистину, словно птица, пуглив он, и бежит из ума от единого помысла нечистого, из сердца бежит от единого нечистого желания. Помните, если он оставит вас, убежище свое последнее, мир пустой скорлупкой жизни останется, кожей змеи, которую оставляет она в тернии.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника писателя Федора Достоевского. 1873 год. Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор, как себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь 10 лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным.
0: Голоса

0: для тех, кто хочет верить.
1: Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святитель Тихон Задонский.
1: Осенью 1766 года воронежский епископ Тихон в карете, запряженной парой лошадей, спешил на отпевание помещика в одно из отдаленных сел губернии. Дорогу от дождей развезло. Лошади шли, утопая в грязи. «Сменить бы лошадок, владыка!» — обратился к епископу кучер через несколько часов езды. «Совсем бедняги обессилели». Тихон и сам понимал, что лошадей нужно менять. Скоро будет большое село Хлевное. Там можно попросить новых коней, только вот дадут ли? Ведь они не с депешей и не с указом государственным едут. Да бог милостив, найдутся добрые люди. Однако крестьяне в Хлевном наотрез отказались сменить лошадей епископу. «Ты нам не губернатор», — заявили они. «И подчиняться тебе мы не обязаны». Не ожидавший такого, владыка Тихон хотел резко поставить на место грубиянов, как вдруг вспомнил евангельские слова о Христе. Был он укоряем, но не укорял взаимно. Гнев епископа вмиг улетучился. Вместо того, чтобы обличить дерзких крестьян, он смиренно и тихо проговорил: «Бога ради, помогите мне». Эти кроткие слова возымели неожиданный эффект. Епископу немедленно привели пару лошадей, а уставших коней распрягли и задали им корм. «Когда нас укорит кто или похулит, мы тотчас отражаем, как стрелу стрелой, или на суд влечем, или злобой снедаемся и хотим отомстить», — говорил святитель Тихон Задонский. «Но не добыть благо мщением, тогда как смирение и на земле благо дарует, и в жизни вечной».
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святитель Тихон Задонский.

Радио «Вера». Светлое радио. Знамения и чудеса самих апостолов служили самым непререкаемым доказательством Христова воскресения. Святой Афанасий Александрийский.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников императрицы Александры Федоровны Романовой. 1899 год. Для каждой жены главная обязанность – это устройство и ведение ее дома. Она должна быть великодушной и добросердечной. Женщина, чье сердце не трогает вид горя, которая не стремится помочь, когда это в ее силах, лишена одного из главных женских качеств, которые составляют основу женского естества. Настоящая женщина делит с мужем груз его забот. Что бы ни случилось с мужем в течение дня, когда он входит в свой дом, он должен попасть в атмосферу любви. Другие друзья могут ему изменить, но преданность жены должна быть неизменной. Когда наступает мрак и невзгоды обступают мужа, преданные глаза жены смотрят на мужа, как звезды надежды, сияющие в темноте. Когда он сокрушен, ее улыбка помогает ему снова обрести силу, как солнечный луч распрямляет поникший цветок.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: На дворянском гербе промышленника Павла Харитоненко написано «Трудом возвышаюсь». Павел Иванович был наследником знаменитой фирмы Харитоненко с сыном. Вскрыв после смерти отца его завещание, Харитоненко-младший прочел «Прошу любить город Сумы так, как люблю я», и следовал этому завету всю жизнь, став для Сум добрым гением. Он родился в семье, которая трудилась ради процветания своего города. Благо, финансовая база для этого была прочной. Отцу Павла принадлежало 6 крупнейших на Украине сахарных заводов. Его отчисления на благотворительные нужды были огромными. Не получивший достойного образования отец мечтал дать его своему сыну. К Павлу приглашали лучших педагогов, а в 17 лет отправили учиться в Германию, в Гейдельбергский университет. Вернувшись домой, Павел начал работать в фирме отца и с радостью отдавал заработанные деньги на благие дела. Став во главе семейного бизнеса, Павел Иванович успешно его развивал, увеличил количество заводов с 6 до 10, снабжал сахаром пол России и имел представительство в Москве, Петербурге, Новосибирске, Харькове. Но Сумы с их узкими улочками и уютными особняками оставались для него любимым местом на свете. Когда в городе стали прокладывать шоссейные дороги, Харитоненко взял на себя львиную часть расходов, профинансировал строительство водопровода и электрификацию Сум. Железнодорожная линия Сумы-Белгород появилась благодаря стараниям и деньгам Харитоненко. Он мечтал, чтобы по родному городу бегали трамваи, хотел спонсировать и этот проект. Но в то время на узких улицах было невозможно проложить рельсы. Однако и без того, к началу 20 века, заботами Павла Ивановича Сумы процветали и совсем не походили на скучный провинциальный город. Совсем еще молодым, в неполные 30 лет, Павла Ивановича избрали депутатом местной думы. Им он оставался до конца своих дней. Кстати, возведение в дворянское достоинство было следствием не столько успешной коммерческой деятельности Харитоненко, сколько его заслуг в сфере благотворительности. Одним из поступков Павла Ивановича, восхитившим императора Николая II, стало перечисление 100 тысяч рублей обществу попечения о бедных и больных детях. А газета «Южный край» писала: «Благодаря щедрым пожертвованиям Харитоненко город Сумы имеет гимназию, кадетский корпус, детскую больницу, богадельню. В благодарность за крупные пожертвования городское управление избрало Павла Харитоненко почетным гражданином Сум». В газетной статье не упомянули о школе Павла Ивановича для детей-бедняков, о стипендиях для студентов, о пенсиях, на которые жили неимущие сумчане, о постройке первого в городе бетонного моста, о приюте, который горожане называли пансионом благородных девиц. Девочки-сироты получали здесь хорошее образование. На выпуске за каждой воспитанницей Павел Иванович давал приданное и лично сватал барышень за молодых инженеров своих предприятий. Харитоненко был человеком глубоко верующим и считал своим долгом поддерживать строительство храмов. Свою первую церковь, храм Святой Софии, Павел Иванович построил в Москве на Софийской набережной. Второй, Преображенский, в 1894 году на станции Борки под Харьковом, на том месте, где царский поезд потерпел крушение. Церковь Архангела Михаила Харитоненко возвел в своем имении Натальевка, а в самих Сумах выстроил храм во имя Святой Троицы. Работы над последним продолжались 13 лет и обошлись благотворителю в баснословную сумму – 500 000 рублей. Образа для иконостаса расписывал Михаил Нестеров, а над витражом Троицы трудился Кузьма Петров-Водкин. «Богатый и щедрый» говорили о Павле Ивановиче те, кто хорошо его знали, и рассказывали, как умирал этот мужественный человек. Узнав, что заболел скоротечной чахоткой, он не впал в депрессию, не слег в постель, не замучил родных жалобами. Харитоненко сел в автомобиль и на большой скорости промчался по всем своим украинским владениям, предприятиям и поместьям. Он попрощался с любимыми местами и друзьями. Не грустил сам и никому не позволял грустить. Таким неутомимым и жизнерадостным Павел Иванович остался в памяти людей.
0: Имена милосердия.

0: слушаете радио «Вера».
1: Мира заступница, Матерь всепетая, я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью прикрой. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. В царство небесное, в мир утешения путь мне прямой укажи. Юлия Жадовская.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С греческого языка слово «ангел» переводится как «посланник» или «вестник». Ангелы возвещают волю Божию, помогают Творцу в управлении миром. Священное Писание говорит, что ангелы – это бесплотные духи, то есть, с нашей точки зрения, конкретного облика они не имеют. Являясь людям, посланники Божии принимают различные образы, понятные человеческому сознанию. Во времена Ветхого Завета ангелы представали перед человеческими глазами в виде старых или молодых мужчин, а иногда принимали образ причудливых созданий, например, вид существ с четырьмя лицами или огромных колес с множеством глаз. Во времена Нового Завета ангелы стали избирать более мирный облик, например, архангел Михаил явился в IV веке жителям города Колоссы в виде прекрасного юноши, от которого исходило свечение неземной благодати. Архангелами называют 8 старших главных ангелов. Один из них – Михаил. Имя Михаил переводится с древнееврейского языка «кто как Бог». Перед творением мира среди ангелов произошел бунт. Деница, самый могущественный небесный дух, поднял восстание против Творца. В результате этот ангел был низвергнут и превратился в дьявола. По повелению Божьему, ангельские силы для отпора Деницы возглавил архангел Михаил, поэтому Церковь чтит его как архистратига, то есть предводителя ангелов. Об этой миссии могущественного ангела говорит нам Кандак, одно из богослужебных песнопений в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Православная Церковь верит, что ангелы, так же, как и люди, и животные, были сотворены Богом, а появились они еще до творения нашего мира. «Сотворил Бог небо и землю», читаем мы в Библии. Под этим небом сотворили

0: нам и спросите, и великую милость, как бесплодных архистратиги». Текст Кондака призывает нас подражать архангелу Михаилу и ангелам в их святости и желании служить Богу.
1: Кондак архангелу Михаилу – неотъемлемая часть богослужения, совершаемого в его честь 21 ноября по новому стилю. В этот день православная церковь напоминает прихожанам о существовании мира ангелов и призывает православных христиан молиться им о даровании духовной чистоты и святости. Послушаем кондак архангелу Михаилу в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.

0: покрывает, всему верит, всего надеется.
1: Любовь никогда не перестает.
2: А теперь пребывают сии три.
1: Вера,
3: надежда,
1: любовь.
2: Но любовь из них больше.
4: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Светлое радио. Нина Джосс. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Уроки счастья. Первый урок счастья преподала мне любимая бабушка. Она умела радоваться жизни. В старости бабушка сильно болела гипертонией, но, едва оправившись от очередного приступа, начинала хлопотать по хозяйству. Шутить и улыбаться, радуясь, что на сей раз пронесло. И можно еще пожить. Примерно за год до бабушкиной смерти я приехала к ней в гости. Был конец весны. Больная 87-летняя старушка вышла во двор подышать свежим воздухом и тут увидела розу. «Розочка расцвела!» – радостно воскликнула бабушка. И лицо ее озарилось такой улыбкой, что разгладились морщинки, а глаза засияли. «Как мало порой надо человеку для счастья!»

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Игнатии Петровской. Мы были молоды, искали то, что нам было более душевно близко. И вот мы оказываемся в храме, который находится недалеко от нашей школы, на Новой Басманной, церковь Петра и Павла, куда нам было удобно заходить, где мы могли бывать после наших занятий на вечерних службах, а потом приходить, конечно, и к литургии. У нас была наша группа, такие задавала девчонки, человек 6. Мы составили журнал, даже писали произведения, а уж если гуляли по саду, у нас при школе был сад, то обсуждали Тургенева и все его положения, и покушались понимать и Достоевского, обсуждали и текущую литературу, которую нам давала наша чудесная библиотекарша. Потом мы провожали друг друга по всей Москве, потому что нам обязательно нужно было говорить, говорить и говорить. Мало было для этого сада, а сад чудесный, сохранился на Басманной. Я так люблю Басманную. Это же колыбель моя. Голоса.

0: Радио «Вера».
1: На берегу реки широкой, среди безмолвной тишины, сижу я в келье одинокой в полночи тихие часы. Еще не брежется рассветом передо мною небосклон, ночным таинственным приветом дарит природа. Всюду сон. Мой взор куда-то вдаль стремится, а на покрытом мглой ночной, и сердце просится молиться легко ему в тиши святой. О, как далека вся тревога! Мне словно чуждым стал весь мир. Я созерцаю в небе Бога. Я ощущаю в сердце мир.

0: слушаете радио «Вера». Часть речи.
1: Протоиерей Александр Мень. Отрывок из книги «Православное богослужение. Таинство, слово и образ». Уже апостол Павел стал замечать, что во время еды благоговение невольно нарушалось. В результате Евхаристия была обособлена от агап.
2: Агапа в переводе с греческого языка – «любовь». Этим словом в апостольский период церкви называли христианские трапезы, во время которых совершалось величайшее таинство Евхаристии – претворение хлеба и вина в тело и кровь Христа и причащение. Агапы представляли собой одновременно молитвенное и таинственное общение с Господом и братское друг с другом. Позднее Евхаристия стала совершаться отдельно. Агапы утратили свое богослужебное значение, но сохранились в форме совместных обедов, в которых принимали участие все члены той или иной христианской общины, без различения общественного положения и материального достатка. Традиция агап существует в православной церкви и поныне.

Радио «Вера». Светлое радио. Дай Бог тебе встретить в радости духа и утешении сердца сей воскресенье день, проследить в чувстве сердца весь пасхальный канон, исполненный высоких и утешительных истин. Святой Анатолий Оптинский.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: 19 июля 1859 года в Якутии наступила новая эра. Впервые в истории края в Троицком кафедральном соборе города Якутска прозвучало Евангелие на якутском языке. Божественную литургию провел архиепископ Иннокентий Вениаминов. Храм не мог вместить всех желающих. Богослужение так потрясло якутов, что они попросили владыку объявить 19 июля, день, когда они впервые услышали Слово Божье на родном языке, праздником. Иван Попов, так в миру звали будущего святителя Иннокентия, родился в 1797 году в селе Анга Иркутской губернии. Мальчик научился читать в 5 лет, а к 7 годам уже исполнял обязанности псаломщика в церкви. Иван блестяще окончил Иркутскую духовную семинарию и стал священником. А в 1823 году загорелся желанием отправиться на Алеутские острова, тогда их называли Русской Америкой, которым требовался православный священник. На острове Уналашка, а добираться до него пришлось больше года, отец Иоанн жил сначала в землянке, потом своими руками срубил дом. Строил только в свободное время, а его было очень мало, ведь едва появившись на острове, отец Иоанн погрузился в миссионерскую деятельность. Первым его делом стало возведение храма. Опытный плотник, столяр, каменщик и кузнец, а этим ремеслом молодого священника еще в детстве обучил его дядя, отец Иоанн передал свое мастерство и местным жителям. До него они жили в землянках и храмы строить не умели. Спустя 2 года церковь осветили. Отец Иоанн не ограничивался только своим приходом. Самостоятельно выучив алеутский язык, он ездил на байдарке с острова на остров, а это расстояние в 200-300 километров, и обращал в православную веру коренное население тех мест. Службы порой проводил прямо под открытым небом. Историк Барсуков писал об этом периоде жизни отца Иоанна. С каким вниманием слушали алеуты проповедь евангельскую. Некоторые из них, совершенно не зная по-русски ни слова, почти целый день сидели и перелистывали, как будто читая псалтирь славянскую. А когда они увидели на своем языке катехизис, то даже старики начали учиться грамоте. 10 лет прожил отец Иоанн на островах. За это время он построил 10 деревянных домов, открыл больницы, школы, училища и воспитательный дом для сирот. Обучал местных детей грамоте и закону Божью, разработал первую алеутскую грамматику, перевел на алеутский язык Евангелие от Матфея. В 1840 году отец Иоанн принял монашеский постриг с именем Иннокентий. В том же году его назначили епископом Камчатским, Алеутским и Курильским. 28 лет владыка посвятил проповеди христианства на суровых землях Восточной Сибири. Он строил храмы и церковно-приходские школы, устраивал в приюты сирот. Посещая церкви своей епархии, епископ Иннокентий преодолел в общей сложности больше 10 тысяч километров. Путешествовать по Камчатке летом было невозможно из-за непроходимой грязи. Приходилось ездить зимой в 40-градусные морозы на нартах, запряженных собаками. Став в 1850 году архиепископом, Иннокентий создал комитет по переводу священных и богослужебных книг на языки народов Якутии. Это был колоссальный труд, за который в народе владыку прозвали «апостолом Сибири». В его облике, по словам писателя Гончарова, и правда было что-то апостольское. Мощная фигура в синевато-серебристых сединах, с нависшими бровями и светящимися из-под них умными, ласковыми глазами и доброй улыбкой. Даже в преклонном возрасте Иннокентий оставался бодрым, веселым человеком. Но время брало свое, здоровье ухудшалось. Архиепископ просился на покой, а его назначили митрополитом Московским и Коломенским. Управляя новой епархией, он создал православное миссионерское общество, которое обеспечивало всем необходимым новые православные миссии. В Москве святитель открыл общину сестер милосердия, Филаретовское училище для дочерей бедных священников, епархиальное училище, иконописание. Уже во второй половине 20 века митрополит Иннокентий был причислен к лику святых, а 1997 год ЮНЕСКО объявило годом святителя Иннокентия. Выдающегося миссионера-просветителя вспоминал и чествовал практически весь мир.
0: имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника писателя Бориса Зайцева. «Когда я был ребенком, мы жили в Жиздринском уезде Калужской губернии, в селе Усты. На лето выезжали иногда в имение отца под Калугу, на Оке. Ездили на лошадях с кормежками и отдыхали в пути с медлительной основательностью прошлого. Отправлялись обычно с утра, очень рано. В Сухиничах кормили, то есть останавливались в гостинице на базарной площади и давали отдых лошадям. В Козельске ночевали. Этот городок мне всегда нравился. Много церквей, зелени, чудесный луг по Жиздре, а за нею бор. В нем знаменитый монастырь. Какое-то свое действие на Козельск Оптина пусто не имело, я уверен. Или, может быть, и возникло около него не случайно. Козельск — древний, благородный городок, некогда геройский, отбивавший татар. Там была даже княгиня-мученица. Так что это Русь вековая, прославленная. В Устах водилось у меня много приятелей, которые не раз рассказывали об Оптиной и удивительном старце Амвросии. Из Устов ходили к нему за советами. Слава его была очень велика, текла самотеком, из уст в уста, без шуму, но с любовью. Знали, что если в жизни недоумение, запутанность, горе, надо идти к отцу Амвросию. Он все разберет, утишит и утешит.
0: Голоса

Вы слушаете радио «Вера». Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму, и одинокую тропинку, по коей нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У Натальи из небольшого села в Белгородской области 8 детей. Днем она работает в школе и ухаживает за мужем после тяжелой аварии, а ночью печет хлеб для одиноких и пожилых односельчан. За неделю Наталья успевает испечь до 150 буханок хлеба, которые потом бесплатно раздает нуждающимся. По воскресеньям вместо хлеба Наталья с детьми печет булочки с джемом. Ягоды семья выращивает самостоятельно. Соседи приносят яйца, зная, что Наталья старается угостить выпечкой всех нуждающихся. В последнее время из-за перебоев с электричеством в приграничном районе печь хлеб было сложно.

0: ВОСП со всех уголков страны. Чтобы помочь людям в критический момент, проекту важно иметь собственные ресурсы. Поддержать его можно на платформе «Поможем» на сайте miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Добро пребудет с праведным. Кто станет искать могилу неправедного? На что им могила его? А могилу праведника все ищут. И огораживают, и устанавливают памятник. На что им памятник? Все исповедание того, что праведный после смерти живет, а неправедный исчезает, словно борозда на воде морской. Ты еси правда праведника, живый Боже. Не в законах человеческих правда его. Быстро законы пишутся, да лениво исполняются. Каждое дыхание твое — новый закон праведному. Присутствие твое — правда его. Великие праведники не имели законов всеми признанных и не заботятся о законах на бумаге писанных. От зари утренней чувствует праведник, что пишешь ты в сердце и в уме его, и читает. Сотни лгунов и насильников

светильников поднимаются на праведного и радуются, когда зажмут рот ему, чтобы он молчал. Но признают втайне лгуны и насильники, что, будь по воле их, мир в одночасье разрушится. В уединении, которое кривоумным и кривопутным страшнее суда страшного, признают лгуны и насильники, что если еще и существует мир, то существует ради праведных, ради правоумных и правопутных. Кто праведен, кроме богоносцев? Никто, Господи. Приносящий тебя в мир приносит жизнь в оболочку жизни пустующую, приносит воду в пустые колодцы и песню онемевшим устам. Словно туча бесплодная, без дождя и грома, ветрами поднебесными разносимая воистину, таков и мир без богоносцев. Весь мир — туча бесплодная, которую богоносец один может сделать тучей настоящей, дать ей дождь и гром. Туча на тучу походит, и человек походит на человека, и мир на мир походит. Но одна туча — обманчивый и бесплодный дым, другая — полна дождя и грома. Один человек существующий, другой несуществующий, несмотря на сходство их. Один мир есть, другого нет, несмотря на сходство их. До того, как родился ты на земле, Господи, земля была тенью призрачной, и все твари земные были тенями призрачными. Рождение твое, вхождение грома в тучу бесплодную. Слова твои — дождь, тучу тучей делающий. Чудеса твои из вампиров людей сделали. Кровь, пот и слезы твои наполнили пустую тень мира реальностью. Добро прибудет с праведником. Могилы его всегда искать будут, ибо могила праведного содержит больше силы жизненной, чем живые, но неправедные. Неправедные — тени тучи бесплодной. Блажен народ, имеющий праведных.

0: Наталья Столярова. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Старый дом. Здесь всегда пели птицы. Не знаю, как они звались. Серые такие, неприметные. И песни самые простенькие. Чистая радость новому дню. Первое воспоминание. Мне года 3. Мама белит печь. Свежий запах из звездки, с кисти падают крупные капли. Скоро Пасха, и я повторяю. Пасха. И всегда вдруг просыпаешься утром. Вышитая скатерть на круглом столе. Крашенки от золотисто-желтого до бордового. Кулич, посыпанный разноцветной крошкой, подплывшим нежными молочными потеками. Две большие яблони у крыльца. Старая скамеечка. На ней мы умещаемся вместе с мамой. Близко-близко. Ставим к печке. Прислоняемся спинами к теплой беленой стене. Я, не отрываясь, смотрю на мамино лицо. Мамины руки пахнут корицей.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Веры Пановой «Мое и только мое. О моей жизни, книгах и читателях». 1913 год. Ростов-на-Дону. Вопрос о нашем образовании, моем и брата Леонида, угнетал мою бедную маму. Средства наши после гибели отца были крайне скудны. И для мамы, помню, было большим облегчением, когда одна знакомая старушка высказала желание учить меня бесплатно. Старушка эта, мать папиного сослуживца, Анна Фадеевна Прозоровская, в молодости была учительницей. Помню, как я в первый раз пришла к ней заниматься. Она сидела в кресле в маленькой своей комнате, где было много книг. Анна Фадеевна достала одну из них, раскрыла передо мной и сказала: «Почитай мне вслух». То был Гончаров, фрегат «Паллада». Я стала читать, а Анна Фадеевна объясняла мне прочитанное. Далее тем же способом по романам Загоскина мы проходили историю. Читали Аскольдову могилу, и Анна Фадеевна рассказывала мне о Византии, об Олеге, Святославе, Владимире, Ольге. На ее же примере я поняла, как драгоценна духовная жизнь человека, как украшают его познания, как облагораживает труд. Ее сын создал ей спокойную старость. Ни в чем она не нуждалась, и тем не менее постоянно трудилась, писала мемуары, отвечала на письма, репетировала каких-то гимназистов. Ни одному педагогу за всю мою последующую жизнь я не старалась так угодить, как Анне Фадеевне, хотя она никогда не повышала на меня голос и даже не делала замечаний. Я воображала, что боюсь ее, но это было только мое восхищение ею, мое благоговение перед ее духовностью.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душой благословляет с кротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто, помня цель заветную, безропотной стопой и весело, и радостно идет своей стезей.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святитель Тихон Задонский.
1: Воронежский епископ Тихон ехал на обед к одному известному в губернии помещику. По правде говоря, этот визит владыке был не слишком приятен. Помещик, следуя пагубным веяниям середины XVIII века, был, что называется, из вольнодумцев. В Бога не верил, церковь и ее служителей ругал, а споры с духовенством доставляли ему особое удовольствие. Именно для этого, подозревал епископ, помещик и пригласил его на обед. Так и вышло. Едва переменили блюдо, хозяин завел свой излюбленный разговор. Владыка Тихон на все его нападки отвечал сдержанно, возражал твердо и спокойно. Помещик все больше и больше распалялся в пылу спора, и вдруг в один момент, не сумев найти аргумент, чтобы ответить владыке, вскочил со стула, подбежал к епископу и ударил его по лицу. В это же мгновение владыка Тихон упал перед помещиком на колени. «Простите меня ради Бога, что ввел вас в искушение», — проговорил он. Такого помещик не ожидал. При виде смиренно склонившегося перед ним епископа в сердце помещика что-то словно перевернулось. Он упал на колени и стал молить владыку Тихона о прощении. С тех пор помещика постоянно видели в церкви, куда до этого он не заглядывал уже много лет. Он стоял в сторонке и о чем-то тихо молился. По слову апостольскому, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, говорил святитель Тихон Задонский. Гордость – тьма, а смирение – свет. Когда гордость отступает от человека, тьма отходит, и наступает свет.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святитель Тихон Задонский.

Радио «Вера». Светлое радио. Не только человеческие, но и ангельские языки не способны выразить твою неизреченную милость к нам. Преславно воскресший Господи! Святой Феофан Затворник.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника писателя Федора Достоевского. 1873 год. В Тобольске, когда мы в ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалец, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили все — знатность, богатство, связи и родных — всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем не повинные, они в долгие 25 лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого отделили Евангелием. Единственная книга, позволенная в остроге. 4 года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного».

0: 1873 году в Вятке открылось первое благотворительное общество. Как было написано в уставе организации, она имеет целью доставления средств к улучшению нравственного и материального состояния бедных города Вятки. Богатые вятичи вступали в общество, не задумываясь. Одним из тех, кто не скупился на пожертвования, стал пароходовладелец Тихон Булычев. Товарищество Волга-Вятского пароходства было хорошо известно жителям Казани и Нижнего Новгорода, Рыбинска и Астрахани. Оно облегчало жизнь тем, кто предпочитал путешествовать не железнодорожным, а речным транспортом. Соответственно, и на уровень доходов хозяин пароходства Тихон Булычев не жаловался. Он был, как тогда говорили, миллионщиком. Имея такое состояние, 30-летний мужчина мог позволить себе жить в свое удовольствие на процент из капиталов. Но не таким был Тихон Филиппович. Он работал, не думая о выходных и отпусках. Более того, уже в преклонном возрасте открыл предельную фабрику. С нее в 1911 году в Вятке началось текстильное производство. Тихон Филиппович прославился не только как талантливый коммерсант. Булычев был убежден, его средства гораздо нужнее убежищу для вдов и девиц, детскому приюту, дому трудолюбия, ночлежке и другим богоугодным учреждениям, попечителем которых он являлся. В 1904 году благотворитель выстроил здание для мужской гимназии. Учащиеся между собой называли Булычева Дон Кихотом за его высокий рост, благородные черты лица, а главное – за доброту. Ему действительно было не занимать благородство души. В голодном 1892 году Тихон Филиппович снабдил за свой счет всю губернию хлебом. На судах Булычева вятичи впервые увидели электрическое освещение. Весь город сбегался к пристани посмотреть на сияющие лампочки. Тихон Филиппович содержал местные больницы. Для одной из них он приобрел первый в Вятке рентгеновский аппарат. А городу Орлову, в котором благотворитель родился, он пожертвовал 25 тысяч рублей на строительство здания реального училища и провел в Орлов электрическую и телефонную линии. В Вятке Булычеву принадлежало несколько домов. Один из них был настолько красивым, что в народе его называли «Вятским чудом». В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, Тихон Филиппович передал особняк дому инвалидов и сирот. Другие свои дома благотворитель отдал в распоряжение Красного Креста. В них открылись госпитали для солдат. Семьям фронтовиков Булычев каждый месяц жертвовал по 1000 рублей. Спустя год после революции пароходная компания и фабрика Тихона Филипповича перешли в собственность государства. Миллионер и благотворитель остался нищим. О его заслугах перед городом новая власть предпочла забыть. Булычеву было негде жить. 80-летний старик скитался по квартирам своих бывших служащих и целые дни проводил в молитвах. Он умер в 1929 году, но память о нем, сами того не зная, хранили все крупные драматические театры страны. Тихон Филиппович стал прототипом главного героя знаменитой пьесы Горького «Егор Булычев» и другие.
1: Имена милосердия.

счастье, скажи. Может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова. Может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно? Скажи.

В заботах каждого дня живу, а душа под спудом каким-то пламенным чудом живет помимо меня. И часто, спеша к трамваю или над книгой лицо склоня, вдруг слышу ропот огня и глаза закрываю. Владислав Ходасевич.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В каждый из дней Страстной Седмицы, недели перед Пасхой, Православная Церковь молитвенно вспоминает последние события из земной жизни Иисуса Христа. Так, в Великий Четверг, в четверг Страстной недели, большинство песнопений, звучащих во время богослужения, рассказывает нам о Тайной Вечере, последней трапезе Спасителя со своими учениками. Христос вместе с апостолами пришел в Иерусалим, чтобы отпраздновать там иудейскую Пасху, торжество в память об освобождении древних евреев из египетского плена. Обязательной частью праздника была трапеза, во время которой читались отрывки из Писания, посвященные событию исхода из Египта. Спаситель, понимая, что скоро его ждет расставание с апостолами, использовал пасхальную вечерю, чтобы установить на ней таинство Евхаристии. Спаситель благословил хлеб и чашу с вином. Внешне хлеб и вино остались прежними, но изменилась их сущность. Они таинственным образом стали телом и кровью Христовыми. Проникновенно о духовном значении последней трапезы Христа рассказывает песнопение «Вечери Твоя тайная днесь». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Вечери Твоя днесь» звучит в православных храмах на литургии Великого Четверга. Звучит в особенный момент, когда священник переносит хлеб и чашу с вином в алтарь, где они будут впоследствии освящены и станут телом и кровью Христовыми. Хор в это время поет такие слова: «Вечери Твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя прими. Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзани Ти дам як Иуда, но як разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во царстве Твоем». В переводе на русский язык эти слова значат следующее: «Сын Божий, сделай меня сегодня участником Твоей тайной вечери, я врагам Твоим не открою тайны и не дам Тебе такого поцелуя, как Иуда, но как разбойник, покаявшийся на кресте, верую в Тебя и говорю Тебе, вспомни меня, Господи, в Твоем царстве». Песнопение говорит нам сразу о нескольких важных вещах. Первое – это то, что литургия – особое богослужение, которое возвращает нас на Тайную Вечерю, делает нас ее участниками наравне с апостолами. Еще одним важным моментом является то, что на Тайной Вечере присутствовал Иуда, и он даже причастился, но участие в таинстве не принесло ему пользы. Лжеапостол уже предал Христа в своем сердце и принимал тело и кровь Спасителя лицемерно.
1: Молитвословие «Вечери Твоя тайная днесь» звучит в православных храмах не только в Великий Четверг. Священник на каждой литургии перед началом причащения прихожан громко произносит его вслух. Так он призывает людей ответственно относиться к участию в Евхаристии, помнить о том, что литургия переносит нас на Тайную Вечерю. Разделить трапезу со Христом могут только люди, имеющие, как благоразумный разбойник, покаяние перед Богом. Давайте послушаем песнопение «Вечери Твоя тайная днесь» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Один брат сказал святому старцу: «Я совершил великий грех и хочу каяться 3 года». Старец отвечал ему: «Много. Или хотя бы 1 год. И то много. Недовольны ли 40 дней? «И это много», — сказал старец. «Думаю, что если человек покается от всего сердца и уже более не будет грешить, то милосердный Бог и в 3 дня его простит».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Богоносцы, вы соль земли, вы свет миру. Если и вы обессилите и свет потеряете, мир станет пустой скорлупкой жизни, кожей змеи, которую оставляет она в тернии. Вы поддерживаете небесный огонь в прахе земном. Если и вы погаснете, мир станет кучей пепла за вратами жизни. Смертоносцы рассуждают о жизни вашей, ибо своей не имеют. Клятвы преступники клянутся Богом вашим, ибо своего не имеют. Лжец оправдывается истиной вашей, ибо своей не имеет. Неправедный укрывается вашей праведностью, ибо своей не имеет. Отчаявшийся утешается упованием вашим, ибо своего не имеет. Мудрецы земные по обочинам ищут мудрости и возвращаются к вашей, ибо другой не обретают. Немощные гонят вас, ибо боятся силы вашей, а сами ее понести не могут. Боязливые завидуют храбрости вашей, ибо сами не имеют храбрости. Нет богаче вас. Смотрите, все у вас просят. Вам же никто.

ничего дать не может. Нет богаче вас, ибо Бога имеете. Богаты вы, ибо вы богоносцы. Душа ваша – колыбель Бога живого. Сердце ваше – престол Его. Ум ваш – гора Синайская, где Он один на скрижалях пишет и глаголит. Грядите свободно с Богом в себе. Не собьетесь с пути и без ночлега не останетесь. Свободно входите с Ним во врата дня, и день вашим будет. Свободно входите с Ним во врата ночи, и ночь рассеет чудовищ своих и явит свои чудеса. Не продавайте сокровища своего, ибо мир не имеет чем заплатить за него. Не предлагайте мены вселенной, ибо нечего ей дать вам, кроме самой себя. А вся она словно бумага в сравнении с золотом. Сгорит однажды и обратится в пригоршню пепла. Умрет ли? Уже мертва она без духовного сокровища вашего. Все пространство ее не может вместить сокровище вашего. Время не может исчислить сокровище вашего. Мир гонит вас, ибо вы имеете мир, а он не имеет. Мир завидует вам, ибо вы имеете сокровища, а он не имеет. Мир боится вас, ибо сила у вас, а он бессилен. Мир ненавидит вас, ибо вы блаженны, а он несчастен. Не раздражайтесь на мир и не подливайте масла в огонь, ибо весь мир горит огнем злобы. Вы говорите, одиноки вы? Разве гробы – сообщество вам? Один живой на кладбище менее одинок, чем сами мертвые на кладбище. Вы говорите, мало вас, но зато вооружены вы, а противники ваши – рабы, в цепи закованные. Без вас мир не имеет жизни. Вы – вены, по которым в мир жизнь вливается. Без вас мир не имеет радости. Вы приносите улыбку в тюрьму каторжную. Не уточняйте плоть вашу. Уточнение есть гниение. Не набивайте грязи на кости ваши, ибо отяжелеют они, и душа стеснится. С ревностью держите Бога-младенца в себе и берегите его, чтобы не испугался. Воистину, словно птица, пуглив он, и бежит из ума от единого помысла нечистого, из сердца бежит от единого нечистого желания. Помните, если он оставит вас, убежище свое последнее, мир пустой скорлупкой жизни останется, кожей змеи, которую оставляет она в тернии.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Наталья Столярова. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Фотографии. Я достал коробку со старыми фотографиями и вытянул первую попавшуюся. На скальнике кустик брусники, крошечный, на островке узорчатого ягеля. Первая моя осень в Якутии. Сколько этих размытых, затемненных, пробных фотографий. Вот мама над корытом с бельем машет рукой. Нет, нет, не надо, не надо. И светлая ее улыбка. Отец с рубанком не видит меня. Сосредоточенное и серьезное лицо, ровные стружки из-под его крупных и красивых рук. И наш старый дом. Весной с потемневшей крышей, зимой занесенный до самых ставень, со светлыми пятнами кленовых листьев на крыльце, с букетом незабудок в распахнутом окне.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний разведчицы, монахини Адрианы Малышевой. У однополчанина одного сын ушел в семинарию и стал монахом. Мы с его матерью поехали к нему в гости. Он приход получил в Ярославской области в каком-то захолустье под Угличем. Деревня, видно, когда-то была богатая, хорошая. Вдали виден храм. Тихо, пусто. Избушка стоит. Заборчика даже нет. В дворе колодец. Вдали что-то похожее на туалет. «Это твой дом?» А у них квартира в Ленинграде шикарная, трехкомнатная. «Да», — говорит, и улыбается. Глаза такие глубокие, вдумчивые. «Зашли. Там одна комната, терраска. Видно, бедная семья какая-то жила. А потолок весь в щелях, и из щелей пакля даже висит. И представляете, вместо какого-то ужаса, несогласия, меня вдруг такой восторг охватил. Думаю, Господи, какую же веру надо иметь?» И тут впервые подумала. «Господи, пошли мне такую же веру, как у него».
0: Голоса.

Широка, необозрима, чудной радости полна. Из ворот Иерусалима шла народная волна. Галилейская дорога оглашалась торжеством. Ты идешь во имя Бога, ты идешь в свой царский дом. Алексей Хомяков.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников. Святой праведный Павел Таганрогский.
1: Базарная площадь Таганрога с утра шумела бойким торгом. Был воскресный день, и народ, возвращаясь с праздничного богослужения в расположенном неподалеку Свято-Никольском соборе, заходил на рынок купить продуктов к обеду. Среди других особенно выделялся высокого роста, седой, длинноволосый и длиннобородый старик. Он шел, опираясь на грубо отесанную палку. Прохожие и торговцы, встречаясь с ним, почтительно кланялись, и старик каждому отвечал низким поклоном. Люди его хорошо знали. Павел Павлович Ташков, или просто дедушка Павел, как называли его горожане, жил в городе уже давно. Родом с Черниговщины, он много лет странствовал по святым местам. Однажды пришел в Таганрог, да так и остался здесь навсегда. Поговаривали, что происхождение он был благородного. Родился в богатой семье, но еще в юности добровольно отрекся от достатка ради молитвенной жизни с Богом. Каждый день дедушка Павел бывал в церкви. Люди уважали его за праведную жизнь. Часто советовались с ним по делам духовным и житейским. Они верили, что Господь наделил Павла даром прозорливости. Торговцы считали за честь угостить старика чем-нибудь со своего прилавка. Они наперебой подзывали дедушку Павла к себе. Но тот сразу же раздавал гостинцы крутящимся поблизости детям. Торговцам же обязательно говорил что-нибудь ласковое, мудрое и утешительное. У одного из прилавков дедушку Павла остановил молодой человек. Хмурый и на что-то явно обиженный, он, едва не плача, схватил старика за руку. «Дедушка!» — взмолился молодой человек. «Я ведь тоже торговец, а вот угостить мне тебя нечем. Украли у меня товар. А какие яблоки были! Первый сорт! Помоги, дедушка! Подскажи, что мне делать? Как вернуть украденное?» Люди, стоявшие рядом и слышавшие горькие причитания торговца, качали головами. Продавец этот слыл в городе человеком нечестным. Не раз обманывал он покупателей, а в ответ на упреки только смеялся. Павел внимательно посмотрел на торговца. «Не плачь, человек добрый», — ласково сказал он ему. «Ведь ты же у людей крал». Продавец, не зная, куда девать глаза от стыда, тихо проговорил. «Крал? А родителей своих ты поминал хоть раз?» — спросил дедушка Павел. «Нет, никогда не поминал», — еще ниже опустив голову, ответил торговец. «Ну вот, считай, что яблоки свои на помин добрым людям отдал», — сказал Павел с улыбкой. А у торговца от этих слов на сердце почему-то стало необыкновенно легко, и только в глазах непривычно защипало от подступивших слез раскаяния. Люди еще при жизни почитали дедушку Павла как праведника, а в 1999 году прославила его в лике своих святых и Русская Православная Церковь. «Чужого не бери, а пропавшим не тужи», говорил святой праведный Павел Таганрогский. «Но все принимай как волю Божью, во благо нам творимую».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Павел Таганрогский.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресение души – это соединение ее с жизнью, которая есть Христос. Святой Симеон, новый богослов.

0: письма, дневники.
1: Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 1846 год. Друг мой, считай себя не иначе, как школьником и учеником. Не думай, чтобы ты уже был стар для того, чтобы учиться, что силы твои достигнули настоящей зрелости и развития, и что характер и душа твоя получили уже настоящую форму и не могут быть лучшими. Для христианина нет оконченного курса. Он вечно ученик и до самого гроба ученик. Где для других предел совершенства, там для него оно только начинается. Пересмотри жизнь всех святых. Ты увидишь, что они крепли в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти. Даже и те из них, которые от природы не получили никаких блестящих даров и считались всю жизнь простыми, изумляли потом разумом речей своих. От чего же это? От того, что у них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности, когда он видит перед собой подвиги, за которой наградой всеобщее рукоплескание, когда ему мерещится радужная даль, имеющая такую заманку для юноши. Угаснула пред ним дали подвиги, угаснула и сила стремящая. Но перед христианином сияет вечно даль и видятся вечные подвиги. Он, как юноша, алчит жизненной битвы. Ему есть с чем воевать и где подвязаться, потому что взгляд его на самого себя, беспрестанно просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми нужно производить новые битвы. Оттого и все его силы не только не могут в нем заснуть или ослабеть, но еще возбуждаются беспрестанно. Вот причина, почему христианин тогда идет вперед, когда другие назад, и отчего становится он, чем дальше, тем умнее.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена милосердия.
1: В 1981 году в Монако прошла международная выставка роз. Среди множества цветов гостям показали новый сорт под названием «Принцесса Монако». Розе дали имя в честь Грейс Келли. Не только потому, что ослепительная внешность принцессы могла поспорить с красотой самого изысканного цветка. Душа Грейс была прекрасна. Кинозвезда Грейс Келли отказалась от актерской карьеры сразу после того, как в 1956 году вышла замуж за князя Ренье. Принцесса Голливуда, как называли Грейс до этого, стала принцессой Монако. На первый план вышли обязанности жены и матери. Но Келли не забывала и о тех подданных своего княжества, что нуждались в помощи. Грейс занялась благотворительностью. Это при Келли родилась традиция устраивать рождественские елки для всех детей Монако прямо в княжеском дворце. К тому же Грейс учредила Всемирную организацию друзей детей. Особое внимание она уделяла поддержке сирот. При церкви Святой Девоты был открыт приют для девочек. Грейс навещала его воспитанниц каждый день. В расписании принцессы почти не было свободного времени. Она организовывала выставки детского рисунка, готовила представления для неизлечимо больных детей, открывала ясли, чтобы освободить работающих матерей, отправляла в приюты сделанные собственноручно ботиночки. Особое внимание принцесса уделяла здравоохранению. Она была председателем комитета Красного Креста Монако. Под управлением Грейс организация начала активно помогать деньгами жертвам военных конфликтов и стихийных бедствий. Красный Крест работал так успешно, что в Монако то и дело приезжали делегации со всего мира перенимать опыт. Кстати, знаменитое движение Greenpeace появилось именно в Монако и именно при участии Грейс Келли. А ежегодные благотворительные балы и концерты, которые устраивала Грейс, они собирали большое количество именитых гостей и давали огромные средства. В частности, на них принцесса сумела сохранить многие исторические достопримечательности своей второй родины и превратила ее в культурный и туристический центр. А до Келли мир воспринимал Монако исключительно как крупный и горный центр. Грейс очень любила цветы. Куда бы она ни приезжала, в каком бы отеле ни останавливалась, ее комнаты украшали роскошные розы или гвоздики. Так администраторы гостиниц старались показать свою любовь и уважение к принцессе. А вот полевые цветы Келли собирала сама, засушивала их и, подклеив на картон, делала картины. Друзья посоветовали Грейс устроить выставку ее натюрмортов. Принцесса согласилась, но сильно сомневалась в успехе. Однако он превзошел все ожидания. На следующий же день после открытия вернисажа все картины Грейс раскупили. Деньги от продаж – несколько миллионов франков. Келли перечислила в фонд принцессы Грейс, который помогал больным и инвалидам, детям и студентам, начинающим артистам и художникам. «Мне в жизни повезло. У меня есть деньги. Я должна помогать тем, у кого их нет. Это мой долг», – говорила принцесса Монако Грейс Келли.
0: Имена милосердия.

сердца.

Радио «Вера». Веленью Божию у муза будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца. Александр Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Эпоха Ветхого Завета для иудеев была временем великих чудес. Бог, избравший Авраама и произведший от него народ еврейский, явным образом неоднократно проявлял себя в жизни древнего Израиля. Господь спасал иудеев от захватчиков, защищал их от различных бедствий. В памяти народа еврейского навсегда осталось событие избавления от египетского плена. Бог сжалился над иудеями, находившимися под властью жестокого фараона, и послал им пророка Моисея. Тот, благодатью Божией, сотворил множество чудес и освободил евреев. Правда, те постоянно сомневались в могуществе Моисея. В особенности сильно эти сомнения проявили себя, когда иудеи, придя на берег Красного моря, поняли, что за ними гонится военный отряд во главе с самим фараоном. Моисей надеялся на Бога и по его велению приказал морю расступиться. Красное море разделилось, открылось сухое дно. По нему евреи добрались до противоположного берега. Египтяне же, продолжавшие погоню, погибли. Вода поглотила их. Шли века. Память об исходе из Египта сохранялась еврейским народом. Но вот наступило время для великого чуда – пришествия в мир Сына Божия. И оказалось, что переход иудеев через Красное море – не только исторический эпизод, но и пророчество об этом грандиозном событии. Именно такая идея вложена в догматик пятого гласа, особой мелодии распева, песнопение догматического вероучительного содержания, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Догматик пятого гласа, наряду с подобными ему произведениями, иными догматиками, был написан святым Иоанном Дамаскиным в начале VIII века. Святой Иоанн поставил перед собой задачу в богослужебных песнопениях изложить важнейшие элементы православного вероучения, например, учение о Богородице и Деве Марии. Ее личность и служение он сравнивает с событием перехода иудеев через Красное море. Послушаем текст догматика в русском переводе. «В Красном море образ невесты, брака не познавшей, был начертан некогда. Там Моисей, разделитель воды. Здесь же Гавриил, служитель чуда. Тогда морскую глубину, не омочив ноги, прошел Израиль. Ныне же Христа без семени родила Дева. Море после прохода Израиля осталось непроходимым. Непорочное порождение Эммануила осталось неповрежденной. Боже сущий и предсуществовавший, и явившийся как человек, помилуй нас. Народ еврейский перешел через Красное море и избавился от господства Египта. Христос пришел в наш мир и спас человечество от власти греха. Красное море после перехода евреев сомкнулось, стало прежним. Рождение Спасителя не нарушило девство его матери. Посланником Бога при избавлении евреев был Моисей, а рождение Сына Божия и Богородицы возвестил архангел Гавриил, безгрешное существо, вестник мира и любви Бога.
1: Догматик пятого гласа, как и прочие догматики, поется только на вечернем богослужении, но не каждом, а только накануне воскресения. Церковь в этот день молитвенно вспоминает жизнь Христа, Его пришествие в мир и подвиг искупления. Послушаем догматик пятого гласа в исполнении хора Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.
3: В

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У Натальи из небольшого села в Белгородской области 8 детей. Днем она работает в школе и ухаживает за мужем после тяжелой аварии, а ночью печет хлеб для одиноких и пожилых односельчан. За неделю Наталья успевает испечь до 150 буханок хлеба, которые потом бесплатно раздает нуждающимся. По воскресеньям вместо хлеба Наталья с детьми печет булочки с джемом. Ягоды семья выращивает самостоятельно. Соседи приносят яйца, зная, что Наталья старается угостить выпечкой всех нуждающихся. В последнее время из-за перебоев с электричеством в приграничном районе печь хлеб было сложно. Духовка не работала без электроэнергии. Тогда Наталья обратилась на церковную горячую линию. Ее номер 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Женщина попросила привезти ей генератор. Вместе с ним добровольцы передали семье детские вещи, муку, масло. Теперь Наталья продолжает радовать односельчан свежей выпечкой. Каждый месяц на церковную горячую линию приходит более 4000 просьб со всех уголков страны. Чтобы помочь людям в критический момент, проекту важно иметь собственные ресурсы. Поддержать его можно на платформе «Поможем» на сайте miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Простираю руки к тебе, пастырю мой, но не достигаю тебя. Тщетно овца во враг угодившая будет вверх карабкаться. Пропадет она, если пастырь за ней не наклонится. Благодать твоя простирается дальше лучей солнечных. Протяни руку ко мне и из темницы изведи. Один только луч благодати твоей, и поднимусь на крылья орлины. Мучается травинка под камнем, пытаясь вырасти без света бледная, в поисках света изломанная. Великая радость для меня смертного, если подниму камень и увижу, как распрямляется и зеленеет она. Не будет ли радость твоя больше моей, когда поднимешь ты камень, которым мир сдавил душу мою, изломанную и бледную? Тщетно собираю поленья в костер, не обогреть душу мне, если ты не пошлешь огня небесного. Тщетно бегу, если сбился с пути, нет пользы в беге. Весь труд мой и пот — жертва тебе. Если не изволишь ты принять ее, буду как покоритель вершины горной, снежной лавиной засыпанной.